0: Та эти живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших. Когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение. И свет, и мнение света, и его собственные причуды для него не существовали. Он писал стихи. Вдруг дверь его кабинета скрипнула, и незнакомая голова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурился. «Кто там?» — спросил он с досадою, проклиная в душе своих слуг, никогда не сидевших в передней. Незнакомец вошел. Он был высокого росту, худощав и казался лет 30. Черты смуглого его лица были выразительны. Бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желтосмуглые щеки, обличали в нем иностранца. На нем был черный фрак, побелевший уже по швам, панталоны летние, хотя на дворе стояла уже глубокая осень. Под истертым черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз. Шершавая шляпа, казалось, видала и ведра, и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы бы приняли его за разбойника. В обществе за политического заговорщика, в передней за шарлатана, торгующего эликсирами и мышьяком. «Что вам надобно?» — спросил его Чарский на французском языке. «Сеньор», — отвечал иностранец с низкими поклонами, «Ле воля пердонар, миссе». Чарский не предложил ему стула и встал сам. Разговор продолжался на итальянском языке. «Я неаполитанский художник», — говорил незнакомый. «Обстоятельства принудили меня оставить отечество. Я приехал в Россию в надежде на свой талант». Чарский подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на виолончели и развозит по домам свои билеты. Он уже хотел вручить ему свои 25 рублей и скорее от него избавиться, но незнакомец прибавил: «Надеюсь, сеньор, что вы сделаете дружеское вспоможение своему собрату и введете меня в дома, в которые сами имеете доступ». Невозможно было нанести тщеславию Чарского оскорбление более чувствительного. Он спесиво взглянул на того, кто называл его собратом. «Позвольте спросить, кто вы такой и за кого вы меня принимаете?» — спросил он, с трудом удерживая свое негодование. Неаполитанец заметил его досаду. «Сеньор», — отвечал он, запинаясь, «о кредуто, о сентито, ла востра эчеленца ми пердонера». «Что вам угодно?» — повторил сухо Чарский. «Я много слыхал о вашем удивительном таланте. Я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту», — отвечал итальянец, «и потому осмелился к вам явиться». «Вы ошибаетесь, сеньор», — прервал его Чарский. «Звания поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ. Наши поэты сами господа, и если наши меценаты, черт их побери, этого не знают, то тем хуже для них. У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения либретто. У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможение. Впрочем, вероятно, вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но, слава богу, с господами-стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу». Бедный итальянец смутился. Он поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках, поразили его. Он понял, что между надменным денди, стоящим перед ним в хохлатой парчевой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом в истертом галстуке и поношенном фраке, ничего не было общего. Он проговорил несколько невнятных извинений, поклонился и хотел выйти. Жалкий вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия. «Куда ж вы?» — сказал он итальянцу. «Постойте, я должен был отклонить от себя незаслуженные титулы и признаться вам, что я не поэт». Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить, в чем только будет возможно. Вы музыкант?
1: Нет, эчеленцо, отвечал итальянец. Я бедный импровизатор.
0: Импровизатор? Вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения. Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор? И Чарский жал ему руку с чувством искреннего раскаяния.
1: Дружеский вид его ободрил итальянца. Он простодушно разговорился о своих предположениях. Наружность его не была обманчива. Ему деньги были нужны. Он надеялся в России кое-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарский выслушал его со вниманием.
0: «Я надеюсь, — сказал он бедному художнику, — что вы будете иметь успех. Здешнее общество никогда еще не слыхало импровизатора. Любопытство будет возбуждено. Правда, итальянский язык у нас не в употреблении, вас не поймут. Но это не беда. Главное, чтобы вы были в моде.
1: Но если у вас никто не понимает итальянского языка, — сказал, призадумавшись, импровизатор, — кто ж поедет меня слушать?
0: Поедут, не опасайтесь. Иные из любопытства, другие, чтобы провести вечер как-нибудь, третьи, чтобы показать, что понимают итальянский язык. Повторяю, надобно только, чтобы вы были в моде, а вы уж будете в моде. Вот вам моя рука. Чарский ласково расстался с импровизатором, взяв себе его адрес, и в тот же вечер он поехал за него хлопотать.

0: Я царь, я раб, я червь, я бог Державин. На другой день Чарской в темном и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-й номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний итальянец отворил ее. «Победа», — сказал ему Чарской, — «ваше дело в шляпе. Княгиня дает вам свою залу. Вчера на рауте я успел завербовать половину Петербурга. Печатайте билеты и объявления. Ручаюсь вам, если не за триумф, то, по крайней мере, за барыш». «А это главное!» — вскричал итальянец, изъявляя свою радость живыми движениями, свойственными южной его породе. «Я знал, что вы мне поможете. Корпоне Бако! Вы поэт так же, как и я. А что ни говори, поэты славные ребята! Как изъявлю вам мою благодарность! Постойте, хотите ли выслушать импровизацию?» «Импровизацию? Разве вы можете обойтиться и без публики, и без музыки, и без грома рукоплесканий?»
1: «Пустое, пустое! Где мне найти лучшую публику? Вы поэт, вы поймете меня лучше их, и ваше тихое одобрение дороже мне целой бури рукоплесканий.
0: Садитесь где-нибудь и задайте мне тему». Чарский сел на чемодане. Из двух стульев, находившихся в тесной конурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем. Импровизатор взял со стола гитару и стал перед Чарским, перебирая струны костливыми пальцами и ожидая его заказа. «Вот вам тема», — сказал ему Чарской. «Поэт сам избирает предметы для своих песен. Толпа не имеет права управлять его вдохновением». Глаза итальянца засверкали. Он взял несколько аккордов, гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его. Вот они, вольно переданные одним из наших приятелей, со слов, сохранившихся в памяти Чарского. «Поэт идет, открыты вежды, но он не видит никого, а между тем за край одежды прохожий дергает его. Скажи, зачем без цели бродишь? Едва достиг ты высоты, и вот уж долу взор не сводишь, и не зайти стремишься ты. Настроенный мир ты смотришь смутно, бесплодный жар тебя томит, предмет ничтожный поминутно тебя тревожит и манит. Стремиться к небу должен гений, обязан истинный поэт для вдохновенных песнопений избрать возвышенный предмет». «Зачем крутится ветр во враге, подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет? Зачем от горы мимо башен летит орел тяжелый страшен на чахлый пень? Спроси его, зачем араба своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Таков поэт, как аквилон, что хочет, то и носит он. Орлу подобно он летает, и, не спросясь ни у кого, как Дездемона избирает кумир для сердца своего». Итальянец умолк. Чарский молчал, изумленный и растроганный. «Ну что?» — спросил импровизатор. Чарский схватил его руку и сжал ее крепко. «Что?» — спросил импровизатор. «Каково?» «Удивительно!» — отвечал поэт. «Как? Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. И так для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению. Удивительно, удивительно!» Импровизатор отвечал: «Всякий талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске карарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет резцом и молотом, раздробляя его оболочку?
1: Почему мысли с головы поэта выходят уже вооруженные четырьмя рифмами, размеренные стройными однообразными стопами? Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею. Тщетно я сам захотел бы это изъяснить, однако надо бы подумать о моем первом вечере. Как вы полагаете, какую цену можно будет назначить за билет, чтобы публике не слишком было тяжело, и чтобы я, между тем, не остался в накладе? Говорят, для сеньора Каталани брала по 25 рублей. Цена хорошая. Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика, но он очень хорошо понимал житейскую необходимость и пустился с итальянцем в меркантильные расчеты. Итальянец при всем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивил Чарскому, который поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить чувство восхищения, произведенное в нем блестящим импровизатором. Озабоченный итальянец не заметил этой перемены и проводил его по коридору и по лестнице с глубокими поклонами и уверениями в вечной благодарности.

0: Цена за билет 10 рублей. Начало в 7 часов. Афишка. Зала княгини отдана была в распоряжение импровизатору. Подмостки были сооружены, стулья расставлены в 12 рядов. В назначенный день 7 часов вечера зала была освещена. У дверей перед столиком для продажи и приема билетов сидела старая долгоносая женщина в серой шляпе с надломленными перьями и с перстнями на всех пальцах. У подъезда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарский приехал из первых. Он принимал большое участие в успехе представления и хотел видеть импровизатора, чтобы узнать, всем ли он доволен. Он нашел итальянца в боковой комнатке с нетерпением посматривающего на часы. Итальянец одет был театрально. Он был в черном с ног до головы. Кружевной воротник его рубашки был откинут. Голая шея своей странной белизною ярко отделялась от густой черной бороды. Волоса опущенными клоками осеняли ему лоб и брови. Все это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра. Он, после короткого разговора, возвратился в залу, которая более и более наполнялась. Вскоре все ряды кресел были заняты блестящими дамами. Мужчины, стесненные рамой, устали у подмостков, вдоль стен и за последними стульями. Музыканты со своими пюльпитрами занимали обе стороны подмостков. Посередине стояла на столе фарфоровая ваза. Публика была многочисленна. Все с нетерпением ожидали начала. Наконец, в половине восьмого музыканты засуетились, приготовили смычки и заиграли увертюру из Танкреда. Все уселось и примолкло. Последние звуки увертюры прогремели. И импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон, с низкими поклонами, приближился к самому краю подмостков. Чарский с беспокойством ожидал, какое впечатление произведет первая минута. Но он заметил, что наряд, который показался ему так неприличен, не произвел того же действия на публику. Сам Чарский не нашел ничего в нем смешного, когда увидел его на подмостках с бледным лицом, ярко освещенным множеством ламп и свечей. Плеск утих, говор умолк. Итальянец, изъясняясь на плохом французском языке, просил господ посетителей назначить несколько тем, написав их на особых бумажках. При этом неожиданном приглашении все молча поглядели друг на друга, и никто ничего не отвечал. Итальянец, подождав немного, повторил свою просьбу робким и смиренным голосом. Чарский стоял под самыми подмостками. Им овладело беспокойство. Он предчувствовал, что дело без него не обойдется, и что принужден он будет написать свою тему. В самом деле, несколько дамских головок обратились к нему и стали вызывать его сперва в полголоса, потом громче и громче. Услыша имя его, импровизатор отыскал его глазами у своих ног и подал ему карандаш и клочок бумаги с дружеской улыбкой. Играть роль в этой комедии казалось Чарскому очень неприятно, но делать было нечего. Он взял карандаш и бумагу из рук итальянца, написал несколько слов. Итальянец, взяв со стола вазу, сошел с подмостков, поднес ее Чарскому, который бросил в нее свою тему. Его пример подействовал. Два журналиста в качестве литераторов почли обязанностью написать каждый по теме. Секретарь неаполитанского посольства и молодой человек, недавно возвратившийся из путешествия, бредя Флоренции, положили в урну свои свернутые бумажки. Наконец, одна некрасивая девица по приказанию своей матери со слезами на глазах написала несколько строк по-итальянски и, покраснев по уши, отдала их импровизатору, между тем, как дамы смотрели на нее молча, с едва заметной усмешкой. Возвратясь на свои подмостки, импровизатор поставил урну на стол и стал вынимать бумажки одну за другой, читая каждую вслух. «Семейство Ченчи», «Ла фамилия де Ченчи», «Л'ультимо джорно ди Помпея», «Клеопатра e i suoi amanti», «Ла примавера ведута де уна пригионе», «Иль трионфо ди Тассо». «Что прикажет почтенная публика?» — спросил смиренный итальянец. «Назначит ли мне сама один из предложенных предметов или предоставит решить это жребию?» «Жребий!» — сказал один голос из толпы. «Жребий, жребий!» — повторила публика. Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил, кому угодно будет вынуть тему. Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал. Вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку в белой маленькой перчатке. Он живостью оборотился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможной простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток. «Извольте развернуть и прочитать», — сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух «Клеопатра эй суэй аманти». Эти слова были произнесены тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки. «Господа», — сказал он, обратясь к публике, — «жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и ее любовников. Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне свою мысль. О каких любовниках здесь идет речь? «Perché le grande regine aveva molto». При сих словах многие мужчины громко засмеялись. Импровизатор немного смутился. «Я желал бы знать», — продолжал он, — «на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему. Я буду весьма благодарен, если угодно ей будет изъясниться». Никто не торопился отвечать. Несколько дам обратили взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по приказанию своей матери. Бедная девушка заметила это неблагосклонное внимание и так смутилась, что слезы повисли на ее ресницах. Чарский не мог этого вынести и, обратясь к импровизатору, сказал ему на итальянском языке: «Тема предложена мною. Я имел в виду показания Аврелия Виктора, который пишет, будто Клеопатра назначила смерть ценою своей любви, и что нашлись обожатели, которых таковое условие не испугало и не отвратило. Мне кажется, однако, что предмет немного затруднителен. Не выберете ли вы другого?»
1: Но уже импровизатор чувствовал приближение Бога. Он дал знак музыкантам играть. Лицо его страшно побледнело. Он затрепетал, как в лихорадке. Глаза его засверкали чудным огнем. Он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота, и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь. Музыка умолкла. Импровизация началась. Чертог сиял. Гремели хором певцы при звуках флейт и лир. Царица голосом и взором свой пышный оживляла пир. Сердца неслись к ее престолу, но вдруг над чашей золотой она задумалась и долу поникла дивною главой. И пышный пир как будто дремлет. Безмолвны гости, хор молчит, но вновь она чело подъемлет и с видом ясным говорит: «В моей любви для вас блаженство, блаженство можно вам купить. Внемлите ж мне, могу равенство меж нами я восстановить. Кто к торгу страстному приступит? Свою любовь я продаю. Скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою? Клянусь, о матерь наслаждений, тебе неслыханно служу. На ложе страстных искушений простой наемницей всхожу. Внемли же, мощная Киприда, и вы, подземные цари, о боги грозного Аида, клянусь, до утренней зари моих властителей желания я сладострастно утомлю и всеми тайнами лобзанья и дивной негой утолю, но только утренней Порфирой аврора вечная блеснет, клянусь, под смертною секирой глава счастливцев отпадет.
2: Рекла, и ужас всех объемлет, и страстью дрогнули сердца.
1: Она смущенный ропот внемлет с холодной дерзостью лица, и взор презрительный обводит кругом поклонников своих.
2: Вдруг из толпы один выходит, вослед за ним и два других. Смела их поступь, ясны очи, навстречу им она встает. Свершилось, куплены три ночи, и ложе смерти их зовет. Благословенные жрецами, теперь из урны роковой пред неподвижными гостями выходят жребий чередой. И первый Флавий, воин смелый, в дружинах римских посиделый, снести не мог он от жены высокомерного презренья. Он принял вызов наслаждения, как принимал во дни войны он вызов ярого сражения.
1: За ним Критон, молодой мудрец, рожденный в рощах Эпикура. Критон, поклонник и певец Харит, Киприды и Амура. Любезный сердцу и очам, как вешний цвет, едва развитый, последний имени векам не передал. Его ланиты пух первый нежно оттенял. Восторг в очах его сиял. Страстей неопытная сила кипела в сердце молодом. И с умилением на нем царица взор остановила.

0: Говорит радиостанция «Юность».
1: Добрый вечер.
0: У микрофона редактор передачи Максим Кусургашев.
2: Месяц назад, в начале мая, к нам в редакцию пришло письмо из азербайджанского города Кировабада, приглашавшее на традиционный праздник песни. Приглашение было по телеграфному кратким. «Приезжайте, ждем». Ну, подразумевалось, что адресат достаточно осведомлен и о самом городе, и о предстоящем празднике. Действительно, в прошлом году наши корреспонденты представляли «Юность» на певческом фестивале в Кировабаде и подробно рассказали об этом в одной из наших передач. Нынче там посчастливилось побывать мне. Я говорю именно «посчастливилось», потому что не часто доводится быть свидетелем такого яркого, по-солнечному радостного празднества. Но сначала немного о городе, и почему как раз здесь стало возможным проводить подобные праздники песни. Кировабад, раньше он назывался Гянджа, второй по значению после Баку город республики, город строителей и металлургов, текстильщиков, ковровщиц, а сегодня с полным правом можно добавить и город музыкантов. Здесь, на родине великого Низами, издавна были окружены почетом исполнители народных песен Ашуги и Сазандары. Еще в XII веке из уст в уста передавались рубаи Мехсети Ганджави, одной из первых поэтесс Востока. Ну и словом, без ашугов не обходился ни один праздник. Неудивительно поэтому, что когда в 1920 году к городу подошли части Красной Армии, знаменитый певец Бюль-Бюль и его друзья встретили их марсельезой на азербайджанском языке. Пожалуй, это был первый массовый хор в истории Кировабада. И все-таки подлинный расцвет музыкальной культуры пришел сюда только в последние годы. Мамед Алиевич Мамедов, заместитель председателя оргкомитета праздника, пояснил это, как говорится, с цифрами в руках.
3: Что до 20-го года у нас не было ни одной музыкальной школы. После установления советской власти в Азербайджане открылась одна студия, на базе которой сейчас существует музыкальное училище имени Габбара Гусейнли. Сейчас в Кировабаде существует 5 музыкальных школ. У нас, помимо этого, еще во многих клубных учреждениях масса музыкальных курсов. Сейчас у нас в Кировабаде, где насчитывается 200 тысяч населения, более 6,5 тысячи, как дети, так и взрослые, обучаются музыке. Музыка сейчас стала, как сказать, почетным гостем любой нашей семьи.
2: И, прошу прощения, еще несколько цифр. Их привел музыкальный руководитель праздника Ширин Рзаев.
4: Хотели показать массовость хорового пения. Да вот на первых праздниках песни, как вы знаете, было 5 тысяч хор, на втором 8, а сейчас 10 тысяч человек, которые, как вы видели, как вы слышали, пели все как один, чисто. Это вам было, мне лично как музыкальный руководитель, приятно.
2: Да, 10-тысячный хор участвовал в песенном фестивале. Другими словами, каждый 20-й житель Кировабада. А если прибавить ансамбли скрипачей и сазисток, оркестр народных инструментов, окажется и того больше. А 40 тысяч зрителей, заполнивших трибуны городского стадиона, а сотни тех, кто стоял в проходах. Нет, поистине весь Кировабад праздновал этот день.

0: открыл праздник первый секретарь горкома партии Абдурахман Халилович Визиров.
1: Товарищи, сегодня в третий раз мы проводим ставший теперь традиционным праздник песни. Он проходит в дни, насыщенные важнейшими событиями в жизни советского народа. Хорошо потрудились строители, работники транспорта, сферы обслуживания. И наш третий праздник песни, который мы посвящаем Всесоюзному фестивалю советской молодежи, это своеобразный отчет достигнутого нами в области культурного строительства. В его подготовке активно участвовали коллективы Дома музыки, учебных заведений, предприятий и учреждений города. Сегодня покажут свое умение и мастерство тысячи кировобадцев. В период подготовки к празднику созданы новые самодеятельные коллективы. В их репертуаре произведения многих народов нашей страны. Наш праздник, несомненно, еще одно свидетельство укрепления в советской социалистической культуре общих интернационалистских черт. Сегодня мы сердечно приветствуем от имени всех кировобадцев, гостей нашего праздника, приехавших из столицы нашей Родины Москвы, из столицы нашей Республики Баку, из городов-побратимов Линнакана и Кутаиси, наших сельских друзей из Линкарани, Касум-Исмайлова и Дашкисана. Мы искренне рады их приезду и говорим «Хошки Альмисинес».
0: И вот уже десятитысячный хор запевает песню «Родная партия».

0: Как вы слышали, этот праздник в Кировабаде уже третий. Ну а чем же он отличается от предыдущих? Такой вопрос я задал художественному руководителю праздника, Марку Фраткину, тезке и однофамильцу известного композитора. Должен сказать, что в Кировабаде этот человек пользуется необыкновенной популярностью и заслуженным уважением.
1: Прежде всего, массовостью. Например, мы создали ансамбль гармонистов, в состав которого вошли 350 участников музыкальных школ, ансамбль аккордеонистов в количестве 400 человек. Так, интересно было слушать выступление сводного духового оркестра в количестве 150 человек. Здесь, кроме учащихся общеобразовательных школ, были ученики профтехучилищ города, рабочие железнодорожного транспорта, текстильного комбината и многие другие представители промышленных предприятий города. Интересно было вновь услышать на стадионе звучание нашего симфонического оркестра Дома музыки, ансамбля сазисток, ансамбля народных инструментов «Гёй-гёль», который пользуется большой популярностью среди рабочих, трудящихся не только нашего города, но и всей республики. Вас, наверное, заинтересует вопрос подготовки 10-тысячного хора. Мне хочется отметить здесь большую заслугу главного дирижера праздника песни, товарища Джафарова Енгибар Султановича, музыкального руководителя Рзаева Шерингасановича и всех тех, которые с большой удовольствием, с большой отдачей сил помогали нам проведению этого праздника.

0: Праздники песни стали заметным событием не только в жизни Кировабада. Каждый раз они собирают немало гостей. Вот и на этот раз сюда приехали композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов.
1: Дорогие товарищи, разрешите от секретариата Союза композиторов СССР сердечно приветствовать ваш праздник песни. Разрешите сочетать приветственную телеграмму от лауреата Ленинской премии народного артиста Советского Союза, композитора Дмитрия Борисовича Кабалевского. От всей души поздравляю вас и всех участников третьего городского праздника песни. Желаю самых блестящих успехов. Особый привет шлю ребятам. Дружески ваш Кабалевский. Дорогие друзья, разрешите выразить самое сердечное восхищение этим грандиозным, по-настоящему народным праздником и пожелать всем вам огромного счастья, огромных успехов, чтобы всегда звучали прекрасные народные азербайджанские песни и современные песни. Разрешите подарить празднику одну мою песню, песню о тревожной молодости.

0: а затем свои новые стихи прочитал Николай Добронравов.
1: Я по возрасту выбыл из штатов весны, но не верю в столь раннюю осень. Каждой строчкой своей, каждым шагом своим я плачу комсомольские взносы. Разве дело в годах, разве дело в рубле, если братск к моей жизни разросся, если песня звенит на бессонной земле, я плачу комсомольские взносы, а за грозами снова примчится весна, и опять кто-то зло безголосо эту песню споет и уплатит сполна за меня комсомольские взносы.

Одна песня сменяет другую. Один ансамбль передает другому музыкальную эстафету. Мощно, слаженно, 100 смычков звучит над зеленым полем стадиона «Варшавянка», который исполняет сводный оркестр скрипачей. С удивительно проникновенными и мелодичными песнями выступает коллектив «Созисток», единственный пока в республике.

0: До позднего вечера не смолкали над Кировобадом песни. И гимн демократической молодежи в исполнении сводного 10-тысячного хора был заключительным аккордом праздника. Возможно, что кое-кому постоянное упоминание количества участников покажется несколько подчеркнутым. Возможно, что кое-кто и пожмет плечами. Дескать, в искусстве далеко не все решает количество. Верно. Далеко не все. Но в данном случае можно смело говорить и о качестве. И вполне уместно будет заметить, что этот праздник прошел и на вполне высоком профессиональном уровне. Вспомним, что в Кировобаде 6500 человек, ну опять цифры, не просто любят музыку, а учатся ей. То есть речь идет о людях профессионально подготовленных. А как учесть всех, кто по вечерам приходит в городской дом музыки? Кстати, мы еще не познакомили вас с ним. Попросим это сделать Валентина Гарника, работника Республиканского министерства культуры.
1: Ну, прежде всего, Дом музыки – это, конечно, совершенно уникальное и необычное учреждение для Азербайджана. Это первый и пока единственный Дом музыки в республике. В его создании, очевидно, сыграла очень большую роль какая-то большая объективная потребность в музыкальном образовании. И вот здесь энтузиасты, и среди них самый такой ревностный, что ли, энтузиаст, это преподаватель музыки, музыкант душой, как Марк Фраткин. Они проявили инициативу в создании какого-то такого учреждения, которое явился бы, ну, центром, собирающим вокруг себя всех любителей и вместе с тем пропагандирующим музыку. Ну, совершенно самодеятельно, в очень неприспособленном помещении, на общественных началах они стали собираться, собирать любителей, делать какие-то концерты. То уже и горком партии принял, поддержал как-то этот почин, принял очень большое участие. Предоставили помещение вполне для Дома музыки, оборудовали его. И сейчас, вот уже несколько лет, это в республике считается очень серьезным просветительным учреждением, музыкальным, просветительным, образовательным учреждением. Чем они занимаются? Ну, прежде всего, в Доме музыки проходят концерты. Концерты своих коллективов, концерты гастролеров. Это одна сторона работы Дома музыки. Вторая сторона – это просветительная. Там проводятся встречи, проводятся беседы, циклы лекций, абонементы, особенно для детей, особенно для школьников, не только учащихся музшкол, но для любителей, для самых разных категорий. Причем все это очень хорошо распланировано. Имеется план афиша, которую известна в каждой точке города, где только собирается народ. И, пожалуй, там еще не было такого случая, чтобы на какое-то мероприятие Дома музыки не был бы полный зал. Вернее, эта деятельность популяризаторская Дома музыки вот находит какое-то свое кульминационное выражение в традиционных праздниках песни. Конечно, как и в каждом деле, есть какая-то ближняя перспектива, есть дальняя перспектива. Плоды ближние уже сейчас ощущаются. Но, безусловно, что самое основное и самое главное, это то, что вот у молодежи, начиная со среднего, может быть, школьного возраста, воспитывается любовь к музыке, понимание музыки, и это человек уже проносит через всю жизнь. Другими словами, деятельность Дома музыки, безусловно, она даст очень большие плоды со временем, и чем дальше, тем более ощутимая.

0: Yaşadığımı gözümde gördüm, ben seni kalbimde özümde gördüm. Ömrümü baktığımı gözümde gördüm, ben seni kalbimde özümde gördüm. Ya.
1: Вот вам и ответ на вопрос о количестве, которое здесь переходит в качество. И это не только мнение самих кировобадцев. Послушаем людей со стороны, москвичей, Людмилу Васильевну Иванову и Семена Ивановича Корабельникова, гостей праздника. Удался ли он?
2: На мой взгляд, очень даже удался. Что мне больше всего понравилось в этом празднике, это просто поразило и восхитило массовость и хорового коллектива, массовость ансамбли, инструменталистов, народных инструментов, гармонистов, сазисток.
3: Мы очень благодарны руководству города Кировобада, которые нам доставили большое удовольствие, пригласив нас на такой грандиозный, величественный, прекрасный праздник песни. И мы надолго запомним этот праздник, потому что он нам очень понравился.
1: Ну вот на этом и можно закончить рассказ о празднике, который прошел в Кировобаде в один из солнечных майских дней. Только еще одна деталь. Когда мы прощались с Марком Фраткиным, я увидел у него на столе листок бумаги с надписью «Подготовка к четвертому празднику песни». Ну что ж, значит, до следующего праздника.

быть вдвоем. Ты мира этого основа, неугомонная моя, исток тепла непоказного, моя опора и семья. И я владею миром этим, отмечен им, возвышен им. Мы этот мир доверим детям, прямым наследникам своим. Мы целый мир себе создали, а этот мир не островок. Он состоит из дальних далей, из поцелуев и тревог, из пятикрылых брызг сирени, из песен вечных, как ручей, из шумной смены поколений и ясных солнечных лучей.

0: Синеватые белеси неба четко вырезались, как нарисованные тушью, силуэты всадников. Шли по четыре в ряд. Колыхались пики, похожие на оголенные подсолнечные будылья. Изредка звякнет стремя, скрипнет седло. Прохор Зыков, ладонью обнимая окованную луку седла, всматривался в лицо Григория и говорил шепотом: «Ты, Мелехов, не робеешь?»
1: «А чего робеть-то?»
0: «Как же? Ныне, может, бой пойдем?»
1: «И пущай!»
0: «А я вот робею», — сознался Прохор и нервно перебирал пальцами скользкие отрасы поводья. «Всею ночь в вагоне не спал. Нету сну, хоть убей!»
2: Пустив поводья, Григорий дремал. Ему казалось, не конь пруго переступает передними ногами, покачивая его в седле, а он сам идет куда-то по теплой черной дороге, и идти необычайно легко, подмывающе радостно. Прохор что-то говорил над духом, голос его мешался с хрустом седла, копытным стуком, не нарушая обволакивающей бездумной дремы. Ласковый свет заползал Григорию под набухшие от бессонницы веки. Григорий поднимал голову и слышал все тот же однообразный, как скрип арбы, голос Прохора. Пробудил его внезапно приплывший из далекого овсянного поля густой перекатистый гул.
0: «Стреляют!» — почти крикнул Прохор.
2: Григорий остро воспринимал каждый звук. Нервы его все более взвинчивались. Прохор Зыков ерзал в седле, болтал не умолкая.
0: «Григорий, стреляют, похоже, как ребята палкой по чистоколу. Верно ведь?»
2: «Молчи ты, балабон!» В полдень проехали границу. Кони прыгали через поваленный полосатый пограничный столб. Орудийный гул погромыхивал справа. За деревней с холма виден был город. Квадраты кварталов, кирпичные здания, разлив садов, шпили костелов. Сотник взъехал на впалую вершину холма, приставил глазам бинокль. «Вон они!» — крикнул, шевеля пальцами левой руки.
0: «Сколько их!» — изумленно протянул Прохор.
2: Остальные молчали, зажатые в кулаке одного чувства. Григорий прислушивался к учащенному бою сердца, будто кто-то маленький, но тяжелый, там, в левой стороне груди, делал бег на месте и сознавал, что владеет им совсем иным.

Иное чувство при взгляде на этих чужих людей, чем то, которое испытывал он на маневрах в виде противника. Под ЕСУ полковников на переплясывающем статном коне выскакал перед строй. Туго подбирая поводья, проделал руку в темляк. Григорий, задерживая дыхание, ждал команды. Под Исаул вырвал из ножен шашку, клинок блекло сверкнул голубизной. «Сотня!» Шашка накренилась вправо, влево и упала вперед, задержавшись в воздухе повыше торчмя поднятых ушей коня. «Рассыпаться левый и вперед!» — в уме перевел Григорий немую команду. «Пики к бою! Шашки вон! В атаку марш-марш!» — обрезал Исаул команду и выпустил коня. Глухо охнула земля, распятая под множеством копыт.

Григорий едва успел опустить пику. Он попал в первый ряд, как конь, захваченный хлынувшим потоком лошадей, рванулся и понес, забирая вовсю. Свист перелетавших пуль заставляло уклонить голову к мокрой шее коня. В ноздри ему бил острый запах конского пота. Как сквозь запотевшие стекла бинокля видел бурую гряду окопов серых людей, бежавших к городу. Сотни рванувшиеся от деревни стройной лавой рассыпалась, дробясь и ломаясь.

высокий белобровый австриец с надвинутым на глаза кепи, хмурясь почти в упор, выстрелил в Григория с колена. Огонь свинца опалил щеку. Григорий повел пикой, натягивая изо всей силы поводья. Удар настолько был силен, что пика, пронизав вскочившего на ноги австрийца, до половины древка вошла в него. Григорий не успел, нанеся удар, выдернуть ее, и под тяжестью оседающего тела ронял, чувствуя на ней трепет и судороги, видя, как австриец, весь переломившись назад, виднелся лишь острый небритый клин подбородка, перебирает, царапает скрюченными пальцами древко. Разжав пальцы, Григорий въелся занемевшей рукой в эфес шашки. Австрийцы бежали в улицы предместья. Григорий шашкой плашмя ударил коня, тот, заломив шею, понес его по улице.

Вдоль железной решетки сада, качаясь, обеспамятив, бежала встреть без винтовки с кепи, зажатым в кулаке. Григорий видел нависший сзади затылок австрийца, мокрую ушей строчку воротника. Он догнал его, распаленный безумием, творившимся кругом, занес шашку. Австриец бежал вдоль решетки. Григорию не с руки было рубить. Он, перевесившись с седла, косо держа шашку, опустил ее на висок австрийца. Тот без крика прижал к ране ладони и разом повернулся к решетке спиною. Не удержав коня, Григорий проскакал. Повернув, ехал рысью. Квадратное, удлиненное страхом лицо австрийца чугунно чернело. Он по швам держал руки, часто шевелил пепельными губами. С виска его на мундир кривым ручьем падала кровь. Григорий встретился с австрийцем взглядом. На него мертво глядели залитые смертным ужасом глаза. Австриец медленно сгибал колени. В горле у него гудел булькающий хрип. Жмурясь, Григорий махнул шашкой. Удар с длинным потягом развалил череп надвое. Австриец упал, топыря руки, словно поскользнувшись. Муть свинцом налила темя. Григорий слез с коня и замотал головой. Он бросил поводья и, сам не зная для чего, подошел к зарубленному им австрийскому солдату. Тот лежал там же, у игривой тесьмы решетчатой ограды, вытянув грязную коричневую ладонь, как за подаянием. Григорий глянул ему в лицо. Оно показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы и измученный страданием ли, прежним ли безрадостным житьем, покривленный суровый рот.

Григорий, спотыкаясь, пошел к коню. Путано тяжек был шаг его, будто нес за плечами непосильную кладь. Гнусь и недоумение комкали душу.

по артериям страны, по железным путям, к западной границе гонит взбаламученная Россия серошинельную кровь.

Казаки-второочередники с хутора Татарского и окрестных хуторов на второй день после выступления из дому ночевали на хуторе Ея. Казаки с нижнего конца хутора держались от верховцев особняком. Поэтому Петро Мелехов, Аникушка, Христони, Степан Астахов, Томилин Иван и остальные стали на одной квартире. Хозяин, высокий и дряхлый дед, участник турецкой войны, завел с ними разговор. Казаки уже легли спать, расстелив в кухне горницы полсти, курили остатние перед сном раз. На войну, стало быть, служивые. На войну, дедушка. Должно не похоже на турецкую выйдет война. Теперь вон какая оружие пошла. Одинаково, один черт. Как в турецкую народ переводили, так и в эту придется. Озлобляясь неизвестно на кого, буркнул Томилин. Ты, милок, сипятишь-то бестолку. Другая война будет. А ну, конечно, лениво зевоцый, подтвердил Христоне, а ноготь гася цигарку. «Повоюем!» – зевнул Петро Мелехов и, перекрестив рот, накрылся шинелью. «Я вас, сынки, вот об чем прошу. Дюжу прошу, и вы слово мое попомните», – заговорил дед. Петро отвернул полу шинели, прислушался. «Помните одно. Хочешь живым быть и смертного боя целым выйти, надо человечью правду блюсть». «Какую?» – спросил Степан Астахов, лежавший с краю. Он улыбнулся недоверчиво. Он стал улыбаться с той поры, когда услышал про войну. Она его манила, и общее смятение, чужая боль утешали его собственную. «А вот какую! Чужого на войне не бери! Раз! Женщину, паси Бог, трогать!» И шо молитву такую надо знать? Казаки заворочились, заговорили все сразу. Тут хоть бы свое не уронить, а то чужое. Тут и оно. А молитва какая она? Дед ответил всем сразу. Молитву скажу. Всю турецкую войну пробыл. Смерть за плечми, как переметная, с ума висела. И жив остался через эту молитву. Он пошел в горницу, порылся под божницей и принес клёклый, побуревший от старости лист бумаги. «Вот, вставайте, поспешите. Завтра, небось, до кочетов и тронетесь». Дед ладонью разгладил на столе хрустящий лист и отошел. Первым поднялся Аникушка. На голом бабьем лице его трепетали неровные тени от огня, колеблемого ветром, проникавшим в оконную щель. Сидели и списывали все, кроме Степана. Есть море-океан. На том море-океане есть белый камень Алтор. На том камне Алтори есть муж каменный три девяти колен. Раба Божьего и товарища моих, каменные одежды одень от востока до запада, от земли до небес, от острой сабли и меча, от копья булатные рогатины, от дротика каленого и некаленого, от ножа, топора и пушечного боя, от свинцовых пулек и от метких оружий, святые отцы и небесные силы, соблюдите меня, раба Божьего. Аминь. Аникушка, списавший ранее остальных, скомкал вырванный из тетради листок, привязал его на гайтан повыше креста. Степан, качая ногой, трунил над ним. «В Шам приют устроил. В Гайтане не способно водиться, так ты им бумажный курень приспособил. Во! Ты, молодец, не веруешь, так молчи!» – строго перебил его дед. «Ты людям не препятствуй и над верой не насмехайся. Совестно так, ты грех!» Степан замолчал, улыбаясь. Сглаживая неловкость, Аникушка спросил у деда. «Там в молитве про рогатину есть и про стрелу. И это к чему? Молитва при набеге – это еще не в наши времена сложенная. Деду моему покойнику от его деда досталось, а там, может, еще раньше была она. В старину-то с рогатинами воевать шли, да с сагайдаками.

Увезли казаки под нательными рубахами списанные молитвы. Крепили их гайтаном к материнским благословениям, к узелкам со щепотью родимой земли. Но смерть пятнила и тех, кто возил с собою молитвы. Трупами истлевали на полях Галиции, Восточной Пруссии, в Карпатах и Румынии, всюду, где полыхали зарево войны и ложился копытный след казачьих коней.

Григорий Мелехов после боя под городом Люшневым тяжело переламывал в себе нудную внутреннюю боль. Он заметно исхудал, сдал в весе. Часто в походах и на отдыхе, во сне и в дреме, чудился ему австриец, тот, которого срубил у решетки. Необычно часто переживал он во сне ту первую схватку, и даже во сне, отягощенный воспоминаниями, ощущал он конвульсию своей правой руки, зажавшей древко пики. Просыпаясь и очнувшись, гнал от себя сон, заслонял ладонью до боли зажмуренные глаза. Григорий с интересом наблюдал за изменениями, происходившими с товарищами по сотне. Перемены вершились на каждом лице. Каждый по-своему вынашивал в себе и растил семена, посеянные войной.

Полк, выведенный с линии боев, стоял на трехдневном отдыхе, пополняемый прибывшим с Дона подкреплением. Сотня только что собралась идти на купание к помещичьему пруду, когда со станции, расположенной в трех верстах от имения, выехал крупный отряд конницы.

Пока казаки 4-й сотни дошли до плотины, отряд, выехавший со станции, спустился под изволок, и теперь ясно стало видно, что конница казаки. Прохор Зыков, выгибаясь, снимал на плотине гимнастерку, выпростав голову, вгляделся. «Наши! Донские!» Григорий, жмурясь, глядел на колонну, сползавшую в имение. «Маршевые пошли! К нам, небось, пополнение! Должно вторую очередь подбирают! Глякость, ребята! Да и тетя Степан Астахов! Вон, в 3-м ряду!» — воскликнул Грошев и коротко скрипуче хахакнул. «Подбирают и ихнего брата! А вон они, Кушка! Гришка, Мелехов! Брат вон, угадал?» «Угадал! Могорыч тебя, шатун! Я первый угадал!» Собрав на скулах рытвинки морщин, Григорий вглядывался, стараясь узнать под Петром коня. «Нового купили, — подумал, — и перевел взгляд на лицо брата, странно измененное давностью последнего свидания, загорелый, с подрезанными усами пшеничного цвета и обожженными солнцем серебристыми бровями. Григорий пошел ему навстречу, сняв фуражку, помахивая рукой, как на учении. Маршевой сотни шла, огибая сад в имение, где расположился полк. «Здорово, братуха!» — крикнул Григорий, улыбаясь Петру, радостно волнуясь. «Слава Богу! К вам вот! Ну как? Ничего! Живой? Покуда? Поклон от наших! Как там они? Здравствую!» Петро, опираясь ладонью о круп плотного бледно-рыжей масти коня, всем корпусом поворачивался назад, скользил улыбчивыми глазами по Григорию, отъезжал дальше. Его заслоняли пропыленные спины других, знакомых и незнакомых. «Здорово, Мелехов! Поклон от хутора! И ты к нам!» — скалился Григорий, узнав Мишку Кошевого по золотой глыбе чуба. «К вам! Мы как куры на проса! Наклюешься! Скорее тебе наклюют! Но-но!» Сотни вобрала хвост и строем стала посредине двора. Плотина загустела вернувшимися к купанию казаками. Немного погодя подошли только что приехавшие из маршевой сотни. Григорий присел рядом с братом. Глина на плотине тяжко пахла сыростью, по краю зеленой травой зацветала густая вода. Григорий бил в рубцах и складках рубахи в шеи, рассказывал. «Я, Петро, уморился душой. Я за раз будто недобитый какой, будто под мельничными жерновами побывал. Перемяли они меня и выплюнули. Голос у него жалующийся, натреснутый, и борозда ее только что с чувством внутреннего страха, — заметил Петро, — темнело, стекая наискось через лоб, незнакомое, пугающее какой-то переменой, отчужденностью». «Как оно?» — спросил Петро, стягивая рубаху, обнажая белое тело с ровно надрезанной полосой загара на шее. «А вот видишь, как!» — заторопился Григорий, и голос окреп в злобе. «Людей стравили, и не попадайся. Хуже Бирюков стал народ. Злоба кругом. Мне за раз думается, ежели человека мне укусить, он бешеный сделается. Тебе-то приходилось убивать?» «Приходилось!» Почти крикнул Григорий и скомкал и кинул под ноги рубаху. Потом долго мял пальцами горло, словно пропихивал застрявшее слово. Смотрел в сторону. «Говори!» — приказал Петро, избегая и боясь встретиться с братом глазами. «Меня совесть убивает. Я под Люшневым заколол одного пикой. Сгоряча. Иначе нельзя было. А зачем я энтого срубил? Ну, вот и ну! Срубил зря человека и хвораю через него, гада, душой. По ночам снится, сволочь. А я виноват? Ты не обмялся еще? Погоди, оно придет в чоку». «Ваш сотня маршевая?» — спросил Григорий. «Зачем? Нет. А я думал, нам подмога. Наш сотню к какой-то пехотной дивизии пристегивает. Это мы ее догоняем. А с нами маршевая шла, молодых к вам пригнали. Так. Ну, давай, искупаемся».
Григорий, торопясь, снял шаровары, отошел на гребень плотины, коричневый, сутулый, стройный, на взгляд Петра постаревший за время разлуки. Вытягивая руки, он головой вниз кинулся в воду. Тяжелая зелень волны сомкнулась над ним и разошлась плесом. Он плыл к группе гоготавших посередине казаков, ласково шлепая ладонями по воде, лениво двигая плечами. Петро долго снимал нательный крест и молитву, зашитую в материнское благословение. Гайтан сунул под рубаху, вошел в воду с опасливой брезгливостью, помочил грудь, плечи, охнув, нырнул и поплыл, нагоняя Григория. Отделившись, они плыли вместе к тому берегу, песчаному, заросшему кустарником. Движение холодило, успокаивало, и Григорий, кидая взмахи, говорил сдержанно, без недавней страсти. Вша меня заела с тоски. Я бы дома теперь и побывал, так и полетел бы, кабы крылья были. Хоть одним глазком глянуть бы. Ну как там? Наталья у нас. А, живет. Отец, мать как? Ничего. А Наталья все тебя ждет. Она думку держит, что ты к ней возвернешься. Григорий фыркал и молча сплевывал попавшую в рот воду. Поворачивая голову, Петро норовил глянуть ему в глаза. Ты в письмах хоть поклоны ей посылай. Тобой баба и дышит. Что ж она, разорванные хочет связать? Да ведь как сказать? Человек своей надежды живет. Славная бабочка, строгая, себя дюжа блюдет. Чтоб баловство какое, а лишь чего, нету за ней этого. Замуж бы выходила. Чудное ты гутаришь. Ничего не чудное. Так она должно быть. Дело ваше, я в него не вступаюсь. А Дуняшка невеста, брат, там за этот год так вымахала, что не спознаешь. Ну, повеселев, удивился Григорий, истинный бог, выдадут замуж, а нам и усы в водку обмакнуть не придется. Убьют и шас, сволочи, чего хитрого. Они вылезли на песок и легли рядом, облокотившись, греясь под суровеющим солнцем. Зарывая в сыпкий песок жучка, Григорий спросил, про Аксинью что слыхать? Надысь перед тем, как объявили войну, видал ее в хуторе. Чего она туда забилась? Приезжала к мужу имение забирать. Григорий кашлянул и похоронил жучка, надвинув ребром ладони ворох песку. Не гутарил с ней. Поздравствовался только. Она гладкая, себя веселая. Видать, легко живется на панских харчах. Что ж, Степан... Отдал ее огарки. Ничего, обошелся. Но ты его берегись, остерегайся. Мне переказывали казаки, дескать, пьяный Степан грозился, как первый бой даст тебе пулю. Он тебя не простит, знаю. Коня себе справил, перевел Петро разговор. Продали быков. Лысых. Купил за полтораст. Конь куда тебе? Хлеба как? Добрые. Не довелось вот убрать. Разговор перекинулся на хозяйство, утрачивая напряженность. Григорий жадно впитывал в себя домашние новости. Жил он эту минуту ими, похожий на прежнего, норовистого и простого парня. «Ну, давай, охолонемся и одеваться», – предложил Петро, обметая с влажного живота песок, подрагивая. Кожа на спине и руках поднялась пупырышками. Шли от пруда толпой. У забора, отделявшего сад от двора имения, догнал их Астахов Степан. Он на ходу расчесывал костяной расческой свалявшийся чуб, заправляя его под козырек, поравнялся с Григорием. «Здорово, приятель!» «Здравствуй!» – Григорий приотстал, встречая его чуть смущенным, с виноватцей взглядом. «Не забыл обо мне?» «Почти что. А я вот тебя помню!» Насмешливо улыбнулся Степан и прошел, не останавливаясь.

Затемно из штаба дивизии получили телефонограмму с приказанием выступить на позицию. Полк смотался в каких-нибудь четверть часа. Пополненный людьми, с песнями, пошел заслонять прорыв продырявленной мадьярской кавалерии. При прощании Петро сунул брату в руки сложенный в четверо листок бумаги. «Что это?» – спросил Григорий. «Молитву тебе списал, ты возьми». «Помогает?» «Не смейся, Григорий, я не смеюсь». «Ну, прощай, брат, бывай здоров. Ты не вылетывай вперед других, а то горячих смерть метит. Берегись там!» – кричал Петро. А молитва... Петро махнул рукой. Над дальней грядкой леса взметывались окрашенные лиловым дымом ракеты.

Операция по захвату города началась рано утром. Сотни стояли на лесной поляне. Крутые сосны сжали глаз. Мимо, чуть не на рысях, прошла рота солдат. Молодецки затянутый фельдфебель приотстал, пропуская последние ряды, крикнул хриповато: «Не мне ряды!» Рота протопотала, звякая манерками, и скрылась за ольховой зарослью. Совсем издалека, из-за лесистого увала, удаляясь, проплыл ослабевший перекатистый крик: «Ура!» И сразу, как обрезанный, крик смолк. Густая, нудная нависла тишина. Вот когда добрались, ломают один одного, секутся. Все напряженно вслушивались, но тишина стояла непроницаемая. На правом фланге громила наступающих австрийская артиллерия, и частой строчкой прошивали слух пулеметы. Мелехов Григорий оглядывал взвод. Казаки нервничали, кони беспокоились, будто овод жалил. Чубатый, повесив на луку фуражку, вытирал сизую потную лысину. Рядом с Григорием жадно напевал самохорочным дымом Мишка Кошевой. Все предметы вокруг были отчетливы и преувеличенно реальны. Так бывает, когда не спишь всю ночь. Сотни простояли в резерве часа три. Стрельба утихала и нарастала с новой силой. Резерв ввели в дело к полудню. Уже искурен был весь запас махорки, и люди изныли в ожидании, когда прискакал ординарец гусар. «Сотня, стройся!» Не успели разомкнуть строй. «Сотня, шашки вон! В атаку марш-марш!» Голубой ливень клинков, сотня, увеличивая рысь, перешла в намет.

вот так, вот так, мысленно отсчитывал Григорий конские броски. Нога его на секунду потеряла стремя, и он, чувствуя свое неустойчивое положение на седле, ловил стремя с внутренним страхом. Навстречу ему скакал венгерский офицер на куцехвостой кобылице. Григорий дернул поводья, норовя зайти с подручной стороны, чтобы удобнее было рубить. Офицер, заметив его маневр, выстрелил из-под руки и выхватил палаш. Три сокрушительных удара он, как видно, искусный фехтовальщик, отразил играючи. Григорий, кривя рот, настиг его в четвертый раз. Привстав на стременах, лошади их скакали почти рядом, и Григорий видел пепельно-серую, тугую, бритую щеку венгерца и, изменив направление удара, пырнул концом шашки, второй удар нанес в шею. Венгерец, роняя руку с палашом и поводья, выпрямился, выгнув грудь, как от укуса, слег на луку седла. Страшный удар в голову сзади вырвал у Григория сознание. Он ощутил во рту горячий рассол крови и понял, что падает. Откуда-то сбоку, кружась, стремительно неслась на него одетая жневьем земля. Все, змейкой скользнула облегчающая мысль. Гул и черная пустота.

0: Сретение. Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро затеряны в сумраке храма. Тот храм окружал их, как замерший лес, от взглядов людей и от взора небес. Вершины скрывали, сумев распластаться, в то утро Марию, пророчицу, старца, и только на теме с случайным лучом свет падал младенцу, но он ни о чем не ведал еще, и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня, свершилось, и старец промолвил: «Сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня, затем, что глаза мои видели это дитя, он твое продолжение и света, источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем». Симеон умолкнул, их всех тишина обступила, лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя над их головами, слегка шелестя под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было, была тишина, не менее странная, чем речь смущена. Мария молчала, слова-то какие. И старец сказал, повернувшись к Марии: «В лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам, и тем же Марии оружием, которым терзаема плоть его будет твоя, душа будет ранена, рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как новое око». Он кончил и двинулся к выходу вслед. Мария, сутулясь и тяжестью лет, согбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь значение в теле для двух этих женщин под сенью колонн. Почти подгоняемых взглядами он шагал по застывшему храму пустому, к белевшему смутно дверному проему. И пост была стариковски тверда, лишь голос пророчицы сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного, но там не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала. И дверь приближалась, одежда чела, уж воздух коснулся, и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать, и не в уличный гул, он дверь распахнувши руками шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук, и образ младенца сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась.
1: Ну, а теперь расскажем сказку «Новое платье короля».
2: Поразмыслите-ка на досуге об этой истории. Я слышала ее еще в детстве.

0: Много лет назад жил-был на свете король. Он так любил наряжаться, что тратил на новые платья все свои деньги. А парады, театры, загородные прогулки занимали его только потому, что он мог там показаться в новом наряде. На каждый час дня у него было особое платье. И как про других королей говорят «король в совете», так про него говорили «король в гардеробной».
1: В столице этого короля жилось очень весело. Почти каждый день приезжали иностранные гости. И вот раз явилось двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей и сказали, что могут соткать такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя. Кроме необыкновенно красивого рисунка и расцветки, она отличается еще удивительным свойством – становится невидимой для всякого человека, который сидит не на своем месте или непроходимо глуп.
0: «Да, вот это будет платье, – подумал король. Тогда ведь я могу узнать, кто из моих сановников не на своем месте». И кто умен, а кто глуп, пусть поскорее соткут для меня такую ткань. И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело. Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают, а у самих на станках ничего не было. Немало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и чистейшего золота. Все это клали себе в карман и просиживали за пустыми станками с утра до поздней ночи. «Хотелось бы мне посмотреть, как подвигается дело», — думал король. Но тут он вспоминал о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но все-таки лучше сначала пошел бы кто-нибудь другой. А между тем молва о диковинной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости или непригодности своего ближнего. «Пошлю-ка я к ним своего честного старого министра», — подумал король. «Уж он-то рассмотрит ткань, он умен и, как никто другой, подходит к своей должности».
1: И вот старик-министр вошел в залу, где за пустыми станками сидели обманщики. «Господи помилуй», — подумал министр, тараща глаза. «Да ведь я ничего не вижу». Только он не сказал этого вслух. Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравится ему узор и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр, как ни пялил глаза, все-таки ничего не видел. Да и видеть было нечего. «Ах ты, Господи!» – думал он. «Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал. Упаси Господь, кто-нибудь узнает. А может, я не гожусь для своей должности? Нет, нет, никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани».
2: «Что ж вы ничего не скажете нам?» – спросил один из ткачей.
1: «О, это примило», — ответил старик-министр, глядя сквозь очки. «Какой узор! Какие краски! Да-да-да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа».
2: «Рады стараться», — сказали обманщики и принялись расписывать, какой тут необычайный узор и сочетание красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал.
0: Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелку и золота. Но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной нитки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут. Потом король послал к ткачам другого сановника. Он должен был посмотреть, как идет дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же самое, что и с первым. Уж он смотрел, смотрел во все глаза, а все равно ничего, кроме пустых станков, не высмотрел. «Я не глуп», — думал сановник, — «значит, я не на своем месте». «Вот тебе раз». Однако нельзя и виду подавать. И он стал расхваливать ткань, которую не видел, восхищаясь красивым рисунком и сочетанием красок. «Примило, примило!» – доложил он королю. Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани. Наконец и сам король пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка.
1: С целой свитой избранных придворных и сановников, в числе которых находились и первые два, уже видевшие ткань, явился король к хитрым обманщикам, ткавшим, не покладая рук, на пустых станках. «Манифик! Чудесно! Не правда ли?» – вскричали уже побывавшие здесь сановники. «Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок, как краски!» И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные видят ткань.
3: «Что за ерунда?» – подумал король. «Я ничего не вижу, ведь это ужасно. Глуп я, что ли? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего?»
1: «О да, очень, очень мило», — сказал в конце концов король. «Вполне заслуживает моего одобрения». И он с довольным видом, кивая головой, рассматривая пустые станки, он не хотел признаваться, что ничего не видит.
2: Свита короля глядела во все глаза и в один голос повторяли: «Очень, очень мило!» И советовали королю сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии. «Манифик! Эксцелент! Превосходно!» Только и слышалось со всех сторон. Король наградил обманщиков рыцарским крестом в петлицу и пожаловал им звание придворных ткачей.
0: Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше 16 свечей. Всем было ясно, что они очень старались закончить к сроку новое платье короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, краят ее большими ножницами, а потом шьют иголками без ниток. Наконец они объявили: «Готово!» Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки, будто держали что-то, приговаривая: «Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан, чудесный наряд, легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле, но в этом-то вся и прелесть». «Да, да», — говорили придворные, хотя они ничего не видели, но ведь и видеть-то было нечего. «А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите раздеться и стать вот тут, перед большим зеркалом», — сказали королю обманщики, — «мы оденем вас». Король разделся догола И обманщики принялись наряжать его. Они делали вид, будто надевают на него одну часть одежды за другой и, наконец, прикрепляют что-то на плечах и на талии. Это они надевали на него королевскую мантию, а король поворачивался перед зеркалом во все стороны. Боже, как идет! «Как чудесно сидит!» — шептали в свите. «Какой узор! Какие краски! Роскошное платье!» И король еще раз повернулся перед зеркалом. Надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд. Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с пола и пошли за королем, вытягивая перед собой руки. Они не смели и виду подать, что ничего не видят.
1: И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а люди, толпившиеся, чтобы на него посмотреть, говорили: «Ах, какое красивое это новое платье короля! Какая роскошная мантия!» Ни единый человек не сказал, что ничего не видит. Никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще таких восторгов. Вдруг...
2: «Да ведь король-то голый!» – закричал какой-то маленький мальчик. «Послушайте-ка, что говорит невинный младенец!» – сказал его отец. И все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка. «Да ведь он совсем голый! Вот мальчик говорит, что он голый!» – закричал, наконец, весь народ.
0: И королю стало жутко. Ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца, и он выступал под своим балдахином еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было.

0: Вот вам и вся сказка.
1: А теперь другая. Свинопас. Послушаем-ка.
2: А теперь пропоную вашей увазе радиопостановку «Дивосный фрукт». Виконавцы народного артиста Беларуси Юрий Сидору, Мария Захаревич, заслуженные артисты Республики Виктор Манаев, Зинаида Зубкова, артисты Елена Сидорова и Владимир Воронков. Год запису 1995.

0: 오늘 양파하고 눈물용파 오늘 다요 아 맛있는 똥 끓일려고?
1: 아니, треба спешаться. Не треба. Перш на перш необходимо досконало доследовать причины, которые потянули за собой такие сумные, я бы даже сказал, жалостные.
0: Так, так, жалостные.
2: Боже мой, Липанове, про что вы кажете? Дитя злегку захворело, наелось мороженое, а вось и заболело горло.
0: О, горло? Вось, я ну что?
1: Горло, заболело горло. Дедовите, бедайте вы, мадам, как это небеспечно. Горло.
0: Я лишу безуважливого обследования, нам не обойтись.
1: Никак не обойтись. О, я памятую 15 годов тому, коли нас с вами коллега вот так выкликали до герцога Мармуладского.
0: Коллега, вы меня удивляете, каких 15 годов? 14, коллега, 14.
1: Не-не-не, я вас прошу. 15 целых 15.
2: Панове, боже мой, ну вот, ну, побудили. Спи, спи, моя дороженькая, спи. Не дали дитяти отпочить.
3: Мамочка.
2: Ну что?
3: Кто это? Кто это, мамочка?
2: Не хвалюйся, дочушка. Это лепшие у свете докторы. Профессор вакциналь.
0: О-хо-хо.
2: И магистр таблета.
3: Я
2: не вылечу тебе проз два дни. Ти не так, панове?
0: Ой, мадам, мы прикладем все силы с дальности Евы.
1: Але перш за усё обследование. Обследование, а потом консилиум. Конега, починайте, починайте обследование.
0: Чиха, чиха. Знову я. Ну, добро, так. Вы меня ассистируете.
1: С удовольствием. Перш за усё, покажите язык, схавайте язык, покажите, схавайте, схавайте, покажите, покажите, схавайте, дыхайте, не дыхайте, дыхайте, дыхайте, дыхайте, дыхайте.
0: Стоп, стоп, стоп, не дыхаться. На что скажете? Молчите! Пульс. Пульс, мэнекэль, калавцон, калавцон, пизэль.
1: Так, мэнекэлик, дуренек, люли-мули, хэрэпули, чэкэлэкалопс, стопс.
0: Пизэлэкалавцон, лапуда. Зроблено, ваша великая свость. Гэтага, вася... Три разы в день по чайной лыжце.
1: Не пошкодите по чайным кубку. А это... На свой густ.
0: А это... А это по настрою.
1: Так.
0: А это просто так.
1: Не просто так.
0: Тихо. Тримать у холодноватым месте. Ни в яким разе не откарковывать, не примать, не докранаться. И отрымливается
1: 340 золотых монет. Это мне. И вам, коллега, 340.
0: И мне 340.
1: А еще смачного не есть.
0: Ни в яком разе.
1: Солодкого не пить.
0: Ни в яком разе.
1: Книжек не читать.
0: Ни в...
1: Малюнков не малевать.
0: Ой.
1: У окно не глядеть.
0: Ни в яком разе.
1: Ни скакать, ни бегать, ни...
0: И простый день хворобу я рукой сдыли. Новуковые доклады. Фак.
1: И не сомневайтесь, ваша великость, а гроши уперт.
2: Конечно, конечно, панове. Простый день, боже мой. Коли ласка, панове, у кошельковый кабинет, я с вами разлечусь. Бывай, моя любая.
0: Пойдем, пускай.
2: Моя любая, простый день. Дорогая, ты запомнила? Не вставать, не скакать.
0: Спачного не есть, солодкого не пить. На клавиши не играть, у окна.
1: А зараз не глядь. Мэкен, дрэкен, брэкен.

Ну вось, одну покинули.

0: Шановні слухачі, прогучала радіопостановка «Дівосний фрукт». Виконавці – народний артист Білорусі Юрій Сідоров, Марія Захаревич, заслужений артист Республіки Віктор Манаєв, Зінаїда Зубкова, артисти Аліна Сідорова і Владимир Воронков. Год запису 1995.
1: Прозвучит первая часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Как я был актером» в исполнении Бориса Петкера.
2: Эту печальную и смешную историю, более печальную, чем смешную, рассказывал мне как-то один приятель, человек, проведший самую пеструю жизнь, бывший, что называется, и на коне, и под конем, но вовсе не утративший под хлыстом судьбы ни сердечной доброты, ни ясности духа. Лишь одна эта история отразилась на нем несколько странным образом. После нее он раз навсегда перестал ходить в театр и до сих пор не ходит, как бы его ни уговаривали. Я постараюсь передать рассказ моего приятеля, хотя и боюсь, что мне не удастся это сделать в той простой форме, с той мягкой и грустной насмешкой, как я его слышал. Ну вот. Представляете ли вы себе скверный южный уездный городишко? Как я попал туда, длинная история. Скажу вкратце. Я должен был встретиться в этом городке с одним моим другом, с настоящим, царство ему небесное, истинным другом, у которого, однако же, была жена, которая по обыкновению всех жен наших истинных друзей терпеть меня не могла. И у него, и у меня было по нескольку тысяч, скопленных тяжелым трудом. Однажды мы с ним набрели на весьма выгодное предприятие. Я поехал вперед, он должен был приехать двумя-тремя днями позже, и так мое ротозейство было уже давно известно, то общие деньги хранились у него, хотя в разных пакетах, ибо мой друг был человеком аккуратности немецкой. И вот начинается град несчастий. В Харькове на вокзале, пока я ел холодную осетрину, соус провансаль, у меня вытащили из кармана бумажник. Приезжаю в Эс, это тот самый городишко, о котором идет речь, с той мелочью, что была у меня в кошельке, и с тощим, но хорошим желто-красным английским чемоданом. Останавливаюсь в гостинице, конечно, петербургской, и начинаю посылать телеграмму за телеграммой. Гробовое молчание. Да-да, именно гробовое, потому что в тот самый час, когда вор тащил мой бумажник, представьте, какие шутки шутит судьба. В этот час мой друг и компаньон умер от паралича сердца, сидя на извозчике. Все его вещи и деньги были опечатаны, и по каким-то дурацким причинам эта волокита с судейскими чинами продолжалась полтора месяца. Знала ли убитая горем вдова или не знала о моих деньгах, мне неизвестно. Однако телеграммы мои она все получила до одной. Но молчала упорно, молчала из мелочной, ревнивой и глупой женской мести. Впрочем, эти телеграммы сослужили мне впоследствии большую пользу. Уже по снятии печати совсем незнакомый мне человек, присяжный поверенный, ведший дело о вводе в наследство, обратил случайно на них внимание, пристыдил вдову и на свой страх перевел мне прямо на театр 500 рублей. Да и то сказать, это были не телеграммы, а трагические вопли моей души по 20, по 30 слов. Итак, я сижу в петербургской гостинице уже 10-й день. Вопли моей души совершенно истощили мое портмоне. Хозяин, мрачный, заспанный, лохматый хохол с лицом убийцы, уже давно не верит ни одному моему слову. Мне приносят обеды, точно Ивану Александровичу Хлестакову, хозяин сказал, что в последний раз. И вот наступил день, когда в моем кармане остался один сиротливый, позеленелый, двугривенный. В это утро хозяин грубо сказал мне, что не кормить меня, не держать больше не станет, а пойдет к господину приставу и пожалится. По тону его я понял, что этот человек решился на все. Я вышел из гостиницы и весь день блуждал по городу. Помню, заходил в какую-то транспортную контору, еще куда-то просить место. Понятно, мне отказали с первого же слова. Иногда я присаживался на одну из зеленых скамеек, что стояли вдоль тротуара главной улицы между высокими пирамидальными тополями. Голова у меня кружилась, меня тошнило от голода. Хотелось есть. По какому-то тайному предчувствию я все берег мои 20 копеек. Уже вечерело, когда я увидел на заборе красную афишу. Мне все равно нечего было делать. Я машинально подошел и прочитал, что сегодня в городском саду дают трагедию Гуцкого «Уриэля Коста» при участии таких-то и таких-то. Два имени были напечатаны большим черным шрифтом. Артистка петербургских театров госпожа Андросова и известный харьковский артист господин Лара Ларский. Другие были помельче: госпожа Вологодская, Медведь Медведева, Струнина Дольская, господа Тимофеев Сумской, Акименко, Самойленко, Нелюбов Ольгин, Духовской. И, наконец, самым меньшим набором стояло Петров, Сергеев, Иванов, Сидоров, Григорьев, Николаев и Др. Режиссер господин Самойленко, директор-распорядитель господин Валерьянов. На меня снизошло внезапное, вдохновенное, отчаянное решение. Я быстро перебежал напротив к парикмахеру Теодору из Москвы и на последний 2-гривенный велел сбрить себе усы и остренькую бородку. Боже праведный, что за угрюмое, босое лицо выглянуло на меня из зеркала. Старый, прожженный, заматерелый провинциальный комик со следами всяческих пороков на лице и к тому же явно нетрезвый. «В нашем театре будете служить?» — спросил меня парикмахерский подмастерье, отрисая простыню. «Да», — ответил я гордо, — «получи». По дороге к городскому саду я размышлял. Нет худа без добра. Они сразу увидят во мне старого опытного воробья. В таких маленьких летних театриках каждый лишний человек полезен. Буду на первый раз скромен, 50 рублей, 40. Будущее покажет. Попрошу аванс 20 рублей. Нет, это много. 10 рублей. Первым делом пошлю потрясающую телеграмму. 5-5-25 до 0,2 с полтиной, до 15 за подачу 2 рубля 65. На остальные как-нибудь продержусь, пока не приедет Илья. Если они захотят испытать меня, ну что ж, я им произнесу что-нибудь. Вот хотя бы монолог Пимена. И я начал вслух, в полголоса, торжественно утробным тоном. Еще одно последнее сказание. Прохожий отскочил от меня в испуге. Я сконфузился и крякнул. Но я уже подходил к городскому саду, ворота были открыты настежь, я вошел. Кто-то пригласил меня получить из кассы билет, но я спросил небрежно, где здесь распорядитель господин Валерьянов. Мне тотчас же указали на 2 бритых молодых господ, сидевших неподалеку от входа на скамейке. Я подошел, остановился в 2 шагах. Они не заметили меня, занятые разговором, но я успел рассмотреть их. Один в легкой панаме в светлом фланелевом костюме с синими полосками имел притворно благородный вид и гордый профиль первого любовника и слегка поигрывал тросточкой. Другой, в серенькой одежде, был необыкновенно длинноног и длиннорук. Голова у него была очень мала, лицо в веснушках и живые черные глаза. Я скромно откашлялся. Они оба повернулись ко мне. «Могу я видеть господина Валерьянова?» — спросил я ласково. «Это я», — ответил Лебой. «Что вам угодно?» «Видите ли, я хотел...» «У меня тут что-то запершило в горле. Я хотел предложить вам мои услуги в качестве там второго комика или вот третьего простака, также и характерный». Первый любовник встал и удалился, насвистывая и помахивая тросточкой. «А вы где раньше служили?» — спросил господин Валерьянов. «Я только один раз был на сцене, когда играл Макарку в любительском спектакле, но я судорожно напряг воображение и ответил, собственно, ни в одной солидной антрепризе, как, например, ваша, я до сих пор не служил, но мне приходилось играть в маленьких труппах в юго-западном крае. Они так же быстро распадались, как и создавались. Например, Маринич, Соколовский и еще там другие. Слушайте, а вы не пьете?» Вдруг огорошил меня господин Валерьянов. «Нет», — ответил я без запинки. «Иногда перед обедом или в компании, но совсем умеренно». Господин Валерьянов поглядел, щуря свои черные глаза на песок, подумал и сказал: «Ну хорошо, я беру вас. Пока что 25 рублей в месяц, а там посмотрим. Да, может быть, вы и сегодня будете нужны. Идите на сцену и спросите помощника режиссера Духовского. Он вас представит режиссеру». Я пошел на сцену и дорогой думал, почему он не спросил моей театральной фамилии. Вероятно, забыл? А может быть, просто догадался, что у меня никакой фамилии нет. Но на всякий случай я тут же по пути изобрел себе фамилию. Не особенно громкую, простую и красивую. Осинин. За кулисами я разыскал Духовского, вертлявого мальчугана с испитым воровским лицом. Он, в свою очередь, представил меня режиссеру Самойленке. Режиссер играл сегодня в пьесе какую-то героическую роль, и потому был в театральных золотых латах, в ботфортах и в гриме молодого любовника. Однако сквозь эту оболочку я успел разобрать, что Самойленко толст, что лицо у него совершенно кругло, и на этом лице два маленьких острых глаза и рот, сложенный в вечную баранью улыбку. Меня он принял надменно и руки мне не подал. Я уже хотел отойти от него, как он сказал: «Постойте-ка, как вас? Я не раз слышал фамилии». «Васильев», — услужливо подскочил Духовской. Я смутился, хотел поправить ошибку, но было уже поздно. «Вы вот что, Васильев, вы сегодня не уходите, Духовской, скажите портному, чтобы Васильеву дали куту». Таким образом, из Осинина я и сделался Васильевым, и остался им до самого конца моей сценической деятельности в ряду с Петровым, Николаевым, Григорьевым, Сидоровым и Др. Пришел портной, тощий хромой человек, надел на меня черный коленкоровый длинный саван с рукавами и заметал его сверху донизу. Потом пришел парикмахер, я в нем сразу узнал того самого подмастерья Теодора, который только что меня брил, и мы дружелюбно улыбнулись друг другу. Парикмахер надел на мою голову черный парик с пейсами. Духовской вбежал в уборную и крикнул: «Васильев, гримируйте же!» Я сунул палец в какую-то краску, но сосед слева, суровый мужчина, с глубокомысленным лбом оборвал меня: «Разве не видите, что лезете в чужой ящик? Вот общие краски». Я увидел большой ящик с ячейками, наполненными смешавшимися грязными красками. Я был как в чаду. Хорошо было Духовскому кричать: «Гримируйтесь». А как это делается? Но я мужественно провел вдоль носа белую черту и сразу стал похож на клоуна. Потом навел себе жесткие брови, сделал под глазами синяки. Потом подумал, что бы мне еще сделать, прищурился и устроил между бровей две вертикальные морщины. Теперь я походил на предводителя команчей. «Васильев, приготовьтесь!» — крикнули сверху. Я поднялся из уборной и подошел к полотняным сквозящим дверям задней стенки. Меня ждал Духовской. «Сейчас вам выходить». «Фу, черт, на кого вы похожи? Как только скажут: нет, он вернется, идите. Войдете и скажете...» Он назвал какое-то имя собственное, которое я теперь забыл. «Такой-то требует свидания. И назад, поняли? Да». «Нет, он вернется», слышу я, и, оттолкнув Духовского, стремлюсь на сцену. Черт его побери, как зовут этого человека? Секунда, другая — молчание. Зрительное зало точно черное, шевелящееся бездна. Прямо передо мной на сцене ярко освещены лампы, незнакомые мне грубо намалеванные лица. Все смотрят на меня напряженно. Духовской шепчет что-то сзади, но я ничего не могу разобрать. Тогда я вдруг выпаливаю голосом торжественного укора: «Да, он вернулся!» Мимо меня проносится, как ураган в своем золотом панцире, Самойленко. Слава богу, я скрываюсь за кулисой. В этом спектакле меня употребляли еще два раза. В той сцене, где Акоста громит еврейскую рутину и потом падает, я должен был подхватить его на руки и волочить за кулисы. В этом деле мне помогал пожарный солдат, наряженный в такой же черный саван, как и я. Почем знать, может быть, он у публики сошел за Сидорова. Уриэлем Акостой оказался тот самый актер, что сидел давеча с Валерьяновым на скамейке. Он же был и известный харьковский артист Лара Ларской. Подхватили мы его довольно неловко, он был мускулист и тяжел, но, к счастью, не уронили. Он только сказал нам шепотом, чтоб черт вас, олухи. Так же благополучно мы его протащили сквозь узкие двери, хотя долго потом вся задняя стена древнего храма раскачивалась и волновалась. В третий раз я присутствовал без слов при суде над Акостой. Тут случилось маленькое происшествие, о котором не стоило бы и говорить. Просто когда вошел Бен Акиба, и все перед ним встали, я по ротозейству продолжал сидеть. Но кто-то больно щипнул меня выше локтя и зашипел. «Вы с ума сошли! Это Бен Акиба! Встаньте!» Я поспешно встал, но, ей-богу, я не знал, что это Бен Акиба. Я думал, так себе старичок. По окончании пьесы Самойленко сказал мне: «Васильев, завтра в 11 на репетицию». Я возвратился в гостиницу, но, узнав мой голос, хозяин захлопнул дверь. Ночь я провел на одной из зеленых скамеечек между тополями. Спать мне было тепло, и во сне я видел Славу. Но холодный утренник и ощущение голода разбудили меня довольно рано. Ровно в половине 11 я пришел в театр. Никого еще не было, только кое-где по саду бродили заспанные лакеи из летнего ресторана в белых передниках. В зеленой решетчатой беседке, затканной диким виноградом, для кого-то приготовляли завтрак или утренний кофе. Потом я узнал, что здесь каждое утро завтракал на свежем воздухе распорядитель театра господин Валерьянов и старая бывшая актриса Булатова Черногорская, дама лет 65, которая содержала как театр, так и самого распорядителя. Была послана свежая блестящая скатерть, стояли два прибора, и на тарелке возвышались две столбушки нарезанного хлеба, белого и ситного. Тут идет щекотливое место. Я в первый и в последний раз сделался вором. Быстро оглянувшись кругом, я юркнул в беседку и растопыренными пальцами схватил несколько кусков хлеба. Он был такой мягкий, такой прекрасный. Но когда я выбежал наружу, то вплотную столкнулся с лакеем. Не знаю, откуда он взялся, должно быть, я его не заметил сзади беседки. Он нес судок с горчицей, перцем и уксусом. Он строго поглядел на меня, на хлеб в моей руке, и сказал тихо: «Это что же такое?» Какая-то жгучая презрительная гордость колыхнулась во мне. Глядя ему прямо в зрачки, я ответил тихо: «Это то, что с третьего дня, с 4 часов, я ровно ничего еще не ел». Он вдруг повернулся и, не говоря ни слова, поспешно выбежал куда-то. Я спрятал хлеб в карман и стал ждать. Сразу стало мне жутко и весело. «Чудесно!» — думал я. «Вот сейчас прибежит хозяин, соберутся лакеи, засвистят полицию, поднимется там ругань, свалка». О, как великолепно буду я бить эти самые тарелки и сутки об их головы! Я искусаю их до крови! Но вот я вижу, мой лакей бежит ко мне и один. Немного запыхался, подходит ко мне боком, не глядя. Я тоже отворачиваюсь, и вдруг он из-под фартуха сует мне в руку большой кусок вчерашней холодной говядины, заботливо посоленной, и умоляюще шепчет: «Пожалуйста, прошу вас, кушайте». Я грубо взял у него мясо, пошел с ним за кулисы, выбрал местечко, где было потемнее, и там, сидя между всяким бутафорским хламом, с жадностью разрывал зубами мясо и сладко плакал. Я потом часто, почти ежедневно видел этого человека. Его звали Сергеем. Когда не случалось никого из посетителей, он издали глядел на меня ласковыми, преданными, просящими глазами. Но я не хотел портить ни себе, ни ему первого теплого впечатления, хотя, признаюсь, и бывал иногда голоден, как волк зимой. Он был такой маленький, толстенький, лысенький, с черными тараканьими усами и с добрыми глазами в виде узеньких лучистых полукругов. И всегда он торопился, приседая на одну ножку. Когда я получил, наконец, мои деньги, моя театральная кабала осталась позади, как сон, и вся эта сволочь лакала мое шампанское и льстила мне, как я тосковал о тебе, мой дорогой, смешной, трогательный Сергей. Я не посмел бы, конечно, предложить ему денег. Разве можно такую нежность и любовь человеческую расценивать на деньги? Мне просто хотелось оставить ему что-нибудь на память, какую-нибудь безделицу, или подарить что-нибудь его жене или ребятишкам. У него их была целая куча, и иногда по утрам они прибегали к нему суетливые и крикливые, как воробьята. Но за неделю до моего чудесного превращения Сергея уволили со службы. И я даже знаю, за что.
1: Вторая часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Как я был актером».
2: Ровно в половине одиннадцатого я пришел в театр. Никого еще не было, только кое-где по саду бродили заспанные лакеи из летнего ресторана в белых передниках. В зеленой решетчатой беседке, затканной диким виноградом, для кого-то приготовляли завтрак или утренний кофе. Была постлана свежая блестящая скатерть, стояли два прибора, и на тарелке возвышались две столбушки нарезанного хлеба, белого и ситного. Тут идет щекотливое место. Я в первый и в последний раз сделался вором. Быстро оглянувшись кругом, я юркнул в беседку и растопыренными пальцами схватил несколько кусков хлеба. Он был такой мягкий, такой прекрасный. Но когда я выбежал наружу, то вплотную столкнулся с лакеем. Не знаю, откуда он взялся, должно быть, я его не заметил сзади беседки. Он нес судок с горчицей, перцем и уксусом. Он строго поглядел на меня, на хлеб в моей руке и сказал тихо: «Это что же такое?» Какая-то жгучая презрительная гордость колыхнулась во мне. Глядя ему прямо в зрачки, я ответил тихо: «Это то, что с третьего дня, с 4 часов, я ровно ничего еще не ел». Он вдруг повернулся и, не говоря ни слова, поспешно выбежал куда-то. Я спрятал хлеб в карман и стал ждать. Сразу стало мне жутко и весело. «Чудесно!» — думал я. «Вот сейчас прибежит хозяин, соберутся лакеи, засвистят полицию, подымется там ругань, свалка». Но вот я вижу, мой лакей бежит ко мне и один. Немного запыхался, подходит ко мне боком, не глядя. Я тоже отворачиваюсь, и вдруг он из-под фартуха сует мне в руку большой кусок вчерашней холодной говядины, заботливо посоленной, и умоляюще шепчет: «Пожалуйста, прошу вас, кушайте». Я грубо взял у него мясо, пошел с ним за кулисы, выбрал местечко, где было потемнее, и там, сидя между всяким бутафорским хламом, с жадностью разрывал зубами мясо и сладко плакал. Я потом часто, почти ежедневно видел этого человека. Его звали Сергеем. Когда я получил, наконец, мои деньги, моя театральная кабала осталась позади, как сон, и вся эта сволочь лакала мое шампанское и льстила мне, как я тосковал о тебе, мой дорогой, смешной, трогательный Сергей. Я не посмел бы, конечно, предложить ему денег. Разве можно такую нежность и любовь человеческую расценивать на деньги? Мне просто хотелось оставить ему что-нибудь на память. Но за неделю до моего чудесного превращения Сергея уволили со службы. И я даже знаю, за что. Ротмистру фон Бретке поднесли бифштекс, поджаренный не по вкусу. Он закричал: «Как подаешь, прохвост? Не знаешь, что я люблю с кровью?» Сергей смеялся заметить, что это не его вина, а повара, и что он сейчас пойдет переменить, и даже прибавил робко: «Извините, сударь». Это извинение совсем взбесило офицера. Он ударил Сергея по лицу горячим бифштексом и весь багровый заорал: «Что? Я тебе сударь! Я тебе сударь! Я тебе не сударь, а государя моему штаб-ротмистр, хозяин! Позвать сюда хозяина! Иван Лукьяныч, вы сегодня же убрали этого идиота, чтобы его и духу не было, иначе моя нога в вашем кабаке не будет!» Штаб-ротмистр фон Бретке широко кутил, и потому Сергея рассчитали в тот же день. Хозяин целый вечер успокаивал офицера, и я сам, выходя во время антракта в сад освежиться, долго еще слышал негодующий раскатистый голос, шедший из беседки. «Нет, каков мерзавец, сударь! Если бы не дамы, я бы ему такого сударя показал!» Между тем понемногу собрались актеры, и в половине первого началась репетиция. Ставили пьесу «Новый мир», какую-то нелепую балаганную переделку из романа Сенкевича «Кама Гридеши». Духовской дал мне литографированный листик с моими словами. Это была роль Центуриона из отряда Марка Великолепного. Там были отличные громкие слова, вроде того, что «твои приказания, о Марк Великолепный, исполнены в точности», или «она будет ждать тебя у подножия Помпеевой статуи, о Марк Великолепный». Роль мне понравилась, я уже готовил про себя мужественный голос этого старого рубаки, сурового и преданного, но по мере того, как шла репетиция, со мной стала происходить странная история. Я неожиданно для самого себя начал дробиться и множиться. Например, Матрона Вероника кончает свои слова. Самойленко, который следил за пьесой по подлиннику, хлопает в ладоши и кричит: «Вошел раб!» Никто не выходит. «Господа, кто же раб? Духовской, поглядите, кто раб?» Духовской поспешно роется в каких-то листках, раба не оказывается. «Выморать, что там?» — лениво советует Боев. Это тот самый резонер с глубокомысленным лбом, в краске которого я залез накануне пальцем. Но Марк Великолепный, Лара Ларский, вдруг обижается. «Нет уж, пожалуйста, тут у меня эффектный выход. Я эту сцену без раба не играю». Самойленко мечется глазами по сцене и натыкается на меня. «Да вот, позвольте, позвольте. Васильев, вы в этом акте заняты?» Я смотрю в тетрадку. «Да, в самом конце». «Так вот вам еще одна роль. Раба Вероники. Читайте по книге». Он хлопает в ладоши. «Господа, прошу потише. Раб входит. Благородная госпожа. Громче, громче. Вас в первом ряду не слышно». Через несколько минут не могут сыскать раба для божественной Мерции у Сенкевича Аналигия. И эту роль затыкают мною. Потом не хватает какого-то домоправителя. Опять я. Таким образом, к концу репетиции у меня, не считая Центуриона, было еще 5 добавочных ролей. Сначала у меня не ладилось. Я выхожу и говорю мои первые слова. «О, Марк Великолепный!» Тут Самойленко раздвигает врозь ноги, нагибается вперед и прикладывает ладони к ушам. «Что-с? Что вы такое бормочете? Я ничего не понимаю!» «О, Марк Великолепный!» «Виноват, ничего не слышу! Громче!» Он подходит ко мне вплотную. «Вот как надо это произносить!» И горловым козлиным голосом он выкрикивает на весь летний сад. «О, Марк Великолепный! Твое поведение вот как надо! Помните, молодой человек, бессмертное изречение одного из великих русских артистов. На сцене не говорят, а произносят. Не ходят, а выступают». Он самодовольно огляделся кругом. «Повторите». Я повторил, но еще неудачнее. Тогда меня стали учить поочередно. И учили до самого конца репетиции положительно все. И гордый Лара Ларский с пренебрежительным и брезгливым видом, и старый оплывший благородный отец Гончаров, у которого дряблые щеки в красных жилках висели ниже подбородка, и резонер Боев, и простак Акименко с искусственно наигранной миной Иванушки-дурачка. Я походил на задерганную дымящуюся лошадь, вокруг которой собралась уличная толпа советчиков, а также на слабого новичка, попавшего прямо из теплой семьи в круг опытных, продувных и безжалостных шкалеров. На этой же репетиции я приобрел себе мелочного, но беспощадного врага, который потом отравлял каждый день моего существования. Вот как это произошло. Я произносил одну из своих беспрерывных реплик «О, Марк Великолепный», как вдруг ко мне торопливо подбежал Самойленко. «Позвольте, голуба, позвольте, позвольте, позвольте. Не так, не так. Ведь вы к кому обращаетесь? К самому Марку Великолепному. Ну, стало быть, вы не имеете ни малейшего представления о том, как в Древнем Риме подчиненные говорили с главным начальником. Глядите, вот, вот жест. Он подвинул правую ногу вперед на полшага, нагнул туловище под прямым углом, а правую руку свесил вниз, сделав ладонь лодочкой. Видите, каков жест? Поняли? Повторите. Я повторил, но жест вышел у меня таким глупым и некрасивым, что я решился на робкое возражение. Извините, но мне кажется, что военная выправка, она вообще как-то избегает цегбенного положения. И кроме того, вот тут ремарка. Выходит в латах, а согласитесь, что в латах... «Извольте молчать!» — крикнул гневно Самойлки и сделался пурпурным. «Если вам режиссер велит стоять на одной ноге, высунув язык, вы обязаны исполнить беспрекословно. Извольте повторить». Я повторил. Вышло еще безобразнее. Но тут за меня вступился Лара Ларский. «Оставь, Борис», — сказал он нехотя Самойленке. «Видишь, у него не вытанцовывается. И кроме того, как ты сам знаешь, история нам не дает здесь прямых указаний. Вопрос спорный». Самойленко оставил меня в покое со своим классическим жестом, но с этих пор он не пропускал ни одного случая, когда можно было меня оборвать, уязвить и обидеть. Он ревниво следил за каждым моим промахом. Он так меня ненавидел, что, я думаю, даже видел меня во сне каждую ночь. Перед самым концом репетиции на сцену вдруг явился высокий, длинноносый, худой господин в котелке и с усами. Он пошатывался, задевал за кулисы, и глаза у него были совсем как две оловянные пуговицы. Все глядели на него с омерзением, но замечаний ему никто не сделал. «Кто это?» — спросил я шепотом Духовского. «Пьянец!» — ответил тот небрежно. — Не Любов Ольгин, наш декоратор. Талантливый человек, он иногда и играет, когда трезв, но совсем окончательно пропоится. А заменить ему неким. Дешев и пишет декорации очень скоро. Репетиция кончена.

0: Дождик, и спасаясь от непогоды и под навесом подъездов, я не мог заснуть до утра. В 8 часов отворили городской сад, я забрался за кулисы и на старой занавеси сладко заснул на 2 часа. И, конечно, попался на глаза сам Ойлинч, который долго и язвительно внушал мне, что театр — это храм искусства, а вовсе не дуртуар и не будуар и не ночлежный дом. Тогда я опять решился догнать в аллее распорядителей, попросив у него хоть немного денег, потому что мне негде ночевать. «Позвольте», — развел он руками. «Да мне-то какое дело? Вы, кажется, не малолетний, и я не ваша нянька». Я промолчал. Он побродил прищуренными глазами по яркому солнечному песку дорожки и сказал в раздумье: «Разве вот что? Хотите, ночуйте в театре. Я говорил об этом сторожу, но он, дурак, боится». Я поблагодарил. Только один уговор. В театре не курить. Захотите курить, выходите в сад. С тех пор у меня был обеспечен ночлег под кровлей. Иногда днем я ходил за 3 версты на речку, мыл там в укромном местечке свое белье и сушил его на ветках прибрежных ветел. Это белье мне было большим подспорьем. Время от времени я ходил на базар и продавал там рубашку или что-нибудь другое. На вырученные 20-30 копеек я бывал сыт 2 дня. Обстоятельства принимали явно благоприятный оборот для меня. Однажды мне даже удалось в добрую минуту выпросить у Валерьянова рубль. Я тотчас же послал Илье телеграмму: «Умираю голоду, переведи телеграфом С. Театр Леонтович». Вторая репетиция была и генеральной. Тут, кстати, мне подвалили еще 2 роли — древнего христианского старца и Тигелина. Я взял их безропотно. К этой репетиции приехал и наш трагик Тимофеев-Сумской. Роли своей он не знал совершенно, он играл Нерона. Да и читал ее по тетрадке с трудом при помощи сильных старческих очков. Когда ему говорили: «Вы бы, Федот Панфилович, хоть немного рольку-то подучили», он отвечал низкой октавой:
1: «Ну, плевать, сойдет. Пойду по суфлеру, не впервой. Публика все равно ничего не понимает. Публика дура».
0: С моим именем у него все выходили не лады. Он никак не мог выговорить «Тигелин», а звал меня то «Тигелинием», то «Тинегилом». Каждый раз, когда его поправляли, он рявкал:
1: «Плевать, ерунда. Стану я мозги засаривать».
0: Если ему попадался трудный оборот или несколько иностранных слов подряд, он просто ставил карандашом у себя в тетрадке Z и произносил:
1: «Вымарываю».
0: Впрочем, вымарывали все. От пьесы «Ботвинья» осталась только гуща. Из длинной роли Тигелина получилась всего 1 реплика. Нерон спрашивает: «Тигелин, в каком состоянии львы?» А я отвечаю, стоя на коленях: «Божественный Цезарь, Рим никогда не видал таких зверей, они голодны и свирепы». Вот и все. Наступил и спектакль. Зрительная открытая зала была полна, снаружи вокруг барьера густо чернела толпа бесплатных зрителей, я волновался. Боже мой, как они все отвратительно играли. Каждое их слово, каждый жест напоминали что-то старенькое, давно перемелькавшееся десятки поколений. Мне все время казалось, что в распоряжении этих служителей искусства имеется всего-навсего 2 заученных интонаций и 3 зазубренных жестов, вроде того, например, которому бесплодно хотел меня научить Самойленко. И мне думалось, каким путем нравственного падения могли дойти эти люди до того, чтобы потерять стыд своего лица, стыд голоса, стыд тела и движений. Тимофеев-Сумской был великолепен. Склонившись на правый бок трона, причем его левая вытянутая нога вылезала наполовину сцены, с шутовской короной обекрень, он вперял вращающие белки в суфлерскую будку и так ревел, что мальчишки за барьером взвизгивали от восторга. Моего имени он, конечно, не запомнил, он просто заорал на меня, как купец в бане:
1: Черянчин, подай сюда моих львов.

0: львов и тигров. Живо!
1: Я покорно проглотил мою реплику и ушел. Конечно, все хуже был Марк Великолепный, Лара Ларский, потому что был бесстыднее, разнузданнее, пошлее и самоувереннее всех остальных. Из пафоса у него выходил крик, из нежных слов сладкая тянучка, из-за повелительных реплик римского воина Патриция выглядывал русский брандмайор. Зато поистине прекрасна была Андросова. Все в ней было очаровательно. Вдохновенное лицо, прелестные руки, гибкий музыкальный голос, даже длинные волнистые волосы, которые она в последнем действии распустила по спине. Играла она так просто, естественно и красиво, как поют птицы. Я с настоящим художественным наслаждением, иногда со слезами, следил за ней сквозь маленькие дырочки в холсте декораций. Но я не предчувствовал, что через несколько минут она растрогает меня, но уже совсем иным образом, не со сцены. Я в этой пьесе был так многообразен, что, право, дирекции не худо было бы на афише к именам Петрова, Сидорова, Григорьева, Иванова и Васильева присоединить еще и Дмитриева и Александрова. В первом акте я сначала явился старцем в белом балахоне с капюшоном на голове, а потом побежал за кулисы. Сбросив куты, уже выступил центурионом в латах и шлеме с голыми ногами. Потом опять исчез и опять вылез крестьянским старцем. Во втором акте я был центурионом и рабом, в третьем — двумя новыми рабами, в четвертом — центурионом и еще двумя чьими-то рабами, в пятом — домоуправителем и новым рабом. Наконец, я был тигелином и в заключении безгласным воином, который повелительным жестом указывает Мерции и Марку дорогу на арену на съедение львам. Даже простак Акименко потрепал меня по плечу и сказал благодушно: «Черт вас возьми, вы какой-то трансформист». Но мне дорого стоила эта похвала. Я едва держался на ногах от усталости.
2: Третья, заключительная часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Как я был актером».
1: Наступил и спектакль. Зрительная открытая зала была полна, снаружи вокруг барьера густо чернела толпа бесплатных зрителей, я волновался. Боже мой, как они все отвратительно играли. Каждое их слово, каждый жест напоминали что-то старенькое, давно перемелькавшееся десятки поколений. Зато поистине прекрасна была Андросова. Все в ней было очаровательно. Вдохновенное лицо, прелестные руки, гибкий музыкальный голос, даже длинные волнистые волосы, которые она в последнем действии распустила по спине. Играла она так просто, естественно и красиво, как поют птицы. Я в этой пьесе был так многообразен, что, право, дирекции не худо было бы на афише к именам Петрова, Сидорова, Григорьева, Иванова и Васильева присоединить еще и Дмитриева и Александрова. В первом акте я сначала явился старцем в белом балахоне с капюшоном на голове, а потом побежал за кулисы. Сбросив куты, уже выступил центурионом в латах и шлеме с голыми ногами. Потом опять исчез и опять вылез крестьянским старцем. Во втором акте я был центурионом и рабом, в третьем — двумя новыми рабами, в четвертом — центурионом и еще двумя чьими-то рабами, в пятом — домоуправителем и новым рабом. Наконец, я был тигелином и в заключении безгласным воином, который повелительным жестом указывает Мерции и Марку дорогу на арену на съедение львам. Даже простак Акименко потрепал меня по плечу и сказал благодушно: «Черт вас возьми, вы какой-то трансформист». Но мне дорого стоила эта похвала. Я едва держался на ногах от усталости. Спектакль окончился, сторож тушил лампы, я ходил по сцене в ожидании, когда последние актеры разгримируются, и мне можно будет лечь на мой старый театральный диван. Я также мечтал о том куске жареной трактирной печенки, которая висела у меня в уголке между бутафорской комнатой и общей уборной. С тех пор, как у меня однажды крысы утащили свиное сало, я стал съестное подвешивать на веревочку. Вдруг я услышал сзади себя голос: «До свидания, Васильев». Я вернулся. Андросова стояла с протянутой рукой. Ее прелестное лицо было утомлено. Надо сказать, что из всей труппы только она, не считая маленьких, Духовского и Нелюбова Ольгина, подавала мне руку. Остальные же гнушались. И я даже до сих пор помню ее пожатие. Открытое, нежное, крепкое, настоящее, женственное и товарищеское пожатие. Я взял ее руку. Она внимательно посмотрела на меня и сказала: «Послушайте, вы не больны? У вас плохой вид». И добавила тише: «Может быть, вам нужны деньги? А? Взаймы». «О, нет, нет, благодарю вас», — перебил я искренне, и вдруг, повинуясь безотчетному воспоминанию только что пережитого восторга, я воскликнул пылко: «Как вы были прекрасны сегодня!» Должно быть, комплимент по искренности был не из обычных. Она покраснела от удовольствия, опустила глаза и легко рассмеялась. «Я рада, что доставила вам удовольствие». Я почтительно поцеловал ее руку. Но тут как раз женский голос крикнул снизу: «Андросова, где вы там? Идите, вас ждут ужинать». «До свидания, Васильев», — сказала она просто и ласково, потом покачала головой и, уже уходя, чуть слышно произнесла: «Ах, бедный вы, бедный». Нет, я себя вовсе не чувствовал бедным в эту минуту, но мне казалось, что если бы она на прощание коснулась губами моего лба, я бы умер от счастья. Скоро я пригляделся ко всей труппе. Признаюсь, я и до моего невольного актерства никогда не был высокого мнения о провинциальной сцене. Но благодаря Островскому в моем воображении все-таки засели грубые по внешности, но нежные и широкие в душе несчастливцевы, шутоватые, но по-своему преданные искусству и чувству товарищества Аркашки. И вот я увидел, что сцену заняли просто-напросто бесстыдник и бесстыдница. Все они были бессердечны, предатели и завистники по отношению друг к другу, без малейшего уважения к красоте и силе творчества. Прямо какие-то хамские дубленые души. И вдобавок люди поражающего невежества и глубокого равнодушия, притворщики, истерически холодные лжецы с бутафорскими слезами и театральными рыданиями, упорно отсталые рабы, готовые всегда радостно присмыкаться перед начальством и перед меценатами. Но зато как проникновенно они говорили о святом искусстве и о сцене. Помню один светло-зеленый июньский день. У нас еще не начиналась репетиция. На сцене было темновато и прохладно. Из больших актеров пришли раньше всех Лара Ларский и его театральная жена Медведева. Несколько барышень и реалистов сидят в партере. Лара Ларский ходит взад и вперед по сцене. Лицо его озабочено. Очевидно, он обдумывает какой-то новый глубокий тип. Вдруг жена обращается к нему: «Саша, насвисти, пожалуйста, этот вчерашний мотив из паяцев». «Свистать? На сцене?» Он смеется горьким актерским смехом. «Ты ли это говоришь? Да разве ты не знаешь, что сцена — это храм, это алтарь, на который мы кладем все свои лучшие мысли и желания? И вдруг свистать?» Иногда они любили и новизну от себятины. Лара Ларский, например, передавала в своем исполнении роли Хлестакова. «Нет, позвольте, я эту сцену с Городничим вот как веду. Городничий говорит, что номер темноват, а я отвечаю: да. Захочешь почитать что-нибудь? Например, Максима Горького? Нельзя. Семено? Семено?» И всегда аплодисмент. И вот среди этой мешанины пошлости, глупости, пройдошества, альфонсизма, хвастовства, невежества и разврата поистине служило искусству Андросова. Такая чистая, нежная, красивая и талантливая. Теперь, став старее, я понимаю, что она также не чувствовала этой грязи, как белый прекрасный венчик цветка не чувствует, что его корни питаются черной тиной болота.
3: Пьесы ставились как на курьерских. Небольшие драмы и комедии шли с одной репетиции, «Смерть Иоанна Грозного» и «Новый мир» с двух. «Измаил», сочинение господина Бухарина, потребовал 3 репетиций, и то благодаря тому, что в нем участвовало около 40 статистов из местных команд гарнизонной, конвойной и пожарной. Особенно памятно мне представление «Смерть Иоанна Грозного». Памятно по одному глупому и смешному происшествию. Грозного играл Тимофеев Сумской. В парчевой длинной одежде, в островерхой шапке из собачьего меха он походил на движущийся обелиск. Для того, чтобы придать Грозному царю побольше свирепости, он все время выдвигал вперед нижнюю челюсть и опускал вниз толстую губу, причем вращал глазами и рычал как никогда. Конечно, роли он не знал и читал ее такими стихами, что даже у актеров, давно привыкших к тому, что публика дура и ничего не понимает, становились волосы дыбом. Но особенно отличился он в той сцене, где Иоанн в покаянном припадке становится на колени и исповедуется перед боярами, «Острупился мой ум» и так далее. И вот он доходит до слов «Аки пес смердящий», нечего и говорить, что глаза его были все время в суфлерской будке, на весь театр он произносит «Аки» и умолкает. «Аки пес смердящий», — шепчет суфлерша.
0: «Паки!»
3: — ревет Тимофеев. «Аки пес!»
0: «Каки!»
3: «Аки пес смердящий!» Наконец ему удается справиться с текстом. При этом он не обнаруживает ни замешательства, ни смущения. Но со мной... Я в это время стоял около трона. Вдруг случился неудержимый припадок смеха. Ведь всегда так бывает, когда знаешь, что нельзя смеяться, тогда именно и овладевает тобой этот сотрясающий болезненный смех. Я быстро сообразил, что лучше всего спрятаться за высокой спинкой трона и там высмеяться вдоволь. Поворачиваюсь, иду торжественной боярской походкой, едва удерживаясь от хохота, захожу за трон и... вижу, что там прижались к спинке, трясутся и давятся от беззвучного смеха две артистки, Волкова и Богучарская. Это было выше моего терпения. Я выбежал за кулисы, упал на бутафорский диван, на мой диван, и стал по нему кататься. Самойленко, всегда ревниво следивший за мною, оштрафовал меня за это на 5 рублей. Благодаря тому, что мы ставили ежедневно новые пьесы, театр наш довольно охотно посещался. Офицеры и помещики ходили из-за актрис. Кроме того, ежедневно посылался Харитоненко билет на ложу. Сам он бывал редко, не более 2 раз за весь сезон, но каждый раз присылал по 100 рублей. Вообще театр делал недурные дела, и если младшим актерам не платили жалования, то тут у Валерьянова был такой же тонкий расчет, как у того извозчика, который вешал впереди морды своей голодной клячи кусок сена для того, чтобы она скорее бежала. Однажды, я не помню почему, спектакля не было. Стояла скверная погода, в 10 часов вечера я уже лежал на моем диване и в темноте прислушивался, как дождь барабанит в деревянную крышу. Вдруг где-то за кулисами послышался шорох, шаги, потом грохот падающих стульев. Я засветил огарок, пошел навстречу и увидел пьяного нелюбого Ольгина, который беспомощно шарашился в проходе между декорациями и стеной театра. Увидев меня, он не испугался, но спокойно удивился.
0: «Какого черта вы тут делаете?»
3: Я объяснил ему в 2 словах. Заложив руки в карманы панталон и кивая длинным носом, он некоторое время раскачивался с носков на каблуки, потом вдруг потерял равновесие, но удержался, сделав несколько шагов вперед, и сказал:
0: «А почему не ко мне?
3: Мы с вами так мало знакомы».
0: «Чепуха, пойдем».
3: Он взял меня под руку, и мы пошли к нему. С этого часа до самого последнего дня моего актерства я разделял с ним его крошечную полутемную комнатенку, которую он снимал у бывшего исправника.
1: этот пьяница и скандалист, предмет лицемерного презрения всей труппы, оказался кротким, тихим человеком с большим запасом внутренней деликатности и отличным товарищем. Но у него была в душе какая-то болезненная, незалечимая трещина, нанесенная женщиной. Ни у него, ни у меня денег не было. Он уже давно забрал у Валерьянова крупную сумму и теперь находился в состоянии крепостной зависимости, порвать которую ему мешала простая порядочность. Наш хозяин, отставной исправник, толстый, румяный мужчина, в усах и с двойным подбородком, был человек большого благодушия. Каждое утро и вечер, после того, как в доме у него отпивали чай, нам приносили вновь долитый самовар, чайник со спитым чаем и сколько угодно черного хлеба. После послеобеденного сна отставной исправник выходил в халате и с трубкой на улицу и садился на крылечко. Перед тем, как идти в театр, и мы подсаживались к нему. Разговор у нас шел всегда один и тот же о его служебных злоключениях, о несправедливости высшего начальства и о гнусных интригах врагов. Он все советовал с нами, как бы ему написать такое письмо в столичные газеты, чтобы его невинность восторжествовала, и чтобы губернатор с вице-губернатором, с нынешним исправником и с подлецом приставом второй части, который и был главной причиной всех бед, полетели со своих мест. Мы давали ему разные советы, но он только вздыхал, морщился, покачивал головой и твердил: «Эх, не то, не то, не то. Вот если бы мне найти человека с пером, перо бы мне найти, никаких денег не пожалею». А у него у каналии были деньги. Войдя однажды к нему в комнату, я застал его за стрижкой купонов. Он немного смутился, встал и загородил бумаги спиной и распахнутым халатом. Я твердо уверен, что во время службы за ним водились и взяточничество, и вымогательство, и превышение власти, и другие поступки. Но приближался момент развязки. Питание одним чаем с черным хлебом отзывалось на мне болезненно. Я стал раздражителен и часто, чтобы сдержать себя, убегал с репетиции куда-нибудь подальше в сад. Кроме того, я давно уже распродал все мое белье. Самойленко продолжал терзать меня. Он уже успел оштрафовать меня в общей сложности на 15 рублей и на репетициях обращался со мной, по крайней мере, как начальник тюрьмы с арестантом. Иногда, слушая его грубые замечания, я опускал веки и видел у себя перед глазами огненные круги. Валерьянов теперь уже совсем не разговаривал со мной и при встречах убегал от меня со скоростью страуса. Я служил уже полтора месяца и до сих пор получил всего-навсего 1 рубль. Однажды утром я проснулся с больной головой, с металлическим вкусом во рту и с тяжелой черной беспричинной злобой в душе. В таком настроении я пошел на репетицию. Не помню, что мы ставили, но помню хорошо, что в моей руке была толстая сложная трубкой тетрадь. Роль свою я знал, как и всегда, безукоризненно. В ней, между прочим, стояли слова «Я это заслужил». И вот пьеса доходит до этого места. «Я это заслужил», — говорю я. Но Самойленко подбегает ко мне и вопит. «Ну кто же так говорит по-русски? Кто так говорит? Я это заслужил. Надо говорить, я на это заслужил. Бездарность!» Побледнев, я протянул было к нему тетрадку со словами. «Извольте справиться с текстом». Но он выкрикнул горлом. «Плевать на ваш текст! Я сам для вас текст! Не хотите служить? Убирайтесь к черту!» Я быстро поднял на него глаза. Он вдруг понял все, побледнел так же, как и я, и быстро отступил на 2 шага. Но было уже поздно. Тяжелым свертком я больно и громко ударил его по левой щеке и по правой, и потом опять по левой, и опять по правой, и еще, и еще... Он не сопротивлялся, даже не нагнулся, даже не пробовал бежать, а только при каждом ударе дергал туда и сюда головой, как клоун, разыгрывающий удивление. Затем я швырнул тетрадь ему в лицо и ушел со сцены в сад. Никто не остановил меня. И вот Случилось чудо. Первый, кого я увидел в саду, был мальчишка рассыльный из местного отделения Волжско-Камского банка. Он спрашивал, кто здесь Леонтович, и вручил мне повестку на 500 рублей. Через час я и Нелюбов были уже опять в саду и заказывали себе чудовищный завтрак, а через 2 часа вся труппа чокалась со мной шампанским и поздравляла меня. Честное слово, это не я, а Нелюбов пустил слух, что мне досталось наследство в 60 тысяч. Я не опровергал его. Валерьянов потом клялся, что дела с антрепризой ужасно плохи. Я подарил ему 100 рублей. В 5 часов вечера... Я садился в поезд. В кармане у меня, кроме билета до Москвы, было не более 70 рублей. Но я чувствовал себя Цезарем. Когда после 2-го звонка я поднимался в вагон, ко мне подошел Самойленко, который до сих пор держался в отдалении. «Простите меня, я погорячился», — сказал он театрально. Я пожал протянутую руку и ответил любезно: «Простите, я тоже погорячился». Мне прокричали «Ура!» на прощание. Последним теплым взглядом я обменялся с Нелюбовым. Пошел поезд, и все ушло назад. Навсегда. Безвозвратно. И когда стали скрываться из глаз последние голубые избенки заречья, и потянулась унылая, желтая, выгоревшая степь, странная грусть сжала мне сердце. Точно там, в этом месте моих тревог, страданий, голода и унижений, осталась навеки частица моей души.
2: В исполнении Бориса Петкера прозвучала третья, заключительная часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Как я был актером».
4: В некотором царстве богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выходила, и когда он с Коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустил на все 4 стороны. Иди, богатырь, совершай подвиги. Разумеется, прежде всего богатырь в лес удалился. Видит, один дуб стоит, он его с корнем вырвал. Видит, другой стоит, он его кулаком пополам перешиб. Видит, третий стоит, и на нем дупло. Залез богатырь в дупло и заснул. Застонала мать зеленая Дубровушка от храпов его перекатистых. Побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые. Сам леший так испугался, что взял в охапку лешачиху с лешатами и был таков. Пошла слава про богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и другие, и супостаты не надевятся на него. Свои боятся вообще, потому что, ежели не боятся, то каким же образом жить? А сверх того и надежда есть. Беспременно богатырь для того в дупло залег, чтобы еще больше во сне сил набраться. Вот уже проснется наш богатырь и нас перед всем миром воспрославит. Чужие в свой черед опасаются. Слышь, мол, какой стон по земле пошел. Не как вон и земле богатырь родился, как бы он нам звону не задал, когда проснется. И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, богатырь, спи, спи». И вот прошло 100 лет. Потом 200, 300, и вдруг 1000. Улита ехала-ехала, да, наконец, и приехала. Синица хвасталась-хвасталась, да и в самом деле море не зажгла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили, ау, мужик, Все придирили, все прикончили. Друг дружку обворовали начисто. Шабаш! А богатырь все спит. Все незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит, да перекатистые храпы кругом на 100 верст пущает. Долго глядели супостаты, долго думали, могущественное должно быть оная страна, в коей боятся богатыря за то только, что он в дупле спит. Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать. Начали припоминать, сколько раз насылались на оную страну беды жестокие, и ни разу богатырь не пришел на выручку людишкам. В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, взывали: «Приди, богатырь, рассуди без времени наше!» А он вместо того в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило, думали, придет богатырь, мирских людей накормит, а он вместо того в дупле просидел. В таком-то году и города, и селения огнем попалило, не стало у людишек ни крова, ни одежи, ни ежего. Думали, вот придет богатырь и мирскую нужду исправит. А он и тут в дупле проспал. Словом сказать, всю 1000 лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет. Что же это за богатырь такой? Многострадальная и долготерпеливая была оная страна и имела веру великую и неослабную. Плакала и верила, вздыхала и верила, верила, что когда источник слез и воздыхания иссякнет, то богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей богатырь в дупле спал, и прямо все пошли на богатыря. Сперва один к дуплу осторожненько подступил, воняет. Другой подошел, тоже воняет. «А ведь богатырь-то гнилой!» — молвили супостаты и ринулись на страну. Супостаты были жестокие и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им богатырь. Заметались людишки, видя лихое без времени, кинулись навстречу супостату, глядят, идти не с чем. И вспомнили тут про богатыря, и в один голос завопили: «Поспешай, богатырь, поспешай!» Тогда совершилось чудо. Богатырь не шелохнулся. Как и 1000 лет тому назад голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не испускала, от которых некогда содрогалась мать-зеленая дубровушка. Подошел в ту пору к богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком, смотрит, а ну богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели. Спи, богатырь, спи!
5: В дни 3-го съезда Коммунистической партии Кубы я не раз мысленно переносился в Гавану, во дворец конгрессов, где в один из приездов участвовал в работах коллоквиума кубинской литературы. Теперь под сводами Дворца конгрессов шел высший форум кубинских коммунистов. В отчетном докладе, подробно анализируя достижения и недостатки минувшего периода, Фидель Кастро сказал: «Пятилетие, прошедшее после второго съезда партии, было, несомненно, пятилетием плодотворного творческого труда нашего народа и успехов революции. Оно было, возможно, одним из самых успешных и плодотворных пятилетий. Наша важнейшая идеологическая и политическая задача, заявил далее Фидель Кастро, это завершение строительства социализма и совершенствование нашего общества. Мы отдаем себе отчет в наших недостатках и трудностях и не замалчиваем их». Да, трудностей у кубинцев было немало. Мы все, кому довелось побывать и работать на Кубе, рука об руку с кубинскими товарищами, хорошо помним, как это было в начале. И едва ли кто-либо из нас забудет, с какой настойчивостью, как целеустремленно и упорно кубинцы преодолевали эти трудности. 27 послереволюционных лет были годами самоотверженного труда и многих героических свершений на прекрасном острове Свободы. Первый раз я попал на Кубу осенью 1971 года. Предстояла длительная и очень ответственная командировка в роли профессора-консультанта геологической школы университета Ориенте в городе Сантьяго-де-Куба. Мы вылетели из Москвы в Гавану морозной ветреной ночью, и ночь растянулась на весь 20-часовой перелет, потому что летели мы на запад вслед за солнцем. Самолет, перелетев Атлантику, начал снижение. Вдали, справа по борту, заискрилась цепочка огней Майами. Между звездами и огнями Майами над Флоридой лежала гряда тяжелых темных туч, и в них угрожающе вспыхивали багровые молнии. Хорошо помню, как поразили меня те далекие молнии над американской землей. До сих пор эта картина живет в памяти, оставаясь своеобразным символом угрозы острову Свободы, угрозы, которая таится всего в 100 милях к северу от него. Наш самолет, продолжая снижение, плавно разворачивается. Огни Майами и сверкающие над ними молнии остаются позади, а впереди в светлеющей утренней дымке прорезаются контуры Кубы. Кубинские поэты любят сравнивать свой остров то с изумрудной ящерицей на голубом атласе окружающих вод, то с уснувшим крокодилом. Голова крокодила обращена на восток, к океану, хвост – в сторону Юкатана. К северу от крокодила раскинулась синяя гладь Мексиканского залива, к югу – еще более густая синь, Карибское море. Голову украшает гребень, ставший легендарными горы Сьерра-Маэстро, откуда пришло освобождение. В центре – горы Искамбрай. На хвосте еще один гребень – горы Сьерра-дель-Росарио и Кордильера-де-Лос-Арганос. Все остальное пространство – плодороднейшие равнины, над которыми ветер колышет зеленые султаны королевских пальм. Пальмы – первое, что я увидел внизу, как только самолет пересек береговую линию острова. Сверху они словно серые спички с зелеными головками. Группами и в одиночку торчат на плоской равнине, исчерченной оранжевой паутиной дорог. Три цвета доминируют на Кубе. Яркая синь неба и моря, изумрудная зелень тропической растительности и кирпично-оранжевая окраска почв знаменитых кубинских латеритов, одного из главных богатств острова. Всевозможные по оттенкам и форме сочетания этих цветов и на прибрежных равнинах, и высоко в горах создают неповторимую красоту и удивительное своеобразие ландшафтов Кубы. Лишь на Цейлоне, издавна прославленном как остров чудес, видел я места, которые могли бы соперничать красотой с кубинскими ландшафтами. Утверждаю так не только потому, что тогда в свой первый приезд провел на Кубе почти год, облетал, объездил и исходил ее вдоль и поперек, поднимался высоко в горы, где еще сохранились девственные заросли тропических лесов, спускался в пещеры, плавал в сказочном царстве ее рифов. Нет, то, что раскрыла мне Куба, я имел возможность сравнивать или сравнить впоследствии с красотами Кавказа и Крыма, с преобразованным в туристский рай Средиземноморьем, с Камчаткой и Калифорнией, Мексикой и Индией и еще многими прекрасными уголками земли. Кубинские ландшафты остались в памяти как эталон гармонии и совершенства природы. Спустя несколько лет среди фешенебельных отелей и голубых лагун Акапулько я вспоминал маленький, уютный городок Баракоа, первую столицу Кубы, с твердой убежденностью, что если бы над синими лагунами Баракоа построить современные отели, как в Акапулько, фешенебельный мексиканский курорт уступил бы пальму первенства кубинской сопернице. В уютных долинах Калифорнии вспоминалась долина Виньялес в горах Кордильера де Лос Арганос, туристская жемчужина Кубы, место такой поразительной красоты, какой до сих пор я не встречал нигде. В старинных городах испанской Андалусии в памяти возникал Сантьяго де Куба, город-побратим нашего Ленинграда, подобно Ленинграду, колыбель всех кубинских революций. Расположенный на берегу живописной голубой бухты в обрамлении зеленых отрогов Сьерра-Маэстро, Сантьяго, возраст которого приближается к 5 векам, счастливо объединяет в едином прекрасном ансамбле строгие архитектурные черты испанского средневековья, причуды колониального барокко, утопающие в цветах и тропической зелени кварталы современных вилл Виста-Алегре. И отовсюду, с узких старинных улочек, с плоских крыш старых и новых зданий, с зеленых окрестных холмов, просматривается густая синь бухты, где у причалов разгружаются океанские суда многих стран, а сверху, над лабиринтом улиц и мозаикой тонущих в яркой зелени крыш, густо-синий шатер солнечного неба. Перед отъездом кто-то из знакомых пытался уверять меня, что на Кубе один сахарный тростник. Разумеется, это вздор, хотя плантации сахарного тростника действительно занимают значительные площади по всему острову. Мы, советские специалисты, тоже участвовали и в посадках сахарного тростника, и даже в его уборке во время очередной сафры, помогая в меру сил профессиональным рубщикам тростника мачетерос в их нелегкой работе. Особенно запомнилась первая посадка сахарного тростника, в которой нам пришлось участвовать дней через 10 после приезда в Сантьяго. Заключалась она в том, что каждый из нас с охапкой нарубленных кусков тростниковых стеблей шел вдоль заранее приготовленных борозд и бросал в них эти куски. Куски были длиной 30-40 сантиметров, и бросать их следовало примерно на таком же расстоянии друг от друга. Затем борозды заравнивались специальной бараной, которую тащила меланхоличная кубинская лошадка. Это было все. Спустя некоторое время при геологических поездках в провинции Ориенте мне довелось несколько раз проезжать мимо той нашей плантации. Через месяц она уже зеленела густой порослью всходов. Через 3 месяца тростник поднялся на 50-60 сантиметров, а весной мачетерос сняли там первый урожай сладких стеблей. Кубинские товарищи говорили, что после нашей посадки урожаи на плантации будут без пересева снимать 6-7 лет. Только после этого потребуется новая посадка. Вот что такое сахарный тростник на благодатных тропических почвах Кубы. Кстати, Сафра 1972 года дала острову Свободы около 8 миллионов тонн сахара, одной из главных позиций кубинского экспорта. Однако, кроме обширных плантаций сахарного тростника, мы увидели на Кубе большие рощи апельсиновых, лимонных и мандариновых деревьев, плантации кофе и ананасов, километровые посадки грейпфрутов, поля знаменитого кубинского табака, огромные банановые плантации, рощи деревьев манго и еще множество иных заботливо выращиваемых экзотических плодов юга, служащих предметом экспорта и в натуральном, и в консервированном виде. Теперь, спустя годы, многие дары кубинской земли хорошо известны и в нашей стране. Богата Куба и полезными ископаемыми. Первое место среди них принадлежит латеритам. Когда осенью 1492 года каравеллы Христофора Колумба подошли к берегам Кубы, адмирал записал в своем дневнике: «Вошли в устье большой реки с прозрачной чистой водой. На ее берегах цвета железа, густой тропический лес». Берега цвета железа, а Колумб, видимо, имел в виду цвет ржавчины, были сложены кубинским латеритом, кирпично-красной глиноподобной массой, которая представляет собой продукт длительного тропического выветривания горных пород. Почти вся Куба с поверхности сложена латеритом. Его толщина местами достигает 30 метров. Латерит богат железом, алюминием, а местами, там, где на глубине залегают темные, бедные кремний кислотой, так называемые ультраосновные изверженные породы, латерит содержит никель и кобальт, металлы, роль которых особенно возросла в космическую эпоху. Хотя первооткрывателем кубинского латерита следует считать Христофора Колумба, длительное время латериты не привлекали ничего внимания. Лишь в самом конце XIX века американцы попытались использовать их в качестве железной руды, но трудность переработки омешала как раз примесь никеля и кобальта, заставила вскоре прекратить эти попытки. И лишь во время Второй мировой войны, после захвата японцами Тихоокеанских островов, где издавна добывался никель, американцы снова вспомнили о кубинских латеритах. Начались разведки. В поселках Моа и Никара на северном побережье восточной провинции Ориенте американские компании построили два завода по производству никелевого концентрата, но... Дальше пришла революция, и кубинский народ, став хозяином своей судьбы и земли, взял в собственные руки эксплуатацию природных богатств острова. Ныне заводы в Моа и Никара, переоборудованные с помощью специалистов Советского Союза, ГДР, Чехословакии, продолжают давать никелевый концентрат странам социалистического содружества. Поселок Моа разросся и стал городом. Не только одним из центров производства никеля и кобальта, но и центром подготовки будущих специалистов в области геологии, горного дела, металлургии. Геологическая школа университета Ориенте из Сантьяго-де-Куба была переведена в Моа и превращена в самостоятельный горно-металлургический институт. Молодые преподаватели и выпускники геологической школы университета Ориенте, с которыми я начинал работу 13 лет назад, возглавляют теперь подразделения и кафедры Горно-металлургического института в Моа. Некоторые уже защитили кандидатские и докторские диссертации при Ленинградском горном институте, который по-прежнему поддерживает тесные творческие связи со своим молодым кубинским питомцем. Ну, а так как запасы кубинских латеритов огромны и хватит их на сотни лет, невдалеке от города Моа, тоже на северном побережье острова, в поселке Пунта-Горда, которому в недалеком будущем суждено стать городом, растет еще один никелевый завод, сооружаемый при содействии Советского Союза. Этот завод станет флагманом цветной металлургии Кубы. Многие выпускники технических вузов Кубы останутся в качестве эксплуатационников на индустриальном гиганте Пунта-Горда. Индустриальный гигант. А 13 лет назад, когда я впервые посетил мыс Пунта-Горда, там, на кирпично-красных холмах, под зелеными султанами высоченных королевских пальм, ютилось всего несколько хижин, построенных из пальмовых досок и крытых пальмовыми листьями. В хижинах жили рыбаки, выезжающие по утрам ловить рыбу в Мексиканском заливе. Невдалеке от поселка, на самом мысе Пунта-Горда, в пальмовой роще стоял лагерь геологов, тех, кто решил дальнейшую судьбу этих мест. Мы остановились переночевать у рыбаков. С истинно кубинским радушием и гостеприимством они пригласили нас к ужину, столь же необычному и экзотическому, как и все вокруг. Над бледно-голубым, зеркально-спокойным Мексиканским заливом догорал лимонно-алый в полнеба тропический закат. В зеркале залива отражались оранжево-кирпичные обрывы, зеленые прибрежные холмы и сети оранжевых троп, темная кромка неподвижного леса. Там, в тропической чаще этого леса, густо переплетенной лианами, несколько часов назад, прямо у дороги, мы видели дико растущие орхидеи. Лес тянулся далеко на юг, к вершинам невысоких гор, над которыми в фиолетово-черном небе уже загорались яркие созвездия, никогда не восходящие в наших северных широтах. Мы сидели возле хижины, прямо на земле, еще сохраняющей солнечное тепло. Столом служила потертая клеенка, тоже расстеленная прямо на земле. На клеенке стояли глиняные миски с какими-то загадочными кушаньями, источавшими острые, невыразимо манящие запахи. Смуглая миловидная кубиночка, жена рыбака, и, как потом оказалась сама отважная рыбачка, накладывала каждому из нас на глиняные тарелки загадочное аппетитное нечто и, смешивая русские и испанские слова, лаконично объясняла: «лангуста», «рыба», «моллюска», «морской серепаха». Рыбацкий бульон из морской серепахи и ее нежнейшее мясо оказались верхом совершенства народной кубинской кухни. Ни в одном из самых фешенебельных ресторанов Гаваны, и не только Гаваны, мне потом не довелось пробовать ничего подобного. Когда за традиционным кофе мы принялись хвалить кулинарное искусство молодой хозяйки, она возразила: «Нет-нет, не я, он все делал». И она указала на своего мужа, невозмутимо посасывающего остаток толстой сигары. Это тоже кубинская традиция. Все кубинцы – мастера готовить. Умение готовить воспитывается с детских лет. Но когда принимают гостей, кухонному очагу обязательно становится сам глава семьи. И тогда стол оказывается сосредоточием кулинарных чудес даже при очень ограниченном количестве исходных компонентов. Ну, а в тот вечер в Пунта-Горде дневной улов помог нашему хозяину продемонстрировать все его кулинарное мастерство. Потом нас устроили на ночлег в гамаках, подвешенных в пальмовой хижине. Выпитый крепкий кофе и комары, которые ухитрились пробраться под кисейный полог, а без полога на Кубе из-за комаров вообще не уснуть даже в городах, долго прогоняли сон. Я уже знал, что на Пунта-Горде через несколько лет начнется большое строительство, и мысленно старался представить, как это все может быть. думал о близких лесах, в которых еще сохранились орхидеи, о жизни, кишмя кишащей в здешних прибрежных рифах. Обитателям рифов, всем этим лангустам, черепахам, моллюскам, рыбам придется покинуть насиженные места после того, как с берега в Мексиканский залив потекут сбросовые воды обогатительных фабрик и городской канализации. А леса? Во времена Колумба можно было пройти под сенью лесов всю Кубу от ее восточной оконечности до западной. Теперь леса сохранились только в горах, да и то не везде. Значит, и судьба этого леса с его орхидеями решена. Жаль. Но, с другой стороны, нужен и никель, а тут под ногами такое месторождение. Вот оно, на практике, одно из многих противоречий нашей эпохи, эпохи НТР. Уже засыпая, я подумал о том, что в более или менее далеком будущем объединившееся человечество все-таки, вероятно, превратит такие благодатные места, как этот остров, в зоны отдыха, лечения, размышлений. Сюда будут приезжать на отдых и лечение работники внеземных станций, инженеры и техники особенно трудных производств, подводных рудников, космических строек, участники звездных экспедиций, музыканты, писатели для работы над особенно значительными произведениями. Мне довелось побывать и на медных месторождениях Кубы. Особенно интересной оказалась поездка в Матамбру, на один из самых глубоких медных рудников западного полушария. Месторождение Матамбра находится на западе острова, в предгорьях цепи Кордильера де лос Арганос, северные обрывы которой действительно напоминают органные трубы. Открыто оно было в 1912 году и работает с 1913 года. Оно уже дало много миллионов тонн очень богатой медной руды, а его горные выработки достигли глубины 1,5 километра от поверхности. Мне удалось побывать на глубине свыше 1300 метров, где в это время добывалась медная руда. Ниже проникли только разведочные выработки, в которые мы не спускались. Даже трехчасовое пребывание на такой глубине оказалось очень тяжелым. Влажная жара, достигающая, несмотря на непрерывную вентиляцию, 40 градусов по Цельсию. Потоки горячей воды, которая непрерывно струится, льется, фонтанирует из трещин горных пород. Очень крутые подъемы и спуски по узким, плохо освещенным выработкам. Сами рудные тела Матамбры невелики по размерам, прихотливы по форме, и выработки следуют за их изгибами. Рабочие в очистных забоях работают почти обнаженными. Труд горняка под землей вообще очень тяжел, а на подобной глубине особенно. Шестичасовые смены в условиях Матамбры требуют от горняков не только железного здоровья, но и самоотверженности и даже героизма. В связи с этим мне хотелось бы коснуться и еще одного мифа. Мифа о том, что кубинцы только поют и танцуют. Действительно, на Кубе очень любят и песни, и танцы. Мелодичные кубинские кансоны звучат повсюду, сопровождая и труд, и отдых почти от самого рождения и до конца жизни. И труд, и отдых. В темной бездне Матамбры на глубине 1300 метров от поверхности земли я слышал, как молодой мулат, весь лоснящийся от пота, орудуя отбойным молотком, что-то напевал сквозь зубы. Заметив, что я прислушиваюсь, он усмехнулся и, отставив молоток, запел громче. Я узнал слова. Это была «Куба, любовь моя». Впервые я услышал эту кансону в маленьком провинциальном городке Мансанильо на берегу Карибского моря. Тогда ее пел вечером под аккомпанемент гитары пожилой кубинец на улице прямо под окнами гостиницы, в которой мы остановились. Не успел он кончить первую песню, как вокруг собрались прохожие, молодые, постарше и дети, и стали подпевать. Импровизированный концерт под нашими окнами продолжался тогда до полуночи. И вот снова эта же песня под землей

и острова, организованный северным соседом, и недостатком знаний и опыта, а порой просто нехваткой самых элементарных вещей, вплоть до гвоздей, чернил, бумаги. Так было. Через все это строителям Новой Кубы пришлось пройти. И они прошли, выстояли в трудные часы и минуты, строили новые дома, поглядывая на отложенную винтовку. Днем работали на заводах, в лабораториях, читали лекции студентам, спорили на собраниях, а ночью вместе со студентами несли дежурство в университете, в городе, на прибрежных рифах, где могли высадиться диверсанты. Последующие мои приезды на остров Свободы не поколебали впечатления, что на Кубе продолжают трудиться хорошо и дружно. Наша работа на востоке Кубы имела свою специфику. Прежде всего, Ориенте считалась самой жаркой провинцией острова. Так оно, видимо, и было, потому что Ориенте расположена ближе к экватору, чем остальные провинции. Зимой 71-72 годов пиджак я одел лишь однажды, и то, когда ездил на север, в Гавану. Помимо того, что Ориенте – самая жаркая провинция, она еще и самая революционная. Мы узнали об этом тотчас же, едва прилетели в Сантьяго. Дело в том, что, прожив предварительно 10 дней в Гаване, мы уже были морально подготовлены к тому, что на Кубе два выходных в неделю, как и в Советском Союзе. Оказалось, не везде. В Гаване – да, но в Ориенте, где начинались все освободительные войны, народные восстания и революции, жители провинции, сохраняя верность революционным традициям, постановили считать субботу рабочим днем. И мы по субботам работали, как и все жители самой революционной провинции острова Свободы. Ну, а наши гаванские коллеги по субботам ездили на пляж. Мы зато посвящали кубинским пляжам на Карибском море почти все воскресные дни. И осенью, и весной, даже кубинской зимой, к недоумению, а порой и к ужасу наших кубинских товарищей, у которых в голове не укладывалось, как можно лезть в море и плавать часами, если температура воды всего 25 градусов. На Кубе морские купания традиционно начинаются лишь в апреле, когда морская вода прогревается до 28-30 градусов. Мы, однако, в нарушении местных традиций купались всю зиму, даже встречали по московскому времени на Карибском пляже Касаналь Новый год. В один из последних вечеров недавней кубинской командировки я долго бродил по Гаване. Была суббота, и улицы старой Гаваны были полны людей. Из кафе и баров доносилась музыка, шорох шагов, приглушенные голоса, смех, обнявшиеся парочки на маликоне. Гавана жила обычной жизнью. Но в безмятежности субботнего вечера ощущалось и иное. То, с чем я уже не раз сталкивался за минувшие недели. Я бы назвал это спокойной настороженностью. Освещенные холлы в учреждениях. Там бодрствовали ночные дежурные. Суровые внимательные взгляды милисианос, стрелы прожекторов, обшаривающие темную гладь Мексиканского залива. На севере, всего в сотни миль, лежала огромная страна, президент которой в своих выступлениях обрушивал громы и молнии на этот небольшой остров, его свободолюбивый народ и его руководителей. Президенту отвечали карикатуры и плакаты на стенах гаванских домов, хлесткие и, казалось бы, исчерпывающие. Казалось бы, все предельно ясно. Маленький народ, завоевавший независимость и свободу в трех кровопролитных войнах и революциях, хочет строить будущее по своему усмотрению. Он никому не угрожает, не угрожал, да и не может угрожать. Но у него свои традиции и культура, которыми он гордится, и у него свои идеалы, которые он готов отстаивать. Он хочет спокойно трудиться,
растить своих детей.

детей, издавать и читать новые книги, строить новые заводы и электростанции, плясать на карнавалах, выращивать все больше даров на прекрасных плодородных землях своего небольшого края. Об этом пишут в новых книгах кубинские писатели. Об этом много говорилось на коллоквиуме кубинской литературы в Гаванском дворце конгрессов. Но, как ни странно, именно все это и раздражает президента большой соседней страны. Он пытается грозить, стучит кулаком, опекает диверсантов и убийц, бежавших с Кубы и мечтающих о реванше. Поэтому приходится бодрствовать ночным дежурным в мирных гражданских учреждениях. Поэтому под неусыпным наблюдением тысяч внимательных глаз находятся рифы, белоснежные кубинские пляжи, мангровые заросли и прибрежные воды. Поэтому прорезают ночную тьму колючие иглы прожекторов, а по воскресеньям с первыми лучами солнца прямо на Маликоне вынуждены совершенствовать свою боевую выучку резервисты. Поэтому чаще других, среди призывов и лозунгов, расклеенных в Гаване, можно встретить крылатые слова Фиделя, что сейчас самое главное – труд, учеба и винтовка. На первом съезде Коммунистической партии Кубы Фидель Кастро говорил: «Пока существует империализм, партия, государство и народ будут уделять обороне страны максимальное внимание. Революционная бдительность никогда не ослабнет. История слишком красноречиво свидетельствует о том, что те, кто забывают этот принцип, становятся жертвами своей ошибки». Команданты кубинской революции повторил эти слова и на третьем съезде партии, подчеркнув: «Враг не застанет нас врасплох. Лозунг «Родина или смерть, мы победим» – это не пустые слова. Поколения, которые в прошлом веке начали и вели борьбу за нашу независимость, гордились бы народом, защищающим сегодня свое знамя, свои идеи и следующим их примеру. И мы никогда не забудем благородство Советского Союза, который незамедлительно протянул нам руку помощи, когда у нас возникла потребность в вооружениях, вписав таким образом блестящую страницу в историю героической борьбы и интернационализма.

Замок Доринкорт. Радиоспектакль по мотивам книги Фрэнсис Бёрнетт «Маленький лорд Фаунтлерой». Третья серия.

Не плачь, моя Мэри, не плачь, моя Мэри. Спит тихо, сынок мой, в уютной постели.

таким, как отец, только очень счастливым. Нам всем утешитель и в горестях врач. Не плачь, моя мать.

0: Ну, теперь ты все понял.
1: Цеди, милый, мой дедушка граф. Как странно.
0: Да, теперь ты наследник. После смерти дедушки тоже получишь титул графа. Но пока ты лорд Фаунтлерой.
1: Я не хочу быть графом, дорогая. Никто из моих товарищей и друзей не граф.
0: Невозможно. Невозможно, родной мой, невозможно. Ты должен ехать в Англию. Должен.
1: Мне так грустно. Я люблю наш домик. Люблю сидеть вечерами с тобой у окна. Вот как сейчас. На улице темно, а у нас уютно, светло. Со мной ты и Мэри, и наша канарейка. А что скажет мистер Гоббс? Дорогая, не могу ли я все-таки отказаться?
0: Нет. Твой отец, я знаю, желал бы, чтобы ты поехал, Цети. Сейчас ты маленький. Ты многого не понимаешь, но вот когда вырастешь...
1: Мне жаль расставаться с мистером Гоббсом, с Диком, с моими товарищами по школе.
0: Ну, что делать?
1: Мне всех жаль. Но особенно мистера Гоббса. Боюсь, ему будет скучно без меня.
2: Эти ящики несите прямо в лавку, ребята. В лавку. Не-не-не, мешки в подвал. Осторожно, осторожно. Не бросайте. Фрукты же свежие.
3: Доброе утро, мистер Гоббс.
2: Мой юный друг. Рад вас видеть.
3: Я.
2: Простите, ступайте в лавку. Я сейчас приду, только отпущу. Ага, сейчас отпущу только грузчиков. Так, ребята, возьмите-ка деньги. Вот так, спасибо, молодцы.
4: Вот, ну вот. Вот, мой юный друг, с делами покончено. Да что же вы не садитесь? Вот, вот высокий стул, он тоже рад вам.
3: Благодарю вас. Лучше я сяду здесь. На ящик. Вот.
4: Ну, в чем дело?
3: Мистер Гоббс, помните, что вы говорили вчера утром, перед тем, как пришла Мэри?
4: Ну, кажется, говорили об Англии, так?
3: Да, про лордов и графов. Помните?
4: Ну, как же. Мы их немного побронили, не так ли?
3: Вы говорили, мистер Гоббс, что не позволили бы ни одному из них сидеть на этом ящике.
4: Еще бы! Как же! Пусть бы только попробовали!
3: Мистер Гоббс, на вашем ящике сидит лорд.
4: Что?
3: Я лорд, а со временем буду графом. Не хочу скрывать этого от вас, сэр. Я должен ехать в Англию.
4: Один из нас сошел с ума.
3: Мой дедушка прислал за мной своего поверенного.
4: И кто же ваш дедушка?
3: Я не мог запомнить. Я вот записал. Вот Джон Артур Малеве Эрл граф Доринкорт. Он живет в замке. У него два или три замка. Мой папа был его младшим сыном. Так случилось, что в семье остался только один мальчик, я. Я наследник.
4: Да.
3: Вероятно, я теперь долго вас не увижу, мистер Гоббс. Это очень больно. Мы ведь давно с вами дружим, не правда ли?
4: О, вам было 6 недель. 6 недель, когда мы познакомились.
3: Я тогда не воображал, что стану графом.
4: А нельзя ли как-нибудь обойти этот вопрос, сэр, а?
3: Боюсь, что нет. Дорогая говорит, что папа желал бы этого. Ну, уж если необходимо, чтобы я стал графом, постараюсь быть хорошим графом. Обещаю вам. Вы знаете что-нибудь о графах?
4: Первый граф, с которым я встретился, это вы.
3: Значит, мне придется порасспросить о графах мистера Хэвишема. До завтра, мистер Гоббс. У меня прямо гора с плеч свалилась, что вы не сердитесь. До завтра!
4: Чудеса, чудеса.

0: мистер Хэвиш. Видите ли, если я стану графом, я полагаю, мне следовало бы знать, что такое граф.
1: О, разумеется.
0: Кто назначает графов? И за что их назначает?
1: Титул дают король или королева за какую-нибудь большую заслугу. Но граф должен быть потомком очень древнего рода.
0: Понимаю. Как миссис Бриджит.
1: Кто?
0: Торговка яблоками в парке. Она очень древнего рода. Просто удивляешься, как она на ногах держится. Ей лет 100. Но она всегда в парке, даже в дождь. Так жаль ее. Такая бедная. И такого древнего рода.
1: Сэр, вы меня не поняли. Древний род не значит глубокая старость. Он означает семейство, давно известное в своей стране. Да. Первый граф Доринкорт получил свой титул 400 лет назад.
0: Ага. Ну, а что еще вы скажете о графах?
1: Многие помогали королям править Англией. Некоторые были очень храбрыми воинами, участвовали в сражениях.
0: Мой папа был военным и очень храбрым.
1: Да, да, да, да, да. Да. Некоторые графы очень богаты.
0: Вот это хорошо. Я хотел бы быть богатым.
1: Да? Неужели? Но для чего?
0: Деньгами можно сделать много хорошего.
2: Извините, мистер Хэвишем, меня задержали.
1: Мы очень интересно беседовали с лордом Фаунтлероем.
2: Он строит фантастические планы.
1: Планы вполне реальные, миссис Эмми. Граф велел сказать маленькому лорду, что перемена в судьбе принесет ему много денег. В руках Фаунтлероя будет большая сила.
2: Боже мой, мне страшно. Как научить его владеть этой силой?
1: Мне поручено исполнять все желания лорда Фаунтлероя, миссис Эрл. Фаунтлерой, вы можете получить любую сумму.
0: Дорогая, я не понимаю.
2: Цедди, твой дедушка очень добр. Он хочет, чтобы ты был счастлив и приносил бы счастье другим. Он дал мистеру Хэвишему много денег для тебя. И ты можешь делать все. Все, что захочешь.
0: Мистер Хэвишем, могу я сегодня же получить хоть немного? Я бы сейчас же купил печку и платок для торговки древнего рода. И выкупил бы дико.
1: Вы можете взять столько, сколько потребуется.
0: О, дорогая, какое счастье. Можно мне пойти?
1: Разрешите сопровождать вас, маленький лорд. Мне бы хотелось увидеть ваших друзей. Кстати, я смог бы ускорить дело с покупкой свидетельства для...
0: Дика.
1: Для Дика.
0: Вы страшно добры, мистер Хэвишем. Конечно, мне одному не справиться. Дорогая, мы пойдем сейчас же. Можно?
2: Да, да, конечно, но ты должен одеться. Простите, это займет минуту.
1: Да, да, да, пожалуйста. Если бы эта маленькая женщина слышала, что и как говорил граф. Я изменил и слова, и тон приказа.
3: Объясните ему, Хэвишем, он получит все, что захочет. Пусть поймет, что значит быть внуком графа Доринкорта. Купите ему все, что захочет. Наполните его карманы золотом. Заставьте его почувствовать вкус богатства и денег.
4: Осыпьте парня золотом, подарком каждый раз. Неопытен и молод он, для нас он просто клад. И выполняйте в точности его любую блажь. Побольше листьев, почестей, и он навеки ваш. Когда в кармане звон монет, тебе ни в чем отказа нет. И ты живешь, не зная бед, когда в кармане звон монет. Пока не зная жадности, еще он чист душой и не понимает важности монеты золотой. Но быстро вскружит голову роскошнейший мираж. Купите парня с молоду, он навеки ваш. Когда в кармане звон монет, тебе ни в чем отказа нет. Ты живешь, не зная бед, когда в кармане звон монет.
1: Oh, yes. Я изменил и слова, и тон. Еще недавно, если бы мне сказали, что я поеду устраивать дела торговки, чистильщика сапог. Но самое удивительное, я еду с удовольствием. Да-да, вот что самое удивительное –

0: Lord Fauntleroy. Fauntleroy. Lord Fauntleroy. Как она была рада. Вы видели, мистер Хэвишем? Она не могла поверить. А платок хороший?
1: По-моему, платок очень теплый, милорд.
0: Теперь у нее не будут болеть кости, когда на дворе сыро.
2: Мои кости никогда не болят. Я не знаю, что это за боль. Но мне так бывало жалко ее. Она такого древнего рода.
0: Мистер Хэвишем, как здорово ездить в кэбе.
2: Я никогда не ездил в кэбе.
0: А вон Дик. Видите, на углу.
2: Представляю, как он удивится.
3: А вот Седрик. Ничего не понимаю. Седрик, ты граф?
2: Нет, Дик. Да нет, графом я стану со временем. Я же вам объяснял. Я сейчас просто лорд Фаунтлерой.
3: Ну, поглядим, что из тебя выйдет.
2: Вот мистер Хэвишем может подтвердить, Дик.
1: Да, юноша, все это истинная правда.
3: Ну вы меня просто с ног сбили, сэр.
2: Дик, мой дедушка очень добр. Он позволил мне делать все, что я хочу. Прислал мне кучу денег. И теперь я могу выкупить вас, Дик. Достать свидетельство, и вы станете свободными.
3: Но это ведь не может быть, это какое-то чудо. Это что, сон, что ли? Ну, мне не верится.
1: Пойдемте-ка сразу в нотариальную контору, юноша. И через час все будет сделано. Кэб ждет нас.
3: Ну, этого не бывает.
2: Пойдем, Дик, пойдем.

0: Ну, вот, Дик, а вы не верили. Вот ваше свидетельство. А вот деньги. Вы сейчас же можете себе купить щетки, ваксу, в общем, ну, все, что требуется.
1: Я рад за вас, юноша. Удачи вам.
0: Надеюсь, ваше дело пойдет успешно.
2: Не нужно мне никакого дела, если вы уезжаете.
0: Мне и самому жаль уезжать от вас, Дик. Но, может быть, я вернусь. Я вернусь сюда, когда стану графом. Дик, пишите мне, пожалуйста. Вот мой адрес. Правильно, мистер Хэвишем?
1: А, да.
0: Прощайте, Дик.
2: Прощайте, мистер Цэдди. Лучше бы и мне не надо никакого дела, если он уезжает. Господи, почему же так случается, когда приходит радость и непременно приходит и печаль?
3: Через 3 дня, сэр. Так скоро?
0: Да, мистер Гупс. Билеты на пароход уже взяты. Мистер Гупс, я прошу вас принять от меня на память эти часы, как прощальный подарок, мистер Гупс.
3: Да не надо мне прощального подарка, сэр.
0: Мистер Гупс, я очень прошу вас, я сам купил их.
3: Но они же золотые. И цепочка золотая. Нет, я не могу.
0: Мистер Гупс, откройте крышку часов. Я попросил, чтобы внутри вырезали вот эту надпись на крышке.
3: Мистеру Гупсу от его самого старинного друга, лорда Фаунтлероя.
0: Эта надпись будет напоминать вам обо мне, мистер Гупс. Я не хочу, чтобы вы забыли обо мне, мистер Гупс.
3: Я никогда вас не забуду, сэр. Вы-то смотрите, не забудьте меня среди аристократов.
0: Где бы я ни был, я всегда буду помнить вас. С вами я провел самые счастливые часы моей жизни.
3: Ладно, сынок.
0: Надеюсь, вы меня посетите в Англии. Я уверен, дедушка будет очень рад познакомиться с вами. Правда, мистер Хэвишем?
1: Да уж. Наверное, будет в восторге.
0: Может быть... Он и сам пригласит вас, когда я ему расскажу о нашей дружбе. Вам не будет неприятно, что он граф? Вы не откажетесь от приглашения, потому что он лорд?
3: Ну, ради вас, мистер Цэдди, приеду. Значит, ваш пароход отплывает послезавтра?
0: Да, мистер Гупс. Прощайте, мистер Гупс.
3: До свидания, малыш.
4: Второй колокол. Вот и все. Прощай, Америка.
0: Какой огромный пароход, дорогая. И сколько народу.
4: Прощай, Америка. Вот и все.
0: Дорогая, ты плачешь?
4: Ничего, милый. Ничего. Это ничего.
0: и любили наш маленький домик, дорогая. Правда?
4: Да, да.
0: Мы всегда будем помнить его и любить.
4: Да, мой милый, да, да, мы всегда будем любить.
2: Мистер Цетти! Мистер Цетти! Да пропустите же меня! Пропустите!
0: Дорогая, смотри! Это Дик!
4: Дик!
0: Он бежит к нам! Вот видишь, пробирается по палубе сквозь толпу! Дик!
4: Боже мой!
0: Дик! Я здесь! Дик!
2: Я все время бежал. Хотел еще раз попрощаться с вами. И отдать вот это. Возьмите, пожалуйста, мистер Цедди, возьмите.
0: Дик, шелковый платок. Какой красивый.
2: Ну, он, конечно, дешевый, мистер Цедди. Ну, на память. Сейчас пароход отплывает. А я еле успею сойти. Прощайте, мистер Цедди. Носите там мой платок. Прощайте.
0: Прощайте, Дик. Благодарю вас. Прощайте. Прощайте, Дик.
5: Уезжаю, хотя не люблю расставания. Не спешили с отъездом, но время не ждет. В сотый раз повторю я друзьям: до свидания. И опять у причала гудит пароход.

скучайте, а я буду очень скучать. Буду часто писать, всем хочу улыбнуться, но гудит пароход у причала опять.

0: Эй, паренек, тебя случаем не Диком зовут, а?
1: Да, мистер. Откуда вы знаете?
0: Чистильщик сапог?
1: Ага. Ну, я вас не знаю, мистер.
0: Ты пришел еще раз проститься с маленьким лордом, так?
1: О, вы знаете его?
0: Он мой лучший друг. Я хозяин бакалейной лавки. Меня зовут Гоббс, мистер Гоббс.
1: Да-да, он говорил о вас. Он часто говорил о вас.
0: И о тебе он говорил со мной, Дик. Так что, получается, мы с тобой друзья. Да, нам будет о чем поговорить длинными вечерами. Эх, мы потеряли с тобой лучшего друга, Дик.
1: Конечно, мистер Гоббс, я не могу вам заменить его.
0: О, никто не сможет мне заменить его. Но друзьями мы с тобой должны стать, Дик.
1: Друзьями?
0: Конечно, конечно, друзьями. Ну, чтобы вместе вспоминать нашего малыша-лорда. Вот что. Пойдем-ка ко мне в лавку. Я угощу тебя вкусными вещами, как бывало угощал его. А? Пойдем?
1: Пойдемте, Гоббс.
0: И ты сядешь на ящик с пряностями.
1: Смотрите, смотрите, мистер Гоббс. Там на проходе, видите? Красный. Это он машет моим платком,
0: да.
1: Мистер Гоббс.
0: Да. А пароход уплывает все дальше и дальше, Дик, и увозит его. Эту далекую, странную Англию. К лордам и графам. Как-то они его там примут. Ох, не верю я им, не верю, Дик. Боюсь, нелегко придется с ними нашему Цедди. Этот старик-граф, который почему-то вот только-только вспомнил о нем. Ах, не верю я им. Я не верю. А пароход уплывает дальше, дальше. Уже не видно даже вашего красного платка, Дик. Только огромные океанские волны.

Не за холмом, а за рекой, за океанской водой, песчаный пляж вдоль берега, Америка, Америка, Америка, Америка. О, там у вас полно друзей, хозяин лавки, ей же ей, и самый преданный дружок, Дик, лучший чистильщик сапог. В несчастье руку подадут, и мистер Цедрик вас поймут.

Там давным-давно вас ждут забота слуг, покой, уют, охота, скачки, старый свет и лучший университет, герб, титул, замок родовой. Все ваше, лорд Фаунтлерой.

прозвучала третья серия радиоспектакля «Замок Доринкорт». Автор пьесы Зоя Чернышова. В ролях: граф Доринкорт, владелец старинного замка, Евгений Вестник. Хевишем, поверенный графа, Вячеслав Шалевич. Эмми, жена Эрола, Нелли Пшонная. Цедрик, сын Эмми и Эрола, Лариса Гребенщикова. Мистер Гоббс, Алексей Кузнецов. Мэри, Зинаида Андреева. Дик, Алеша Усанов. В других ролях заняты артисты Вадим Райкин, Ольга Битюцкая, Елена Дробышева, а также учащиеся Московской художественной радиошколы в эфире «Дети». Режиссер спектакля Людмила Шуйская. Композитор Владимир Романычев. Песни на стихи Аллы Колебаб прозвучали в исполнении Виктора Енченко. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Звукорежиссер Наталья Ружанская. Звукооператоры Ирина Воронова, Галина Зуткина, Ирина Ключанская, Игорь Макаров. Редактор Елена Ковалевская. Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы о прослушанном спектакле по адресу 113-326, Москва, Радио 1, Творческое объединение «Смена».

празднеству град, побьет о берегу.

0: Одна из передач нашего цикла была посвящена творческой деятельности Александра Николаевича Афанасьева. Мы пообещали продолжение. И вот снова, перелистывая страницы его книг, размышляя над ними, стараемся представить себе масштабы его труда, значение работ Афанасьева, выдающегося русского фольклориста, писателя, этнографа.
1: Если сборник народных русских сказок Афанасьева известен многим, то его труды по славянской мифологии знакомы, пожалуй, лишь специалистам. Они давно уже стали библиографической редкостью. И только в 1983 году издательство «Современник» выпустило в свет книгу избранных статей Афанасьева «Древо жизни». Откроем же эту книгу. Но прежде, чтобы проникнуться ее атмосферой, послушаем старинный напев обрядовой весенней песни. –

Такими песнями на Руси встречали начало года. Говоря о народных обычаях, Афанасьев подробно описывает последовательность годовых праздников, упоминая об обычае, державшемся вплоть до XV века, отмечать начало Нового года 1 марта. Затем этот праздник был перенесен на 1 сентября, и только при Петре I 1700 год был начат в России 1 января. «Заклиная в марте и апреле весну, — пишет Афанасьев, — поселяне обращаются к ней как к существу живому, благодатному. При встрече весны поются обрядовые песни и совершаются праздничные игрища, идущие из глубокой древности».

0: Круг весеннего хоровода – это знак солнца. В обычаях любого народа культ солнца занимает важнейшее место. Повествуя о поэтических воззрениях славян на природу, Афанасьев пишет:
1: «Обожание солнца славянами засвидетельствовано многими преданиями и памятниками. Исчезающее вечером, как бы одолеваемое рукою смерти, оно постоянно, каждое утро, снова является во всем блеске и торжественном величии, что и возбудило мысль о солнце как о существе неувидаемом, бессмертном, божественном. Как светило вечно чистое, ослепительное в своем сиянии, пробуждающее земную жизнь, солнце почиталось божеством благим, милосердным. Имя его сделалось синонимом счастья».
0: Хороводы, которые водили в честь солнца, призывая таким образом себе в помощь могущественные силы природы, были особенно любимы в народе.

Мифологические представления, которые являются предметом внимания исследователя, практически очень мало изучены, и совсем мало знает о них современная читательская среда. Между тем, мир поэтических воззрений, мир славянской мифологии, открываемый нами в трудах Афанасьева, безгранично велик. Не всегда можно соглашаться с суждениями и доказательствами писателя, но зато можно спорить с ним, пытаться найти свою точку приближения к истине. По прочтении его работ во многом по-новому начинаешь воспринимать произведения народного творчества, открываешь все новые и новые красоты поэтических текстов, песен, их глубокий смысл.

0: Одна из интереснейших сторон размышления Афанасьева – это попытка исследования языка, поиски объяснений корневой основы слов. Афанасьев пишет о магическом значении слова в жизни древних.
1: Слово человеческое вылетает, как быстрая птичка, и уязвляет ненавистных врагов, как острая стрела. Почему Гомер дает ему эпитет крылатого? Оно льется, как водный поток, и блестит, как небесный свет. Речь и река происходят от одного корня.
0: Ученый говорит о том, как у древних рождается убеждение, что заклятие своими заповедными, верно произнесенными формулами может творить то же, что творят небесные владыки. Так считалось в народе.
1: По глубокому убеждению первобытных племен, продолжает Афанасьев, слово человеческое обладало чародейную силою. На этой основе возросло верование, доселе живущее у всех индоевропейских народов, что слово доброго пожелания и приветствий, здравец, то есть пожеланий здоровья при встрече и на пиру,

0: частыми звездами, что острыми стрелами от всякого злого недуга. Ключ моим словам в небесной высоте, а замок в морской глубине на рыбе-ките, и никому эту кит-рыбу не добыть, и замок не отпереть, окроме меня. А кто эту рыбу добудет, и замок мой отопрет, добудет, яко древо, палимое молнией.
1: Отмечая силу заговорных текстов, Афанасьев справедливо сравнивает эти заговоры по значению с клятвами, обетами, присягами. Формулы заклинаний, естественно, наполняют и старинные обрядовые песни. Это находит свое выражение не только в словах, но главным образом в интонациях.

Афанасьев не проходит и мимо очень большой проблемы отечественной фольклористики, проблемы русской инструментальной музыки. Рассказывая о кострах, на которых сжигались гудки, гусли в эпоху гонений на скоморохов, говоря также о значении, которое придавалось музыкантам –

Как ни были просты и несовершенны первые музыкальные инструменты, дудка, свирель, волынка, гусли, тем не менее они требовали упражнения, навыка, учения, и, конечно, в весьма раннее время на Руси образовался особенный класс музыкантов, певцов, поэтов, которые играли главную роль в народных празднествах.

Изучая народные обычаи, Афанасьев уделяет немало внимания свадебному обряду. Свадебное торжество, читаемое в его книге, до сих пор сопровождается в народе многочисленными обрядовыми песнями. Давность их происхождения не может быть отрицаема. Сковать свадьбу значит сковать те невидимые нравственные цепи, обязанности, которые налагают на себя вступающие в супружество и символическими знаками которых служили кольца.

0: Одним из первых в науке о фольклоре Александр Николаевич Афанасьев рассказал о процессе передачи традиций в народной культуре.
1: Действительным поэтом был народ. Он творил язык и мифы и таким образом давал все нужное для художественного произведения и форму, и содержание. В каждом названии уже запечатлевался поэтический образ, и в каждом мифе высказывалась поэтическая мысль. Отдельные лица являлись только пересказчиками или певцами того, что создано народом. Одаренные от природы способностью хорошо рассказывать или петь, они передавали в своих повестях и песнях давно всем известное и знакомое.

0: Как хотелось бы, чтобы знание корневых основ национальной культуры было доступно всем, чтобы настольными книгами в каждой семье стали собрания былин, сказок, песен, книги по истории, этнографии, фольклору. Это тем более важно в наше время, потому что любовь к культурным традициям своего народа, к родной земле, рождает патриотизм. Она рождает также, и это естественно, глубокое уважение к традициям других народов. Изучение работ классиков отечественной науки о народном творчестве, знакомство с самой песенной культурой – вот путь, по которому должно пройти каждое поколение, ибо народное искусство формирует душу человека. Афанасьев пишет.
1: Слово «человеческое», по мнению наших предков, наделено было властительную, чародейную и творческую силою. И предки были правы, признавая за ним такое могущество, хотя и не понимали, в чем именно проявляется эта сила. Слово, конечно, не может заставить светить солнце или падать дождь, как верили язычники. Но если не внешнюю природою, зато оно овладело внутренним миром человека и там заявило свое чарующее влияние.

Надо сказать, что я в войну матери своей, какие бы ни были условия, я ей каждую неделю писал письма. У меня вот такая пачка писем. Значит, я каждую неделю, хоть в разведке, хоть раненый, я очень любил мать свою и считал, что она не может не знать, где сын. Хотя она две похоронки за войну получила от меня. Мы так ранили где-то в разведке, вытащили в другую часть. Эти говорят, да мы видели, как там рвануло, его уже и нет. Вот тебе и похоронка. И я ей написал, мама, вот я здесь недалеко, в Торжке, если можешь, приезжай там, я жив-здоров, только руки там у меня, ну, заживают, все. А я же ранен в обе руки. У меня вот так гипс был, гипс второй, я как рак с клешнями. И в Торжке, в госпитале, мне попалась ведущая врачиха, зубная врачиха. Видно, привыкла зубы дергать. Ну, и там я слышу разговор. Надо ампутировать. Мы тут ничего не сделаем. Тут так сложно. Это что мы, значит, пока не загниет, тогда, может, гангрена начнется. А мужик говорит, да вы что, парню 17 лет, вообще рука-то вроде пока живая, вы не можем, давайте куда-нибудь его направим. И отправили меня в Москву, и я попал. Тогда был госпиталь 5004 в Яузской больнице. И вот это мне спасло руку, а то бы они мне ее оторвали, как зуб. Там сестрички меня кормили с ложечки, кормили хорошо тогда, рисовую кашу. И там врач, фамилия Маршак, она жилочка к жилочке все это мне заделала. И видите, вот она, рука немножко кривовата, но я вам хочу сказать, что еще до сих пор, хоть мне 70, а сила и в кисти, и в этом есть. Я уже после войны был мастером спорта. Ну вот меня тут вылечили и отправили в Смоленск. Операции «Багратион» не было, но все время шли бои за улучшение позиций. То немцы нас теснили, то мы немцев. Огромные потери были. И я был ранен. Вот тут уже, значит, этот самый голеностоп и бедро. Там, если сейчас взяли рукой, тут как будто плугом пахано. И сейчас до сих пор 6 осколков не вынуты. А так как ранение было очень тяжелое, и много осколков надо было тянуть, так их до конца и не вытянули, то опять меня отправили в Москву, и я попал опять в этот госпиталь. А не прошло еще и месяц с небольшим, или месяц, как я там лежал. Я иду по двору, значит, по храмовую. Идет старшая сестра. А я там очень лихо себя вел. Там это Яузская больница, обрыв, и к набережной Яузы. Обычно я там прятал штаны. И ближе к вечеру через этот забор, я же все-таки москвич был, ехал домой. И старшая сестра все время пыталась у меня эти брюки изъять. Мы с ней вели борьбу. Она меня очень хорошо знала. Говорит, а, Володя, у тебя еще раны открылись? Я вот как сейчас помню, посреди двора я говорю, нет, меня уже снова ранило.

0: Вы слушали записи джаз-оркестра Белорусской ССР под управлением Эдди Рознера. Солисты Павел Гофман, Луи Маркович, Юрий Благов и Георгий Абрамов.
1: Россия! В слове том не только славы хранителей великие года, в нем строгая приподнятость державы и теплота родимого гнезда. И что ты вспомнишь, повторив то слово? Адмиралтейство и гранит реки, или накануне утра рокового стыдливый жар девической щеки? Но в каждом холмике и в каждой елке черты того же милого лица, и в смехе простодушной комсомолки, и в тихом скрипе ветхого крыльца.

0: Джито, дорогой.
1: Да-да, я слушаю, Батон Вианор.
0: Сейчас к тебе придет Темураджба. Выслушай его внимательно, ради бога. Если спросит меня, скажи, что я в Тбилиси. Чудной старик. Заладил, что хочет усыновить ребенка. Какое в его возрасте усыновление, ему давно за 90. Я заведующую детдомом взгрею как следует. Без нашего ведома и разрешения отдала ему ребенка. Уже месяц у него в доме живет. Понял?
1: Да, конечно.
0: Положение нелегкое. Ты должен убедить его вернуть мальца. Ты верно знаешь Клементи Аджба из спорткомитета?
1: Да-да-да.
0: Вчера был у меня, это его сын. Чуть не плакал, пожилой мужчина. Помогите, говорит, как-нибудь. Опозорил нас отец. Как такое пережить? Словом, ты человек новый, тебя он скорее послушается. А меня нет. Запомни, вызвали в Тбилиси.
1: Батон Авианор, а может...
2: Не стал ждать ответа. Ну ладно, ладно, ничего, ничего.
1: А что, собственно, я мог ответить? Слушаюсь? Или будет сделано?
2: А вообще-то в этой ситуации есть что-то нехорошее и унизительное. Ты заранее знаешь не только, с чем к тебе идет человек, а также что-то должен ответить ему. Ну ладно, ладно, ты в горсовете новичок, так ведь? Новичок. 2 месяца не срок, а председатель уже кресло под собой согрел. Конечно, я неопытный. Нет, ну а с другой стороны, у молодого тоже ведь есть мнение свое, должно быть, а?
1: Сам думает за меня. Ну, вчера на заседании исполкома сослался на меня, дескать, он меня поддерживает. Это не первый раз. Немного повременю, а потом, пожалуй, придется объясниться. Я – это я, а он – это он. Входите. Прошу вас, войдите.
3: Здравствуйте.
1: Добро пожаловать.
3: Я Темураджба. Хотел председателя повидать.
1: Видите ли, председатель сейчас в Тбилиси. Я его заместитель. Чем могу быть полезен?
2: Замечаю, как старик сердито взглянул на меня из-под кустистых бровей. Не доверяет. Высокий, с седой бородой, усы пожелтели от табака. Широкая блуза подпоясана серебряным наборным ремешком. Брюки галифе. На ногах самодельные кожаные чувяки. Стоит на зависть прямо и смотрит недоверчиво.
1: Садитесь, Батон Атамур. Я замечаю председателя. Моя фамилия Ахуба.
2: Старик долго развязывает башлык, снимает его. Проводит рукой по спутанным густым седым волосам. Тщательно складывает башлык и, положив его на колени, садится.
3: Я за метрикой для ребенка.
2: Какого ребенка? Противно. Прикидываюсь, будто ничего не знаю.
3: Моего сына Таифа Аджба. Ему 2 года.
2: Так. Ну а почему вы до сих пор не получили свидетельство о рождении?
3: Почему? В следующий раз скажу председателю.
2: Председатель задаст вам тот же вопрос. Батон Атамур. Да садитесь, пожалуйста, садитесь.
3: Нет свидетельства, потому что я только недавно усыновил его.
2: Да? Где усыновили? От кого?
3: Словом, в Эмухваревском лесу, в бывшем дворце князей Эмухвари, где беспризорных детишек воспитывают. Не знаю, как теперь эти эмухваревские места называют. Оттуда забрал. В прошлую субботу унес вроде как утенка в кармане. Но мальчишка хороший. На крепких ножках стоит.
2: Батон Атамур, а члены вашей семьи согласны на усыновление?
3: Супруга моя 16 лет как приставилась. Одинокий я.
2: А дети у вас есть?
3: Есть. Но все в Сухум сбежали. Считайте, что нету детей. Один я.
2: Извините, но мы должны обговорить этот вопрос с вашими детьми. Должны получить их согласие.
3: Ха! Зачем их спрашивать? Пока еще я глава семьи.
2: Дай вам Бог долгой жизни, но тут дело касается наследства.
3: А пока умирать не собираюсь, сынок. А когда по воле Аллаха отправлюсь на тот свет, все оставлю своему младшему сыну, Таифу Аджба.
2: Сколько вам лет?
3: Это не имеет значения. С мотыгой еще хорошо управляюсь и поясницу не ломит.
2: Хочу вам сказать, Батона Тимур, при усыновлении имеет значение возраст родителей. Ну, правда, исполком порой делает исключение, но только для тех, у кого нет своих детей и некому подать стакан воды. А у вас, слава богу, есть дети, наверное, внуки. Может быть, дети рассердили вас чем-нибудь? Батона Тимур, сколько у вас детей? Чувствую, не понравился вопрос. Слишком быстро пошел я на сближение.
3: Я пришел сюда не жаловаться. Детей у меня 5 и 11 внуков. Но мои дети – это моя забота. Дадите метрику или нет?
2: Свидетельство о рождении может быть выдано только по решению исполкома. Но я сомневаюсь.
3: В чем? В чем вы сомневаетесь?
2: Что исполком удовлетворит вашу просьбу. Во-первых, вы, извините, в преклонном возрасте. А во-вторых, ваши законные дети…
3: Послушай, сударь. Когда нужно вам, мой возраст – большое достоинство. А когда нужно мне – большой недостаток. А ты пойди и расспроси, что за человек Таймур Аджба. Сейчас я к вам пришел только для того, чтобы Таиф Аджба без документа, без бумажки не остался. Без метрики его в школу не примут. А вообще-то ваше постановление мне ни к чему. Я сам принял свое постановление и своей печатью пристукнул.
2: Но так нельзя. Если исполком вас не поддержит, ребенка отберут.
3: Вы все можете. Но учтите, что Таймуру Аджба еще достанет сил нажать на курок.
2: Ох, ну зачем так далеко заходить? Однако упрямо, видать, старик. Что же делать? К какому прибегнуть способу? Ну и задачку подкинул мне председатель. Видно, знал, с кем имел дело. Нашел козла отпущения. А старик разволновался, но не уходит. Быстрым движением пальцев выхватил из кармана трубку. О, кисетта. Давно я не видел этих старинных атласных кисетов, вышитых бисером. Старик молча набил трубку, тщательно утрамбовал табак большим пальцем. Теперь, небось, достанет огниво. Нет. Потянулся к коробке спичек на столе. Запахло душистым табаком. Сидим и молча смотрим друг на друга.
3: Как тебя зовут?
2: Джато.
3: Сынок Джато, у тебя есть время немного меня послушать?
2: Говорите. Некоторое время он смотрел на меня. Потом, видно передумав, встал и перебросил башлык через плечо.
3: А с тобой не стоит, не поймешь ты меня. Когда председатель вернется?
2: Его слова задели меня заживое. Я вспыхнул, но сдержался. Ну что, Батона Тимур, ну зачем уходить? Садитесь. Сядем и поговорим по душам. Все мы люди, и разве нельзя понять друг друга? Ну, поделитесь, что вас беспокоит?
3: Сыновья мне изменили.
2: Как изменили? Почему?
3: У тебя есть время?
2: Ну, конечно, есть.
3: Но тут в двух словах не расскажешь.
2: Ну, говорите. Есть время, рассказывайте.
3: Ну, тогда я по порядку все, чтобы было понятно. Наш род испокон веку скотоводством занимался. Жили мы далеко за Джгерди, в горах. Как вчера помню, хоть тому уже лет 80. Множество коз в отцовском стаде, белых, пестрых, но больше рыжих, с бородками. Шутники их ачбовскими коровами называли. Были у нас и коровы. Мне было лет 10, когда мы снялись и переселились в долину. Так и стоит перед глазами, как гоним по узкому ущелью наше стадо. Блеют козы, мычат коровы прямо на шествии. Да, да, да. Женщины верхом на лошадях осторожно едут по тропинке. Я иду рядом с отцом, пощелкивая кнутом. Отец говаривал, настоящий был мужчина, дай бог ему благодати на том свете. Таиф Ачба его звали. На всю Абхазию славился гостеприимством и вкусным сыром. Отец говаривал, что когда-то наш дед перебрался с высокогорных пастбищ пониже, а теперь мы еще ниже спустимся, и будешь ты уже не горец, а житель долины. Я тогда не знал, почему мы переселяемся, и не очень интересовался. Мне даже нравилось, что теперь станем жить на новом месте. Спустились в долину. Тогда в Джгерди стояло всего несколько домов. Мы подобрали себе место в дубнике на ровном сухом месте. Ночь провели под открытым небом. На следующий день позвали людей на подмогу. И к вечеру у нас уже стояла крытая тесом пацха. Год прожил отец с нами в той пацхе, а на следующее лето оставил нас в долине, а сам опять погнал стадо в горы. Спускался иногда оттуда, накрывал меня с головой своей буркой, пропахшей дождем и потом, и приговаривал: «И когда эта бурка станет тебе в пору?» Привозил на лошадях сыр, и отправлялись мы на Ачамчирский базар. Там я ему подсоблял. Мне уже жениться приспела пора, когда однажды привезли отца с гор на арбе под его буркой. Абраги его убили. Это все старые дела. Тогда еще, считай, и революции никакой не было. Да. Похоронили мы отца, и на следующий же день ушел я в горы пасти отцовское стадо. Впору стала мне его пастушеская бурка. В 23 года я женился. А что уж теперь вспоминать, но все-таки скажу, коли к слову пришлось. Как раз перед призывом в армию приглянулась мне дочь Коча Кецба. Не прошло и недели, как мой молочный брат Раул Кецба похитил девчонку и привез ко мне в горы. Раньше так было принято. Когда пришла ей пора рожать, отправил я ее в долину. И в ту самую ночь напали на меня абраги. Встретил я их, что надо, одного убил, а другой раненый едва ноги унес. А с тех пор абраги ко мне ближе, чем на ружейный выстрел не подходили. Жил я пастушеской жизнью. Летом вся семья со мной, зимой я один со стадом. Потом настали новые времена. Дети пошли в школу. Я себя не щадил, работал, чтобы стадо мое было больше и лучше, чем у других. Если кто поднимался ко мне в горы козу купить, я не жадничал. Еще одну козу на угощение закалывал. А коли человек мне по душе приходился, то и козленка в придачу дарил. Всякое за эти годы случалось. Но пастушеская жизнь шла своим чередом. Потом началась война. Ну, я по возрасту остался. У меня было 9 сыновей. 4 из них призывного возраста. Ушли мои парни на фронт. И все 4 погибли. А 5 младших остались. После войны перемог я все. И постепенно окреп, распрямил плечи. Опять стадо ачбовское размножил и откормил. Опять стал наведываться на Чемчирский базар с отборным сыром и крепкими бычками. Потом явились ко мне ребята из сельсовета. Мы, говорят, тебя уважаем, Тимур Ачба. Но вышло такое постановление, что нельзя держать больше 1 коровы и 3 коз. На прошлину возводить не стану, скотину у меня не отняли, но велели за 2 недели исполнить постановление. Ах, погнал я стадо в долину, частью продал дешевле грибов. Все продавали, и скот очень упал в цене. Частью раздарил и остался при 1 коровенке.
2: Остались в долине? В горы не вернулись?
3: Ах, с тех пор я в горы больше не возвращался. Да и зачем? Не стало ачбовского стада, сгинуло, и такого пастуха Тимур Ачба тоже не стало. Сейчас вроде перестали нас по рукам вязать, и затеплилась опять в моей душе махонькая надежда. Я человек старой закалки, крепкий, и чем черт не шутит, может, воспряну еще разок. Может, встану на ноги и еще раз поднимусь в горы с рыжими коровами ачбовского стада. Но тут померла моя старуха. Эх, что и говорить, когда человеку столько лет, у него или жена помрет, или сам с письмецом к предкам отправится. Это все я рассказал, чтоб ты знал. Немало горя и напасти я за свою жизнь повидал. Но так худо, как сейчас, мне еще не было.
2: Ну почему худо, Батона Тимур? У вас дети, внуки.
3: Вот в том и беда. Я уже тебе говорил, что сыновья мне изменили. Остался я один-одинешенек. Один я и раньше не раз бывал, и против медведя, и против абрагов, но теперь я уже не тот Тимур Ачба. 5 сыновей у меня, и все 5 в город сбежали, все отвернулись от мотыги и от бурки. Я говорю, вы мне хоть 1 внука оставьте за хозяйством и домом доглядывать, а они слышать не хотят. Расползлись по сухому и Чамчиру. Иногда по воскресеньям нагряну с друзьями, вытащат из машины купленное на рынке мясо, разожгут в пацхе очаг. Меня в черкеску вырядят и сажают у стола. Наш столетний отец, наш уважаемый патриарх, глава семьи, похваляются перед гостями. А я сижу важный и как артист играю роль престарелого счастливого отца и деда. Но кому это нужно? Вечером они уезжают, и я остаюсь со своими заботами. Страх меня одолевает. Не того боюсь, что помру, все мы смертны, все там будем. А меня пугает, что рано или поздно не закричит петух на моем дворе, не потянется дымок из моего камина. Человек не каштан, чтобы сбросить кожуру и самому целым и гладким остаться. Так уж устроено на этом свете, что сердце устает раньше тела. Опустевшее сердце опять за работу не примется. А мне как раз сердце-то и опустошает моя забота. Его и гложет тоска кручина.
2: Ну, а что говорят сыновья?
3: Ай, на словах все они хорошие ребята. В грудь себя колотят, когда клянутся в сыновней любви и восклицают зычно. Но дело-то не видно. Слышал, не дай погаснуть своему очагу, не дай, чтобы крыльцо твоего дома травой заросло.
2: Да-да-да, слышал.
3: И не один я такой. Ты поинтересуйся, вникни. На что нам красивые здания и школы, если ту школу детишкам не наполнить? Мало детей. На что погост, если туда наших усопших не снесешь? Ах, не очень-то я надеюсь, что с моей могилы кто-то хоть раз траву скосит. И это говорю я, сынок, я, Темурачба, одинокий отец 9 сыновей.
2: Да-да, вы правильно говорите.
3: Селу нужен работник, нужен хозяин. В пустой пацхе крысы хороводы водят. Знал про такое?
2: Нет, не знал. Но теперь буду знать.
3: Вот, не раз мы плясали под расстроенной чонгури, но все равно надо идти своей дорогой, со своей ношей на спине. Что скажут потомки через 100 лет? А? Скажут, что их предки обиделись на кого-то и отвернулись от села. Что это за крестьянин, который не взлюбил мотыгу и пастушеский посох? Сейчас столько народу по свету бродит. Не сидится людям дома. Увидят покинутые земли и займут. И никакой сладкой свирелью и речами, собраниями их оттуда потом не выманишь. Ты меня понимаешь?
2: Понимаю. Понимаю, Батона Тимур. Хорошо понимаю.
3: Вот 25-го воскресенья был у нас большой кутеж. К моему Клименте приехали в гости из Узбекистана. Собрались и другие сыновья. Накрыли большой стол. Детишки разбежались по двору, полезли на деревья. Весь день пели и плясали в нашем доме. Я ожил, приободрился. А что потом? К вечеру каждый отыскал свои жигули. Невестки те даже не подумали посуду со столов убрать. Ай, прощаться они мастера. Ну, крепись, отец, будь осторожней, не простудись, отец. Я улыбаюсь, киваю, гостям ручки пожимаю и всем желаю абхазского долголетия. Захлопнули калитку, укатили. А я вошел в дом, с минуту постоял перед зеркалом, смотрел, каков я в черкеске, и ты знаешь, вдруг стало мне стыдно. Нет, не стыдно, а жалко мне себя стало, жалко и противно. Чего кривляешься, спрашивается? Поговорками сыплешь, мудрость народную выказываешь, тосты длинные говоришь, когда тебе впору волком выть, рычать, как зверю в капкане. Значит, это теперь твое дело, шут гороховый, сказал я себе. Снял черкеску и сапоги, бросил в камин, полил керосином и запалил. В одном из подним вышел во двор. Убрал со стола и долго, как лунатик, бродил по двору. Всю ночь моросил дождь, мне не спалось. Была минута, когда я совсем было решил поджечь дом и все хозяйственные постройки, уйти в горы и затеряться там, чтобы никто моего следа не отыскал. Но потом и это показалось мне недостойным мужчины. На рассвете вышел я со двора, на ходулях одолел раскисшие двери детского дома, объяснил директору, какое у меня дело, сказал, что решил усыновить мальчика, иначе нет мне спасения, могу и бед натворить. Понятливой оказалась, дай бог ей счастье. Привела двухлетнего мальчишку, как звездочка, ясненького. Назвал я его именем моего отца Таиф Ачба. Выращу, настоящим человеком будет. Мне соседская девчушка помогает, заходит иногда. Да мне ее помощи ни к чему. На своем веку много я детей выкормил. И один управлюсь. Он у меня козье молоко пьет. От козьего молока кости крепнут. Вот я и успокоился, словно камень с души свалился. Клементий-старший мой что-то ворчит, а остальные сыновья очень хорошо поняли маленького Таифа Ачба. Будет жить со мной Таиф Ачба, кончит школу, потом к делу его приставлю. Если сгодится парень, в деревне работу подыщу. Все сделаю, чтобы он по следам старших братьев не пошел. Женю пораньше.
1: А что потом?
3: А что потом? Потом, наверное, и меня не станет. Вот такое мое дело, Батона Джото. Говоришь, не утвердят мне ребенка. Но кто проголосует против? Кому совесть позволит на мою надежду руку поднять? Это правда, что на слабую лошадь больше мух садится, но не настолько еще ослаб ты, Мурачба, чтобы не достучаться до правды.
2: Он не спеша погасшую трубку вытряхнул в пепельницу, новую не стал набивать, продул трубку и убрал в карман. Батона Тимура, заявление у вас написано?
3: Да, канцелярии велели оставить, если не потеряют. Так как с моим делом?
2: Он взглянул на меня настороженно, с опаской. Вы сейчас можете идти, а в пятницу, если не трудно, зайдите еще раз, Батона Тимура. Даже если меня снимут из-за дела Таифа Ачба, я решу его в вашу пользу.
3: А председатель?
2: Председателю я все объясню. Об этом не беспокойтесь. У дверей он резко обернулся, заглянул мне в глаза, потом прижал к груди и поцеловал в плечо.
3: А ты... настоящий мужчина.

Фадеева. Личное знакомство. Все буквы мы знали до школы отлично. Но в школе мы с ними знакомимся лично. Нам букву покажут, а мы представляем, что мы эту букву ни капли не знаем. И вот увидали ее в первый раз, а буква глядит с удивлением на нас.

итоговую передачу из цикла «Лира зарубежья». Она называется «Мы жили тогда на планете другой». Передачу ведет автор-литературовед Евгений Витковский.

Из комнаты в сени свеча переходит и гаснет, плывет отпечаток в глазах, пока очертаний своих не находит беззвездная ночь в темно-синих ветвях. Пора, мы уходим, еще молодые, со списком еще не приснившихся снов, с последним, чуть зримым сиянием России на фосфорных рифмах последних стихов. А мы ведь, поди, вдохновение знали, нам жить бы казалось и книгам расти, но музы безродные нас доконали, и ныне пора нам из мира уйти. И не потому, что боимся обидеть своей свободою добрых людей, нам просто пора, да и лучше не видеть всего, что сокрыто от прочих очей, не видеть всей муки и прелести мира, окна в отдаленье поймавшего луч, лунатиков смирных в солдатских мундирах, высокого неба, внимательных туч, красы укоризны, детей малолетних, играющих в прятки вокруг и внутри уборной кружащейся в сумерках летних, красы укоризны вечерней зари, всего, что томит, обвивается, ранит, рыданье рекламы на том берегу, текучих ее изумрудов в тумане, всего, что сказать я уже не могу. Сейчас переходим с порога мирского в ту область, как хочешь ее назови, пустыня ли, смерть, отрешенье от слова, или, может быть, проще, молчанье любви, молчанье далекой дороги тележной, где в пене цветов колея не видна, молчанье отчизны, любви безнадежной, молчанье зорницы, молчанье зерна. Вот этим знаменитым стихотворением Владимира Набокова, написанным в 1939 году в Париже, мне и хотелось бы начать последнюю 24-ю передачу цикла «Лира зарубежья». Почему последнюю? Конечно, никакого желания прощаться со слушателями нет ни у меня, ни у поэтов, помогавших мне своими стихами в этом длинном цикле. Просто антология «Мы жили тогда на планете другой» уже вышла. Подписчики

0: Кутузов, Арсений Несмелов и Иван Елагин. А в случае с Елагиным у нас был его голос, и стихи читал не я, а он сам. Валерий Перелешин, Юрий Мандельштам, Марианна Колосова, Владимир Корвин-Петровский, Юрий Одарченко, Вячеслав Лебедев. Печальная передача, посвященная 25-летию со дня входа советских танков в Прагу, где и умер Вячеслав Лебедев, не перенеся этой оккупации. Игорь Чиннов, чье 85-летие мы отпраздновали передачей, посвященной ему. Дмитрий Клиновский, Владимир Дукельский, Василий Сумбатов, Борис Божнев и, наконец, Александр Перфильев. Личность легендарная, автор знаменитого «Эти черные глаза». За эти годы накопилось много находок. Может быть, с некоторыми из них мы сегодня вас и познакомим. В частности, ни разу не прозвучало в наших передачах имя замечательного поэта-художника Сергея Романовича Бонгарта, близкого друга еще по киевским временам Ивана Елагина и его же друга по американским временам. Поэт это был прелестный. Он так и не выпустил в своей книге стихотворений. Она должна была называться «Перекати поле». Поэт умер, и заинтересованных, как говорится, не осталось. Но вот в наших руках оказалось стихотворение «На смерть Сергея Бонгарта», написанное Иваном Елагиным. Послушайте его.
1: Ну вот, погостил и ушел во свояси, за друга в пути мой сегодняшний тост. Он с нашей планеты уходит по трассе поэтов, художников, ангелов, звезд. Я знаю, ему и сейчас не до смерти. Я знаю, что смотрит он пристально вниз, туда, где остался стоять на мольберте последний набросок, прощальный эскиз. Сережа, мы в Киеве, в темной квартире. Когда-то с тобою мы встретились здесь, на старой газете картошка в мундире, а в кружках какая-то горькая смесь, и всюду подрамники, кисти, окурки. И прямо с мольберта глядит с полотна парнишка в распахнутой лихо тужурке, склоненный в тоске над стаканом вина. Так вот в чем искусство, могучее чудо. С такой тоской глядит паренек, таким одиночеством дует оттуда, что глянешь, и ты уж не так одинок. Мы выросли в годы таких потрясений, что целые страны сметали с пути, а ты нам оставил букеты сирени, которым цвести и цвести и цвести. Еще и сегодня убийственно густо от взрывов стоит над планетою дым. И все-таки в доме просторном искусства есть место стихам и картинам твоим. И ты не забудешь на темной дороге, как русские сосны качают верхи, как русские мальчики спорят о Боге, рисуют пейзажи, слагают стихи.
0: Ну а вот и сам Сергей Бонгарт. Он читал, конечно, не так замечательно, как Иван Венедиктович Елагин. Бонгарт однажды провел целый вечер своих стихов, и вот эта часовая пленка попала ко мне в руки. Родился он в Киеве в 18 году, попал в эмиграцию в 40-е, в Америке стал одним из очень дорогих и знаменитых художников, а умер в 85 году в Лос-Анджелесе, читает Сергей Бонгарт.
2: Как будто бы из ниоткуда рождается удачный стих. В нем дышит истинное чудо повыше замыслов моих. Пусть он вначале заутюжен, и стропы не гудят, как медь, но вдруг созвездие жемчужин. Я слишком нищ, чтобы их иметь.

0: твоим глазам еще не веря, впивая жадно в тросик вязь, инстинктом острым, как у зверя, я ощущаю с небом связь. Как из невидимого сплава протянут в космос зыбкий мост, чтоб дать поэтам это право порой дотронуться до звезд.
1: Вот это из находок, нечаянных находок, когда в 84-м году в Москве умер поэт Алексей Владимирович Эйснер, оказалось, что существуют километры его воспоминаний о войне в Испании, о Марине Цветаевой. А вот его голос, читающего стихи, ведь он был одним из главных поэтов сперва пражской эмиграции в конце 20-х годов, а потом сверкнул яркой кометой на небосклоне парижской поэзии в начале 30-х, читает Алексей Эйснер.
2: Вольнолюбивые крестьяне еще стреляют в спину с крыш, когда в предутреннем тумане перед разъездом стал Париж. Когда ж туман поднялся выше, сквозь шорох шин и вой гудков, Париж тревоженно услышал однообразный цок подков. Живут моторы в небе ярком, в пустых квартирах стынет суп, и вот под триумфальной аркой раздался медный грохот труб. С балконов жадно дети смотрят, в церквах трещат кубы свечей, все громче марши справа по три прошла команда трубачей, и крик взорвал толпу густую, и покачнулся старый мир. Проехал шашкой салютуя седой и грозный командир. Плывут багровые знамена, грохочут бубны, кони ржут, летят цветы и эскадроны, за эскадронами идут. Они и в зноне в непогоду, телами засыпая рвы, несли железную свободу из белокаменной Москвы.
1: Голоса поэтов – это великое чудо, хотя и не всегда поэты хорошо читали стихи. Одной из самых удачных наших передач была, наверное, вторая, посвященная творчеству Анны Пресмановой, одной из лучших русских поэтесс 20 века вообще. Потом мне удалось передать в Париж фонограмму нашей передачи, и в ответ из Парижа я получил пленку с записью голоса Анны Пресмановой.
3: Есть книги с желтыми листами и с поменявшим переплетом. Они заложены местами, давно засохшими цветами, поднявшимися над болотом. Гербарий просто называет цветок лазурный незабудкой. Его пастушка добывает. Загадки русской им бывает солдат, когда он не забудка. Спокойно книжные страницы на прочных полках вдоль простенка. Цветы в них сделаны, как лица подростков, тающих в больницах, почти нездешнего оттенка. Такие книги знает каждый. Умершие в них дышат души. Не обернется слива грушей, но станет незабудкой каждый цветок, который в них засушен. Стал невесом цветок бесплотный, с просвечивающим скелетом. Не трогайте ладонью плотной след молодости мимолетной, цветущей лишь весной и летом. Цветы сухие, как лучины, счастливее ли других, ронявших цвет от естественной причины и на сырой земле принявших венец стремительной кончины.
1: Пленка дозвучала, я перевернул кассету, и неожиданно зазвучал с пленки голос мужа Анны Пресмановой, замечательного русского поэта Александра Генгера.
4: Три страсти есть, которыми от века уничтожается сон человека. Вот Богом проклятые имена, вот женщины, плеск, кар и пар вина. Спасайтесь, вышибайте клином клин, и бейте дух в противоборский клин. Брось женщину, подумай о вино, осуществи забвение вино. А ты, вино, осенний стужи друг, минутное забвение горьких мук. Отступишь перед женскими плечами, отступишь перед женскими ночами. Так с любострастием борется вино, тем чашам равновесие суждено.
1: Большую роль в наших передачах сыграла, конечно, география. Много передач было посвящено парижским поэтам, поэтам русского Китая. Меньше, но тоже важно было рассказать о русской поэзии Германии, Чехии, Сербии, Италии, Южной Америки, Австралии. Уже не говорю о Северной Америке, потому что центр русской культурной жизни и центр русской литературы в эмиграции после Второй мировой войны переместился из Европы за океан. У нас были и восточные американцы из Нью-Йорка, Филадельфии, и западные из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Вот разве что долг у нас остался небольшой, это русская Финляндия, что ближе всего о том и забываешь. А тем не менее, ведь в Финляндии было несколько замечательных поэтов, писавших по-русски. Иван Савин, Карл Гершельман, Вера Булич. Вот одно стихотворение Ивана Савина, поэта которого высочайшим образом ценил Иван Алексеевич Бунин. Поэт рано умер. Хочу предупредить, что это стихи 20-х годов, когда на возвращение на родину стихами у поэтов, если и была надежда, то очень и очень призрачная. У последней черты Ивану Бунину. По дюнам бродит день сутулый, ныряя в золото песка. Едва шуршат морские гулы, едва звенит сестра река, граница. И чем ближе к устью, к береговому янтарю, тем с большей нежностью и грустью России здравствуй, говорю. Там, за рекой, все те же дюны, такой же бор к волнам сбежал, все те же древние перуны выходят мниться из-за скал, но жизнь иная в травах бьется, и тишина еще слышней, и на кронштадтский купол льется огромный дождь иных лучей, черкнув крылом по глади водной, в Россию чайка уплыла, и я крещу рукой безродной пропавший след ее крыла. Музыка, которая сегодня звучит, это тоже часть русской зарубежной поэзии. Поэт Владимир Дукевский куда шире известен, как американский композитор Вернон Дьюк. Его сотни песенок и более серьезных музыкальных произведений и по сей день на слуху и у американских слушателей, да и у нас. Мелодия «Апрель в Париже», которая звучит лейтмотивом, это ведь та мелодия, которая дала название первому рассказу знаменитой Урсулы Ле Гуин. Ее рассказ «Апрель в Париже» принес ей мировую известность. Владимир Дукельский, может быть, одна из самых больших находок. И наше будущее, потому что его музыка еще ждет нашего слуха.

Эмиграция – это не только география. В одном и том же Париже существовало до войны 4-5 поэтических школ. Шла временами литературная война. Георгий Иванов и Ходосевич, живя в двух шагах друг от друга, были злейшими врагами, а это были величайшие поэты русской эмиграции. Зинаида Гиппиус и Одарченко просто немыслимы в одном литературном салоне. Даже в Праге были несколько литературных школ, не говоря уже о Харбине, где просто был русский город, и человек до 35-го года, в частности, мог выбрать, какое из поэтических объединений ему ближе. Молодая Чураевка, цех поэтов, кружок памяти великого князя Константина Романова. Их число измерялось десятками. И полной панорамы поэзии русской эмиграции в радиопередачах было дать, конечно, невозможно. В антологии лучше. Что такое «Парижская нота»? Ее основатель Георгий Адамович, его лучший ученик Анатолий Штегер, Лидия Червинская. Сюда примыкает и ныне здравствующий классик русского зарубежья Игорь Чинов, но только первой книгой, потому что все более позднее уводит его все дальше от соблазнов парижской ноты, меланхолии, дождя, барабанящего по стеклу мыслей о смерти, в сторону гротеска, юмора. Поэты-сюрреалисты Борис Божнев, Илья Зданевич, Борис Поплавский, поэты-формисты Владимир Карвин-Петровский, Анна Присманова, Александр Гингер. Сюда же и относится поэзия Владимира Набокова. Поэты круга, который называл себя «Перекресток». Поэты, близкие Владиславу Ходосевичу. Юрий Мандельштам, прежде всего. Поэты, близкие к объединению Кочевья. Это те, кто группировался вокруг Марины Цветаевой. И ведь это всего только пока что один Париж. Что уж говорить об Америке. Америка дала нам столько, что только и остается ей мысленно поклониться. Что объединяет всех поэтов эмиграции, которых сейчас, начиная от Дмитрия Мережковского, 1865 года рождения, и до Олега Ильинского, 1932 года рождения, получил читатель в нашей антологии? Чужбина. Перед нами картина русской поэзии за 70 лет, с 1920 по 1990, и даже с маленьким захлёстом, потому что у некоторых поэтов попали в книгу даже стихи 91 года. Но вот это вне России, без России, после России, и есть их единая нота. Хотя стихи, посвященные собственно России, я старался как составитель из антологии убрать, чтобы книга не была монотонной. Но тот, кто откроет книгу, у того будет ощущение, что рядом с той литературой, которую называли советской, была какая-то третья литература, которую мы грубо называем эмигрантской. Она существовала как некое единое и очень большое целое. За 3 года, которые разместили в себе наши 24 передачи, очень много писем пришло. Максимальную заинтересованность в наших передачах выразило казачество. У нас было 2 передачи, посвященных поэтам-казакам. Донской казак Николай Николаевич Воробьев Багаевский, прекрасный поэт и совсем уж таинственный человек Александр Перфильев. Я честно сознался в радиопередаче о Багаевском, что не претендую на чтение с правильным казацким произношением. Мне пошли письма. Спасибо, что сознался. А собрались мы у себя в станице, да на малый круг, да и приняли тебя в почетные казаки. Ну как откажешься? Отзывались родственники поэтов, иногда ложные родственники. Вот, скажем, были письма от Несмеловых и от Перелешных. Приходилось грустно отвечать, что это не настоящие фамилии, а псевдонимы у поэтов. Иной раз просили сделать передачу о ком-то. Приходится попросить прощения. Потому что не хватило времени ни на казачьего поэта Николая Келина, ни на погибшую в гитлеровском концлагере матерь Марию, монахиню Кузьмину Караваеву. Хотя о некоторых, как скажем, о Набокове или о Ходосевиче, по определению не могло быть передачи. Мы не делали передач о знаменитых. Мы делали знаменитыми или хотя бы известными неизвестных. Задача антологии «Мы жили тогда на планете другой» не сводится к тому, чтобы представить лучших поэтов в лучших образцах, а максимально, возможно, широкий круг
достойных поэтов русского зарубежья в лучших образцах их творчества. Тоже и по радио. Я хочу поблагодарить всех, кто писал письма на радио, всех, кто звонил сюда, за то, что почти каждый звонок начинался словами: «Вы меня простите, я об этом ничего раньше не знал, вариант не знала, но это так интересно». Благодарен тем, кто просто слушал. Потому что достаточно, что вы ее послушали и унесли с собой в памяти и в сердце крупицу русской поэзии, крупицу человеческой души, которую далеко на чужбине оставили русские поэты в своих стихах. В процессе работы над антологией некоторые стихотворения возникли из ничего. Скажем, было найдено стихотворение Набокова 22-го года, опубликованное в крохотной газете «Галлиполи». Это стихотворение было неизвестно даже специалистам по Набокову. Я им закончу нашу сегодняшнюю передачу. Пусть оно и прозвучит последней нотой в нашем цикле. Итак, Владимир Набоков. «Русскому ветру». Что же ты рыщешь, о ветер шатучий? Дуй на пожары и стоны взноси, вспенивай воды и скручивай тучи. Что же ты ищешь на голой Руси? Ухая глухо, ответил мне ветер, ух, и устал же я в этом краю. В лунном дыму и на мутном рассвете рьяно ищу я усладу свою. Знамя ищу я, бывало по стягу, снизу взовьюсь, как по гулкой струне, и на знакомые полосы лягу, в краске вольюсь и плеснусь в вышине. Ветер родимый, о ветер могучий, верь, не печалься, кончается сон, снова наполнишь звучнее и круче благословенные волны знамен.

0: Вы слушали заключительную передачу цикла «Лира зарубежья». Она называлась «Мы жили тогда на планете другой». Цикл подготовлен главной редакцией художественных программ «ЛИК». Редактор Наталья Невраева, звукооператор Игорь Макаров, вел передачу ее автор, литературовед Евгений Витковский. Пишите нам по адресу Москва, 113-326, радио Останкино.
1: Золотой кошель Маличи!
2: Слушайте сказания о маленькой Маличи!
1: Страницы Навского эпоса!
3: Слушайте, слушайте, слушайте!

Случилось давным-давно, когда кабардинскую землю населяло сказочное племя нартов. Нартские богатыри сражались с одноглазыми великанами, сеяли пшеницу и просо на равнине, охотились на диких зверей и пасли стада на высокогорных пастбищах. Нартские богатыри играли в удалые игры. В честь солнца и весны они плясали танец Удж у подножия священной горы Счастья. Мы с вами называем ее Эльбрус. Нарты пили белое сано, чудесный напиток, полный сладости и крепости, окрыляющий разум и умножающий отвагу. Нарты были смелые и мужественны в бою, непобедимы в конных состязаниях. Они брали себе в жены красивых и трудолюбивых девушек. Но среди всех девушек нартского племени блистала умом и красотой маленькая Маличипа.

0: Над Жоко.
1: Маличип!
0: Над Жоко приехал.
1: Маличип! Что за небылицу сплела ты вчера моей старшей сестре Барымбух?
0: Небылицу?
1: Ну да. Ведь ты сказала ей, будто я велел к моему возвращению из похода приготовить сано без винограда.
0: Да, сказала.
1: Где же это видно, чтоб виноградный напиток готовили без винограда? Да я и не наказывал ничего подобного.
0: Твоя сестра обидела меня.
1: Чем же тебя обидела, Барымбух?
0: Мама послала меня к вам попросить немножко соли. А у вас в Кунацкой сидели нартские юноши. Я постеснялась гостей и сказала. Мать прислала меня за тем, что сладкое превращает в горькое, а горькое в сладкое. А сестра твоя, не поняв ничего, рассердилась. Прибери тебя, бог бесенок, при такой хитрости ты, верно, без мужа родишь. Вот я и ушла ни с чем.
1: А для чего же ты загадала ей загадку про сана?
0: Она меня попрекнула, сказав, что я без мужа рожу. Вот мне и хотелось поглядеть, как она приготовит из ничего виноградный напиток. Да, если твоя сестра Брымбух сумеет приготовить сана без винограда, ну, значит, она сказала правду.
1: Ты права, Маличипх, а моя старшая сестра виновата. Дай-ка я перевяжу тебе руку красивой шелковой лентой.
0: Спасибо, спасибо, Наджока.
2: Не знаешь ли ты, маленькая Маличипх, отчего твоя будущая золовка не любит тебя?
0: Барымбух? Барымбух не любит меня от того, что ни один нартский удалец не пожелал взять ее себе в жены.
2: Верно ты говоришь. Но почему же и в самом деле никто не пожелал ее себе в жены?
0: Потому что в ней не хватает того самого, что превращает горькое в сладкое, а сладкое в горькое.
2: Зато уж о тебе этого никак не скажешь. Не потому ли и мать моя тебя не взлюбила, Маличипх?
0: Нет. Просто ей хотелось бы для тебя невесту побогаче.
2: Но ведь мы с тобой рождены в одну и ту же ночь.
0: Это правда.
2: И на наших колыбелях по обычаю нартов вырезали знак обручения.
0: И это верно.
2: Так не будь я у Наджока, сын старого Унаджа, если я женюсь на ком-нибудь, кроме тебя, маленькой Маличипх.
0: Не будь я Маличипх, дочь старой Малеч, если я выйду замуж не за тебя, Унаджока.

подножию горы счастья приближается на коне Нарт-Ашанез со свирелью, наполовину белой, наполовину черной. Он приставляет ее ко рту белым концом.

0: белому концу свирели, а Шамес прильнул устами.
1: Будь мороз железо крепче, со свирелью Ашамеза все равно зиме не сладить. Стужа перед ним отступит.
0: Снег растает, лед растает. Склоны гор зазеленеют, закружатся нарты в уши.
1: Тут же и быка зарежут.
0: До краев наполнят роги виноградным белым

0: пирожок.
1: Взявший меч, надев кольчугу, он отправился далеко.
0: Любо глядеть на маленькую маличик.
2: Она могла бы проплясать по краям чаши, не пролив ни капли.
0: Плясать-то вы все мастерицы. А вот рукодельница маличип искусная и собой хороша на удивление.
1: Откроет лицо среди ночи день, закроет лицо среди дня ночь.
2: Маличип отважных нартов поражает красотою.
3: У нее коса тугая с красно-золотым отливом.
1: У нее коса другая с бело-золотым отливом.
4: У нее глаза чернее черного пера сороки.
5: Ее лицо белее белого пера сороки.
6: Щеки алые, как розы.
7: Брови ласточкины крылья.
8: Речь ее под стать свирели.
0: Пенье рокот соловьины.
6: Меж красавиц нет ей равных.
3: Всем соперницам на зависть первый рог со здравной нарты осушают ей во славу.
7: Песню первую в походе посвящают ей по праву.
1: Вторят горы этой песни, вторят здравицам рассказам.
3: Людям радость и утеха, красота ее и разум.
2: Весть о ней перешагнула через бурные стремнины и лазурные потоки, и глубокие теснины.
0: Нарт, понука, в круг ступай!
9: Ну-ка, кто со мной сравнится?
0: Он похвалит, в круг ступай, что ни слова не былится.
10: Муж пустой, да женщин падка.
9: Ишь, чуяками топочет.
0: Молодецкой ухваткой удивить красавец хочет.
11: Смесь не гордость, а гордость не мужество.
0: А по мне, коли ты хорош, так не хвастай. Тебя и без того заметят.
2: Маличип окинул взглядом, с ней пошел понука в паре. Он заводит речь несмело, под руку пройдя полкруга.
9: Ой, голубка с белой шейкой, ты кому подругой станешь? Ты с проворной чайкой схожа, в чьем дому хозяйкой станешь? Чем тебе не по нраву? Жениха найдешь не лучше. Солнце и весне во славу. Мы с тобой кружимся в утре.
0: Ой, ты удалец, понука, матушке своей отрада. Вылитый отец, понука, мужа мне искать не надо. У меня на колыбели сделали давно зарубку. Нарт, понука, ты другую облюбуй себе головку.
9: Эй, красавица, подумай. Род мой славится между нартом. От души прошу, подумай. Лучше не спеши с отказом.
0: Не люблю путей окольных и мужей самодовольных. Для чего же мне с тобою говорить обиняками? Не к лицу тебе кольчуга, ты не видел поля брани, а к лицу тебе дерюга, твой бешмет из грубой ткани. Ты болтливее старухи, и клянусь моим желанным, мне не нужен толстобрюхий трус в бешмете домотканном.
9: Ты сварливее вороны, ты орех зеленый терпкий, всех пронзила бы со злости шилами с куриной кости. Когти с кошачьей повадкой выпускаешь ты украдкой, не считай себя богиней. Ты под стать игле застрявшей у гусыни в узком горле. И мечтать ты недостойна обо мне, о муже славном. Нарт из нартов, я не хуже молодого у Наджока. А меня ему далеко.
0: Мало проку в старой тыкве, что зовешь ты головою. Волос сравню я с прошлогоднюю травою. Станом ты хребет ослиный превзошел по безобразию. Ряд зубов, торчащих криво, был бы добрый коновязью. Ой, никак тебя, панука, за порог не выгнать палкой. Домосед, ленивец жалкий, для тебя походы мука. Если пастбищем проедешь, рады пастухи потехи. От собак едва спасаешь ты одежду и доспехи. Нарт, панука, ты во враге потерять способен клячу. Если ты лишен отваги, не пеняй на неудачу.
12: Этот муж из худших-худшей, вроде кошки вороватой, огляделся виновато, миг, и нет его на Удже.
11: Худой жених сватается, доброму дорогу указывает.
0: У меня бабушку Арсар добрый жених опередил худого.
2: Да, лучше на Джока Джигита не найти.
0: Рослый, статный.
1: В сражениях отважен.
2: В состязаниях непобедим.

Солнцу и весне во славу. Женихи кружатся тут же, но никто ей не по нраву. Всех невеста молодая отвергает горделиво, удалого у наджока поджидая терпеливо.

0: Маликит.
1: Что?
0: Доченька моя, сбегай в дом старого Унаджа и попроси у его хозяйки немного сыворотки из-под простокваши. У ней этого добра столько, что все равно вылить придется.
1: Хорошо, матушка. Только ведь я знаю, она охотнее выльет вон, чем даст соседям.
0: А, да, это известное дело. Кто любит сладко есть, тот не поделится.
1: Попрошу-ка я у своей свекрови еще каких-нибудь разносолов, а? Тогда она хоть на сыворотку не поскупится.
2: Взяла девушка глиняный горшок и босиком побежала по тропинке. На террасе дома Унаджо сидели мать и сестра Унаджока.
3: Не видишь ли, доченька, кто там приближается к нашему дому?
4: Как не видать? Сама дочь Малечь к нам жалует. И жразиня, недоросток, трусит, как старый мерин.
3: И в самом деле не умеет она ступать чинно, плавно, как подобает девушке, рожденной в стране нартов. Больно смелая походка у этой коротышки.
4: Такая не уступит ни пешему, ни конному.
3: Никак у ней в руках горшок. Уж не хочет ли у нас чего-нибудь попросить взаймы?
4: И почему это беднякам вечно чего-то не хватает? Видала ты когда-нибудь, чтобы человек богатый выпрашивал у другого щепоть соли или луковицу?
3: Эй, Маличипх, до сих пор не научившаяся ходить, как подобает. Твоя походка напоминает поступь старого мерина. Ты зачем ко мне пожаловала?
1: Просила мама. Соли горсть, бычью кость, конины кусок, сыворотки горшок, луку с репкой, приправы, крепкой остатки похлебки и каши, а скрепки.
4: Соли нет ни горсти, нету бычьей кости, лука с репкой нет, приправы крепкой нет, остатки похлебки доели и каша, а скрепки доели.
3: Доели.
1: Ну, тогда дайте мне сыворотки.
3: Если я могу дать тебе то, чего ты просишь, пусть обошьют шелком подол моего платья. Если я могу сказать тебе «возьми», пусть устремятся ко мне 100 чудес. Пусть поднесут мне в золотой чаше, когда я попрошу пить. Пускай положат меня в медный гроб, когда я умру.
1: У одного 10 шуб, а у 10 ни одной. Вот лживая и скупая женщина. Если у тебя есть то, чего я прошу, пусть подол твоего платья обошьют репейником. Если ты можешь сказать мне «возьми», пусть устремится к тебе 100 черных псов. Пусть поднесут тебе воду в решете, когда ты попросишь напиться. Пусть кинут тебя в болото, когда ты умрешь.
3: Подумать только! Эта дерзкая девчонка хочет стать моей невесткой.
4: Что поделаешь, если братец мой Унаджока вбил себе в голову, будто лучше ее на свете нет?
3: Так не бывать этому. Увезу своего сыночка засим быстрых рек, засим высоких гор, засим дремучих лесов. Женю его на богатой невесте, словно и не был он никогда обручен с Маличипх.
4: Послушает ли тебя Унаджока? Согласится ли он уехать от нее засим рек, засим гор, засим дремучих лесов?
3: Правда, сын мой всегда почитал родителей, да только в Маличипх он души не чает.
4: Дай срок. Вернется Унаджока из похода, я расскажу ему, как Пануко отплясывал с его невестой танец Удж. Все слышали, как он навязывался ей в женихи.
3: Уж если сказать правду, Пануко сквозь землю готов был провалиться от ее насмешек.
4: Вот правда-то я как раз и не скажу. Пусть подумает братец, будто они сговорились.
3: Ты у меня, доченька, смышленная.
4: И что только находят они в этой Маличипх. Прав же у нее воловьи ноги.
3: Да.

0: Старый Жагиша сидел у очага и курил трубку, а жена его, Малеч, раскатывала тесто на чуреке.
1: Жагиша, душа моя, что ты думаешь о нашей доченьке?
2: Я думаю, что моя дочь умница.
1: И похорошела же она с той поры, как эта вздорная старуха увезла от нее у Наджока.
2: Стоит ли вспоминать об этом?
1: Такой золотошвеи, как наша Маричипх, за 7000 рек не сыскать. И чувяки шить, мастерица, тот от женихов отбоя нет. Что ты думаешь об этом, Жагиша, душа моя?
2: Я думаю, что у твоей дочери,
1: да,
2: язычок острее меча. Сечет слева направо, рубит справа налево и прямым ударом протыкает. Ведь нет жениха, в котором она не нашла бы какого-нибудь изъяна.
0: В дом вошла маленькая Маличипх, неся кувшин воды.
2: Уж не собираешься ли ты всю жизнь просидеть в отцовском доме, играя в куклы?
1: Но есть ли хоть один джигит, в котором не нашла бы ты изъяна?
3: Разве невесту отнимают у жениха? А у меня есть жених. Он со мной обручен с колыбели.
0: С этими словами маленькая Маличипх уселась прясть. Отец с матерью только переглянулись и пожали плечами. А тут еще явись не кстати косоглазый жених. Маличипх даже не пошевелилась. Джигит, видя, что на него не обращают внимания, снял со стены пшину, ударил по струнам и запел.

0: твоя невеста даже с места не привстала, даже с места не привстала.
1: Твоя правда, любезный гость, угощение не уголь, уважение не пепел.
2: Старая Малеч усадила Джигита, придвинула к нему столик с угощением и напитками. Малечипх взяла у парня из рук пшину и запела.
3: Хоть красив и светел дом, да крива труба на нем.
1: Жадиша, душа моя, она хочет сказать, что жених, мол, не дурен, но все-таки косит одним глазом.
2: Парень взял у девушки из рук пшину и запел в ответ.
0: Хоть с кривой трубою дом, кверху дым идет столбом.
1: Малеч, душа моя, это он хочет сказать, что, мол, хоть жених и косит одним глазом, но все-таки удал.
2: Малечипх снова взяла пшину из рук юноши.
3: Чем селиться в том дому, провалиться бы ему.
1: Она хочет сказать, что не пойдет за него.
0: Изощряешься вы с девках, так сиди же в старых девках.
2: Косоглазый жених швырнул пшину на лежанку так, что струны задребезжали, и ушел.
1: Он сказал, как раз то самое, что хотел сказать. Зря вы проводила такого, не жених, орел, сокол.
3: Орел мисок и ложек, сокол бараньих ножек, ястреб бурдюков с виноградным напитком.
4: В это время дверь дома снова распахнулась и вошел, кто б вы думали, сват.
3: Ой!
5: Доброго огня вашему очагу!
6: Доброго отдыха, сват.
1: Пусть тебе сопутствует удача.
5: А знаете ли вы, люди добрые, что ваша дочь Малечипх приглянулась такому почтенному нарту, как Шужей? О. Почему бы вам не отдать за него свою красавицу? Все равно дочь в семье чужое добро.
6: Эй, Малечипх! Отвечай сама, согласна ты идти за этого достойного джигита?
3: Как же я могу выйти за Шужея? У него есть невеста, она любит его.
5: Ой, дочь Малеч, пусть не тревожит тебя то, что тебя не касается. Шужей давным-давно отказался от своей невесты.
3: Почему же он от нее отказался?
5: А потому что ты пленила его сердце своей красотой и мудростью.
6: Да хватит тебе помыкать достойными людьми. Соглашайся, дочь моя. Отец приказывает тебе идти за Шужея.
5: Выходи за Шужея, умница. Сама знаешь, некрасивых мужчин нет, а девушек, дурнушек не счесть.
3: Хорошо. Я соглашусь выйти замуж за нарта Шужея. Если только он наполнит золотом мой кошель.
5: А велик ли твой кошель, тонкобровая?
2: Малечипх протянула ему кошель.
3: Совсем мал, со шкурку ласки величиной.
6: Да ведь там поместится не более горсточки золота, что ты? Да ладно, я не жаден. Малеч, душа моя, с таким норовом, уж лучше сбыть ее поскорей за хорошего человека.
1: Дочка в дому, что ласточка, пощебечет, пощебечет, да и улетит.

0: Пришел сват на двор к Шужею.
1: Эй, Шужей! Если наполнишь золотом этот кошель, девушка выйдет за тебя замуж.
2: Ну, если так, сват! Я сегодня же стану мужем маленькой Маличип. Видишь, это персиковое деревце. Под его корнями зарыт у меня полнёхонький сундук золота.
0: Шужей вырыл сундук, запустил туда ручищу и, набрав горсть золота, всыпал его в маленький кошель.
1: Эй, Шужей, добавь-ка еще горсть, кошель-то не полон.
2: Эй, впрямь, ну да это нетрудно поправить, когда имеешь столько золота.
0: Шужей всыпал в кошель еще пригоршню, добавил две горсти.
2: Неужто не наполнился?
1: Нет.
2: Чудно.
1: Чудно. Такой маленький кошель, словно сшит из одной ласочьей шкурки. А ручищу у тебя Шужей с бычью голову, и все-таки он не наполняется.
0: В нетерпении сыплет Шужей золото в кошель обеими руками, а потом и совком. Но кошель не наполняется, а растягивается все больше и больше. Схватил Шужей лопату и ну пересыпать ею золото.
2: Что за диво? Вот и сундук опустел, а кошель величиной со шкурку ласки и не наполнился. Не выйдет Маличип за меня замуж.
1: Постой, постой, Шужей, да ты не унывай. Мы на Арте живем дружно и не считаем зазорным просить помощи у соседа. Созовем-ка твоих товарищей удальцов. Быть может, они выручат тебя. Эй, нарты!
3: Нарты!
1: Бегите! Скачите!
3: Скачите!
1: Спешите на помощь Шужею! Захватите с собой все свое золото, чтобы дать ему взаймы. А не то Маличип не выйдет за него замуж!
4: Маличип не выйдет за него замуж! Не выйдет за него замуж!
0: Поднялся шум, суета, стали сходиться, съезжаться со всех сторон нарты, таща, везя мешки, сундуки, кубышки.
1: Эй, вернись! Есть у тебя золото!
5: Возьми, друг, Шужей!
2: Батарас, есть у тебя золото!
6: Получай мешок!
1: Давай его сюда! Эй, Вазермес, а у тебя есть золото?
7: Возьми, когда сможешь, вернешь.
1: Спасибо!
5: Бери кубышку, Шужей!
1: Спасибо, Шужей, спасибо!
8: Вот! В этом бочонке все мое золото.
1: Благодарю вас, Бен, спасибо.
0: Шужей, сват и другие нарты стали пересыпать золото в кошель. От его блеска слепило глаза. А кошель растягивался все больше и больше. Пришлось приставить лестницу, чтобы наполнять его.
9: Ну и бездонный кошель.
1: Да когда мне дала его Маличип, казалось, шит он из одной ласочьей шкурки.
10: Ну, рассказывай, рассказывай. Я вот вижу своими глазами, этот кошель шит по меньшей мере из шкур девяти зубров.
11: Друзья мои, пусть наденут на меня войлочный колпак и проведут перед советом нартов, как это делают с лгунами и трусами, если я говорю неправду. Кошель в самом деле был не более ласочьей шкурки.
10: А что же с ним стряслось? Да.
11: Провалиться мне на этом месте, если он не растянулся.
12: Да. Ты тоже, Шужей, когда тебя родила мать, был не более ласочьей шкурки. А потом растянулся и стал с доброго буйвола. Только разум у тебя остался прежним.
10: Удалые, удалые. Ну, полно вам пререкаться. Видите, крупицы золота не осталось нигде, а кошель так и не наполнился. Что будем делать?
2: Делать нечего, друзья. Высыпай золото на землю, забирай каждое свое.
0: Опрокинули нарты кошель и высыпали из него гору золота. Кошель сразу сжался.
12: Смотрите, смотрите, они не солгали. Кошель впрямь не более ласочьей шкурки.
11: Не отдам его Маличипх, пока не дознаюсь, из чего он сшит.
13: А давайте спросим древнюю старуху Уорсар. У ней на все загадки есть отгадки.
14: А где ее искать?
10: Искать ее недалечко. А сидит и греется на солнцепеке, перебирая тряпье. Вот что, возьмите-ка, удальцы, 6 шестов, и с почетом принесите сюда старуху. Пусть увидит своими глазами, сколько золота уместилось в этом маленьком кошеле.
0: Принесли нарты на 6 шестах древнюю старуху Уорсар и опустили ее на землю. Она тут же оступилась и упала. Нарты подняли старуху и бережно усадили ее.
15: Ох, танцуя, пришла я к вам, танцуя.
9: Видели, как ты плясала.
13: Ну, упала, шагу не сделала, ноги-то не держат тебя.
15: Головы пустые, а усы торчат.
9: Не сердись, мудрейший, с кем же нам посоветоваться, кроме тебя?
15: Посоветоваться не с кем. А ты посоветуйся с шапкой.
9: На что же мне советоваться с шапкой? У меня голова есть.
15: О, есть голова. Ну, и носи ее на доброе здоровье.
10: О, старейшая среди нартов Уорсар. О, мудрейшая среди нартов Уорсар. Помоги, помоги нам разобраться в трудном деле.
2: Мне бы твои недуги, Уорсар. Погляди, что за диво. Сколько было золота у нас, у долых нартов. Всыпали мы в этот маленький кошель и не смогли его наполнить.
11: Если ты догадливый, не скажешь нам, из чего он сшит, то мы вовек не узнаем.
15: Ох, сыночки, да вы хоть все золото страны нартов сюда всыпьте, и то не удастся вам его наполнить. Разве есть на свете хоть один нарт, который видел его полным? Непростой кошель.
2: Непростой.
15: Непростой. Он сделан.
0: Тут все нарты пригнулись к ней, чтоб лучше расслышать ее слова.
15: Он сделан из кожи девичьего сердца.
2: Сердце.
15: Сердце. Сердце, сыночки мои.
2: Маличипх.
15: Слушайте меня хорошенько. Если хотите наполнить кошель, сперва всыпьте туда щепоть земли.
2: Земли.
15: Земли. А потом золото.
2: Золото.
15: А потом и золото.
11: А ну-ка, Шужей, Сват, всыпь в кошель щепоть земли. Щепоть.
0: Да. Шужей наклонился и всыпал землю в кошель.
11: А теперь горсточку золота.
2: Горсточку. Да.
0: Шужей всыпал в кошель горсть золота.
11: Смотри, Шужей, правду сказала
16: Уорсар.
17: Ну, сват, зови скорей мальчик.
16: Иду, иду, иду.
11: Теперь не отвертеться.
0: Привел сват.

0: золото.
1: Пусть я буду лгуньей, отец мой, если там нет земли.
2: Маличип вывернула кошель. Оттуда высыпалось немного золота и щепоть земли.
3: Вот видишь, я сказала правду.
4: О, Маличип.
5: Чужей, не плачь, не плачь, Чужей. Как бы там ни было, оставь-ка, дочка, свои причуды и выходи за Чужея. Я твой отец, приказываю тебе.
3: Нарт, Чужей, не такой муж мне нужен. Ты хотел наполнить кошель золотом. Разве золото может заменить любовь? Ты не смог наполнить любовью мое сердце, потому что нет у тебя любви ко мне. Ты насыпал в мое сердце земли и хотел похоронить меня.
4: Маличип, своей красотой и мудростью ты пленила мое сердце. Если бы я не любил тебя, разве я отказался бы от своей невесты?
3: Не жди меня, Шужей. Не можешь ты стать для меня другом жизни. Возвращайся к своей невесте. Она ни в чем перед тобой не провинилась, и лучше тебе не найти.

Чипх сидит над псыжем, лепит из песка сырого куклам домики и чуреки, слушая немолчный лепет светлых волн реки.

0: конь, кося с пугливым оком, над потоком стал бурливым. Через быстрое течение перебраться хочет всадник.
1: Эй, красавица, оставь мирную свою забаву! Через реку вброд или вплавь укажи мне переправу.
2: Я могу тебе помочь, вестник скорби или веселья. Но ни с чем уедешь прочь, если ездишь от безделья.
1: С вестью важной послан я. Мне безделье не по нраву. Эй, красавица моя, укажи мне переправу.
0: Маличипх реке великой говорит слова такие.
2: Слушай, псы ж полноводный, псы ж холодный, бурливый, горделивый, свободный. Разомкни свои волны, пропусти удалого.
0: В тот же миг на семь протоков разделилась гладь речная, и по камням семицветным конь ступает без опаски.
2: Будь здоров, удалец!
1: Разреши мне узнать, где твой добрый отец и почтенная мать?
2: Прорехой отец мой пошел наполнять. Двум делам быть помехой старается мать.
1: Не пойму я, что ты говоришь, девочка.
2: Мой отец ушел трудиться, чтобы дом стал полной чашей. Мать пошла, дела забросив, поболтать с соседкой нашей. Не дает заняться делом мать моя жене соседа. Попусту проходит время, вот о чем у них беседа.
1: Ты красивее красивых, будь счастливее счастливых. Как найти мне то селение, где живет Жагиширот?
2: Поезжай ни взад, ни вперед, ни прямым путем, ни в обход. Где река не река, а брод, где гора глядит в небосвод, там живет Жагиширот.
1: Нрав твой, девочка, кроток и умна твоя речь. Укажи мне дорогу к дому дочки Малеч.
2: Посредине селения дом стоит на пригорке, солнце смотрит в окошко.

0: Иней перед рассветом покрывает задворки. Дом беленый и длинный, стены мазаны глиной. С одной стороны там куриный помет, с другой стороны навоз лошадиный.
1: Всадник прискакал к дому Жагиши и быстро спешился справа.
2: Смотри, Жагиша, душа моя, какой-то витязь спешился с правой стороны.
3: К чему бы это, не пойму? Ведь справа спешиваются в знак печали.
4: Доброго огня вашему очагу! Не в этом ли селении живет род Жагиши? Не в этом ли дому живет дочь Малеч?
5: Доброго отдыха, Джигит, тебе и твоему коню. Я глава рода, который ты ищешь.
2: Пусть тебе сопутствует удача, витязь. Дочь Малеч сидит у реки и лепит для своих кукол чуреки из песка.
4: В путь я, видно, зря пустился. Насмех витязя послали с вестью горестной к девчонке, что песком еще играет.
1: Времени не тратя даром, всадник снова прыгнул в стремя. С скакуна хлестнул он плетью, молнии в глазах сверкнули, а усы, как крутья, встали. К Малечипхе он возвратился и ее осыпал бранью.
4: Ты дика, нелюдима, безобразно, сварлива, неуклюжа, как мерин, неучтива, надива. Ты песком забавляясь, лепишь куклам чуреки. Спит жених твой в могиле, не проснется вовеки.

0: величия. Ноги с горя подкосились, золотой поблек нагрудник. Не мое ли платье было золотой тесьмой обшито, а рукав его узорным золотым шитьем украшен? Как ягненок я резвилась на заре в росистых травах. Знала я, что мне недолго оставаться в отчим доме. С кем сравниться у Наджока, ока моего зеница? Нарт мой, лев мой благородный, он жених мой с колыбели. Неужели не увижу средь живых я у Наджока?
1: Хода боевого у Наджока не вернулся. Отыскав дорогу к дому, белый конь его примчался и седло привез пустое. Стоя у порога, нарты плачут о погибшем друге. А его невесте новой, говорят, и горя мало. Восседая на подушках, ни слезинки не уронит, будто недруга хоронит.
2: По тропинке горной к дому Маличипк бежит проворно. Не в обычае у нартов плач девичий, если умер, нареченный до женитьбы. И приличие соблюдая, род решил не брать с собою Маличипк на погребенье, чтоб на юную невесту не указывали пальцем, чтоб не вздумала смеяться новая невеста нарта над ее одеждой бедной, над ее обличьем детским, над ее девичьим горем. Тут одна из нартских женщин Маличип яйцо приносит.
3: Вот, возьми себе яичко. Испеки в золе и скушай.
0: Хоть яичко округло, невеличко и гладко, хоть и кладки куриной, петушиной закваски, не о нем я печалюсь. Не еда мне утеха и не голод помеха. Ой, джигит у Наджока, ясный свет у Наджока. Ой, убит у Наджока. Больше нет у Наджока. Мягче козьего пуха я бы стала для нарта. Ярче вешнего солнца для него заблистала б. Гложет сердце тоска мне, был он жизни дороже. Ой, подстилка жестка мне, камнем стало мне ложе. Ой, джигит у Наджока, удалец храбрый витязь. Ой, убит у Наджока. Мать, отец, отзовите.
3: Оставайся, дочка, дома.
4: Правду ты, малечь, сказала?
3: Мертвых плачем не разбудишь.
4: Вот какую речь сказала.
0: Над чужим рыдать курганом мать с отцом не ваше дело.
3: Ты с родителями стала говорить не в меру смело.
0: Слов не трачу я напрасно и горячих слез не прячу. Если умер мой любимый, я сама его оплачу. По умершему соседу женщины горюют в чуже. Я ли с вами не поеду о любимом плакать муже?
4: Муж мой умер, что я слышу? Ты приличие позабыла!
3: Не сердись, мой друг Жагиша.
0: Ой, отец мой престарелый, чьи усы подобие града, града сизого подобие, борода подобие снега, снега выпавшего в стужу. Ты ли серебра ограду и надгробье золотое моему воздвигнешь мужу?
4: Смею спорить, мало толку.
3: Ах, мы уедем втихомолку.
0: Ой, ты, мать моя седая, мать с душой любви обильной, Разве я могу, рыдая, не припасть к земле могильной? Поскорей набрось на плечи золотую шубу, мать мне.
3: Дочь моя, надень овечью. Золотую негде взять мне.

0: молитчив, отвергнув платье алое шитьем узорным, в черном из дому выходит, не найдя во что обуться, босиком она выходит. Впряг во рбу валов Жагиша, усадил свою старуху. Молечиб идет, рыдая, впереди арбы скрипучей. Встал стеной шиповник частый, поперек тропы разросся, цепкий раскрыл объятья.
1: Платье рвут шипы, о горе!
2: Чтоб твоей сорочкой красной любовались вечно люди, а шипы под оболочкой, чтоб тебе внутро впивались. Платье рвешь мне, злое семя, время близится к закату. Горевать я еду к нартам и оплакивать утрату.

0: Отступил с пути шиповник, отступил с пути колючий.
1: Лес дремучий перед нами.
2: Ну и дерево, громада.
1: До небес его вершина, до земли ветвей завеса.
2: Не объедешь, исполина. Птица дерева преграда, зверь его ветвей страшится, как сетей непроходимых.
3: Дерево вековое, ты ветвисто и статно, неохватно, тенисто. Ты касаешься чистой синевы головою. Подними свои сучья, и пройду я, рыдая, через кручи седые, через бурные реки, чтоб навеки проститься со своим нареченным

0: зашумела листвою, с дрожью вскинула ветви от подножья к вершине.
1: На пути гора большая возвышается.
2: О, горе!
3: Я бы оплакала утрату на груди твоей широкой, но склонился день к закату, а идти еще далеко. Расступись, гора, преграда, и пройду я сквозь ущелье. Горе мне оплакать надо. Я спешу не на веселье.

0: тут на удивление взору раздалась гора крутая, и сквозь каменную гору Мальчипх идет, рыдая.
1: На просторе волны Псыжа лижут берег, брызжут пеной.
2: Пересечь поток бурливый дочь моя должна.
1: О, горе!
3: Слушай, Псыж полноводный, Псыж холодный, бурливый, горделивый, свободный, разомкни свои волны, уступи мне дорогу.

0: Серый ворон. Черной ночи чернее.
1: Видно, сол и хитер он.
0: Взор он в землю уставил.
2: Хищник проворный, черный, блестящий, ты над землею кружишь в дозоре, беды вещая, ведая горе. Вечно спешишь ты на мертвечину, людям кручина, ворону радость, в сторону моря, в горы, в долины, всюду летаешь. Может быть, знаешь ты мое горе?
3: Все видать мне с высоты. Кар-кар-кар. Эй, о ком горюешь ты? Кар-кар-кар.
2: Нарт из нартов мой муж, я горюю о нем. В ратном споре он смел, дюж и статен, как дуб. Волчью шубу надел нараспашку джигит, золотые чувяки в обтяжку надел, золотая кольчуга сияет огнем, перетянут ремнем туго-натуго стан.
3: Кар-кар-кар! Зря пустилась в дорогу. Ни с чем вернешься домой, глупая девчонка. Очи витязи я выпил, расклевал джигита кости.
2: Кш-кш, крылатая злость! Если ты солгал мне, будь проклят отец отца твоего! Если ты сказал правду, будь проклят птенец птенца твоего!
4: Вскочила на арбу Маличик, а Жагиша погнал валов, отмахиваясь от ворона кнутом. Вот и пройдена долина, под горой родник лепечет. Маличипха остановилась, жар сердечный охлаждая, к роднику приникла жадно. Быстро жажду утолила, чистой влагой смыла слезы, освежила лоб горячий.
2: Ой, родник изумрудный, чье кремнистое русло блещет чудным узором. Ты под спудной струёю пробиваешься к свету, будешь эхо в ущелье, будешь в сердце веселье, ожерельем сверкаешь и свирелью звенишь ты. В летний зной ты прохладен, в зимний холод отраден. Каждый, едущий мимо, жгучей жаждой томимый, летним зноем палимый, пусть родник прославляет. До свидания, добрый горный ключ! Благодарю тебя за все! А теперь я ухожу в селение Нарта!
4: Говоря, невеста едет, на коней джигиты сели. Говоря, невеста едет, заиграли на свирели. Говоря, невеста едет, подскакали за селенье. Вот как нарты оказали ей почет и уважение.

0: И да дух своего сына унаджок от маленькой Маличипх за семь рек, за семь гор, за семь дремучих лесов. И невесту побогаче ему приискала по имени Ваква. А теперь на новом месте во дворе унаджа повелось родным и соседям оплакивать погибшего витязя. Рядом с матерью седою Маличипх сидит, рыдает, от людей не прячет горя, а соперница не плачет, восседает на подушках и спесиво речь заводит.
1: Маличипх, я слышу часто, Маличипх, какое диво! Право ей похвастать нечем. На меня взгляните, нитью золотою вышиваю и, блистая красотою, затмеваю всех соперниц. Маличипх, я слышу часто, Маличипх, какое диво! Будто не видали краше. Неопрятно, некрасиво. В пятнах рукава одежды, на подоле крошки каши.
2: Рукодельницей слыву я, дорогой, клянусь утратой. Светлым золотом расшиты рукава мои богато. По подолу золотые кружева узором мелким. Золотой нагрудник блещет чистотой своей отделки. Обо мне слагают песни всем соперницам на зависть. Среди нартов я известней тысячи других красавиц. Ты бы лучше замолчала и, усевшись на подушки, медной головой бренчала наподобие погремушки.
3: Бедная Маличипх, или тебе не во что обуться?
1: Мы просто онемели с перепуга, глядя на твои воловьи ноги. Ты бы их лучше подолом прикрыла.
2: Чтоб ты людям надоела, как осенняя ненастье, чтоб звалась до самой смерти ненавистной старой девы. Разве за чужим добром дочь молечь пришла к ним в дом? Разве в сердце принесла дочь молечь хоть каплю зла?
0: Зная власть заловки в доме, престарелая молечь молча дочку ущипнула, чтоб ее предостеречь.
2: Ой, ты, мать моя седая, родила меня ты в муках, на руках меня носила и качала в колыбели. Лучшие куски, бывало, отдавала мне с любовью, наварив похлебки жирной сверху, мне всегда сливала. А сегодня ты с досады дочку рада уничтожить. Не пойму твоей уловки. Или заловки ты боишься?
4: Сказала, как отрезала маленькая Маличипх.
5: Теперь душа не оставит ее в покое.
6: Ох, как она убивается по усопшему. Сама заплачешь, глядя на нее.
4: Но Ваква-то нарядилась,
5: будто на свадьбу.
4: И слезинки не проронит.
7: Ох, это дочь моя, Ваква, поплачь хоть немного.
1: Зачем свою красоту портить? Все равно он от жока этого не увидит.
4: Так-то она любила своего жениха.
2: Ой, во взоре помутилось, сердце с горя разорвется. Дайте мне немного сана, хоть глотнуть из рога. Дайте!
4: У родителей Ваквы бродит непочатый чан виноградного напитка. Ну, пусть нацедит немного для Маличипх.
6: Она совсем ослабела с горя, да и путь прошла не близко.
4: Ну-ка, ну-ка, соседи, нацедите немного сана для маленькой Маличипх.
5: Когда эти соседи ничего не дают.
8: Чана мы открыть не можем.
7: Рано трогать наше сана. Пусть оно еще играет.
8: Ради Малечипх не стоит Кади починать огромной. Мы ведь ждем свою невестку.
7: Нам невестка едет в гости.
2: Пусть кричат, невестка едет, но чтоб ей не ехать вовсе. Пусть кричат, во двор въезжает, чтоб не въехать ей в ворота. А когда в ворота въедет, чтобы мышь издохла в чане и пришло земсана вылить. Ой, сходите, попросите, люди, чью-нибудь хозяйку. Пусть она мясным наваром для меня наполнит чашу.
4: Эй, эй, соседка, отец Ваквы, твой муженек вчера заколол барана. Не найдется ли у тебя немного мясного навара для маленькой Малечип? Она с горя совсем ослабела.
7: Чужую похлебку пробовать охотников много. Разве для Малечип варила я мясо?
2: Пусть ее нерях и скрягой назовут собравшись люди. Если пить попросит, пусть ей вбитый поднесут посуде. Пусть в подол ее вопьются злые тернии без счета. А когда она издохнет, пусть швырнут ее в болото.
9: Вот тебе мясной навар, маленькая Малечип. Выпей, подкрепи свои силы.
4: Вот, вот.
2: Ой, пусть о ней всегда с почтением говорят, собравшись люди. Ей питье пускай подносят только в золотом сосуде. Золотым шитьем украшен, будь подол ее наряда. А когда настанет время, будь ей медный гроб награда.
4: Это ржет белый конь у Наджока, прискакавший домой с пустым седлом. О нем, видно, никто не позаботился.
7: Что мне до коня умершего жениха? Был бы жив у Наджока, тогда иное дело. Не лучше ли мне позаботиться о своей красоте, чтобы выйти замуж за достойного джигита?
0: Дочь Малечи берет за повод белого коня трехлетка. И в реке его купает, и поит водою чистой, и ведет назад в конюшню, чепраком накрыв узорным, и овсом отборным кормит.
2: Белоснежный, горбоносый, с гордой шеей, с узкой мордой, на скаку ты скор и легок, седоку всегда послушен. То во весь опор несешься, то бежишь ты плавной рысью. Ты знаком и с высью горной, и с просторной равниной. Мужа храброго ты в стужу, как подстилка, согреваешь. Каждая играет жилка под ударом жесткой плети в стройном и поджаром теле. В бранном деле ты товарищ с крепкой грудью, с мощным станом. Ты во мгле ночной невесту на седле своем уносишь. Может быть, на новоселье ты меня примчал бы вскоре, а теперь не на веселье я приехала, на горе. За победой поскакал ты и копыта окровавил. Конь, поведай мне всю правду. Где джигита ты оставил?
10: Маленькая Малечип, ты со мной хорошо обошлась. И за это скажу тебе всю правду. Так и быть. Не погиб твой нарт любимый, твой непобедимый витязь. не тумань слезами взора. Скоро твой джигит вернется. Пожелал узнать хозяин, любит ли его невеста. Захотел он убедиться в женской преданности вашей. Вот зачем меня в селенье он с пустым седлом отправил. Я его в лесу оставил и живым, и невредимым.
2: Чтоб ретивых обгонял ты, чтоб красивых затмевал ты, чтоб немногим сыт бывал ты, и копыт, чтоб не сбивал ты, через кручьи ущелья отправляйся в лес дремучий, за живым, за неубитым, за моим скачи джигитом!
0: Вихрем умчался белоснежный скакун, а маленькая Маличип вернулась во двор у Наджа.
11: Собирайся в путь дорогу.
12: Где ты бродишь, не пойму.
2: Никуда я не поеду. Я теперь в своем дому.
13: Что такое? Дабух! Барымбух! Послушайте только!
2: Мой жених жив! Скончался жених моей соперницы!
13: Что?
0: И в это самое время въехал во двор у Наджока на белом коне.
13: Наджока!
0: Спешился слева
2: у Наджока!
0: И сказал такие слова.
11: Ты права, маленькая Маличипх. Твой жених жив. Умер жених твоей соперницы.
2: Наджока!
14: Белый конь рассказал мне все без утайки.
2: Наджока!
11: Какой огромный путь прошли эти маленькие ножки. Горе твое, Маличипх, было искренним. Значит, искренней была и твоя любовь. Сколько испытаний встретилось тебе на пути, но ты не повернула обратно. И не будь я у Наджока, сын старого у Наджа, если я женюсь на ком-нибудь, кроме тебя, маленькая Маличипх.
2: Ты сумел наполнить золотом любви мое сердце. Чистое золото не тускнеет. Верная любовь не боится испытаний. Не будь я, Маличипх, дочь старой Малеч, если выйду замуж за кого-нибудь, кроме тебя, у Наджоко.
8: Пойдем, дочь моя Ваква, нам здесь нечего делать.
13: Пойдем, дочь моя Ваква, не такой жених тебе нужен.
15: Не досталось кошке мяса, говорит, протухло.
13: Чтоб у тебя под саклей лягушки водились, чтоб твои дети поберушками были.
15: Не плакала Ваква на погребении, поплачет на свадьбе. А ты думаешь, куда как весело пировать на свадьбе у своего жениха?
13: Тебе у Наджока жена в золотых чувяках. Бери босоножку.
11: В золотых чувяках ты ко мне пришла, Ваква. Да следы твои босые. А Маличипх ходит босиком, да золотые следы оставляет.
16: Хе-хей, нарты! Режьте быка, выкатывайте бочки сана! Приглашайте гостей! Наконец-то женюсь я на своей нареченной из колыбели.
2: Наджока!

0: дочь моя, живи со своим мужем дружно, счастливо и неразлучно, как пушинка, приставшая к меду.
1: В 10 часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кириллова скончался от дифтерита его единственный сын, 6-летний Андрей. Когда докторша опустилась на колени перед кроваткой умершего ребенка, и ею овладел первый приступ отчаяния, в передней резко прозвучал звонок. По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была выслана из дому. Кириллов, как был, без сюртука, в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обожженных карболкой, пошел сам отворять дверь. В передней было темно, и в человеке, который вошел, можно было различить только средний рост, белое кашне и большое, чрезвычайно бледное лицо, такое бледное, что казалось, от появления этого лица в передней стало светлей. «Доктор у себя?» – быстро спросил вошедший.
2: «Я дома. Что вам угодно?»
1: «А, это вы? Очень рад!» – обрадовался вошедший и стал искать в потемках руку доктора. Нашел ее и крепко стиснул в своих руках. «Очень, очень рад! Мы с вами знакомы. Я Обогин. Имел удовольствие видеть вас летом у Гнучева. Очень рад, что застал. Бога ради, не откажите поехать сейчас со мной. У меня опасно заболела жена. И экипаж со мной. Я боялся не застать вас, пока ехал к вам и страдался душой. Одевайтесь, едемте, ради Бога. Произошло это таким образом. Приезжает ко мне Попчинский Александр Семенович, которого вы знаете. Поговорили мы, потом сели чай пить. Вдруг жена вскрикивает, хватает себя за сердце и падает на спинку стула. Мы отнесли ее на кровать, я уж и нашатырным спиртом тер и виски, водой брызгал. Лежит, как мертвая, боюсь, что это аневризма. Поедемте. У нее и отец умер от аневризмы.
2: Кириллов слушал и молчал, как будто не понимал русской речи. Когда Обогин еще раз упомянул про Попчинского и про отца своей жены, и еще раз начал искать в потемках руку, доктор встряхнул головой и сказал: «Извините, я не могу ехать. 5 минут назад у меня умер сын».
3: «Неужели? Боже мой!
1: В какой недобрый час я попал! Удивительно несчастный день! Удивительно! Какое совпадение! И как нарочно!» Обогин взялся за ручку двери и в раздумье поник головой. Он, видимо, колебался и не знал, что делать, уходить или продолжать просить доктора.
3: «Послушайте, я отлично понимаю ваше положение. Видит Бог, мне стыдно, что я в такие минуты пытаюсь овладеть вашим вниманием. Но что мне делать? Судите сами, к кому я поеду, ведь кроме вас здесь нет другого врача. Поедемте, ради Бога, не за себя прошу. Не я болен».
2: Наступило молчание. Кириллов повернулся спиной к Обогину, постоял и медленно вышел из передней в зал. Судя по его неверной машинальной походке, по тому вниманию, с каким он в зале поправил на негоревшей лампе мохнатый абажур и заглянул в толстую книгу, лежащую на столе, в эти минуты у него не было ни намерений, ни желаний, ни о чем он не думал и, вероятно, уже не помнил, что у него в передней стоит чужой человек. Сумерки и тишина зала, по-видимому, усилили его ошалелость. Идя из зала к себе в кабинет, он поднимал правую ногу выше, чем следует, искал руками дверные косяки, и в это время во всей его фигуре чувствовалось какое-то недоумение, Точно он попал в чужую квартиру или же первый раз в жизни напился пьян и теперь с недоумением отдавался своему новому ощущению. По одной стене кабинета через шкафы с книгами тянулась широкая полоса света. Вместе с тяжелым спертым запахом карболки и эфира этот свет шел из слегка отворенной двери, ведущей из кабинета в спальню. Доктор опустился в кресло перед столом. Минуту он сонливо глядел на свои освещенные книги, потом поднялся и пошел в спальню. Здесь, в спальне, царил мертвый покой. Все до последней мелочи красноречиво говорило о недавно пережитой буре, об утомлении, и все отдыхало. Свечка, стоявшая на табурете в тесной толпе склянок, коробок и баночек, и большая лампа на комоде ярко освещали всю комнату. На кровати у самого окна лежал мальчик с открытыми глазами и удивленным выражением лица. Он не двигался, но открытые глаза его, казалось, с каждым мгновением все более темнели и уходили вовнутрь черепа. Положив руки на его туловище и спрятав лицо в складке постели, перед кроватью стояла на коленях мать. Подобно мальчику, она не шевелилась, но сколько живого движения чувствовалось в изгибах ее тела и в руках. Припадала она к кровати всем своим существом, силой и жадностью, как будто боялась нарушить покойную и удобную позу, которую, наконец, нашла для своего утомленного тела. Одеяло, тряпки, тазы, лужи на полу, разбросанные повсюду кисточки и ложки, белая бутыль с известковой водой, самый воздух, удушливый и тяжелый, все замерло и казалось погруженным в покой. Доктор остановился около жены и, склонив голову на бок, устремил взгляд на сына. Лицо доктора выражало равнодушие. Только по росинкам, блестевшим на бороде, и заметно было, что он недавно плакал. Тот отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, отсутствовал в спальне. Во всеобщем столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце. Именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую не скоро еще научатся понимать и которую умеет передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и в угрюмой тишине. Кириллов и его жена молчали, не плакали. Как будто кроме тяжести потери сознавали также и весь лиризм своего положения. Как когда-то в свое время прошла их молодость, так теперь вместе с этим мальчиком уходила навсегда в вечность и их право иметь детей. Доктору 44 года, а он уже сед и выглядит стариком. Его поблекшей больной жене 35 лет. Андрей был не только единственным, но и последним. В противоположность своей жене доктор принадлежал к числу натур, которые во время душевной боли чувствуют потребность в движении. Постояв около жены минут 5, он из спальни прошел в маленькую комнату, наполовину занятую большим широким диваном. Отсюда прошел в кухню. Поблуждав около печки и кухаркиной постели, он нагнулся и сквозь маленькую дверцу вышел в переднюю. Тут он опять увидел белое кашне и бледное лицо. «Наконец-то!» — вздохнул Абогин, берясь за ручку двери. Едемте, пожалуйста.
1: Доктор вздрогнул, поглядел на него и вспомнил. Послушайте, ведь я уже сказал вам, что мне нельзя ехать. Как странно.
2: Доктор, я не истукан. Отлично понимаю ваше положение, сочувствую вам. Но ведь я не за себя прошу. Умирает моя жена. Если бы вы слышали этот крик, видели ее лицо, то поняли бы мою настойчивость. Боже мой, я уж думал, что вы пошли одеваться. Доктор, ну время дорого, ну едемте, прошу вас.
1: Ехать я не могу. И Кириллов шагнул в зал.
2: Абогин пошел за ним и схватил его за рукав. У вас горе, я понимаю, но ведь я приглашаю вас не зубы лечить, не в эксперты, а спасать жизнь человеческую. Эта жизнь выше всякого личного горя, но я прошу мужества, подвига во имя человеколюбия.
1: Человеколюбие – палка о двух концах. Во имя того же человеколюбия я прошу вас не увозить меня. И как странно, ей-богу, я едва на ногах стою, а вы человеколюбием пугаете. Никуда я сейчас не годен, не поеду ни за что. Ты на кого я жену оставлю? Нет, нет, нет, и не просите. Извините меня, по 13-му тому законов я обязан ехать. Вы имеете право тащить меня за шиворот. Извольте, тащите, но я не годен. Даже говорить не в состоянии. Извините.
2: Напрасно, доктор, вы говорите со мной таким тоном. Бог с ним, с 13-м томом. Насиловать вашей воле я не имею никакого права. Хотите, поезжайте, не хотите, Бог с вами. Но я не к воле вашей обращаюсь, а к чувству. Умирает молодая женщина. Сейчас вы говорите, у вас умер сын. Кому же, как не вам, понять мой ужас? Абогин был искренен. Но замечательно, какие бы фразы он ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместно цветистыми, как будто даже оскорбляли и воздух докторской квартиры, и умирающую где-то женщину. Он и сам это чувствовал. А потому, боясь быть непонятым, изо всех сил старался придать своему голосу мягкость и нежность, чтобы взять, если не словами, то хотя бы искренностью тона. Вообще фраза, как бы она ни была красива и глубока, действует только на равнодушных, но не всегда может удовлетворить тех, кто счастлив или несчастлив. Потому-то высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие. Влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат, а горячая страстная речь, сказанная на могиле, трогает только посторонних. Вдове же и детям умершего кажется она холодной и ничтожной. Кириллов стоял и молчал. Когда Абогин сказал еще несколько фраз о высоком призвании врача, о самопожертвовании, доктор спросил:
1: далеко ехать?
2: Что-то около 13-14 верст. У меня отличные лошади, доктор. Даю вам честное слово, что доставлю вас туда и обратно в один час. Только один час.
1: Последние слова подействовали на доктора сильнее, чем ссылки на человеколюбие или призвание врача. Хорошо. Едемте.
2: Он быстро, уже верной походкой, пошел к своему кабинету и, немного погодя, вернулся в длинном сюртуке. Мелко семеня возле него и шаркая ногами, обрадованный Абогин помог ему надеть пальто и вместе с ним вышел из дома.
1: На дворе было темно, но светлее, чем в передней.
2: В темноте уже ясно вырисовывалась высокая сутуловатая фигура доктора с длинной бородой и с орлиным носом. У Абогина, кроме бледного лица, теперь видна была его большая голова и маленькая студенческая шапочка, едва прикрывавшая теми. Кашне белело только спереди, позади жена пряталась за длинными волосами. «Верьте, я сумею оценить ваше великодушие», — бормотал Абогин, подсаживая доктора в коляску. «Мы живо домчимся. Ты же, Лука, голубчик, поезжай как можно скорее, пожалуйста». Кучер ехал быстро. Сначала тянулся ряд невзрачных построек, стоявших вдоль больничного двора. Всюду было темно,
1: Только в глубине двора сквозь палисадник пробивался яркий свет, да три окна верхнего этажа больничного корпуса казались бледнее воздуха. Затем коляска въехала в густые потемки. Тут пахло грибной сыростью и слышался шепот деревьев. Вороны, разбуженные шумом колес, закопошились в листве и подняли тревожный жалобный крик, как будто знали, что у доктора умер сын, а у Абогина больна жена. Но вот замелькали отдельные деревья, кустарник, сверкнул угрюмо пруд, на котором спали большие черные тени, и коляска покатила по гладкой равнине. Крик ворон слышался уже глухо, далеко сзади, и скоро совсем умолк. Почти всю дорогу Кириллов и Абогин молчали. Только раз Абогин глубоко вздохнул и пробормотал. Мучительное состояние. Никогда так не любишь близких, как в то время, когда рискуешь потерять их. И когда коляска тихо переезжала реку, Кириллов вдруг встрепенулся, точно его испугал плеск воды.
2: Послушайте, отпустите меня. Я к вам потом приеду. Мне бы только фельдшера жене послать, ведь она одна.
1: Абогин молчал. Коляска, покачиваясь и стуча о камни, проехала песочный берег и покатила далее. Кириллов заметался в тоске и поглядел вокруг себя. Позади видна была дорога и исчезавшие в потемках прибрежные ивы. Направо лежала равнина, такая же ровная и безграничная, как небо. Далеко на ней, вероятно, на торфяных болотах, горели тусклые огоньки. Налево, параллельно дороге, тянулся холм, кудрявый от мелкого кустарника, а над холмом неподвижно стоял большой полумесяц, красный, слегка подернутый туманом и окруженный мелкими облачками, которые, казалось, оглядывали его со всех сторон и стерегли, чтобы не ушел. Во всей природе чувствовалось что-то безнадежное, больное. Земля, как падшая женщина, которая одна сидит в темной комнате и старается не думать о прошлом, томилась воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы. Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кириллову, ни Абогину, ни Красному полумесяцу. Чем ближе к цели была коляска, тем нетерпеливее становился Абогин. Он двигался, вскакивал, вглядывался через плечо кучера вперед, а когда, наконец, коляска остановилась у крыльца красиво задрапированного полосатой холстиной, и когда он поглядел на освещенные окна второго этажа, слышно было, как дрожало его дыхание. «Если что случится, то я не переживу», — сказал он, входя с доктором в переднюю и в волнении потирая руки. «Но не слышно суматохи, значит, пока еще благополучно». В передней не слышно было ни голосов, ни шагов, и весь дом казался спавшим, несмотря на яркое освещение. Теперь уж доктор и Абогин, бывшие до сего времени в потемках, могли разглядеть друг друга. Доктор был высок, сутуловат, одет неряшливо, и лицо имел некрасивое. Что-то неприятное, резкое, неласковое и суровое выражали его толстые, как у негра, губы, орлиный нос и вялый и равнодушный взгляд. Его нечесанная голова, впалые виски, преждевременные седины на длинной узкой бороде, сквозь которой просвечивал подбородок, бледно-серый цвет кожи и небрежные угловатые манеры – все это своей черствостью наводило на мысль о пережитой нужде, бездолье, об утомлении жизнью и людьми. Глядя на всю его сухую фигуру, не верилось, чтобы у этого человека была жена, чтобы он мог плакать о ребенке. Абогин же изображал из себя нечто другое. Это был плотный, солидный блондин с большой головой и крупными, но мягкими чертами лица, одетый изящно по самой последней моде. В его осанке, в плотно застегнутом сюртуке, в гриве и в лице чувствовал что-то благородное, львиное. Ходил он, держа прямо голову и выпитив грудь. И в манерах, с какими он снимал свои кашне или поправлял волосы на голове, сквозило тонкое, почти женское изящество. Даже бледность и детский страх, с каким он, раздеваясь, поглядывал вверх на лестницу, не портили его осанки и не умаляли сытости, здоровья и апломба, какими дышала вся его фигура. «Никого нет, и ничего не слышно. Суматохи нет, дай-то Бог!» Он провел доктора через переднюю большую залу, где темнел черный рояль и висела люстра в белом чехле. Отсюда оба они прошли в маленькую, очень уютную и красивую гостиную, полную приятного розового полумрака. «Ну, посидите тут, доктор, а я сейчас. Я пойду погляжу и предупрежу». Кириллов остался один. Роскошь гостиной, приятный полумрак и само его присутствие в чужом незнакомом доме, имевшее характер приключения, по-видимому, не трогали его. Он сидел в кресле и разглядывал свои обожженные карболкой руки. Только мельком увидел он ярко-красный абажур, футляр от виолончели. Да покосившись в ту сторону, где тикали часы, он заметил чучело волка, такого же солидного и сытого, как сам Обогин. Было тихо. Где-то далеко в соседних комнатах кто-то громко произнес звук. Прозвенела стеклянная дверь, вероятно, шкафа, и опять все стихло. Подождав минут пять, Кириллов перестал оглядывать свои руки и поднял глаза на ту дверь, за которой скрылся Обогин. У порога этой двери стоял Обогин, но не тот, который вышел. Выражение сытости и тонкого изящества исчезло на нем. Лицо его и руки, и поза были исковерканы отвратительным выражением не то ужаса, не то мучительной физической боли. Его нос, губы, усы, все черты двигались и, казалось, старались оторваться от лица, глаза же как будто смеялись от боли. Обогин тяжело и широко шагнул на середину гостиной, согнулся, простонал и потряс кулаками.
4: «Обманула! Обманула! Ушла! Заболела и услала меня за доктором для того, только чтобы бежать с этим шутом Попчинским. Боже мой! Ушла! Обманула! Ну, к чему же это ложь? Боже мой! Боже мой! К чему этот грязный шулерский фокус? Эта дьявольская змеиная игра? Что я ей сделал? Ушла!»
1: Слезы брызнули у него из глаз. Он перевернулся на одной ноге и зашагал по гостиной. Теперь в своем коротком

0: не вынесу я.
1: Доктор выпрямился. Его глаза замигали, налились слезами. Позвольте, как же это? У меня умер ребенок. Жена в тоске, одна на весь дом. Сам я едва стою на ногах, три ночи не спал. Что же, меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии. Играть роль бутафорской вещи. Не понимаю.
2: Абогин разжал один кулак, швырнул на пол скомканную записку и наступил на нее, как на насекомое, которое хочется раздавить. И я не видел, не понимал. Я не замечал, что он ездит каждый день. Не заметил, что он сегодня приехал в карете. Зачем в карете? Я не видел. Колпак.
1: Не понимаю. Ведь это что ж такое? Ведь это глумление над личностью. Издевательство над человеческими страданиями. Это что-то невозможное. Первый раз в жизни вижу.
2: С тупым удивлением человека, который только что стал понимать, что его тяжело оскорбили, доктор пожал плечами, развел руками, не зная, что говорить, что делать, в изнеможении опустился в кресло.
0: Ну, разлюбила, полюбила другого, Бог с тобой. Но к чему же обман? К чему этот подлый изменнический фортель? К чему? И за что? Что я тебе сделал? Послушайте, доктор, вы были невольным свидетелем моего несчастья, я не стану скрывать от вас правды. Клянусь вам, я любил эту женщину. Любил набожно, как раб. Для нее я пожертвовал всем, поссорился с родней, бросил службу и музыку, прощал ей то, чего не сумел бы простить матери или сестре. Ни разу я не поглядел на нее косо, не подавал никакого повода. За что же это ложь? Я не требую любви, но зачем этот гнусный обман? Ну, не любишь, так скажи прямо, честно, тем более, что знаешь мои взгляды на этот счет.
2: Со слезами на глазах, дрожа всем телом, Абогин искренне изливал перед доктором свою душу, разоблачал свои семейные тайны без малейшего колебания и как будто даже рад был, что, наконец, эти тайны вырвались наружу из его груди. Поговори он таким образом час-другой, вылей свою душу, и, несомненно, ему стало бы легче. Кто знает, выслушай его, доктор, посочувствуй ему дружески, может быть, он, как это часто случается, примирился бы со своим горем без протеста, не делая ненужных глупостей. Но случилось иначе. Пока Абогин говорил, оскорбленный доктор заметно менялся. Равнодушие и удивление на его лице мало-помалу уступили место выражению горькой обиды, негодования и гнева. Черты лица его стали еще резче, черствее и неприятнее. Когда Абогин поднес к его глазам карточку молодой женщины с красивым, но сухим и невыразительным лицом и спросил, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что она способна выражать ложь, доктор вдруг вскочил, сверкнул глазами.
1: «Зачем вы все это говорите мне? Не желаю я слушать! Не желаю!»
2: И стукнул кулаком по столу.
1: Не нужны мне ваши пошлые тайны, черт бы и взял. Не смеете вы говорить мне эти пошлости? Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого до конца можно оскорблять? Да?
2: Абогин попятился от Кириллова и изумленно уставился на него.
1: Зачем вы меня сюда привезли? Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь, и разыгрываете мелодрамы, то при чем же тут я? Что у меня общего с вашими романами? Оставьте меня в покое. Упражняйтесь в благородном кулачестве. Рисуйтесь гуманными идеями. Играйте, играйте на контрабасах и тромбонах. Жрейте.

0: смейте, как каплуны, но не смейте глумиться над личностью. Не умеете уважать ее, так хоть избавьте ее от вашего внимания.
1: Позвольте, что это все значит?
0: А то значит, что низко и подло играть так людьми. Я врач. Вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями и моветонами? Ну и считайте. Но никто не дал вам права делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь. Как вы смеете говорить мне все это? Нет, как вы, зная, что у меня горе, смели привести меня сюда выслушивать пошлости? Кто вам дал право так издеваться над чужим горем? Вы с ума сошли? Невеликодушно? Я сам глубоко несчастлив и... Несчастлив? Не трогайте этого слова. Оно вас не касается. Шалопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди.
1: Милостивый государь, вы забываетесь. За такие слова бьют. Понимаете?
0: Абогин торопливо полез в боковой карман, вытащил оттуда бумажник и, достав две бумажки, швырнул их на стол.
1: Вот вам за ваш визит. Вам заплачено.
0: Не смеете вы предлагать мне деньги? Крикнул доктор и смахнул со стола на пол бумажки. За оскорбление деньгами не платят.
2: Абогин и доктор стояли лицом к лицу и в гневе продолжали наносить друг другу незаслуженные оскорбления. Кажется, никогда в жизни, даже в бреду, они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого. В обоих сильно сказался эгоизм несчастных. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее чем глупцы способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье. И даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, проделывается гораздо больше несправедливости и жестокости, чем в среде сравнительно довольной.
0: «Извольте отправить меня домой!»
2: Абогин резко позвонил. Когда на его зов никто не явился, он еще раз позвонил и сердито швырнул колокольчик на пол. Тот глухо ударился о ковер и издал жалобный, точно предсмертный стон. Явился лакей.
1: «Где вы попрятались, черт бы вас взял? Где ты был сейчас? Пошел, скажи, чтобы этому господину подали коляску, а для меня вели заложить карету. Постой! Завтра, чтобы ни одного предателя не осталось в доме. Все вон! Нанимаю новых! Гадины!»
2: В ожидании экипажей Абогин и доктор молчали. К первому уже вернулись и выражения сытости, и тонкое изящество. Он шагал по гостиной, встряхивал головой и, очевидно, что-то замышлял. Гнев его еще не остыл, но он старался показывать вид, что не замечает своего врага. Доктор же стоял, держался одной рукой о край стола и глядел на Абогина с тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и изящество. Когда немного погодя доктор сел в коляску и поехал, глаза его все еще продолжали глядеть презрительно. Было темно, гораздо темнее, чем час тому назад. Красный полумесяц уже ушел за холм, и сторожившие его тучи темными пятнами лежали около звезд. Карета с красными огнями застучала по дороге и перегнала доктора. Это ехал Абогин протестовать, делать глупости. Всю дорогу доктор думал не о жене, не об Андрее, а об Абогине и людях, живших в доме, который он только что оставил. Мысли его были несправедливы и нечеловечно жестоки. Осудил он и Обогина, и его жену, и Попчинского, и всех живущих в розовом полумраке и пахнущих духами, и всю дорогу ненавидел их и презирал до боли в сердце. И в уме его сложилось крепкое убеждение об этих людях. Пройдет время, пройдет и горе Кириллова, но это убеждение, несправедливое, недостойное человеческого сердца, не пройдет и останется в уме доктора до самой могилы.
3: Мы подготовили все к строповке теплообменника. Бригада собралась, только стропильщика Филюшкина не было. Опять, наверное, радикулит, психовал Балашов. То и дело, посматривая на часы. Такелашеньки тоже лютовали. Мол, безобразие, специально пришли пораньше, а он по карману бьет, по карману, сказал Федор. Я предложил стропить без Филюшкина. Подумаешь, незаменимый. Да мы с Федором какой хочешь тебе узел завяжем, убеждали мы бригадира. Но как же так, беспокоился Балашов. Весь порядок работы ломается.
4: Не сломается, подбадривал его Федор. В лучшем виде все сделаю.
3: Ну, хорошо. Только вся ответственность на вас, предупредил Балашов.
4: Уж так он боится ответственности. Федора надо бы бригадиром. Федора. Да он не соглашается. Пусть, мол, развиваются молодые.
3: Ну, с помощью домкратов погрузили теплообменник на сани к тягачу, который отремонтировал Женя, и поволокли аппарат под кран. Мы с Федором обвязали теплообменник стальным канатом, завязали нужным узлом, затем прицепили за траверсу к крюку крана стропом и сделали пробный подъем на высоту 2 метра от земли. Пробный подъем прошел благополучно. Мы опустили аппарат на сани, осмотрели тросы, проверили узлы и, соблюдая все меры предосторожности, плавно подняли теплообменник на высоту колонны. Опустили в нее до упора в ребра хомуты. Все. С одной насадкой покончено. Составили акт, и Балашов пошел докладывать обо всем Прокофьеву. А мы устроили перекур. Солнце уже накалилось до бела, стало маленьким и ядовитым, так и жалило сквозь спецовку. Федор учил Женю и Толика вязать узлы, а способов вязать узлы на тросах бесчисленное множество. После обеда заявился Филюшкин. Мы все сделали вид, что не замечаем его. Спирка неловко переминался с ноги на ногу, потом спросил, а что же за мной не зашел никто? А почему мы с тобой должны заходить, спросил Федор. Дорогу, что ли, позабыл? А может, я при смерти лежал, резонно возразил Филюшкин. Тоже мне, товарищи. А, значит, лежал при смерти, а теперь воскрес? Все засмеялись. Может, тебе полегче работу подыскать? Продолжал травить Федор. Ну, например, в столовую, сторожем. К еде поближе, к буфету. Ну, шостряк нашелся, фыркнул Спирка. В конце концов, это мое звено. Ошибаетесь, Спиридон Алексеевич, оно уже не ваше, проговорил подошедший Балашов. Филюшкин сдвинул реденькие брови, удивленно взглянул на бригадира. А чье же? С сегодняшнего дня звеньевым назначаю Гурьева. Женя, принимай звено.
5: Мы все не ожидали такого оборота дела и с любопытством уставились на бригадира.
3: Ай да Балашов! У, если его разозлить. Да что вы, Петр Сергеевич, какой из меня звеньевой, испугался Гурьев.
5: Ничего, ничего, не робей. Будет трудно, обращайся ко мне, к Николаю Васильевичу, к Федору Кузьмичу.
3: Ну как же, растерянно лепетал Женя, так сразу. Филюшкин криво улыбнулся. Прокидаетесь, товарищ бригадир. Нынче квалифицированный кадр не валяется. Я-то себе работу завсегда найду. Пойду на любую стройку, с руками оторвут. А тут реконструкция. Не боль, никто и пойдет к вам. Клоун, зло сказал Федор. На грош амуниции, на рубль амбиции. Судить таких надо. Да уж, в военное время Спирке не поздоровилось бы. А сейчас многие подраспустились, ожирели, обнаглели. И что обидно, научились наши гуманные законы использовать. Такие законники куда тебе? Мол, попробуй уволь, а я в суд подам. И подает, и высуживает. После обеда зашел к нам на площадку Василий. Поглядел, как я нарезаю трубки, спрашивает: ты чего колдуешь? Экономией занимаюсь. А, сказал он, вовсе не удивившись. А у тебя что? Не говори, прямо анекдот какой-то. Понавезли мне на стройплощадку всяких материалов, видимо-невидимо. Трубы, плиты, арматуру, металлоконструкции. Словом, полный набор. Реализовать все это мы не в состоянии. Людей не хватает, а складов у нас нет. Вдобавок, сегодня ночью привезут 120 кубометров бетона, который необходимо принять и уложить. Василий чуть не плакал. С ума, что ли, все сходили, возмущался он. То кирпича не выпросишь, а то как плотина прорвало. К нам подошел Федор, узнав, в чем дело, сказал: значит, партком управления действует, Алексашин. Радуйся, чудак. Да партком-то действует правильно, а те, кто перепугался, действуют как оголтелые. Сделайте временный склад, предложил я. Сделайте. А из чего? Где? Повернуться негде. Это ведь не стройка, а реконструкция. Танцуем на пятачке, зажатые между старыми цехами. Сами знаете. Да знаем. Мы разве не в таком же положении? Федор безнадежно махнул рукой. То-то и оно. И привезли-то чего? Конструкции, которые должны монтироваться позже. А те, которые нам позарез нужны именно сейчас, не привезли. Ну, вот и укладывайте бетон, сказал я. Василий снисходительно усмехнулся. Да это само собой. Но я думаю, как реализовать все материалы? Рабочих маловато. Что же мне все-таки делать? Может, посоветуете? Ты за советом пришел или за помощью? Хитро сощурился Федор. Ну, за советом, а если хотите, и за помощью. 40% со всей стройки. Василий лукаво улыбнулся. Так бы сразу и говорил, без подходца. А чего действительно вам не помочь нашей бригаде, оживился Василий. Заплатим все честь честью. Нам сварщики нужны, арматурщики, подсобники. Кто во что горазд. Дело-то общее. С Балашовым нужно говорить. Он все-таки бригадир. А мы что? Мы всегда готовы, правда, Николай Васильевич? Федор подмигнул мне. Само собой, ответил я. Хитер Василий, на сознательность бьет. Послали в мастерскую за Балашовым. Он пришел быстро, на его измазанном металлической пылью лице была тревога. Холодно поздоровавшись с Василием, коротко спросил, что стряслось? Соседи наши зашиваются, помощи просят. Нужно бы помочь. Осторожно, сказал Федор. А как же мы им поможем? У нас своей работы не в проворот, недовольно ответил Балашов, вынимая из кармана пачку беломора и угощая всех по очереди папиросами. После работы, конечно, глубоко затягиваясь, смиренно проговорил Василий. Ну, часа по три хотя бы. Оплатим, конечно. Ну, ладно, пробурчал Балашов. Объявим пятиминутку после работы. Принуждать не имею права. Кто захочет добровольно, пожалуйста. И он ушел, больше не желая с нами разговаривать. Сообщение Балашова на пятиминутке вызвало вначале недоумение. Кто возмущался, кто отшучивался. Вроде не наше дело колеса делать, наше дело ступить сверлить. Но когда выступил Василий и упомянул те самые 40%, все замолчали. А он продолжал. Дело не только в 40%. а еще и в том, что мы внедряем в строительство новую эффективную форму бригадного хозрасчета. Так уж давайте идти до конца. Будем все хозяевами нашей стройки. Не забывайте, товарищи, о престижной стороне дела. Ну, в общем, договорились. Почти все дали согласие, кроме Спирки, да еще 2-3 человек. Всю неделю мы работали как одержимые на себя и на Васькину бригаду. Помогали им войти в график. А недостающие конструкции все не присылали. Василий был в отчаянии. «Мы вас выбрали в совет бригады», – сказал он нам с Федором. «Так что идите к главному инженеру управления и требуйте. С вами он не посмеет разводить канитель». «Да как сказать?» – усомнился я. Но все же по просьбе Василия поехали с Федором к Юрке, то есть к Юре Николаевичу Касьянову. «Что случилось?» – снисходительно спросил он, даже не поздоровавшись. «Здравствуйте, Юрий Николаевич!» – официальным голосом проговорил Федор. «Ах да, извините, здравствуйте!» – спохватился Юрка, выбираясь из-за своего белого зеркально-сверкающего стола. «Садитесь на диван», – предложил он. «Ну, рассказывайте, зачем пожаловали? Цемент, кирпич? Вроде бы достаточно отгрузили Василию Николаевичу». «Конструкции нет, сам знаешь, каких», — сказал я. «А, нахмурился Юрка. «Были конструкции, но я их отправил на строительство гостиницы». И он посмотрел мне прямо в глаза. «Как же так?» — опешил я. «Василий ждет, а его конструкции — гостиницы». «Почему его? Нам тут виднее, куда чего отгружать». «Не возражаю. Но если так будут дела обстоять, мы не только на 2,5 месяца раньше сдадим объект, а даже наоборот, на 2,5 месяца позже». Я был возмущен до глубины души. Лоб Федора тоже деформировался, но он молчал пока. Сам, мол, со своим сыном договаривайся. «Если вы не будете меня перебивать, то я объясню вам все», — с начальственным спокойствием проговорил Юрий. «Валяй», — махнул я рукой. «Гостиница — крупная новостройка. Трест и горисполком нажимают на наше управление, ставят жесткие сроки сдачи объекта. Что нам остается делать?» Он посмотрел на нас прозрачными глазами. «Понятно», — возмутился я. «Реконструкции для вашего управления дело невыгодное, а новостройка выгодная, так?» «Ну, положим», — кивнул он головой. «На реконструкцию отпускают очень мало материалов, а их стоимость входит в объем строительно-монтажных работ», — продолжал я. «Поэтому выгоднее иметь дело с новостройкой, на которой материалов отпускают больше». «Оказывается, вы отлично все понимаете. Так в чем же дело?» — нахально спросил он. «Да мы это понимаем, слава богу, грамотное. А вот понимаешь ли ты, что делаешь?» «А что же я такого предосудительного делаю?» — избегая моего взгляда, поинтересовался он. «А то, что зажимаешь новый метод». «Это я уже слышал однажды», — пренебрежительно отмахнувшись, ответил Юрка. «Братец там что-то придумал, а я тут голову ломай». «Ты, Юрий Николаевич, не прав», — заговорил наконец Федор. «Во-первых, ваше управление нашло нужным заключить договор с бригадой Василия. Значит, он не пустяшное дело затеял. Во-вторых, реконструкции тоже государственное дело. И дело очень хлопотное. Перекраивать из старого всегда труднее, чем кроить из нового. А отношение к таким стройкам какое-то, я бы сказал, неопределенное». «Согласен», — нетерпеливо возразил Юрий. «Но не мной все это придумано. Что касается договора, то мы его выполняем по силе возможности». Федор снисходительно усмехнулся. «Все это верно. Только нам-то как же быть?» Юрка развел руками. «Ну, подождите недельку-другую. Будут конструкции». «Недельку-другую!» – завопил я. «Ты понимаешь, что говоришь? У нас же подряд. Брату в таком важном деле не можешь помочь. Бюрократ ты, вот кто! Заладил одно, через недельку, другую. При чем тут брат-сват? Разозлился наконец Юрка. В таких делах нет ни брата, ни свата. Василий не очень-то советовался со мной, когда брался за этот самый подряд. А теперь, видишь ли, я должен с ним нянчиться. Новатор выискался, славы ищет. Он даже покраснел с досады и, переменив позу, уставился глазами в свой зеркальный стол. В общем, мы ушли ни с чем. Федор ехидно ухмылялся. А здорово Юрий Николаевич научился разговаривать. Меня душила злость. От злости даже под левой лопаткой заколола. Вот бюрократ паршивый. Разговаривал со мной как с чужим. Наверное, у меня был довольно свирепый вид, потому что Федор начал вдруг утешать меня. Ну ты брось, не расстраивайся. Может, он прав, ему же туго приходится. Строек-то много. Но я знал, что все не так. Труд управления оценивается не по готовым объектам, а по объему освоенных средств. Вот Юрка и старается их освоить как можно больше, бросая все на новостройки. Я представил себе, как мы вернемся в бригаду ни с чем, и Василию придется опять самому бегать по разным инстанциям, пробивать, а он и так замотался. И вообще люди хотят как лучше. А такие, как Юрка, берегут лишь честь своего мундира. Шалишь, браток, подряд не даст тебе благодушествовать, злорадно подумал я, вспоминая чужое холодное Юркино лицо. Вот что, Федор Кузьмич, пойдем к Алексашину. Неожиданно для самого себя сказал я. Брось, испугался Федор. Пошли, пошли. Все-таки, может, не стоит, а? Стоит! Решил не отступать я. Но дела, покачал головой Федор. В приемной парткома я подмигнул знакомой секретарше Галочке, дочери одного рабочего с нашего завода. Мол, устрой побыстрее, ждать некогда. Галочка настороженно покосилась на ожидающих, незаметно кивнула головой. Ладно, мол. Минут 20 сидели мы как на иголках, чутко сторожа дверь. Наконец она открылась, и Галочка строго обратилась к нам. «Проходите, товарищи!» Все разом вскочили, зашумели. «Как? То есть здесь очередь?» «Потише», — сказала Галочка, — «у них назначено». И мы нырнули в дверь. Алексашин стоя громко разговаривал по телефону. Он недовольно взглянул на нас, нахмурился, но тут же сердитое выражение его лица сменилось удивлением. «Узнал, что ли?» — подумал я. Продолжая разговаривать, Алексашин указал нам на диван, подвинул папиросы и переполненную окурками пепельницу. «Садитесь, мыл, и курите». С Алексашиным приходилось редко встречаться. И сейчас я внимательно присматривался к нему, стараясь угадать, что он за человек. Скроен крепко, плечи так и глыбятся из-под клетчатой тенниски. Лицо грубоватое, с крупным носом, с глубокими складками вдоль щек. Лицо рабочего. Да и руки крупные, жилистые, тяжелые. Губы тонкие, волевые, но главное глаза. Серо-голубые, твердые, глаза человека, так сказать, без дураков. Сразу видно, мужик бывалый, тертый калач. На груди значок депутата республиканского значения. Это интересно, был он на фронте? Ну, конечно же, был. Такой не мог не быть. Говорят, строгоник. Уж не поторопился ли я? Недолго ведь и дров наломать, Юрке карьеру испортить. А Василий как же? Нет, все правильно. Он имеет право на внеочередное жилье, внушал кому-то Алексашин авторитетным голосом. Что значит нет? Нужно найти. Да-да. 6 месяцев уже как удерживать за собой звание лучшего рабочего. Да знаю, все знаю, но нужно изыскать, у него 3 детей. Не успел он положить трубку, как зазвонил 2-й телефон. Звонили, как я понял, из редакции местной газеты по поводу какой-то статьи. Видно, Алексашин придавал этой статье большое значение. Он придирался к каждому слову и все твердил. Побольше анализу. Телефоны звонили беспрестанно. Из обкома, из райкома, со строек. Алексашин брал то одну трубку, то другую. Наконец, шутливо схватился за голову, позвал Галочку и попросил ее все телефоны переключить на себя. Подошел к нам, извинился. Крепкое рукопожатие было какое-то неуклюжее, неловкое. Я заметил, что большой палец на его правой руке не гнется. Значит, фронтовик. «Вы от бригадира Касьянова», — сказал он утвердительно, усаживаясь за свой скромный кленовый стол. «Ну, как у вас там дела? Стройматериалами обеспечены?» Федор стеснительно покашлял в кулак, быстро взглянул на меня, мол, валяй, чего же ты? Я не знал, с чего начать. «Не совсем», — наконец выдавил я из себя. «Как же так?» — удивился Алексашин, и брови его нахмурились. «Не хватает железобетонных конструкций». Я объяснил, каких именно. «У главного инженера были», — деловито осведомился он, хватаясь за папироску. «Только что от него». «Вот как! И что он вам сказал?» «Недельку-другую, мол, подождите. В первую очередь снабжаем стройку городской гостиницы. Она, мол, новостройка, а ваш завод всего лишь реконструкция». Алексашин бросил на меня острый взгляд, закурил, глубоко затянулся, загнал папироску в угол рта, спросил недоверчиво. «Так и сказал?» «Так и сказал. Ну, значит, не от хорошей жизни». «Мы тоже не от хорошей жизни пришли», — с обидой проговорил я. «У вас, конечно, годовой план, вы должны освоить определенные капиталовложения, а мы, представьте себе, должны по договору сдать в определенный срок уже готовые объекты». «И дело сейчас идет о том», — поддержал меня Федор, «быть бригадно-подрядному методу или не быть». «Все я понимаю», — досадливо поморщился Алексашин. «Портком управления недаром же проявляет такой повышенный интерес к подряду. Думаете, легко было выцарапать для вашей бригады столько стройматериалов? Подрядный метод требует напряженной четкости в работе. Но не все в этом деле проявляют энтузиазм. Будем думать, как вам помочь. Будем думать», — сказал будто про себя и уже конкретно. «Давайте так договоримся. Я тут все поразведаю. Посоветуюсь кое с кем, наведу справки, лично поговорю с Юрием Николаевичем. Одним словом, постараюсь что-нибудь сделать. Идет?» Он посмотрел на нас своими твердыми серо-голубыми глазами с припухшими подглазницами. «Много курит», — подумал я. «Расскажите хоть, что там у вас делается?» — с интересом спросил он. «Да вот, как видите», — развел я руками, — «что не хватит, то ерш да еж». Пробиваем, ходим, обиваем пороги. А как с соцсоревнованием? Соревнуемся, как же. Между бригадами и меж собой, важно произнес Федор. За экономию времени, материалов, за качество. Все, честь по чести. Результаты есть? Есть, конечно. Может быть, не такие большие пока, но мы стараемся. А почему небольшие? Дотошно спрашивал Алексашин. Федор неопределенно пожал плечами. «Не все еще осознают», — ответил я. «Человека воспитывает дисциплина, сознание необходимости. Может, подрядный метод положительно повлияет». «Значит, подряд все-таки повышает дисциплину?» — пытливо спросил он. «А как же?» — все с той же важностью проговорил Федор. Этот разговор был по нему. Прогулы сократились, он загнул свой корявый палец. Меньше стали бюллетенить, загнул второй. И вообще за пропущенные дни премия не начисляется. «Вот вы старые опытные рабочие. Как вы относитесь к подряду?» Алексашин даже подался вперед и слегка вытянул шею с интересом, ожидая нашего ответа. «Ну, как вам сказать?» «Трудно, честно признался я. Но Федор тут же меня перебил. Стоящее дело, — веско сказал он. — Только нужно, чтобы и инженеры были заинтересованы, а не так, как у нас сейчас. Кто в лес, кто по дрова». А я с беспокойством подумал про себя. Почему Алексашин задал такой вопрос насчет подряда?
4: Уж не сомневается ли сам? Вслух сказал только, на хозрасчет всех надо посадить, не одних рабочих, а и инженеров. Тогда будет толк. Правильно, товарищ Касьянов, кивнул мне Алексашин. К этому и стремимся. Федор осмелел совсем от этих слов и, быстро загораясь, как всегда, затараторил. А то как же получается? То проектировщики затянули подготовку технической документации, то поставщики подвели, то заказчики промедлили с решением каких-то важных вопросов. А наш брат рабочий за все отдувайся. В конце концов, что такое подряд в нашем, в рабочем понимании? Это строгое выполнение договора между рабочими и управленцами. Мы вам, вы нам. Алексашин слушал очень внимательно, не перебивал Федора, только иногда утвердительно кивал головой. Правильно, мол, правильно. Ну вот, толкнул я в бок Федора, когда мы вышли из кабинета парткома. Теперь можно и Василию докладывать. А так чего бы мы явились? Вроде два старых дурня зря драгоценное рабочее время потратили. Партия, она, брат, есть партия, веско сказал Федор и вдруг спросил. Не боишься, что с Юрия Николаевича стружку снимут? Так Алексашин же его защищал, удивился я. Защищал. Как же он своего работника, да еще главного инженера, не будет защищать? Но раз мы вроде бы пожаловались, ему надрайка обеспечена за невнимание к подряду. Ну и ладно, сердито ответил я. Вечно этот Федор. Мы долго тряслись в переполненном автобусе до нашей остановки. Потом напрямик через степь шагали на стройку. Под ногами хрупко ломалась и трещала серо-голубая полынь. Федор остановился перед кучей сухой прошлогодней травы, пошевелил ее носком ботинка, оттуда вдруг выскочил тушканчик и тут же пропал. Напрасно Федор шарил вокруг тушканчик, словно сквозь землю провалился. Я вспомнил, как мы, три брата, я, Ваня и Миша, охотились на этих самых тушканчиков, но так никогда ни одного не поймали. Хорошо, что человек способен забывать, иначе сердце не выдержало бы и разорвалось на части. «Что ты сутулишься, словно табак нюхаешь?» – услышал я голос Федора. «Да?» – удивился я. «Жизнь, брат, гнет. Не переживай, перемелется, мука будет. Ну, поругают, Юрий Николаевич, не без этого». Я не стал возражать Федору.

0: Сильвестр, книгописец.
1: А, не то пишет, не то читает. Ходит по торгам и мужикам книги читает. От того зловредия в народе. Служить надо бы на новой России, а не мужику ленивому, который на соломе валяется, да на солнце греется. Ежели ты публицист, то и пиши для государя, для отечества. Поскольку публицист есть доноситель государю. Пойди подумай о словах моих.
0: А куда мне его, государь? Я его уже присудил к отсечению головы за писание книг.
1: Слышал, я сказал, думать. Чем думать будет? Толстой, вот который последний твой приговор смотрю. Рьяным обычаем ты их, что ли, подписываешь, и сделал не видно. Ну почему, скажем, тому наказание строже, а этому легче? Уложение имеется, судишь по произволу.
0: Но уложение имеется, государь, да не все в нем растолковано.
1: Читай воинский артикул, там сказано и по казням, и по пыткам.
0: Но я читал, государь.
1: Дурно! Дурно читал! Я сам целую главу написал. По казням и по расспросам с пристрастием. Тихин, к допросу готов?
2: Еще в изумлении. Палач молодой, персты злодеев тиски заклал и свинтил через меру.
1: Сколько раз говаривал и собственноручно показывал, как пытать надобно. Ты мне розыск портишь. Розыск мне с Тихина надо начинать. Что имеется помимо розыска о заговорщиках?
0: Всяко, государь. Вот разбойника взяли, да монаха-книгописца, которого только что отпустили.
3: Книги! Книги смутить могут. И меня книги смутили. Да вот Бог помог, Бог помог. Батюшка, я хочу пас в Берлин Афросинушке отправить, чтобы она сюда ехала с новорожденным. Петр Андреевич, я напишу, что все уже позади.
0: Напишите, Алексей Петрович, напишите, сделайте милость. А я со своей стороны напишу Афросине Федоровне, чтобы возвращалась к нам, в Отечество.
1: Вот иные говорят, что ты, Алексей, сей бездельной работной девкой жил беззаконно еще при супруге своей, принцессе Шарлотте.
3: Лгут, лгут, батюшка, лгут. Вот, Петр Андреевич, он мне верит.
1: Ну и выбрал же ты себе зон заступника.
0: Вы несправедливы ко мне, государь, а не верите.
1: Эх, голова, голова. Кабы не была бы так умна, не держаться б тебе на шее.
0: Голова моя, государь, крепко на шее держится и вам верна.
1: Помню, помню, как ты в стрелецком бунте против меня шел.
3: Государь, это...
1: Одначе верно, ныне твои заслуги велики, и думаю я тебя в графское звание возвести, до деревень конфискованных у заговорщиков подарить.
3: Нижайший главец, государь,
0: вот у Авраама Лопухина в Мещере деревни хороши, да в Тульской губернии вот, Ясная Поляна.
1: Губа у тебя не дура. Дарю. Будешь отныне графом Толстым из Ясной Поляны. Дети, внуки и правнуки твои все будут графья Толстые. Вечером! Вечером напьешься. Сейчас тебе свидетелем быть друзьям твоим. Заговорщика.
3: Соблазнители мои, губители мои, моей душой играли ради собственного тщеславия, батюшка.
1: Вот, Толстой, если б мы лучше за людьми надзор имели, да больше поучали, меньше пришлось бы кнут-то мочалить, да топор тупить. Вот вчера один верный человек узнал об одном тайном сходбище, разведал о людях, составляющих общество, я на ночь-то прочел, да и крестиками пометил, кого первоочередно брать. Вот помню, уложил в карман. Кто вчера вечером дежурил? Кто меня раздевал?
0: Орлов, государь!
1: Именно Орлов! Немедля позвать.
0: Но здесь его нет, государь.
1: Разыскать гуляку.
4: Государь! Государь! Государь, Тихин, от изумления в ум пришел.
0: Что говорим?
4: Надо, я говорил, тоже, что на духу.
0: Быстро!
5: заклят князь Михайло Долгорукий.
0: Ты за себя.
1: За себя! Будь в ответе.
5: Нас истяжут от Долгоруких. Царевич родни фамилии закрыл.
3: За себя отвечай. За себя отвечай. Кто мне говорил, что клобук будет не гвоздем прибит и мощно его снять?
5: Ничего, ничего не говорю.
3: Меня против батюшки государь подбивал.
5: Говорю. Я говорил, что мне к тебе часто ездить невозможно от двора батюшки. В том на меня подозрение. Говорил мне царевич, что когда Бог изволит, что будет монархом меня чести, удовольствует, я же отвечал. Сослужил и служу государю Петру Алексеевичу.
3: Да врешь, врешь ты все. Пытать его надо. Пытать, Петр Андреевич, пытать. До трех раз горячими угольями пытать. Ты чего сидишь-то? Пытай.
6: Да вы успокойтесь, царевич. Правду он скажет.
5: Что? А что клобук не прибит, всего не говаривал. Перед отъездом был у меня царевич на квартире. И выпив водки, пошел от меня. Мне же говорил, чтобы не ходил к нему на квартиру.
3: Тихим говорил, что большое замешание в армии, особенно в гвардии, где большая часть шляхты. Вас, говорит, батюшка, убить, а царицу Екатерину Алексеевну сослать.
5: Нет! Ну, какую мне надежду на царевича возлагать? А что ему по его немилости на меня говорить? Тому здесь явные причины. Первое, что я за долгое время от него отстал. Второе, за доношение мое на него Петру Андреевичу. Если бы он был мне надобен, я бы на него не доносил, а я еще до отъезда государя в Амстердам доносил к государине императрице. И если бы тогда по моему доношению освидетельствовано было то намерение царевича, было бы явным.
3: Пес кровавый. Письмо обманное, писано по совету Кикина. Он также мне советовал побеге моем писать князю Михаилу Долгорукову. А письмо передать ему. Пес кровавый.
7: Ну-ка, спроси-ка вора Алексашку Кикина.
8: Все на меня.
7: В трех огнях. И в трех водах. Всех янов учредить краулы. Никого не пропускать без подорожной за моей подписью и подписью Сената. Вижу, я заговор широко пошел. Знатных немало вовлечено. Что, Долгорукая?
9: Думаю, сослать его надобно. С австрийским резидентом виделся тайно и клеветнические доношения помогал составлять.
7: Сказать смерть, а потом объявить наказание в ссылку. Что Голицыны?
9: Супруга князя Голицына, родная дочь старого князя Прозоровского, была привезена в село Преображенское, как вы, государь, велели. На пыточном дворе в кругу сотни солдат положены на землю с обнаженной спиной и высечена батагами.
7: Знатные фамилии думали, что я до них не доберусь. Хвост кнута длиннее хвоста бесовского.
3: Я земский Кикин во всем виноват. Это вот два, они лакеи подбивали меня, к пункту принуждали. Вяземский Кикин этот
5: Шапский!
3: Главный заговорщик.
5: Вяземский где?
10: Еще дыби, пока мы с ним что не признал.
7: Ну-тка давай-ка вперед Вяземского, сестрицу мою, царевну, Марью Алексеевну.
11: Братец мой, Петр Алексеевич, здравствуй, многие лета. Устал ты лицом, видать, много имеешь огорчений. Говаривала я тебе, говаривала, утешай отца и будь ему послушен, говаривала.
7: Что говорила тебе царевна в Либову?
3: Провидение! Мне батюшка рассказывала, будто мать мою Евдокию твою обратно к себе царицей возьмешь, что все беды не от Екатерины Алексеевны, мне, матери моей, детям моим, все беды от Екатерины.
11: Рассказывала, не мое, а новгородского владыки. Какое видение видел владыка, того не упомню, а про государину Екатерину Алексеевну того не говаривала.
6: Ваше величество, царевна Марья Алексеевна, имели вы связи с Суздалем?
11: Которые связи? Говорила, что мать почитала, отца утешал и слушал. Алексей отвечал, я того делать не могу.
8: Деньги и письма она в Суздаль посылала и меня к тому принуждала.
11: Неужели ты мыслишь, изменник, перебежавший к иноземному кесарю, что братец мой тебе никчемному поверит, клевете твоей на меня безвинную?
6: Письма ваши, царевна Марья Алексеевна, вынуты в Суздале в числе прочих. О связи с приверженцами инокини Елены открылись.
11: Преподаю к ногам вашим. Прошу милосердия того моего преступления. Прошу о прощении, братец мой, братец родимый.
7: Поедешь, сестрица, поедешь. Лисельбург за крепким караулом.
6: Вот с Лисельбургом надо бы повременить, государь. Царевна нужна по Суздальскому розыску.
7: На время розыска оставлю ее в Петербурге. Что, Никита Кондратий, как-то ты берег сына моего тебе доверенного от дурных людишек и дурных мыслишек?
12: Батюшка, он мне стих из полтавской службы читал, где на вас хула, батюшка.
6: Сами вы, государь, читали тот стих, а я лишь ублажал вас, чтобы такого противного произношения не было. А учил я его иным стихам, в форме возглашения многолетия, вечному и превознесенному, отцу отечества Петру Великому слава!
8: Ни ханжи, Никифор.
6: Сами вы, ваше высочество, ханжили и водились с попами протопопа Якова Игнатова. В отцы себе избрали. Говаривал он вам, что он есть подлинный вам отец, а не государь. Вам отец говаривал многожды. Я же вас иному учил, за что от вас был бит. Не однажды всегда имели на меня гнев, о чем известно всем.
12: А из книги кесаря римского не учил меня против батюшки? Не учил?
6: Государь. Обвинение сие, явная клевета.
7: Эх, Никифор, Никифор. Видно, не злодей ты, а попросту глупый и пустой человек. Моя вина, что назначил тебя воспитателем к сыну. Поедет в Архангельск без наказания. Хватит с него и того, что он на дыбе повисел, да кнута попробовал. Бей.
6: К ногам твоим припадаю, кланяюсь. Вечному и превознесенному отцу отечества Петру Великому императору.
7: Алексей Орлова. Орлов не найден, однако бумага нашлась.
13: О.
7: Где была?
13: В подкладке вашего сюртука.
7: А, значит, Орлов не вор бумаги, а значит, сыскать я гневен на него.
13: О, ну, господи.
6: Государь, Растрига Явска низвержен мной с архиерейской кафедры, по моему указанию, мной подписанным.
7: Постой.
6: А.
7: Гарнизон, ну поди, выцелуй ему руки-то, как прежде поцеловывал.
6: Скажи, Яшка, говорил тебе царевич на духовной исповеди, что желает отцу смерти?
7: Говорил.
12: Батюшка, сию быстрел ты сам лжал. Он говорил, Бог тебя простит. Мы все желаем смерти Петру Алексеевичу.
6: Батюшка, это он... это спроста. Спроста давай. Хотел царевичу угодить. Сам того не мыс.
7: Вот он, тать, бездушник и ябедник. Вот кто по храмам, монастырям, церквам приходским народ наш учит. И такого адского сына ты, Алексей, себе в духовные отцы взял из свояки. Какой он народовоспитатель. Одной рукой крестится, а двумя крадет. Бога не верит, а все именем Божиим чинит. Пытать, угольями пытать троекратно, чтоб знал,
14: Каково в аду будет, куда он вскоре явится?
15: Царь Антихрист! Я проклинаю тебя! Я хоть и грешен, но такую же имею власть священства! Мне от Бога дарованную! Я ее могу...
3: Маменька! Маменька!
15: Царь Антихрист!
11: Погубил ты себя напрасно. Напрасно, Любовь.
16: Проси прощения у батюшки. Батюшка наш милостив, батюшка простит.

0: Вашего Величества, нижайшая раба, бывшая жена ваша, Авдотья смиренно просит за себя и сына своего Алексея. Я надеюсь на человеколюбивое Ваше Величество щедрости, а я обещаюсь по-прежнему быть инокой и пребывать в иночестве, до смерти своей молить Бога за вас, государя.
1: Разрешите зачитать, государь. Найдена была в Покровском монастыре в жертвеннике таблица, в которой инокиня именуется великой государыня и великой княгиня всея Руси, а царевич великий государь и великий князь всея Руси.
2: Без меня, Туби, я давно с матушкой разлучен, давно не ездил, в Суздаль я ее не видел, это без меня то делано, без меня.
3: То государь, челобитная, одного мужика с моею победою.
4: Так была ты с молоду лжива, Авдотья, так лживо и состарилась.

0: Катя, жила ли ты с ним блудно?
1: Жила. В то время, как он был у рекрутского набора, я с ним жила. Я его погубила. Я одна виновата.
2: Степан Богданов Глебов, живучи из бывшей залицы блудно, спрашивал ли ты ее, для чего она платье ты чернечное из себя скинула? И кто ей в этом советовал? И для чего советовал? Пиши, забирается. С кем из офицеров своего гренадерского полка переписку имел? Пиши, запирается.
1: Ни в каком заговоре не винюсь и не признаю за собой ничего, кроме блудного дела. Ты царь, с незаконной женой живешь, а я уж твоей законной жил. Ты от нее того не имел, что я получил. Да ты в славянском блудодействии жил и в эллинской кощуне жил.
3: Батюшка, кол ему в зад воткнуть, чтоб через кишки прошел и через затылок вышел.
1: А ты дурак, царевич! Вернулся да запродал всех. Всех, кто на тебя надежду имел, как на русского спасителя. Иуде Толстому поверил.
2: Волоките его вам!

0: привязать к столбу, чтоб босыми ногами стоял на доске с деревянными гвоздями. Мне подсказка Алексеева по нраву. Накал, и чтоб мучился по доле.
1: Хватит, царевич, а не женитьба будет. Зря ты сегодня сюда вернулся. Голову тебе.
2: Скамеечку, скамеечку нужно на том колу сделать, чтобы ему было удобно сидеть с колом в кишках.
1: Шубу и шапку на него надеть.
2: Чтобы он не сдох раньше времени от мороза. Может, на полу том и покаяться.

0: батюшка.
1: Позволь удалиться, ежели более не потребен.
2: Государь, Орлова разыскали да привезли.
3: Где Гуляка был? Ну, знаешь, что я на тебя гневе.
2: Я у Марьюшки был, господа. Я у Марьюшки.
3: Марьюшки, какой еще Марьюшки?
4: Марья Даниловна, фрейлина Гамильтон.

0: Катька, давно ли ты ее любишь?
1: Третий год, государь.
0: Незадолго при очищении от нечистот найден был мертвый младенец, завернутый в дворцовую салфетку. Но убийце младенца тогда не удалось сыскать. Но есть все основания полагать, что убийца никто иной, как фрейлина Гамильтон.
2: Где-то убийство.
3: Бывала ли она беременна?
4: Бывала, господи, бывала.
3: Следовательно, и рожала.
4: Жалко, мертвых.
3: Видел ты их?
5: Мертвых.
4: Нет, не видал. Слыхала, видать, не видал.
3: На гауптвахту!
4: За что? Ах ты, боже мой! За что, государь?
2: Где-то убийство.
3: Толстой, над фрейлиной Гамильтон учинить дознание со всей строгостью исполнения закона. Ах, Москва мне, Толстой, опротивила. Дышать здесь тяжело. Петербург мой парадиз.
6: Батюшка, позволь удалиться, ежели более не потребен.
3: Стой, потребен ли тебе еще, но не царевич?
0: На сегодня не потребен, государь.

0: Государыня, его высочество, государь-царевич приехал в сопровождении дежурного офицера для поздравления вашего величества с праздником.
1: Проси, Алексей Петрович.

0: государыня, день светлого праздника, вербного воскресенья, желаю вам здравия на множество лет.
1: Того же и вам желаю.
0: Государыня, живу надеждой о встрече с Афросиньей и женитьбе на ней, о чем светлый праздник, канун Пасхи, умоляю вас.
1: Ваше Величество, Алексей Петрович, встаньте!
0: Матушка, матушка, выпросите, выпросите разрешение у батюшки, чтобы мне можно было жениться на Афросинье и жить с ней в деревне, как батюшка того обещал.
1: Алексей Петрович, я не оставляю склонности к вашей особе. Чем можете обнадеженным быть? Встаньте, прошу.
0: Благодарю вас за вашу усердную любовь ко мне. Я благодарствую. И впредь я прошу, не оставляйте меня.
1: На Алексея Петровича, а живете-то где в Петербурге?
0: А живу, как живу. На Адмиралтейском острову. Мне в деревне.
1: На Адмиралтейском острову, это уж я догадываюсь, где вас расположили. Нет, там вам не место. Вчерась государь говорил мне о вас. Ваше дело вызывает в нем беспокойство. И я опасаюсь, как это отразится на его расстроенном здоровье.
0: Матушка, помогите. Помогите нам с батюшкой, помогите, я прошу вас. Батюшка любит вас, батюшка слушается вас.
1: Алексей
0: помогите
1: Петрович,
0: нам.
1: Я сделаю все возможное, но влияние мое не так сильно, чтобы ради меня,
2: Петруша.
3: И ты же он здесь.
0: Да вот заехал батюшка поздравить Екатерину Алексеевну с праздником. А, и вас, батюшка, с праздником от всего сердца, от всего грешного своего сердца.
3: Ну, за грех прощения, но за злодейство с умыслом никогда. Так в Писании сказано. Выпьем, Алексей. Накануне Святой Недели хочу надеяться, что ты, сын мой, не злодей, а человек слабый и иными запутанный. А, тут и мой грех имеется, что за тобой не уследил.
0: Так славно здесь, в России. Я вчера ледоход смотрел.
4: А ты, Жоры, до новой крепости река протекла. От новой крепости до Троицкой пристани йод взломала.
3: Ты, Алексей, к обедне-то в какую церковь пойдешь? К Исаакию Далмацкому, а не в Троицу?
0: Куда, куда прикажут, батюшка? Я ведь не сам езжу.
3: Ну, накануне вербного воскресенья я тебя от офицеров заберу. Эх, к обедне поедешь со мной и к сеночной в Троицу.
4: А хочешь, к английскому инженеру поедем на свадьбу, а? Ну, человек он новый, приехал изучать конкуренцию русского товара английскому. Ну, жаль обидеть. Поедем на свадьбу?
0: Батюшка, я с вами завсегда куда угодно. Ну, вот. Я раз.
3: Не, бери.
1: Петруша, я тебе чулки заштопала.
3: Спасибо, хозяюшка. Чулки добрые. Жаль выбрасывать.
1: Новые купили. И башмаки новые. новые купить. Те, что носишь, ну уж больно стоптаны. Да завели Петруша экипаж получше. В твоем экипаже не всякий купец на улице решится показаться.
2: Катеринушка, ну а к чему такое щегольство? Ах, поедем на свадьбу к иноземцам. Возьму экипаж на прокате.
5: Ущербный наш прокурор Дужинка.
2: Он босой в детстве в Литве свиней пас. Ну вот ему-то это все к лицу, а мне, государю, к чему? Ах, простоты бы поболее. Я и лечусь теперь попроще.
6: Вы, батюшка, лицом посвежели. А я сплю дурно.
2: Семя конопляное. Три зерна на ночь. Профилакт. Семя конопляное. Три зерна на ночь. Не, ну, более возьмешь, помрешь. Толстой, ты что ли?
7: С праздником, государь! С праздником, государыня! И вас, царевич!
2: С праздником!
1: Вас также, господа! Петруша, вы здесь дела обсуждать хотите? Так мы с Алексеем Петровичем в буфетную пойдем? Кофе пить.
8: Господа, поскольку такое счастливое собрание людей мне нужных, позвольте, государь, сказать мою просьбу.
2: Говори, Анна.
8: Бью челом в канун Святой Пасхи с прошением освободить от смерти Марию Даниловну Гамильтон.
1: Петруша, и я прошу за свою несчастную фрейлину. Она уж месяц в кандалах. Недостаточно ли наказания?
2: Катеринушка, но у ней при обыске алмазы твои нашли, и дурные сплетни о тебе пускала.
1: Глупая несчастная девка, и воровала не для себя, для любовника своего, Орлова.
7: Государь, мне по натуре и по должности моей снисходительным быть преступлению не подобает, но в данном случае я поддерживаю просьбу государыни о милости.
2: Значит, вижу, вы все сговорились. В каком разе спросить хочу, чей закон есть на такое злодеяние?
7: Вначале Божий, потом государь.
2: Что законы сии повелевают? Не то ли, что проливая кровь человеческую, да прольется и его.
4: Батюшка,
6: за детоубийство нет прощения.
2: Ах, невинно пролитая кровь вопиет о мщении, и ненаказанное убийство угнетает землю.
1: Так мы с Алексеем Петровичем и с Анной в буфетную пойдем. Прошу вас, Алексей Петрович.

0: Государь, при казни Глебова все было исполнено, как велено. Посаженный на кол в 3 часа пополудни и спустил Глеба в дух только на другой день, в 7:30 к вечеру.
1: Покаялся Степка.
0: Глебов никакого покаяния не принес. Не раскаянным душу свою извергнул из себя злодей. Ничего, будут помнить иные Глебов кол.
1: Толстой, накануне святой недели казни не проводить. Во время крестного хода табаки закрыть, дабы не было пьянства и безобразия. Господа, ах, как быть судьей в собственном доме? Боюсь, дабы не нагневить Бога, ибо натурально есть, что человек сам у себя меньше видит, нежели другие. Думаю, кабы не монахи суздальские, отец Яков, Глебов да другие, сын-то мой не дерзнул бы.
0: Государь, любя вас и государыню вашу, и все дела ваши во благо великой России, я должен сказать, дело-то все в сыне вашем, который дает надежду врагам вовне и внутри.
1: Ты мне, Толстой, страшные слова говоришь.
0: Государь, царевич писал письма, да, призывающих к бунту духовенство, да, и сенат. Да.
1: Где письмо? Такие письма означают для царевича смерть. А я склятываюсь суда Божия письменно. Дал царевичу обещание.

0: огнем, с огнем играешь, Толстой.
1: Государь хочет царевича живым из розыска вытащить, а на иных отыграться. Сие для нас и для России новый смерть. Одна надежда на девку, которая через письма даст случай для открытия главных тайностей заговора.
0: Да одно мне ясно, что царевича в живых оставлять

0: И еще, государь, имею случай начать розыск Девкефа Синефедовны, но жду, что скажут лекаря.
1: Кого родила?
0: Мальчика мертвого. Обоз шел торопливо, и, видать, растрясло.
2: Знает ли об этом уже царевич?
0: Нет, государь.
2: Тяжелое дело. Знобит, должно быть, простудился на свадьбе у Мусина Пушкина. Толстой, пока розыск идет по делу о царевиче, надо бы заняться делом детоубийцы. А.
3: Горничную Катерину Турновскую, девку Марию Гамильтон, сюда!
2: Податься в леса. Знаю, знаю, многие считают меня тираном. Иные даже называют антихриста. Иностранцы говорят, что я повелеваю рабами. Неправда. Неправда. Я повелеваю подданными, выполняют указы мои во благо Отечеству, а не во вред. Ах, не знают многих обстоятельств. Невежество и глупость всегда ополчались на меня с тех пор, как задумал я произвести преобразование. Ах, вот подлинные тираны народа российского. Стой! Жалобы на тебя! Что ты анатомички, в которых студиозы медицины занимаются мертвыми телами, обделяешь?
0: Господи, да я даю сколько могу, государь. Остальное пусть вот в богадельнях ищут.
3: В богадельнях тела больные и старые, а будущим профессорам медицины тела здоровые нужны. Не обижай! Не обижай студиоза!
0: Почнем розыск!

0: Горничная Екатерина Терновская, на прошлых допросах ты показала, что Мария задавила своего ребенка собственными руками. Подтверждаешь ты свои показания?
1: Подтверждаю. А с кем Мария того? Младенца прижила я. Я не знаю.
0: Девка Мария Гамильтон, с кем прижила ты ребенка?
2: С Иваном Орловым.
0: Кто был при родах?
2: Она была. Того ребенка я не давливала, родила и стала беспамятна. Сия жонка Катерина подняла меня, положила на постель. Ребенок остался у ней, у бабы. Когда я пришла в память, она сказала, что ребенок уже умер. Понесла вон, куда девала, я не знаю.
0: Кто же задавил твоего ребенка?
2: Она задавила, она в том виновата.
1: Да сами! Сами, барыня, его задавили! Сами! Она как родила младенца, она засунула ему палец в рот и удавила!
2: Нет, она задавила, она в том виновата.
0: А для чего ж горничная твоего ребенка-то задавила?
2: Из злобы на меня за то, что мало подарков
1: давала. Нет!
3: На дыбу! Кто задавил ребенка?
1: Задавила, государь! Бросила младенца, он ушибся!
3: На дыбу, чтоб кости трещали!
1: Не давила, государь! Помилуйте, государь!
4: Откуда? Откуда младенец?
5: Государь, значит, в соседнем каземате фрейлина царевны под пыткой родила.
3: Шапского сюда. Зверь! Долго ли тебе еще пытать людей-то? Я же приказал беременных женщин не пытать. Я же приказал беременных...
1: Государь!
3: Я же приказал...
2: Я моего владельца удалила. Я...
3: Нет тебе, Мария, прощения ни перед судом Божиим, ни перед судом уголовным. Вещерский!
5: Да, государь!
3: Вызвать лекаря! Сдать младенца в приют, иметь о нем попечение. Я при случае спрошу. Толстой! Приняты ли меры о непропуске за границу, дабы не ушли по делу те, которые приличны?
6: Войска пограничного надо бы поболее, государь. А то просто пагубство с этими побегами.
7: Бегут, государь, в Польшу, в Литву, даже к магометанам в Турцию, и то бегут.
3: Господи, господи, как же это русский ты человек из земли своей православной бежит.
5: Государь, Афросинья Федоровна, кучные ставки с царевичем готовы.

0: Смотри, девка, за мной не пропадет.
1: Про то помню, Петр Андреевич.
2: Вот ты какова, рыжа. Чем сердце сына моего пленило?
3: Простите, государь, однако это ж на чей вкус?
0: Александр Иванович, ты...
2: Уж в этом моего государева слова нет.
4: Афросинюшка! Афросинюшка, я как узнал, что ты в Риге баб тебе в помощь посылал. Афросинюшка, я лишен титула, и повелено мне вместе с тобой жить в деревнях, как селебента наш.
0: Афросинья Михайловна, расскажите про письма. Кому писал? В Тироле, в Неаполе, сколько раз русским, а иноземцам?
4: Как селебента наш, Афросинюшка.
1: Писал по-русски. Угу. Писано не в первых днях, но гораздо спустя, угу. Как в крепость посадили.
2: Афросинья, где дитя наше?
0: Афросинья Федоровна, про письма! Афросинья Федоровна! Письма! Письма!
1: В фортеце Неапольской отдал мне царевич письма черные, велел он и сжечь. Я не зажгла, в белье спрятала, в обозе привезла.
0: Вот письма. Все сказано. Письма дают случай для открытия главных тайностей заговора. Государь, перед вами не сын неспособный, бежавший от принуждения к деятельности, вернувшийся, чтобы жить с любимой женщиной в деревне. Нет, государь, перед вами законный наследник престола, хорошо знающий свои права и требующий их. Он не остановится ни перед чем. Он питается слухами черней, мечтающей о смерти отца. И не будет пощады ни государы, ни Екатерине Алексеевне, ни детям ее. Все будет низвергнуто.
2: Не надо, Алеша. Алексей. Алеша, я дал тебе слово, клятву. О прощении, но... Алеша, ты сам... Алеша, ты сам нарушил!
5: Ты клятву дал!
2: Ты сам меня нарушил, манил, особливо заговор твой.
5: Манил из-за границы, ты клялся перед Богом, ты что, меня простил?
2: Батя, пойми, пойми, теперь уже не я, государь!
5: Не нарушай клятву!
4: Не нарушай клятву! Береги, батя, клятву! Закон, береги себя, батя, нельзя это делать, нельзя!
2: Должен на тебе позаботиться!
4: Не делай это, не делай,
2: батя! Железо! Железо!
5: Шапскому! К Шапскому.
4: А наследника, сына моего, наследника русского престола, в спирт, как лягушонка, убили, убили, убили, младенца невинного. Младенца невинного убили. Афросинюшка, ну за что же ты меня так, а? Я ведь его хотел селебена нашего Иваном назвать. Царь Иван Алексей. Ты у меня все отнял, батя. Все отнял. Ничего не оставил. Только жизнь. Забери ее. Ничего, родимый, ничего. Все хорошо. Будя воля Господня во всем. Будя воля Господня во всем.
2: Потерял я сына.
1: Я не хотела бы вам более докучать, государь, только я еще сказать хотела. У царевича по деревням раскольники живут и любят его. А под выпив царевич многожды матерно лаял вас, государь.
2: Убери ее.
0: Александр Иванович.
3: Феофилакт. Что?
6: Царевич.
7: Пардону просит. Государь.
3: Государь, имеются сведения о сношении царевича со Швецией.
6: В письмах просил о помощи. И сказал, что отдаст шведам Петербург и Лифляндию.

землю, политую русской кровью, врагам назад вертать. Я филактик!

0: сударыня милостиво разрешила наше свидание, матушка.
1: Приговор был тебе, Ваня, приговор.
0: Приговора у меня не было. Хотели меня на Котлин остров сослать за караулом, одначе пока отменят. А тебя пытали в другой раз?
1: Пытать меня более не будут. Мне сон снился. Вещий голос сказал: не бойся, бить тебя более не стану.
0: А ну, глянь, Левуч. Правда, что ты ребеночка родила, а после убила.
1: Для того ты пришел, Ваня. Я ждала тебя, ты что? Ты пришел не повидать меня, ты пришел испытать меня, Ваня.
2: Так перед Господом Богом скажи, ты убийца, да или нет?
1: Умилосердца, Ваня! Ну, Хэнк! Ты не пытай меня! Господи, я не понимаю, что я говорю.
2: Я за тебя на дыбе висеть не хочу!
1: А ты не бойся, Ваня. Я про тебя ничего не сказала. Клянусь Богом, я вообще ничего не сказала. Ничего не сказала.
0: Ой, Господи, ох ты, Боже мой, так я ж ведь и не ведал ничего. Про твое дюдубийство-то, но я ж ведь не ведал.
1: Я не ведала. Ведали про то лишь звезды небесные, да не всему виной, Ваня.
0: Ты такое не говори. За такое не помилуй. Ты кайся и проси государя, и государю не проси, кайся, боль ничего не говори.
1: Мне должно быть смягчение, наказание должно быть.
0: Ох ты, Господи Боже. Караул меняет. Ай, Боже.
1: Караул меняет. Страшно тебе казалось. Господи, Ваня. Ваня,
3: можно починать, государь.
4: Начнем с Орлова. Иван Михайлов Орлов, последний раз тебя спрашиваю. Ведал ли ты о детоубийстве, совершенном твоей любовницей? Ты стоишь на эшафоте, и в самое ближайшее время можешь предстать перед лицом Господа.
0: Это как перед лицом Господа? Говорю, государь, не ведал, не ведал.
4: А мысли, Орлов, если ведал, то сознался бы чистосердечно, ибо совершить грех есть дело человеческое. А не сознаться в грехе есть дело дьявольское. А мысли, я прощу тебя, вот тебе мое слово. А мысли?
0: Помыслил, государь, не ведал!
4: Мария Гамильтон, ты стоишь на эшафоте и в самое ближайшее время можешь предстать перед лицом Господа. Скажи, ведал ли твой любовник о твоем душегубстве?
1: Не ведал, государь.
4: Но если ты виновен, так как нет тому точных доказательств, да судит тебя Бог. А я должен, наконец, положиться на твои клятвы. Орлова освободить. Жалую тебя поручиком гвардии.
2: Я не бог, Орлов! Мне такое поклонение не надобно. Начинай.
5: Девка Мария Гамильтон, Петр Алексеевич, я великой малой белой Руси, государь указал за твои Марии вины, что ты была брюхата трижды и двух ребенков из себя лекарствами вытравила, а третьего удавила, в чем ты с розыска созналась, за такое твое душегубство казнить смертью, отрублением головы.
6: Пощади, пощади, государь Марюшку, пощади.
7: Тетя Лаха, не руби Марюшку.
6: Меня руби!
7: Смехотворствует баба, государь!
6: Не коси, государь,
8: Марюшку!
6: Мою постылую жизнь возьми!
8: Пустозёрье, дура! Вострок!
9: Господа публика, поскольку я считаю себя сведущим в анатомии, полагаю показать и объяснить присутствующим различные части на голове. Мозговой череп с мозговым пузырем. Лицевой череп, рот, где находится язык, скуловая мышца, мышцы смеха, сонные артерии, слезные артерии, 7 шейных позвонков, адамово яблоко.
6: Пощади! Государь.
5: Орлова ли младенца ты удавила, Мария? Али иного кого?
6: Вашего младенца удавили.

без нарушения божественных и государственных законов. Не могу я спасти тебя от смерти.

0: Проклинаю! Проклинаю!
1: Свои глаза еще дура!
0: Проклинаю!
2: Ты, милосердная, пречистая дева, ты, услышательница, ты, которая принимаешь людей, которым нет возврата к благой жизни, прими, помилуй и спаси меня. Да судит меня милосердный Бог и помилует пред праведным судом своим.
3: Петруша, отец
2: святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
3: Петруша, отец Феофан приехал, как ты просил.
2: Святой отче, святой отче, уж 8-й день молюсь я ежедневно на коленях и с горькими слезами прося Бога внушить мне мысли, сообразные с моей честью и с благом народа и государства.
4: Государь, мы все с превеликой тоскою зрим, как печаль вашего императорского величества ваше императорское здравие кротает.
3: Поговори со святым отцом, Петруша, я вас оставлю от них.
2: Которое время?
3: Час ночи.
2: Как приедет Толстой с офицерами, сразу докладать мне. Святой отче, страх и трепет объяли меня. На душу мою налегли тяжкие помышления. Как поведать вам сии страшные тайны?
4: Вижу, государь, сердце монарха взяло тяжкое. С той поры, как своевольный царевич по приезде своем в заключении.
2: Да, тяжко, тяжко моему родительскому сердцу знать, что смертный приговор сына уже готов. Верховный суд постановил казнь. Казнь смертью без всякой пощады.
4: По здравому рассуждению и по христианской совести такой наследник достоин смерти.
2: Да ведь все-то понимаю, святой отче. Все понимаю. Надобно выбирать. Или они, или мы. Или преобразованная Россия, или видеть Россию в руках человека, который будет истреблять память о преобразовании. Все-то понимаю. Среднего быть не может, ибо заявлено, что клобук не гвоздем прибит к голове. Все то понимаю. Но как? Святой отче, как казнить родного сына? Где силы взять?
4: В священном писании, государь. Там истинные рассуждения. Истинные.
2: Царица Небесная, услышь меня, ибо наследник есть будущая Россия.
4: Совесть ваша чистая, сдается, государь, в дни страшного испытания.
3: Петруша, Петр Андреевич с офицерами.

0: Владыка, благослови меня.
1: Государи благи, да помыслил ли ты, да не кайца ли будешь?
0: Благослови меня, Владыка, и моли, моли всеблагого Бога, да простит он мое покаянство.
1: Да будет воля твоя, пресветлый государь. Твори, яко даст тебе на разум.

0: как и человек, и я как отец, я болезную о нем сердцем. Но я как справедливый государь знаю, что нетерпимо отечеству несчастья от моего сердолюбия. И должен я ответ строгой дать Богу на царство меня помазавшего и на престол державы российской посадившей. Того ради, идите к одру преступного Алексея и казните его, яко подобает казнить изменника государю и отечеству. Не хочу поругать царскую кровь всенародную казнью, но да свершится сей предел тихо и неслышно, якобы его умерший от естества, предназначенного смертью. Идите, исполните то, что хочет ваш законный государь и изволит Бог. В его державе мы все есть.
1: Всемилостивейший государь, веление ваше выполнено.
2: Я чту вас, государь, як величайшего моего благотворца, и исполню все, что вы велите.
3: Истинно, государь.
0: Где Анна? Анна. Ты поедешь с сими господами в крепость. Когда свершится, тебя позовут. Ты омоешь тело царевича, нарядишь его и уложишь в гроб.
4: Сделаю, государь, все, как вы велите.
0: Что сотворите ныне ночью, что увидите очами своими, услышите ушами, сохраните глубоко в сердцах своих, не поведав о том никому из живущих на земле.
1: Сохраним тайну сию, не щадя живота своего.
3: Приговор Верховного Суда вашим величеством еще не утвержден.
0: Верховному служению государства приношу я в жертву своего сына.

0: Ваше царское величество! Постаньте!
1: А часы открывайте!
0: Государь-царевич, по суду знатнейших людей земли русской ты приговорен к смерти за измены перед государем отечеством. А мы, по указу его императорского величества, пришли сей суд исполнить. Того ради молитвы приготовься к исходу. Ибо время жизни твоей на земле к концу. Перемолиться не желаешь. Господа, быстро, молитву.
1: Ну, говори ты, Румянцев, у меня язык не идет.
0: Я тоже собираюсь.
1: Ну, быстро!
0: Очень прошу, женись.
2: Кровь сына. Кровь русских царей. На флагу прольешь.
3: Молчи, мой мальчик, молчи.
4: И падет сия кровь от главы на главу до последних царей. И погибнет весь наш род в крови.
3: Молчи.
0: Вали его на ложницу спиной. Румянцев, два пуховика давай. Главу ему накрывай. Мещерский, за ноги держи! Пригнетай! Пригнетай! Все, Кузя, движение рук и ног утихли. Сердце биться перестало. Господа царевич, всего света в иную жизнь переселился. Помолимся Господу о душе его.
4: За тебя накажет Бог Россию.
3: Да падет сия кровь на меня. На меня одного. Боже, казни меня. Помилуй!

Ты хочешь знать, кто я, куда я еду? Я тот же, что и был, и буду весь мой век. Ни скот, ни дерево, ни раб, но человек. Дорогу проложить, где не бывало следу. Радищев.

0: перышко по кругу остановится, и готово дело. Мандаринка твоя.
1: А если здесь остановится?
0: Здесь нет ничего. Стало быть, нет тебе счастья. Фортуны, то есть. А вот кому счастье? Налетай, налетай на счастье.
1: Дяденька, а сколько стоит счастье?
0: 2 копейки. 2 копейки. 2 копейки.
1: А налетай. У меня есть 2 копейки. Можно?
0: А, с деньгами все можно, милая. Так, так. А рука-то у тебя легкая?
1: Нет, не знаю. Нет, тяжелая.
0: Смотри, не сломай ничего. Ну так, а теперь крути. О, толкай вот эту планочку. Это... Смелей. Угу. Что хочешь выиграть-то?
1: Лошадку.
0: Ишь, умница-то какая. А ну, разойдись, народ чужой. Так, ну... Крути свое счастье, милая.
1: Ну, вот ты.
0: А вот бежит оно, наше перышко, щелкает по гвоздикам, знай себе, стрекочет, трик-трик-трик. А девочка наше счастье хочет, трик-трик-трик. Круг один, другой и третий. Остановка.
1: Нет, еще чуть-чуть. Всего на один гвоздик надо подтолкнуть.
0: Не, мамзель моя милая, еще толкать, еще 2 копейки.
1: Нет, всего на один гвоздик вот сюда, ну не хватило. Еще чуть-чуть, а.
0: А ну-ка, счастье.
1: Неправильный.
0: А вот кому счастье.
2: Видишь, правильного захотела.
3: Монета нужна, милая.
1: Еще бы один гвоздик.
4: Ну зачем плакать? Тебя как зовут-то?
0: Таня, не плачь, Танюша. Прав не надо. Твое счастье руки твои, голова и сердце. Уж поверь мне, я знаю, что говорю. А за 2 копейки, ах, какое тут счастье.
1: Неправильно.
0: Налетай на счастье. Счастье! Налетай на счастье!
5: Занятия окончены.
6: Можно к вам?
5: Минуточку. Я только журнал допишу.
6: Я подожду.
5: Вот именно, подождите. Подождите, так-с. Так. Да, ну, с кем имею честь?
6: Не узнали? Гилерий Яковлевич.
5: Виноват. Прошу прощения, господин ректор. Ой, уткнулся в журнал, не посмотрел даже, кто вошел. Простите, старика.
6: Да, полный, Гилерий Яковлевич. Ну что вы, садитесь.
5: Нет. Вы гость, прошу вас, господин ректор.
6: В гимназии, Гилерий Яковлевич, я не ректор, а просто ваш бывший ученик Николай Лобачевский. Не забыли?
5: Ну, как можно?
6: Ну, а как жизнь идет, Гилерий Яковлевич?
5: Да все так же. Стареем. Учим по мере сил наших лентяев.
6: А что, ленив народ?
5: И не говорите, то ли дело ваше время.
6: Да, это так кажется, Гилерий Яковлевич. Мы ведь тоже хороши были. Помните, как я ваш журнал гвоздем к столу прибил?
5: Разве это вы?
6: А как же. И что сказали вы мне? Ты, Лобачевский, будешь разбойником.
5: Ну, чего в сердцах не скажешь.
6: А потом и по латыни меня срезали. Ведь было, Гилерий Яковлевич?
5: Было. Ах, было, Николай Иванович.
6: А говорите наше время.
5: И все-таки позволю не согласиться с вами. Вы сами себя и опровергаете, вернее, жизнь ваша. Я хорошо помню, как ваша матушка привела 3 братьев Лобачевских к нам в гимназию и просила за вас готовой на все. Бедная необразованная женщина, а ведь понимала, где оно, ваше счастье. Ну что ж, матушка ваша, я чаю, может быть, довольна. Казенно-кошный гимназист становится ректором Казанского университета. Говорят, сам государь-император пожаловал вам перстень бриллиантовый. А награды и по службе сколько их?
6: Стало быть, сбылись ваши слова, Гилерий Яковлевич. Стал я крупным разбойником?
5: Нет, не смейтесь над стариком, уважаемый Николай Иванович. Для нас, учителей, такие

0: Ученики, как вы, радость, гордость. И вот именно, если хотите, смысл нашей жизни. И очень мне приятно, что так преуспев и возвысившись, вы одновременно не потеряли столь дорогое сердце моему простоты человеческой. Не ходите индюком надутым, а вот именно нормально и душевно с людьми разговариваете. Верьте старику. Хорошо это очень.
1: А что надуваться-то, Гилерий Яковлевич? Ну, получил чины, награды, и что? Счастье, говорят. В чем-то, да, был бедняк Николай не двора, а теперь уважаемый состоятельный гражданин города Казани. Это так. А дальше-то что? Новые чины и новые награды? А потом умер человек, и нет его?
0: Нет, нет, батенька, нет. Не могу тут с вами согласиться. Ведь подумайте, в Казани, почитай, каждый третий человек знает вас. За что? За дела ваши. Отнюдь не за чины и награды. Казанский университет вашими трудами поднят и возвеличен. И никогда люди этого забыть не могут. Так я разумею.
1: Как вам сказать? Все вроде так, да не так. Ведь в первую голову я ученый, Гилярий Яковлевич, математик. А что вы знаете о моих научных трудах?
0: Ну, я не специалист. Помнится, профессор Бартельс говорил, что Лобачевский гений. А ведь Бартельс учил самого Гаусса. Ему можно верить.
1: Бартельс это говорил, когда меня хотели отправить в солдата, обвиняя в безбожии. Защищая меня, он мог сказать что угодно. Я о другом. Вот что все-таки вы, Гилярий Яковлевич, знаете о моих математических трудах?
0: Ну, как вам сказать? Знаю, что преподаете вы только по своим учебникам.
1: Ну да, это уже что-то. Ну, тис дальше.
0: Помните, вы всех удивляли своими способностями очень быстро решать самые трудные задачи.
1: Ну, понятно, он был способным мальчиком. Что еще?
0: Право, Николай Иванович, я затрудняюсь сказать.
1: Затрудняетесь? А может, стесняетесь? Ведь я знаю, ходят слухи, что ректор занимается в математике какой-то ерундой, никому непонятной. Всем, мол, хорош человек. А вот как начинает говорить о параллельных прямых, тут с ним надо быть поаккуратнее. Вроде как с больным.
0: Вы, конечно, преувеличиваете, Николай Иванович. Вот именно. Ну, что-то вроде, но не так. Нет, нет. Скорее отмалчивается.
1: Отмалчиваются. А ведь это для меня в жизни главное, наиглавнейшее. Да-да, вот то, о чем, как вы изволили сказать, все молчат, не замечают. А вы говорите счастье. Звонок. Все на свете кончается, даже большая перемена. Простите, что я занял время ваше и не дал вам отдохнуть.
0: Ну что вы, Николай Иванович?
1: Послушайте, Гилярий Яковлевич, а не перейти ли вам в университет? Расширяемся мы. И я был бы очень рад.
0: О, это честь для меня и немалая. Вот именно. И я просто не ожидал. Спасибо вам.
1: Заходите ко мне прямо домой. Там и потолкуем. До встречи, Гилярий Яковлевич. Да?
0: Ну, конечно. Конечно. До свидания.
1: До свидания.
2: Затихайте.
0: Затихайте, лентяи. Начнем, пожалуй. Хотя, впрочем, нет. Нет. Я должен вам сказать. Знаете ли вы кто? Вот именно. Кто сейчас был у меня здесь, в этом классе?
3: Вот именно сейчас, да?
4: Вот именно в этом классе, да?
0: Да, да, да. И юмор ваш, бездельники, смешит меня, ибо это был мой ученик, ректор университета, статский советник, кавалер многих орденов Николай Иванович Лобачевский. Вот каковы мои ученики. А как он учил латинский? Ну, не то, что вы лентяй.
4: Вот именно.
0: А ты, Семенов, будешь разбойником.

0: счастья, а вот кому счастья.
1: Человек, который промышлял счастьем, смешно и незамысловат. Послушай, братец, дай-ка я попытаю.
2: А? Можно. И вам, конечно, господин ректор, но вроде к чему бы.
1: О, откуда вы меня знаете?
2: Продавец счастья должен знать все. Все. И раньше многих, иначе не удивишь. А вас-то вся Казань судачит, потому как завидуют многие.
1: А о чем еще судачит Казань?
2: Да есть кое-что. Вот, к примеру, прибыл к нам в город великий поэт земли русской Пушкин Александр Сергеевич.
1: Стой! Что ты сказал?
2: Пушкин, говорю, прибыл в Казань.
1: Это верно?
2: А то как же, я сам краешком глаза, правда, но видел, видел. Могу даже сообщить, что встретитесь вы с ним нынче в Казанском обществе любителей отечественной словесности, которое собирается на квартире у господина Фукса.

0: Позвольте представить вам, Александр Сергеевич, ректора нашего университета Лобачевского Николая Ивановича с его молодой очаровательной супругой.
1: Очень рад. Будем знакомы. Пушкин, Лобачевский. Весьма наслышан о вас. В Петербурге ходят почти легенды о том, как ректор Лобачевский в Казани спасал русскую науку от холеры.
0: О, да, если бы не Николай Иванович, мы, пожалуй, сегодня не сидели здесь и не имели счастья беседовать с вами, Александр Сергеевич.
1: Это и в самом деле счастье. Ну, не беседа со мной, разумеется. Счастье победить смерть.
2: Вы знаете, я помню самый страшный день. Это был 14 сентября. Скончался профессор Протасов. Это была первая жертва в университете. Все входы в университетский квартал я приказал закрыть. Вода, съестные припасы подвозились на отдельный двор. И все-таки человек умирает. Стало быть, холера добралась и до нас. Это поняли все. И началась паника. Все 600 человек, живших в нашей университетской крепости, словно обезумели. Хотели ломать ограду и разбегаться кто куда. Вот тогда я и сказал, что каждый, кто вздумает бежать, будет убит на месте.
1: И действительно стреляли бы.
2: А что же делать? Что делать, Александр Сергеевич? Ведь это был панический, я бы сказал, животный страх. А человек всегда должен оставаться человеком.
1: Есть упадение в бою и бездны мрачные на краю и в разъяренном океане, и средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы.
2: Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение. Бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто средь волнения их обрести и ведать мог.
1: Профессор геометрии и стихи? Это неожиданно.
2: Я когда-то даже сам баловался стихами, писал. Но, прочитав Пушкина, забросил все раз и навсегда. Я очень люблю ваши стихи, Александр Сергеевич. Поверьте, это не комплимент, а глубокая признательность. Я ведь почти все ваши стихи наизусть знаю. И до чего же это хорошо, что вы посетили нас. Право, очень это хорошо. Господа, предлагаю тост за дорогого нам и истинно великого поэта. За вас, Пушкин, подымем стаканы, содвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум.

0: Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум. Усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе, ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник?
1: А вы довольны, Николай Иванович?
0: Ну, как вам сказать, Александр Сергеевич? Вот гуляем мы сейчас с вами по ночной Казани, провели очень недурный вечер в обществе довольно приятных людей, а ведь меня, как я полагаю, и вас ни на минуту не покидают мысли о том главном, ради чего живем. Вы сегодня изволили удивиться, узнав, что я профессор геометрии, увлекаюсь стихами. А ведь творческий процесс, по-моему, один. И у математика, и у поэта. Язык только разный.
1: Пожалуй. Хотя геометрия для меня закрытая книга.
0: Ну, каждому свое, Александр Сергеевич.
1: Оберегаете геометрию от нас, дилетантов?
0: Напротив. Всегда рад поделиться. Боюсь только доскучить.
1: Ну, что вы, Николай Иванович.
0: Ну, тогда извольте. С чего бы только начать?
1: Давайте сначала.
0: Сначала? Точнее сказать, сначала. Так называется как раз самый замечательный труд по геометрии. Автор его...
1: Евклид, это я знаю. В геометрии нет царского пути. Так, помнится, он ответил фараону Птолемею, когда тот захотел постигнуть все тайны науки как-нибудь попроще. И я вдруг подумал, что в своем желании узнать что-нибудь о геометрии могу напомнить того самого фараона, с которым Евклид был так неласков.
0: Ну, Александр Сергеевич, между вами все-таки есть разница. Тот фараон, говорят, не писал стихов. И так был Евклид. Книгу написал уникальную. Более 2000 лет она была главным и практически единственным руководством по геометрии для ученых всего мира. В фундаменте начала лежат аксиомы. Основные положения, принимаемые без доказательств. А далее все безупречно, логично выводится из этих аксиом. Понимаете, ступенька за ступенькой.
1: Это прекрасно.
0: Да, ну логика Евклида производила, я бы сказал, подавляющее впечатление. Ведь знаменитый математик Кардан написал о началах. Неоспоримые крепости их догматов и их совершенство настолько абсолютны, что никакое другое сочинение по справедливости нельзя с ними сравнить. И все-таки у Евклида были недостатки, и немалые. Но мне хочется рассказать вам о главном, если вы еще не устали.
1: Нет. Вы, как опытный рассказчик, просто заинтриговали меня.
0: Итак, главное, что волновало очень многих ученых, это пятый постулат Евклида. Постулат – это та же аксиома, истина, принимаемая нами без доказательств, в силу своей очевидности. Ну, например, от одной точки к другой всегда можно провести прямую линию. Это истина, она очевидна. И мы ее не доказываем, это понятно.
1: Даже мне.
0: Так вот, никому не приходило в голову начать доказывать первые 4 постулата. Они казались всем ясными и логичными. А вот пятый почему-то хотелось доказать. Тем более, что сформулировал его Евклид, словно нарочито, неуклюже и тяжело. В этом гениальном здании, Александр Ильич, все прозрачно и ясно, вдруг такой громоздкий постулат, лишенный изящества и простоты, свойственных его творению. Нет ученого, который не почувствовал бы этого. И у многих появлялось желание превратить этот постулат в теорему, то есть доказать его. Ну, иные запутывались в самом начале, иные проходили дальше. Некоторые отдавали этой безнадежной задаче всю жизнь, доходили до нервного потрясения, отчаяния. Итог был неизменен, но постоянен. Иногда, правда, им улыбался мираж, и они пребывали в счастливой уверенности, что выбрались наружу, но тщетно. Пятый постулат оставался неприступным. Доказать его не мог никто.
1: Не томите, Николай Иванович. Вы его доказали?
0: Да, в юности. Так же, как все мои предшественники, доказал, влетел в аудиторию, рассказал студентам и тут же сам нашел ошибку.
1: Так в чем же дело?
0: В пятом постулате.
1: Браво, Николай Иванович. Интрига выстроена превосходно. Теперь, насколько я понимаю, вы, наконец, назовете этот постулат.
0: Пожалуй, рановато.
1: Молчу.
0: Есть у нас в геометрии такое понятие – доказательство от противного. Скажем, вы утверждаете, что 2 перпендикуляра к одной прямой параллельны, то есть никогда не пересекутся.
1: Они действительно не пересекутся.
0: А вот я, скажем, решил это доказать. Причем от противного, предположив, что эти параллельные прямые пересеклись. Сделав такое предположение, я стал рассуждать дальше и пришел к результатам, которые противоречат всем основным положениям геометрии, то есть пришел к абсурду. Значит, говорю я, мое предположение было неверным, и значит, эти прямые не могли пересечься.
1: Понятно. Вы доказали, что это невозможно.
0: Если бы. А вдруг возможно?
1: Вы же доказали.
0: К сожалению, только хотел. И не я один.
1: Так это и есть пятый постулат.
0: Да. Постулат о параллельных. Через точку, лежащую вне прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной прямой. Ну, в общем, к этому можно свести пятый постулат Евклида. Но вот я предположил, что через эту точку вне прямой можно провести не одну, а по крайней мере две прямые, которые не пересекутся с этой прямой. А если есть две, значит, их может быть и бесконечно много.
1: Вот тут я уже ничего не понимаю.
0: Не отчаивайтесь, не отчаивайтесь, Александр Сергеевич. Не только вы, никто не понимает. Ну, а может быть, некоторые и не хотят понимать. Но сделав такое предположение, я иду дальше. И нигде, заметьте, нигде и ни в чем не прихожу к абсурду. Получается стройная система доказательств. Рождается новая геометрия, в которую, как частый случай, входит и геометрия Евклида. Ну, наш клочок земли слишком мал, чтобы мы могли проверить все, потрогать руками, так сказать. Евклид потому и понятен нам, что все сказанное им легко проверяется. Но мир велик, и одна геометрия Евклида не может исчерпать всего многообразия жизни. В этом я совершенно уверен.
1: Не смею спорить с вами, Николай Иванович. Вижу только, что вдохновение в геометрии нужно так же, как и в поэзии. Вы создаете свой мир. Мир удивительный и неповторимый. Так же, как и мы. Вот брожу я по Казани и создаю свою, именно свою Казань. Она, конечно, и ваша, но уже и моя. В нее придут мои герои. Ты, царь, живи один, дорогой свободный, иди, куда влечет тебя свободный ум. Усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный, они в самом тебе. Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд.

0: Однако славный был нынче денек, Варенька.
1: А о чем вы так долго разговаривали с Пушкиным?
0: О жизни.
1: Неужели говорил о геометрии?
0: Говорил.
1: Коля, ты безумный человек.
0: Почему?
1: Это же Пушкин, великий поэт. Напрасно ты это сделал. У него, наверное, сложилось превратное о тебе мнение.
0: Ну что ты говоришь, Варя, как тебе не стыдно? Я говорил с ним о деле, которым занимаюсь всю жизнь. При чем тут превратное мнение?
1: А при том, что ты отлично знаешь, еще ни один человек не проникся к тебе достаточным уважением после того, как ты знакомил его со своей геометрией.
0: Потому что не могут или не хотят понять.
1: Знаешь, иногда ты напоминаешь мне солдата, который один идет в ногу, а вся рота нет.
0: В науке, представь себе, это вполне возможное явление.
1: Коля, дорогой мой, пойми, я люблю тебя. И мне больно. Да-да, больно, когда тебе начинают говорить, как о каком-то чудаке, у которого...
0: Не все дома, я понимаю.
1: Нет, это же не смешно. Весь город уважает и любит ректора университета Лобачевского. Ты сделал столько, что университет перед тобой навсегда в неоплатном долгу. Студенты обожают тебя. Почти все профессора относятся с искренней симпатией. Начальство жалует. Но стоит тебе заговорить о своей новой, воображаемой, как ты ее называешь, геометрии, и все стыдливо умолкают. Ведь один отзыв из академии за все время. И тот отрицательный.
0: Это не отзыв, а отписка.
1: Ну вот видишь, академия для тебя тоже не авторитет.
0: Но ты не права, Варя. Для меня авторитет каждый, кто захочет серьезно поговорить о моей работе.
1: Ну хорошо, хорошо, тебя не переубедишь. Но отдохнуть тебе необходимо. Так же жить нельзя, Коля. Лекции, строительство, университет, библиотека, обсерватория и, наконец, ночи напролет за своей работой. А потом эти люди, которые приезжают учиться и обязательно почему-то должны жить в нашем доме.
0: Ты же знаешь, Варенька, что им негде жить. А они должны учиться.
1: Ну, бог с ними, пусть живут. Но тебе надо отдохнуть.
0: Да, это верно. Надо уехать куда-нибудь в тишину, сад, беседка и только листы бумаги и перо. Чудо!
1: Что такое?
0: Варенька, отгадай скорее, в каком ухе звенит?
1: В левом.
0: Угадала. Стало быть, сбудется.
1: Что?
0: Секрет. Подумать только все еще звенит, как звонок на лекцию.

0: На этом сегодня лекцию закончим. Вы свободны, господа.
1: Можно к вам, Николай Иванович?
0: А, заходи, заходи, Иван Михайлович.
2: Здравствуй, Николай Иванович.
1: Николай Иванович, мы бы очень хотели спросить вас.
2: Господа, я прошу вас потом. Нам с Николаем Ивановичем нужно поговорить.
1: Простите.
0: Что это так резко с ними, а?
2: Я вижу, ты еще ничего не знаешь.
0: А что именно? Случилось что-нибудь?
2: Да, случилось. И нечто весьма скверное. Впрочем, читай сам.
0: Что это?
2: Журнал Булгарина «Сын Отечества». Статья тут о тебе и о твоей работе.
0: Бронят?
2: Пожалуй, хуже.
0: Ну что ж, давай почитаем. Есть люди, которые, прочитав книгу, говорят, она слишком проста, слишком обыкновенна. В ней не о чем и подумать. Таким любителям думанья советуем прочесть геометрию господина Лобачевского. Вот уж подлинно есть о чем подумать. Многие из первоклассных наших математиков читали ее, думали и ничего не поняли. После сего уже не считаю нужным упоминать, что и я, продумав над сею книгою несколько времени, ничего не придумал, то есть не понял почти ни одной мысли. Кто автор?
2: Не назван. Подпись СС.
0: Не понял ни одной мысли, а строчит. Нелепость какая-то.
2: Не скажи, Николай Иванович. Писано со знанием дела, хотя и с подлой целью.
0: Убей меня, не понимаю. Зачем? Что я им сделал?
3: Прошу прощения, но сейчас, когда речь пошла об этой рецензии, я должен сказать несколько слов. Я – это автор. О Лобачевском я захотел рассказать вам не только потому, что это был гениальный ученый, но и потому, что судьба этого человека по-настоящему волнует меня. Жизнь Лобачевского при всем своем внешнем благополучии по существу глубоко трагична. Есть такое выражение «непризнанный гений». Чаще мы пользуемся этим выражением в ироническом смысле. Лобачевский же при жизни действительно не был признан. И к его судьбе это выражение применимо в самом прямом и в самом жестоком смысле. Вот эта рецензия – это ведь не просто литературное изощрение какого-то журналиста. Нет, нет. За этой рецензией стоит определенная группа математиков, окруживших открытие Лобачевского глухой стеной непонимания. Итак, слово рецензенту.
4: Даже трудно было бы понять и то, каким образом господин Лобачевский из самой легкой и самой ясной в математике главы «Какова геометрия» мог сделать такое тяжелое, такое темное и непроницаемое учение. Нас спросят, для чего же писать, да еще печатать такие нелепые фантазии. Признаюсь, на этот вопрос отвечать трудно. Автор нигде не намекнул на то, с какой целью он напечатал свое сочинение.
3: Вы слышите? С какой целью? Ученый открывает мир. С какой целью? Спрашивают они.
4: И мы должны, следовательно, прибегнуть к догадкам. Правда, в одном месте он ясно говорит, что будто бы недостатки, замеченные им в употребляемой доселе геометрии, заставили его сочинить и изучить эту новую геометрию.
3: Это уже почти правда. Недостатки старой заставили издать новую. Но правда, сказанная лишь для того, чтобы сейчас же расправиться с ней.
4: При том же, да позволено нам будет несколько коснуться личности. Как можно подумать, что господин Лобачевский, профессор математики, написал с какой-нибудь серьезной целью книгу, которая немного принесла бы чести и приходскому учителю? Если не ученый, то, по крайней мере, здравый смысл должен иметь каждый учитель. А в новой геометрии недостает и последнего.
3: Как порой несправедливы и жестоки бывают люди. Просто удивительно. Ведь что получается? Всю жизнь человек отдает людям. Пишет труд воистину гениальный. И никакой корысти при этом. Берите и пользуйтесь. Только знайте, что мир устроен намного интереснее, намного сложнее, чем вы думали раньше. И вместо благодарности, вместо признания или хотя бы достойного внимания, вместо всего этого бессердечная издевка, поверхностная и, в общем-то, пустая болтовня, цель которой уничтожить в глазах читателя труд гениального ученого.
4: Новая геометрия, как я уже упоминал о том выше, написана так, что никто из читавших ее почти ничего не понял. Желая покороче познакомить вас с нею, я собрал в одну точку все мое внимание. И при всем том так мало успел прояснить мрак, кругом облегающий это сочинение, что едва в состоянии рассказать вам, о чем в нем говорится.
3: И дальше, для того, чтобы подтвердить свои мысли, рецензент приводит цитату из работы Лобачевского. А надо вам сказать, что написана эта работа настолько сжата и так трудна для чтения, что понять ее было очень и очень трудно. Даже великий Гаусс, который первым уяснил себе идеи Лобачевского и изучал русский язык, чтобы в подлиннике с ним познакомиться, даже он, король математиков, писал, что сочинение Лобачевского можно уподобить запутанному лесу, через который нельзя найти дорогу, не изучив предварительно каждого дерева. Эти же писаки выхватывают отдельную цитату, бросают ее на страницы своего пасквиля и добиваются главного, полного недоумения. Ни леса, ни деревьев, одни щепки.
4: Сознавая всю цену сочинения господина Лобачевского, я не могу, однако же, не попенять ему за то, что он, не дав своей книге надлежащего заглавия, заставил нас долго думать понапрасну. Почему бы вместо заглавия «О началах геометрии» не написать, например, «Сатира на геометрию», «Карикатура на геометрию» или что-нибудь подобное? Тогда бы всякий с первого взгляда видел, что это за книга, и автор избежал бы множества невыгодных для него толков и суждений.
3: Ну, пожалуй, хватит. Конечно, сегодня эта рецензия анонимного автора в достаточной мере смешна и нелепа. Но тогда Николаю Ивановичу было не до смеха.
0: Ничего не понимаю. Сочинял это вроде математик.
2: Да, похоже на то.
0: И в общем ничего не понял. Но откуда столько жестокости? Зачем?
2: Что думаешь делать?
0: В деревню поеду. Отдохнуть очень хочу. Рыбку поудить, землю покопать.
2: Ну а с этим-то что?
0: А что с этим? Пусть себе. Пойми, Николай Михайлович, мой труд для меня уже как воздух. Не могу без него, да и не хочу. Я ведь уверен, что правда я.
2: Да, но ведь они же оскорбили тебя.
0: Это, конечно, подло и мерзко. И все-таки я верю, что время нас рассудит.
2: У тебя есть сейчас лекция?
0: Есть.
2: Будешь читать?
0: Конечно.
3: Вот загадка. Ректор Лобачевский – человек удивительно деятельный. Он работает, строит университет, учит и борется за все то, что в его представлении служит интересам университета. Математик Лобачевский – совсем другой человек. Непрактичный, замкнутый, философски спокойный. И когда речь идет о деле его жизни, он как-то целомудренно сдержан. В 1842 году Гаусс предложил избрать его членом-корреспондентом Геттингенского королевского общества. Значит, Гаусс одобрил его работу. А ведь это всемирно известный ученый, с мнением которого считались все. Казалось бы, самое естественное – попросить его дать оценку своих идей. Если он напишет – все! Лобачевский сразу будет признан, и та же Академия назовет его крупнейшим математиком России. Но письма Гауссу Лобачевский не написал до конца жизни. Что это? Скромность? Гордость, боязнь показаться навязчивым, трудно сказать. И все-таки о чем он думает? Чем живет? Что дает ему силы непрестанно исследовать свою геометрию? Да как он смог через всю жизнь, через все заботы и мелочи пронести ее, свою геометрию? Как он не превратился в ординарного действительного статского советника? Как он находил в себе волю, что поддерживало его, что думал он, запираясь в своем кабинете, о чем мечтал и на что надеялся. Никто, наверное, никогда не ответит на все это. И мне кажется, что Лобачевский, быть может, самый загадочный человек в истории мировой науки. А жизнь, между тем, идет своим чередом. Служба, семья, дети – их у него много, но больше всего он любит старшего, Алексея. Он очень похож на него и удивительно способен к математике. Глядишь, и продолжит его геометрию. Но надеждам этим не суждено было сбыться. Последние годы жизни Николая Ивановича удивительно несчастливы. Умирает его любимец Алексей, тяжелые нервные заболевания у жены, расстроены денежные дела. А сам Николай Иванович слепнет. И остается лишь его геометрия, которую он уже слепой продолжает диктовать своим ученикам. Вся культурная Казань скорбила о смерти Николая Ивановича Лобачевского. Похороны были торжественны и красивы. Его любили и чтили в городе. Его благородная жизнь была живой летописью университета, его надежд и стремлений, его возрастание и развитие, сказал оратор. Говорили много и хорошо, но только не о том, что было для него самым главным в жизни. Вот так и ушел из жизни этот гениальный ученый, не понятый своими современниками. И все-таки эта грустная история имеет счастливый конец. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Да, геометрия Лобачевского сегодня признана учеными всего мира как одно из величайших открытий человеческого разума. И я верю, что иначе и не могло быть. Нет, не могло. Ведь если бы не было этого страстного и беспокойного стремления к истине, так что бы было? Что? Я вас спрашиваю.

Подымем стаканы, задвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма.

0: В зоопарке прославленном грозными львами плакал в низенькой клетке живой крокодил. Надоело ему в его маленькой яме вспоминать пирамиды, Египет и Нил. И, увидев меня пригвожденного к раме, он ко мне захотел и дополз до стекла, но сорвался и больно ушибся глазами о неровные скользкие стены угла. Испугался, беспомощно дрогнул щеками, задрожал, заскулил, исчез под водой. Я ж слегка побледнел и закрылся руками, и, не помня дороги, вернулся домой. Солнце радужно пело, играя лучами, и меня увлекало игрою своей. И решил я заделать окно кирпичами, но распался кирпич от оживших лучей, и, как прежде с землей, я порвал с небесами. Но решил уж не мстить, а спокойно заснул и увидел разбитый с больными глазами, задрожал, заскулил и в воде утонул. Над домами взыграло вечернее пламя, а когда, наконец, поглотил их мгла, я проснулся и долго стучался глазами о холодные жесткие стены угла.
1: Когда Ермолов, посланный Кутузовым для того, чтобы осмотреть позиции, сказал фельдмаршалу, что под Москвой на этой позиции нельзя драться и надо отступить, Кутузов посмотрел на него молча. «Дай-ка руку», — сказал он. И, повернув ее так, чтобы ощупать пульс, он сказал: «Ты нездоров, голубчик. Подумай, что ты говоришь». Кутузов еще не мог понять того, чтобы было возможно отступить за Москву без сражения. Кутузов на Поклонной горе в 6 верстах от Дорогомиловской заставы вышел из экипажа и сел на лавку на краю дороги. Огромная толпа генералов собралась вокруг него. Граф Ростопчин, приехав из Москвы, присоединился к ним. Все это блестящее общество, разбившись на несколько кружков, говорило между собой о выгодах и невыгодах позиции, о положении войск, о предполагаемых планах, о состоянии Москвы, вообще о вопросах военных. Лицо Кутузова становилось все озабоченнее и печальнее. Из всех разговоров этих Кутузов видел одно. Защищать Москву не было никакой физической возможности в полном значении этих слов. То есть до такой степени не было возможности, что если бы какой-нибудь безумный главнокомандующий отдал приказ о даче сражения, то произошла бы путаница, и сражения все-таки бы не было. Не было бы потому, что все высшие начальники не только признавали эту позицию невозможную, но в разговорах своих обсуждали только то, что произойдет после несомненного оставления этой позиции. Как же могли начальники вести свои войска на поле сражения, которое они считали невозможным? Низшие начальники, даже солдаты, также признавали позицию невозможную и потому не могли идти драться с уверенностью в поражении. Ежели Бенниксен настаивал на защите этой позиции, и другие еще обсуждали ее, то вопрос этот уж не имел значения сам по себе, а имел значение только как предлог для спора и интриги. Это понимал Кутузов. Но этот вопрос интриги не занимал теперь Кутузова. Один страшный вопрос занимал его. И на вопрос этот он ни от кого не слышал ответа. Вопрос состоял для него теперь только в том, неужели это я допустил до Москвы Наполеона? И когда же я это сделал? Когда это решилось? Неужели вчера, когда я послал к Платову приказ отступить? Или третьего дня вечером, когда я задремал и приказал Бениксену распорядиться? Или еще прежде? Но когда? Когда же решилось это страшное дело? Москва должна быть оставлена. Войска должны отступить. И надо отдать это приказание. Отдать это страшное приказание казалось ему одно и то же, что отказаться от командования армией. А мало того, что он любил власть, привык к ней, он был убежден, что ему было предназначено спасение России. И потому только против воли государя и по воле народа он был избран главнокомандующим. Он был убежден, что он один в этих трудных условиях мог удержаться во главе армии, что он один во всем мире был в состоянии без ужаса знать своим противникам непобедимого Наполеона. И он ужасался мысли о том приказании, которое он должен был отдать. Но надо было решить что-нибудь. Надо было прекратить эти разговоры вокруг него, которые начинали принимать слишком свободный характер. Кутузов подозвал к себе старших генералов. Хороша ли, дурна ли моя голова, а положиться не на кого, как на нее, сказал Кутузов, вставая с лавки и поехал Фили. В просторной лучшей избе мужика Андрея Севастьянова в 2 часа собрался совет. Мужики, бабы, дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, 6-летняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входившим в избу и рассаживавшихся в красном углу на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренне называла Малаша Кутузова, сидел от них особо в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто жал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу. Некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо. Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку отсели пришедшие Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами на первом месте сидел с Георгием на шее, с бледным, болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головою, Барклай де Толли. Второй уж день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров, и с негромким голосом, как и все говорили, что-то быстро, делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Докторов, приподняв брови, сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивший на руку свою широкую, смелыми чертами, блестящими глазами голову, граф Остерман Толстой, и казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения, привычным жестом наперед, курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться. Все ждали Бенниксена, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от 4 до 6 часов. И во все это время не приступали к совещанию. Тихими голосами вели посторонние разговоры. Только когда в избу вошел Бенниксен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами. Бенниксен открыл совет вопросом: оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее? Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтение и покашливание Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось. Он точно собрался плакать. Но это продолжалось недолго. Священную, древнюю столицу России. Вдруг заговорил Кутузов сердитым голосом, повторяя слова Бенниксена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. Такой вопрос нельзя ставить. Такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий. Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение. Начались прения. Бенниксен не считал еще игры проигранной. Допуская мнение Барклая и других о невозможности принять оборонительные сражения под Филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска к ночи с правого на левый фланг и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились. Были споры в пользу и против этого мнения. Ермолов, Докторов и Раевский согласились с мнением Бенниксена. Руководимые ли чувством потребности жертвы перед оставлением столицы или другими личными соображениями, но эти генералы как бы не понимали того, что настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дел и что Москва уже теперь оставлена. Остальные генералы понимали это и, оставляя в стороне вопрос о Москве, говорили о том направлении, которое в своем отступлении должно было принять войско. Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед нею, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между дедушкой и длиннополым, как она называла Бенниксен. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала в сторону дедушки. В середине разговора она заметила быстрый, лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенниксена, и вслед за тем к радости своей заметила, что дедушка, сказав что-то длиннополому, осадил его. Бенниксен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бенниксена, были спокойным и тихим голосом, выраженные Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенниксена, о переводе к ночи войск с правого на левый фланг для атаки правого крыла французов. «Я, господа, — сказал Кутузов, — не могу одобрить плана графа. Передвижение войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение». Так, например, Кутузов как будто задумался, приискивая пример, и светлым, наивным взглядом, глядя на Бенниксена, сказал: «Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было не вполне удачно только от того, что войска наши перестраивались в слишком близком расстоянии от неприятеля». Последовало показавшееся всем очень продолжительным минутное молчание. Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы, и чувствовалось, что говорить больше не о чем. Во время одного из таких перерывов Кутузов тяжело вздохнул, как бы сбираясь говорить. Все оглянулись на него. «Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки», сказал Кутузов. И медленно приподнявшись, он подошел к столу. «Господа, я слышал ваше мнение. Некоторые будут не согласны со мной, но я...» Он остановился. «Властью, врученную мне моим государем и отечеством, я приказываю отступление». Вслед за этим генералы стали расходиться с той же торжественной и молчаливой осторожностью, с которой расходятся после похорон. Некоторые из генералов негромким голосом, совсем в другом диапазоне, чем когда они говорили на совете, передавали кое-что главнокомандующему. Малаша, который уже давно ждали ужинать, осторожно спустилась задом с палати, цепляясь босыми ножонками за уступы печки и, замешавшись между ног генералов, шмыгнула в дверь. Отпустив генералов, Кутузов долго сидел, облокотившись на стол, и думал все о том же страшном вопросе. Когда же, наконец, решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос? И кто виноват в этом? Этого я не ждал, сказал Кутузов, вошедшим к нему уже поздно ночью адъютанту Шнейдеру. Этого я не ждал. Этого я не думал. Вам надо отдохнуть, ваша светлость, сказал Шнейдер.
2: Да нет же. Будут же они лошадиное мясо жрать. Не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу. Будут ли они?

0: Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости, и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах.
1: Священная годов минувших память, да будет в новом подвиге жива.

Ленинского информбюро. Вечернее сообщение 14 июня 1942 года. В течение 14 июня на Севастопольском участке фронта наши войска продолжали ожесточенные бои. За истекшую неделю в воздушных боях на аэродромах противника и огнем зенитной артиллерии уничтожено 377 фашистских самолетов.

0: я зарыт без могилы. Всем, что было потом, смерть меня обделила. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки. Точно в пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки. Я, где корни слепые, ищут корма во тьме. Я, где с облаком пыли ходит рожь на холме. Я, где крик петушиный на заре по росе. Я, где ваши машины воздух рвут на шоссе. Да, у мертвых безгласных есть отрада одна. Мы за родину пали, но она спасена. Наши очи померкли, пламень сердца погас. На земле на поверке выкликают не нас. Нам свои боевые не носить ордена. Вам все это живые. Нам отрада одна, что недаром боролись мы за родину мать. Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать.
1: Позади краснофлотца Сергея Бакланова Севастополь. Впереди Дуванкойское шоссе, полынное поле и высота, на которой гнездятся фашисты. С этой высоты врагу уже виден город, последняя крепость и убежище русского народа в Крыму.
2: Не отобрать у фашиста эту высоту мы не имели права. Вблизи от меня справа

0: Слева и позади стремились вперед мои товарищи, и сердца их бились в один лад с моим сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти.
1: Со мной, милые, бессмертные мои!
0: Наш командир, политрук Николай Фильченко, видел, как неровно, но упрямо удалялся вперед на противника краснофлотец Красносельский, видимо, уже раненый, однако стерпевший до конца свою муку. Ему сейчас некогда было слабеть. Ему еще нужно было немного времени, потому что он шел в атаку, потому что рядом лежали на земле те, с кем служили мы на погибшем ныне корабле, и нужно было биться в память их.

0: правый и левый фланги нашего подразделения еще шли, но середины уже не было. Остались только мы. Политрук, Иван Красносельский, старшина Цибулько, Юра Паршин и я.
1: Ложись! Зачем столько огня против пятерых?
2: Пугливо. Без расчета бьют.
3: У меня внутри плохо.
4: Ты чего, Иван? Боишься?
3: Нет, товарищ политрук, я не боюсь. Это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня. Это она боится, что я тут помру. Жалко мне ее стало.
2: Правильно, ребята. Хорошо вы вжились в землю. Оставаться нам на месте нельзя, чтобы не погибнуть. Бесполезно.
4: Со мной! Вперед! Ура!
5: Ура!
6: Гадом!
0: С криками ярости мы ворвались в короткие щели окопы противника и въелись в них. Увидев там серые лица неизвестных людей, почувствовав чуждое зловоние, разили врага так, чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти.
7: Ну что, Бакланов, тут-то мы жители.
8: Тут ресторан-кафе на Приморском бульваре. Только всего.
7: Балагур ты, Паршин.
8: Живучий я. Политрук, а ребят как там устроились?
9: Кто как. Справа от нас человек 12 тоже в окопе засели. А слева он в том дальнем блиндаже остались.
8: Там им удобней. Вот все говорили, что души в человеке нету. А что же есть? Одно бы сухое тело давно уморилось и умерло бы. Фашист, если бы он мною был, он бы отдал концы и сопрел бы уж. А я все воюю. И че, гляди, придется победу еще держать. А премудрость-то.
9: Умолкни ты, Паршин. Красносельский, Иван, как ты себя чувствуешь-то?
3: Да теперь мне много легче, товарищ политрук. Плохо было, когда я в атаку шел. Тогда истома меня брала. А пока до врага дошел, я обветрился, обозлел и выздоровел. Теперь мне ничего. Плохо, когда ранение бывает с первоначала. Когда только в бой входишь. Воюешь тогда в полсилы.
2: Отдыхай. Ляж. Поспи. В шубе не пловец. В рукавицах не косец. А сонный не боец.

0: На высоте, когда настала тьма, но Севастополь был светел. Над ним сияют 4 люстры осветительных ракет, и по телу города бьет издали тяжелая артиллерия врага.
1: Красносельский всхрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Паршин и Цибулька легли в уютную канаву, свернулись там по-детски и, согревшись собственным телом, тоже уснули. Бодрствовали мы с политруком.
2: Плохо им спать на жесткой земле.
1: После работы ничего. Да и мирно сейчас.
2: Нет, Бакланов, не для такого мира родили их матери и вскормил народ. Много еще, Сергей, работы будет на свете и после войны, после нашей победы. Если мы хотим, чтобы мир был святым и одушевленным, если мы хотим, чтобы сердце красноармейца, разорванное сталью на войне, не обратилось в забытый прах.
1: А погляди, Николай, какие звезды на небе. Перемигиваются, словно шепчут нам что-то.
2: Не понимаю вас, звезды. После войны пойму. Сейчас заботы много.
1: Вау. Опять фашист светильник с неба бросил. На утро снова будет бой.
2: Будет. Я его, Сергей, ожидаю с желанием. Все равно нет жизни сейчас на свете. Надо защитить правду русского народа. Нам трудно. У нас болит душа. Фашист, он действует для своего удовольствия. То пьян напьется, то девушку покалечит, то в меня стрельнет. А нас учили жить серьезно. Нас готовили к вечной правде. И она останется. Хотя бы мы все умерли. А этот бледный огонь врага на небе, вся фашистская сила, это наш страшный сон. В нем многие помрут, не очнувшись. Но человечество проснется. И опять будет хлеб у всех. Люди будут читать книги. Будут тихие солнечные дни с облаками на небе. Будут города и деревни. Люди будут опять простыми. И душа их станет полной.
1: Фильченко поглядел на товарищей. Они раскинулись в последнем сне перед пробуждением. У всех у них были открыты лица. И политрук вгляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишен. Они заменяли ему отца и мать, сестер и братьев. Они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанность.
2: Я вот думаю, Сергей, что такое Родина? По мне, это поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них ни одного в точности похожего на другой.
1: Открытым ртом дышал во сне Василий Цыбулько. Он был из трактористов. Василий наслаждался, слушая мощную работу дизель-моторов фашистских танков. Он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, однако машины тут ни при чем, потому что их создали свободные гении мысли и труда. Цыбулько любовно думал о всех машинах, какие где-либо только существуют на свете, убежденно веря, что все они за нас, за их творцов.
2: Живи, Вася, пока не будешь старик.
1: Иван Красносельский до флота работал по сплаву леса на Урале. С товарищами Иван водился без особой дружбы. Он был привязан к жизни другой силой, не менее мощной. Его хранила любовь к своей невесте, к далекой отсюда девушке на Урале, к странному тихому существу, питавшему сердце моряка мужеством и спокойствием. Красносельский воевал с яростью и ровным упорством, потому что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем свершение другого подвига – любви и мирной жизни.
2: Да, Ваня, велика и интересна жизнь. И умирать нельзя.
1: Юра Паршин, небольшой, средней силы, веселый человек, допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. Чем занимался Юра до войны, трудно было понять. Истина о самом себе его не интересовала. Его интересовала фантазия, и в зависимости от фантазии он сообщал, что был токарем на Ленинградском заводе. И он действительно знал токарное дело. Либо затейником в парке культуры, либо коком на торговом корабле. 4 раза Паршин был ранен. 4 раза врывалась к нему в тело сталь, но не уживалась там, и моряк 4 раза оживал вновь.
3: Эх, жалко вас всех, чертей.
2: Что ж, если мы погибнем, другие люди родятся, и не хуже нас. Была бы родина, родное место, где могут рождаться люди. Бакланов!
1: Я, товарищ политрук.
2: Пока тихо пробирайся в Севастополь, на пункт снабжения. Пусть ускорят доставку боеприпасов. До рассвета уже недалеко.
1: На краю города, в одном общежитии строительных рабочих, все еще жили какие-то мирные люди. Я заметил женщину, вешающую белье возле входа в жилище, и 2 детей, мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Посмотрел на часы, был 1:00. Дети, должно быть, выспались днем, когда артиллерия на этом участке работала мало, а ночью жили и играли нормально. Я подошел к низкой каменной ограде, огораживающей двор общежития. Мальчик 7 лет рыл совком землю, готовя маленькую могилу. Около него уже было небольшое кладбище. 4 креста из щепок стояли в изголовье на могильных холмиках, а он рыл 5-ю. Рядом стояла его сестра. Она была постарше брата, лет 9-10, и разумнее его.
4: Ты теперь большую рой. Нужно братскую, я тебе что говорю?
5: Тут копать твердо.
4: Их ты, лодырь. Сейчас я принесу их и помогу тебе, так и быть.
1: Совсем скоро сестра вернулась, выложив что-то из подола на землю. Мальчик поднял с земли мало похожее туловище человечка, величиной вершка с 2, слепленное из глины. Я пошел далее по своему делу. Нет, нужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть. Я их сам отучу от жизни.

0: утром, когда начинается рабочий день войны, а солнце светит с вершины, и нежный свет медленно распространяется по травам, кустарникам, по городу и морю, чтобы все продолжало жить.
1: Здравствуйте, черноморцы! Бывшие моряки, а ныне окопные жители.
2: Глядите, ребят, корабельный кок Рубцов собственной персоной и с походным термосом.
1: Так точно, он самый, доставил пищу. Разрешите угостить бойцов, товарищ политрук?
3: Разрешаю.
1: Благодарю вас. Где прикажете накрыть стол под горячий огненный шашлык?
3: Откуда же ты, Аркадий, шашлык раздобыл?
1: Умелой рукой действовал, товарищ политрук. Вчера под вечер, когда вы этой высоткой занимались, у ваших соседей справа, подразделение комиссара Лукьянова, чудеса происходили немыслимые.
3: Что еще за чудеса?
4: А ну давай, Рубцов, выкладывай. Только без художественной части.
2: Так ему совсем не сподручно.
1: Стоп, морские пехотинцы! Все как есть документально. Устроились бойцы комиссара в кювете за шоссе. Готовятся в третий раз принять фашиста. А он через поле за горочкой засел. Слышат вдруг морячки, издали доносится ровный такой шорох, словно идут по песку тысячи детей своими маленькими ножками. А поле перед шоссе, можете себе представить, пустое, как в данный момент в вашей желудке. Ну так вот, этот самый таинственный шорох приближается и приближается. А на поле по-прежнему, извиняюсь, ничего. Ну что вы на это скажете? А вдруг фашисты теперь невидимыми стали, думают ребята. Вдруг они вещество такое изобрели, намазались им и пропали из поля зрения. Но вот глядят бойцы через бровку шоссе, справа и слева поднялась пыль. Что-то двигается на них. А что опять, между прочим, шарада. И тут один смышленый блондин замечает. Так это ж овцы. Овечье стадо выходит к нам из окружения.
4: Вот, значит, какую новую заразу придумали фашисты.
1: Юра, вы абсолютно правы. Вы прямо как тот блондин. Эти гады попрятались среди нашей скотины, рассчитывали на хитрость взять. Ну, конечно, эта хохма у севастопольских моряков не прошла. На 50 фашистов меньше стало на крымской земле. Невинные овечки тоже, понятно, пострадали. В результате корабельный кок Аркадий Рубцов доставляет героическим бойцам огненный шашлык.
4: Бегаешь ты вот тут по переднему краю, шлепну тебя, Аркашка, по посуде на голове.
1: Отвергаю такое предположение. Я чуткой, я буду живой. А между прочим, я для вас стараюсь, чтобы тело ваше питать.
2: Варяж, Рубцов, не бреши.
1: Ну так если я брешу, Вася, то самую малость. Ну скажем, я тоже хочу немножко себе на грудь чего-нибудь схватить.
5: Чего тебе надо на грудь-то схватить?
1: Ну так, пусть орден, пусть будет медаль, я знаю. Я бойцов под огнем кормлю. А чем кок хуже сестры?
3: Вот кок-то у нас мировой. Он и герой, он и карьерист. Можно медаль ему дать, а можно плюху.
4: Он имеет право на две вещи сразу.
2: Жрать давай.
1: Пожалуйста. У вас же во рту все время слова были, шашлыку места нету. Прошу. Прошу. Прошу вас.
3: Ну, ты прямо кафе на войне устроил.
1: Кафе на фронте полезно, товарищ политрук. Оно победе не помешает. Нисколько. Нет. Кафе – это мирное время на память бойцам.

0: После такой еды землю пахать хорошо. Целину можно легко поднять, и не уморишься.
1: Щей не хватает.
2: Сейчас удобно было бы газу в сердце дать, водочки выпить.
1: Обойдешься. Сейчас не свадьба будет.
3: Фу ты, черт, а я пить захотел. Хорошо в бою, ничего не хочешь. А как только мирно живешь, так все время тебе что-нибудь хочется. То кушать, то спать, то тебе скучно, то... А! Такому человеку и жить некогда. Нет, счастливой и свободной жизнью живет лишь боец, когда он находится в смертном сражении. Тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым. И с него достаточно этого одного счастья.

0: битва, где одним движением нужно решить, чему быть на земле, смыслу и одухотворенности жизни или вечному отчаянию, разлуки и погибели.
1: Вижу танки!
2: Так, 3, 5, 9, 11.
3: Вон, еще из-за холма ползут.
1: Уважают нас. Ишь, сколько выставляет против меня одного. 15, деленные на 5, помноженные на 1000 лошадиных сил. Я доволен.
4: Напрямую пошли.
3: Хотят по шоссе рвануться на Севастополь. Так оно было бы парадно.
1: Вот где сейчас мощность и компрессия. Двигатель – великое изобретение.
2: Товарищи, на помощь флангов рассчитывать нельзя, у них своя забота. Да там и всего-то по 30 бойцов, а пойдут на них по полбатальона. Мы сейчас ударный отряд авангарда. Позади нас Севастополь. Товарищи, я хочу сказать вам, что нам будет трудно. Я хочу сказать, что мы отойти не можем. Я говорю вам, друзья, у меня такое же чувство на сердце, как у вас. Поэтому вы понимаете ясно. Приказываю вам стоять на этой земле и не умирать, чтобы драться долго, пока мы не поломаем здесь машины и кости врага.
1: Николай!
5: Цыбулька подошел к Фильченко и поцеловал его. И все, каждый с каждым, поцеловали мы друг друга и посмотрели на вечную память друг другу в лицо. У нас было сейчас мирно и хорошо на душе. Мы благословили друг друга на самое неизвестное и страшное в жизни, на то, что разрушает и что создает ее, на смерть и победу. Тела наполнились силой, мы почувствовали себя способными к большому труду, и поняли мы, что родились на свет не для того, чтобы стратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении, но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу, отдать больше, чем получили мы от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей.

0: Бакланов! Пулемет по смотровым щелям машин!
1: Красносельский, Цыбулько, Паршин! Бутылки и гранаты! Действуйте!
0: Огонь! Точнее, Сережа! Точнее, огонь, пулеметчик! Юра! Протараним отродье тирана!
2: Есть таранит тирана, Коля!
3: Стой! Стой, стерлец!
4: Красносельский вонзил в гремящую сталь жалкую бутылку. Машину обдало огнем, верхний люк танка откинулся, и оттуда показалось смутное лицо врага. Красносельский вскинул винтовку, но враг опередил его скорострельным пистолетом, и Иван Красносельский упал на землю. Умирая, он глядел в небо, он жалел, что его невеста останется сиротой, потому что никто ее так не будет любить, как он любил. И закрыл он глаза, полные слез, и больше они не открылись у него.

Аршин и Цибулька рванули гранатами по ходовым механизмам двух танков так, что из них брызнул металл, и, поворочившись на месте, они омертвели. Мой пулемет работал точно. Первая же очередь пуль ушла в щель головного танка, машину занесло в сторону, и она встала со всего хода в руках своего мертвого водителя.

0: Я поразил бы еще одного, но мой пулемет затих, прошла последняя лента. Не давая жизни машине, я бросился в рост под ближний танк и швырнул под его гусеницу связку гранат. Огонь стал рвать сталь, и разрушенный танк умолк навечно. Я не слышал стрельбы из этого танка, однако теперь почувствовал, что в теле моем поселились словно мелкие посторонние существа, грызущие изнутри. Я понял, что весь изранен, чувствовал, как тает, исходит моя жизнь, и пусто и прохладно делается в сердце. Я лег на комье земли и сжался, как спал в детстве у матери под одеялом, чтобы согреться. Но пока еще я был живой, и хоть иногда мерк передо мной свет, я видел почти все, что совершили мои товарищи.
1: Снова идут. Что, Юра?
2: Ничего, Николай. Давай их остановим всех. Не страшно. Возле смерти человек сильнее. Давай их крошить, командир, а то я один пойду.
1: Ты сам знаешь, никаких припасов на врага у нас больше нет. Кроме последних трех гранат.
3: Пошли на смерть. Лучше ее теперь нет в жизни.
1: Это моя.
0: Фильченко надежно подвязал себе к поясу одну гранату, а две оставил Цыбулько и Паршину. Политрук ничего не приказал товарищам. Он подполз к шоссе и замер на время в ожидании. Мощная тяжелая машина осторожно ползла туда, где находился Фильченко. Политрук приподнял голову. Настала его пора поразить этот танк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни. Уже близко от себя он увидел живое, жаркое тело сокрушающего мучителя. И так мало нужно было сделать, чтобы его не было. Чтобы смести с лица земли это унылое железо, давящее души и кости людей. И тогда, в своей свободной силе и в яростном восторге, дрогнуло сердце Николая Фильченко. Перед ним, возле него, было его счастье и его высшая жизнь. И он ее жадно и страстно переживал, припав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в бессилии на землю по воле одного его сердца. Фильченко взглянул на высокое июльское солнце.
1: Ничего. Ты не потухай.
0: Он прицелился сразу всем своим телом. Он прицелился точно. И бросил он себя в полынную траву и приник лицом к земле с последним вздохом любви и ненависти.

0: Коля умер. Нам тоже пора.
1: Вася.
0: Юра.
1: Идем. Смерти нет.
2: Остальные, еще целые танки, приостановились, потом заработали своими гусеницами одна навстречу другой и пошли обратно через полынное поле в свое убежище за высотой. Они могли биться с любым, даже самым страшным противником, но боя со всемогущими людьми, взрывающими самих себя, чтоб погубить своего врага, они принять не могли. С рубежа обороны подходил рассыпным строем наша воинская часть. Я рассмотрел возле себя людей. Они перевязали меня, подняли на руки и понесли к Севастополю. Мне стало хорошо, и я, как мог, начал рассказывать им, что видел сегодня. Но всего рассказать не успел, потому что умолк и умер.

братья, ныне поправшие крепость вражьей земли, если б мертвые, павшие, хоть бы плакать могли, если б залпы победные нас немых и глухих, нас, что вечности преданы, воскрешали на миг. О, товарищи верные, лишь тогда б на войне ваше счастье безмерное вы постигли вполне. В нем том счастье бесспорная наша кровная часть, наша смертью оборванная вера, ненависть, страсть.

0: наше все. Не слукавили мы в суровой борьбе, все отдав, не оставили ничего при себе. Все на вас перечислено навсегда, не на срок, и живым не в упрек этот голос наш мыслимый. Летом в 42-м я зарыт без могилы. Всем, что было потом, смерть меня обделила. Всем, что, может, давно, вам привычно и ясно. Но да будет оно с нашей верой согласно.
1: Стоит на нашей земле все тот же красивый, праздничный, гордый Севастополь, окруженный с одной стороны желтыми дымящимися горами, с другой — ярко-синим, играющим на солнце морем.

Как научиться рисовать? Если ты хочешь стать живописцем, ты рисовать не спеши. Разные кисти, шерсти, барсучи перед собой разложи. Белую краску возьми, потому что это начало. Потом желтую краску возьми, потому что все созревает. Потом серую краску возьми, чтобы осень в небо плеснула свинец. Черную краску возьми, потому что есть у начала конец. Краски лиловой возьми пощедрее, смейся и плачь, а потом синюю краску возьми, чтобы вечер птицей слетел на ладонь. Красную краску возьми, чтобы пламя затрепетало, потом краски зеленой возьми, чтобы веток в красный подбросить огонь. Перемешайте краски, как страсти в сердце своем, а потом перемешайте краски и сердце с небом, землей, а потом главное — это сгорать, и сгорая, не сокрушаться о том. Может быть, кто и осудит сначала, но не забудет потом.

революционный Петроград, Мариинский театр первых дней октября 17 года. Лучшие умы русского театра ждали часа, когда можно будет свободно творить, обращаясь со сцены не к горстке избранных, а ко всему народу. В декабре в труппе побывал Луначарский. Актеры с трепетом слушали его страстную зажигательную речь. Из воспоминаний Федора Васильевича Лопухова, известного советского балетмейстера: «То был первый большевик, который предстал перед нами. Он производил огромное впечатление своей интеллигентностью, какой мы не знали у властей императорских театров». Многие из нас лишь после обращения Луначарского начали осмыслять происходящее. Для меня же его речь явилась насущным ответом на вопрос, как жить дальше. Трудно представить себе впервые возникшее ощущение творческой свободы, какое принесла с собой революция. Перед всеми нами, большими и маленькими, маститыми новичками, открылись огромные творческие перспективы. Хочешь ставить – пожалуйста. Хочешь преподавать – студии кружков без конца. Хочешь дискутировать по вопросам искусства? Никогда столько не спорили о балете. Хочешь танцевать? Пробуй свои силы. Если докажешь свое право на внимание, тебя поддержат. День первой встречи с новым зрителем волновал всех. Не возмутит ли их засилие на сцене принцев, принцесс, фей и злых гениев? Ведь еще совсем недавно жгучая ненависть к самодержавию заставляла их взбираться на высоченные здания, летели вниз эмблемы царизма, двуглавые орлы, геральдические знаки князей и графов. Помню наше душевное состояние, все в театре были напряжены до предела, и вот зрительный зал стал наполняться рабочими и крестьянами в серых шинелях, в кожаных куртках, в платочках, в трудовой и воинской одежде, у многих в руках были винтовки. Первые минуты усилили волнение. Новая публика появлялась молча, сосредоточенно, хмуро. Лишь потом мы поняли, что так проявилось небывалое прежде отношение к театру. Старым хозяевам театр представлялся давно известной ярмаркой тщеславия. Новым, неведомым ранее, таинственным и волнующим храмом. Свет погас, музыка заиграла, занавес пошел вверх, и вдруг находившиеся на сцене почувствовали, что из холодного, даже промерзшего зрительного зала идет как бы теплый ток. Новый зритель жадно и пылко приникал к роднику искусства, непосредственно, с сердцем, ощущал его магическую силу и с поразительной благодарностью отвечал на полученные впечатления. Не прошло и нескольких спектаклей, как артисты были покорены новой публикой никогда раньше. В самой отзывчивой аудитории мы не встречали такого непосредственного и горячего восприятия искусства. То и дело слышались аплодисменты, смех, возгласы восторга.

«Никогда не спорили столько о балете», – писал Федор Васильевич Лопухов. А в то время, когда профессионалы, теоретики искусства решали, куда и каким путем идти дальше балетному театру, новый зритель вполне понял и по достоинству оценил лучшие произведения русской классики «Жизель», «Лебединое озеро», «Тщетную предосторожность», «Капеллу», «Спящую красавицу», «Эсмеральду», «Баядерку», он принял безоговорочно и полюбил всем сердцем.

Красный мак Глиера, поставленный Лопуховым, Пономаревым и Леонтьевым, по сути дела стал первым значительным героико-революционным балетом на советской сцене. Его приравнивали к таким спектаклям драматического театра, как «Любовь Яровая» Константина Тренева, «Бронепоезд 1469» Всеволода Иванова. Премьера состоялась 20 января 1929 года. Партию китайской танцовщицы Тао Хоа исполняла в тот вечер Елена Михайловна Люком. Танцовщица, которую публика успела полюбить за роли в старых балетах, в фокинских постановках, «Коломбины» в «Карнавале», «Балерины» в «Петрушке», «Девочки» в «Арагонской охоте». Ее танец, виртуозный до блеска, увлекательно смелый в полетах и поддержках, и в этой новой партии вызывал бурю оваций зрителя.

Елена Михайловна Люком создала в красном маке незабываемый образ. Все, кому впоследствии довелось выступать в партии китайской танцовщицы на сцене театра оперы и балета имени Кирова, Татьяна Вячеслава, Ольга Йорден, Фея Балабина, невольно чувствовали, любимый Тао Хоа для зрителей оставалась Люком. Вот как описывает свои впечатления известная советская балерина Татьяна Михайловна Вячеслава. Роль Тао Хоа в балете «Красный мак» для меня, молодой актрисы, оказалась серьезным испытанием. Мне особенно трудно было создать этот образ, потому что партию

знали Люком. В оркестре возникал лирический лейтмотив Тао-Хоа. Героиня приближалась к советскому капитану неуверенным, ритмически скользящим шагом. Подойдя ближе, девушка на мгновение терялась, не зная, как объясниться с человеком из далекого советского мира. Рукой показывала ему на свой народ, теснившийся вокруг. Она стремилась рассказать капитану о себе, о своей любви, о своем народе. Ее сбивчивые движения выражали противоречивые чувства. Тут была и восторженная благодарность советскому капитану, заступнику за простого кули, и боязливая сдержанность и волнение –

Русский балетный театр, которому всегда было как-то не по пути с историей, теперь, в годы советской власти, старался не отставать от времени. Груз старых балетов уже не тяготил. Бережно реставрированные, освобожденные от архаики мастерами-балетмейстерами Михаилом Фокиным, Федором Лопуховым, Агриппиной Вагановой, они явились для исполнителей отличной школы академического танца, а для зрителя – образцом высокого искусства, подлинно национальным достоянием. А в это время молодые балетмейстеры Ростислав Захаров, Василий Вайнонен, Вахтанг Чебукиани, Леонид Лавровский чутко прислушивались, чем жила труппа прославленного театра, и в этой острой борьбе мнений, в напряженных поисках сценической истины несли на сцену то новое, что не могло принадлежать ни XVIII, ни XIX векам.

Балет «Пламя Парижа», музыку из которого вы только что слышали, зрители впервые увидели 6 ноября 1932 года,

Композитор Борис Асафьев в содружестве с молодым балетмейстером Василием Вайноненом создали спектакль нового жанра. Они решили его в плане народно-героической драмы. Революционный французский народ стал главным действующим лицом спектакля. И в музыкальной драматургии слышался героический голос эпохи. «Я смотрел на эту музыку глазами историка», – писал автор музыки. «Не отдельные произведения, не индивидуальные достижения того или иного композитора интересовали меня, а музыкальное творчество великой эпохи во всем богатстве его содержания, героическая скорбь и великая радость народного ликования». Принято считать, что именно с пламени Парижа ведет свой счет один из самых блестящих периодов истории Ленинградского хореографического театра. Балет осмелел. Творческие дерзания стали принципом устремления драматургов, композиторов, балетмейстеров, художников, актеров. За одно десятилетие развернулось дарование мастеров разных поколений, ищущих новых путей в искусстве балета. Первым в этом ряду стоит имя прекрасной балерины, воспитанницы Ленинградского хореографического училища Галины Сергеевны Улановой. В балете «Пламя Парижа» Уланова исполняла роль Мирель де Пуатье, актрисы придворного театра. Партия не главная, не определяющая идейного содержания балета, неожиданно стала для нее крупным исполнительским достижением. Особенно запомнилась зрителю драматическая сцена, когда Мирель Уланова оказывалась свидетельницей убийства ее товарища-революционера Мистраля. В ярком хореографическом монологе скорбь и ненависть, отчаяние и протест. Звуки приближающейся Марсельезы словно прибавляют ей сил. Подхватив изодранное королевской свитой трехцветное революционное знамя, она устремляется туда, к народу, поющему песню восстания.

роль Мирель де Пуатье, потребовавшая от исполнительницы тонкого актерского понимания образа, драматических средств выразительности, как бы предваряла новую галерею образов в улановском репертуаре: Марии в Бахчисарайском фонтане, Тао Хоа в Красном маке, Золушки, Джульетты. Мария Уланова. После премьеры Бахчисарайского фонтана, поставленного Ростиславом Захаровым на музыку Бориса Асафьева, рецензенты единодушно признали, что Галина Уланова в совершенстве постигла и воплотила самое существо и дух пушкинской поэзии. Лаконичный текст танца она наполняла такой значительностью и богатством внутреннего мира, что эта роль действительно становилась центром спектакля, и все, кто соприкасался с нею, невольно находились под ее обаянием, мыслили и чувствовали вместе с нею.

Смерть Марии от кинжала исступленной соперницы Заремы – сцена одна из самых сильных в спектакле. Зарема просит, требует, негодует. Мария должна уступить ей Гирея. В ярости бросается она к ней с кинжалом. Но что такое смерть для гордой полячки? И разве томление в неволе, здесь, вдали от родины, лучше смерти? Раскинув руки, она сама идет к ней навстречу, опираясь вытянутой рукой о колонну, другой зажимая рану, она скользит, никнет, как стебель сорванного цветка.

Уланову как актрису безоговорочно признали после создания ею образа пушкинской Марии, рассказывала ее партнерша по танцу, замечательная исполнительница партии Заремы Татьяна Вячеслова. «Я смело могу сказать, что после Бахчисарайского фонтана мне пришлось пересмотреть все свои прежние работы», писала впоследствии сама Галина Сергеевна Уланова, «соприкоснувшись творчески с образами великого Пушкина, я не могу теперь просто танцевать, как танцевал раньше. Всегда хочется вдохнуть живую душу в человеческие образы, возникающие на балетной сцене».

вдохнуть живую душу в человеческие образы. Это стало тем самым отличительным свойством улановского таланта, о котором говорили и до сих пор еще говорят все, кто видел ее на сцене. К Улановой, одной из величайших балерин за всю историю хореографического искусства, слово «балерина» не очень идет. Уланова в танце – поэт. И как у поэта великого, у нее свой поэтический мир и стиль. И в каждом созданном ею образе собственный, непостижимый, прекрасный образ, воплощение покоя, серьезности, скромности, ясности, чистоты, той гармонии и того совершенства, которые пленяют нас в полотнах величайших художников Возрождения. Опущенный долу взгляд, тихий мир чела, девическая нежность, незащищенность и до времени скрытое высокое чувство, ради которого она готова каждый раз пожертвовать собой, умереть, стать воспоминанием, стать музыкой, и притом поразительная свобода на сцене, естественность, высокая простота, удивительная сосредоточенность, которая всегда заставляла нас верить, что нет иной жизни, чем та, которой живет она. Нет зала, нет публики, есть только мир, который окружает ее. Мы не знали, не замечали ее высокого мастерства. Все совершалось легко и как бы само собой. Да, спектакль с Улановой – это театр и это балет, но и еще что-то. Что бывает, когда на глазах твоих происходит чудо преображения, когда забываешь оценивать, сравнивать, и сидишь молчаливый, пораженный до грусти совершенством творения, когда раздумья о жизни и о прекрасном хлынут в душу твою, возвысят тебя над собою самим. Никто не спрашивал, как она танцевала, спрашивали Уланову, видели? Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что танец был для нее всегда только средством и никогда не был целью творения. Истинная сфера ее искусства – трагедия, выраженная средствами танца и поэтического движения. Когда мы говорим по прошествии времени о малом поэте, мы говорим, он писал, но о Пушкине пишет. Искусство высокое не проходит. Даже то, которое нельзя зафиксировать и передать поколениям вполне, оно живет все равно, живет в благородных воспоминаниях, в традициях мастера, в том, что творческий подвиг его становится навсегда вершиной искусства и мерилом искусства, мерилом прекрасного, как Уланова, который никогда не быть в прошлом, но всегда в настоящем и будущем. Так писал о ней Ираклий Андроников. Ярко и точно удалось ему выразить обобщенный образ улановского таланта. Этот образ складывался из многих и многих спектаклей, отдельных находок, удачных ролей. Незабываемая Мария в Бахчисарайском фонтане, Одетта в Лебедином озере, незабываемая Жизель, Джульетта, незабываемая.

«Ромео и Джульетта». Шекспир на языке танца. Невероятно, неожиданно, восклицает в своих воспоминаниях о Сергее Прокофьеве блестящий мастер мужского танца, партнер Галины Улановой Константин Сергеев. Многие не верили в спектакль. Неудивительно. Сложная, непривычная нашему слуху музыка, необычная хореография Лавровского, далекая от театральной красивости, никаких традиционных вариаций. Все это было ново для актеров. Старая хореография и отечественная, и зарубежная оставалась до сих пор в долгу перед Шекспиром. Хотя попытки ставить балеты по его произведениям предпринимались и неоднократно. В 1785 году в Венеции, в 1811 в Копенгагене, и даже первый русский балетмейстер Иван Вальберг пытался создать трагический балет «Ромео и Юлия» по мотивам шекспировского творения. Но сведений об этих постановках практически не сохранилось. Это тем более странно, что в XIX веке трагедии и комедии Шекспира были одной из ведущих тем музыкального мира Европы. Оперные партитуры различных композиторов, так называемая музыкальная шекспириана, существовала, нравилась публике и исполнялась повсеместно. Гектор Берлиоз, например, захваченный идеями великого классика, в письме из Рима восклицал: «Ромео Шекспира, боже, какой сюжет! В нем все как будто предназначено для музыки. Ослепительный бал в доме Капулетти, эти бешеные схватки на улицах Вероны, эта невыразимая ночная сцена у балкона Джульетты, где двое влюбленных шепчут о любви, нежной, сладостной и чистой, как лучи ночных звезд, пикантные буфонады беспечного Меркуция, потом ужасная катастрофа, вздохи и сладострастия, превращаемые в хрипение смерти, и, наконец, торжественная клятва двух враждующих семейств над трупами их несчастных детей о прекращении вражды, которая заставила пролиться столько крови и слез. В нем все как будто предназначено для музыки, как оказалось, и для танца тоже».

о Константине Сергееве, воплотившем на сцене театра оперы и балета Миникирова образ подлинно шекспировского Ромео, впоследствии говорили, что в нем было много от гамлетовских раздумий, от вертеровской меланхолии и от разочарованности Байрона. «Я танцевала со многими Ромео», – рассказывала Галина Уланова. «Сергеев остался для меня единственным и неповторимым Ромео. В нем была та искренность, тот неподдельный лиризм, которых так не хватало другим исполнителям. Повторить Сергеева не смог никто». Из воспоминаний Леонида Михайловича Лавровского, постановщика балета. «Вся роль Ромео сопряжена с поисками, как и весь спектакль. Искали каждый жест, каждое положение. Режиссер многое делает интуитивно, ибо окончательно вырисовывается его замысел только при встрече с актером. Сергеев обладал большим тактом, большим чутьем. Если ему что-то не давалось, он просил: «Дайте мне созреть, дайте я подумаю». Это золотое качество. Над чем бы ни работал Сергеев, что бы ни танцевал, он всегда был поглощен, увлечен работой. Его Ромео, великолепного, изумительного, помню до сих пор. Его помнят все, кто видел. Жаль тех, кто не видел. Ромео Сергеев так и останется в своей неповторимости. Сергееву невозможно подражать. Его нельзя дублировать. Он неповторим, как всякая яркая, талантливая актерская фигура. Это актер редчайшей индивидуальности. При имени его сразу же всплывают образы Ромео, Зигфрида, Альберта, неповторимые сергеевские шедевры. Мне очень многое дорого в Ромео Сергееве, и главное – чистота его помыслов. У Ромео Сергеева в душе была музыка.

Кировском театре шел торжественный спектакль, посвященный 50-летнему юбилею Елены Михайловны Люком. Этот спектакль оказался последним мирным спектаклем. Началась война. Многие ушли на фронт. Многие были эвакуированы в Пермь. В труднейших условиях военного времени, часто под аккомпанемент зениток и орудийных залпов, артисты балета Кировского театра выступали на фронте, в госпиталях, в воинских частях. Искусство жило, боролось и побеждало. На пермской сцене в декабре 1942 года ленинградцы показали премьеру балет «Гаене», поставленный Ниной Александровной Анисимовой на музыку Арама Ильича Хачатуряна. Только благодаря энтузиазму артистов появился на свет этот спектакль, первый спектакль на современную тему в годы войны.

Послушайте отрывок из книги Татьяны Михайловны Вячеславой «Я балерина». Воспоминания о войне, такой, как есть, войне, убивающей людей, разрушающей искусство, глубоко волнующие, выстраданные строки. События на фронте становились все напряженнее. Началось наступление на Волге, и как бы интенсивно ни работал театр, помимо выступлений актеры дежурили в госпиталях, вязали теплые вещи для бойцов нашей армии, нам все же казалось, что этого мало. Многие просились на фронт, я тоже. Наконец нам объявили, что 23 февраля 1943 года мы должны быть на Ленинградском фронте, а до этого заехать в Ленинград на 2 недели, чтобы обслужить корабли и воинские части. Трудно передать, что испытал каждый из нас, собираясь в поездку. 1,5 года мы не были в Ленинграде. Что стало с ним? Каким мы увидим наш израненный, любимый город? Ленинград встретил нас небывалыми еще обстрелами. Были дни, когда только на 1 час замолкала канонада, чтобы с новой, еще большей силой начаться вновь. По 12 раз в день враг обстреливал замученных людей. И вот я снова стою в партере зрительного зала родного театра. Но что сделали с ним враги? В правом углу до 1-го яруса чернеет провал. В него видна площадь. Грудами лежат под ярусами обледенелые заснеженные кирпичи. Осыпалась, потускнела позолота. Размыт водой живописный плафон. Холодна и пустынна сцена. Когда-то теперь зажгутся огни рампы. Я ухожу. Нет сил смотреть. Через несколько дней кое-кто из нашей бригады пошел на спектакль «Эсмеральда». Танцевали оставшиеся в городе Ольга Йордан, Надежда Красношеева, Роберт Гербек. Зрители сидели в шубах, на головах теплые платки, валенки на ногах. Но на сцене актеры танцевали в костюмах, не считаясь с температурой. Похудевшие и бледные, они танцевали. Это было необходимо в осажденном городе.

20 лет отделяли седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича от ее балетной интерпретации. Композитор посвятил свою музыку ленинградцам. Они услышали ее впервые в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года. Все, что было заложено в ней, несло огромный заряд мужества, воспевало подвиг, чтило память. С самой войны я носил в себе темы, образы, мотивы седьмой симфонии. Многие годы она буквально преследовала меня. Необходимо было выразить свое восприятие этой музыки. И я взялся за постановку балета, рассказывал балетмейстер Игорь Бельский. 14 апреля 1961 года на сцене театра оперы балет имени Кирова состоялась премьера балета «Ленинградская симфония». Всюду, где бы ни показывал коллектив Кировского театра балет «Ленинградская симфония», его встречают бури оваций. Его смотрят с нескрываемым интересом в зарубежных гастрольных поездках. Этот спектакль, как лучшее произведение советского кинематографа, хроника времен войны, рассказывает миру правду о жестоких, но незабываемых событиях тех лет. Создатели «Ленинградской симфонии», балетмейстер и композитор, разошлись во времени. По исторической справедливости танцевать в этом спектакле должны были те, чей творческий расцвет на балетной сцене совпал с войной. И все же, и сегодня спектакль занимает особое место в репертуаре театра. Ни одно поколение молодых исполнителей воспитал балет публицистичностью своего звучания. Вечная память погибшим. С безмолвным призывом обращается к залу героиня. Люди, берегите мир. Никогда не перестанет волновать музыка седьмой симфонии Шостаковича, и ленинградская симфония Игоря Бельского — это тоже больше, чем спектакль. Это гимн непокоренному.

Национальная драматургия едва ли не с первых лет советской власти явилась неотъемлемой частью репертуарной политики театра. «Началась новая весна нашего балета», писала тогда Агриппина Яковлевна Ваганова. Каждая новая роль таких виртуозных художников классического танца, как Уланова, Вячеслава, Чебукиани, Дудинская, Йордан, Сергеев и другие, все настойчивее и ярче говорят о том, что рождается подлинно народный, реалистический балетный театр. Раздвигались границы содержания балета. Танцы обогащались новыми мотивами народной танцевальности. В постановках Вайнонена, Захарова, Лавровского, Чебукиани классический танец все теснее сливался с элементами танца характерного. Народное творчество шагнуло на советскую сцену в обновленном, отчетливо современном виде. И это стало возможным только благодаря тому, что и музыкальная драматургия стала богаче, стала многообразнее. Ритмы и звуки современности сливались с элементами народных песенных мелодий. Поэтические мотивы народной легенды отозвались в работе композитора Андрея Баланчеванзе, написавшего музыку к первому грузинскому балету Вахтанга Чебукиани «Сердце гор». «Сердце гор» — это хореографическое сказание о любви. Любовь, побеждающая страх смерти, ведет героев «Сердце гор». Освободительная борьба народа и в спектакле прозвучала борьбой за торжество настоящей человечности. После премьеры «Сердце гор» о Вахтанге Чебукиани, как о танцовщике и актере, писали: «К подлинным шедеврам хореографии можно отнести его вариацию в этом балете, где он, подобно горному орлу, парит в воздухе. Чебукиани олицетворяет собой мужественное начало, героическую стихию, пламень творческого темперамента. Успех его у советского зрителя – это необычный успех блестящего танцовщика. Этот успех гораздо глубже, ибо он доказывает, как всем существом своего дарования Чебукиани близок и родственен нашей героической эпохе». Еще один балет «Лауренция». Премьера его на сцене театра оперы и балета имени Кирова состоялась 22 марта 1939 года. Композитор Александр Крейн, балетмейстер Вахтанг Чебукиани.

Центральным персонажем спектакля была женщина. Еще никогда балет не воплощал так масштабно образ героической женщины в активном революционном действии, переданном обобщающими средствами классического танца, писали после премьеры рецензенты. И все же тема народа, основная тема овечьего источника Лопе де Вега, и в балете стала главной и единственной. Второй акт балета. Вся Испания пришла на свадьбу Лауренции и Фрондоса. Начинались танцы. Основной темой цыганского танца фламенко была гордая независимость. Начинался фламенко в медленном, сдержанно пульсирующем темпе. Несколько женщин, тесно прижавшись одна к другой, закутавшись в большие черные платки и опустив лица, закрытые ниспадающими волосами, двигались вперед, делая паузу после каждого шага. Внезапно музыка взмывала в протяжном вскрике напеве, распахивались платки, волосы отлетали назад, в руках появлялись бубны.

идти вперед, учась у народа, бережно сохраняя все лучшее, что было накоплено предшественниками, это и был единственно верный путь, который трудно, подчас невероятно трудно искал русский балет, шагнувший из революции. Мы начали нашу передачу с воспоминаний балетмейстера Федора Васильевича Лобухова, стоявшего у истоков советского театра. Вместе с революцией перед всеми нами, большими и маленькими, маститами и новичками, писал он, открылись огромные творческие перспективы. Как проницательно понял он это буквально в первые дни 1917 года, когда еще не были созданы «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник», «Ромео и Джульетта», «Ленинградская симфония», «Спартак», «Легенда о любви», «Каменный цветок», балеты, которые мы по праву называем сегодня советской классикой. Лучшее в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова – это сам коллектив, читаем мы в одной из зарубежных рецензий. Его традиции, его вера в свои силы и светлый грядущий день прекраснейшего из искусств – хореографии.

0: Николай Ильич Беляев, петербургский домовладелец, бывающий часто на скачках, человек молодой, лет 32, упитанный, розовый, как-то под вечер зашел к госпоже Ирниной, Ольге Ивановне, с которой он, по его выражению, тянул длинный и скучный роман. И в самом деле, первые страницы этого романа, интересные, вдохновенные, давно уже были прочтены. Теперь страницы тянулись, и все тянулись, не представляя ничего ни нового, ни интересного. Не застав Ольги Ивановны дома, мой герой прилег в гостиной на кушетку и принялся ждать. «Добрый вечер, Николай Ильич!» — услышал он детский голос. «Мама сейчас придет! Она пошла с Соней к портнихе!» В той же гостиной на диване лежал сын Ольги Ивановны, Алеша, мальчик лет 8. И, очевидно, подражая акробату, которого он недавно видел в цирке, задирал вверх то одну, то другую ногу. «А, здравствуй, мой друг!» — сказал Беляев. «Это ты? А я тебя и не заметил. Мама здорова!» Алеша, взявшийся правой рукой за носок левой ноги и принявший самую неестественную позу, перевернулся и вскочил. «Как вам сказать?» Сказал он и пожал плечами. «Ведь мама в сущности никогда не бывает здорова. Она ведь женщина, а у женщин, Николай Ильич, всегда что-нибудь болит». Беляев, от нечего делать, стал рассматривать лицо Алёши. Раньше он, во все время, пока был знаком с Ольгой Ивановной, ни разу не обратил внимания на мальчика и совершенно не замечал его существования. Торчит перед глазами мальчик, а к чему он тут, какую роль играет, и думать об этом как-то не хочется. В вечерних сумерках лицо Алёши с его бледным лбом и черными немигающими глазами неожиданно напомнили Беляеву Ольгу Ивановну, какой она была на первых страницах романа. И ему захотелось приласкать мальчика. «Пойди-ка сюда, Клоп», — сказал он. «Дай-ка я на тебя поближе погляжу». Мальчик прыгнул с дивана и подбежал к Беляеву. «Ну?» — начал Николай Ильич, кладя руку на его тощее плечо. «Что, живешь? Как вам сказать, прежде жилось гораздо лучше». «Почему?» «Очень просто. Прежде мы с Соней занимались только музыкой и чтением, а теперь нам французские стихи задают». «А вы недавно стриглись?» «Да, недавно». «То-то я замечаю, у вас бородка стала короче. Позвольте мне за нее потрогать. Не больно?» «Нет, не больно. Отчего это, когда за один волосок тянешь, то больно, а когда тянешь за много волос, то ни капельки не больно?» Мальчик прижался к Беляеву и стал играть его цепочкой. «Когда я вырасту и поступлю в гимназию, мне мама купит часы. Я ее попрошу, чтобы она мне такую же цепочку купила». «Какой медальон! У папы точно такой же медальон, только у вас полоски, а у него буквы. И в середке у него портрет мамы. У папы теперь другая цепочка, не кольцами, а лентой».
1: «Откуда ты знаешь?
0: Ты разве видаешь папу?»
1: «И я? Нет, я...»
0: Алёша покраснел и в сильном смущении, увлечённый во лжи, стал царапать ногтем медальон. Беляев пристально посмотрел ему в лицо.
2: «Видаешь папу?»
1: «Нет».
2: «А ты откровенно?» «По совести. По лицу ведь вижу, что говоришь неправду. Ну, в школе попался во лжи, так нечего хитрить. Ну, по-дружески, видаешь?»
0: Алёша задумался.
2: Вы не скажете маме? Ну вот еще. Честное слово.
0: Честное слово.
2: Алеша оглянулся, сделал большие глаза и зашептал. Только вы ради Бога не говорите маме и вообще никому не говорите, потому что это секрет. Не дай Бог узнает мама, то достанется и мне, и Соне, и Пелагее. Ну, слушайте. С папой мы видаемся каждый вторник и каждую пятницу. Когда Пелагея водит нас перед обедом гулять, мы заходим в кондитерскую Апфеля, а там уже нас ждет папа. Он всегда в отдельной комнатке сидит, где, знаете, этакой мраморный стол и пепельница в виде гуся без спины.
0: А что ж вы там делаете?
2: А ничего. Сначала здороваемся, а потом все садимся за стол, и папа начинает нас угощать кофеем с пирожками. Соня, знаете, ест пирожки с мясом, а я люблю с капустой и с яйцами. Мы так наедаемся, что потом за обедом, чтобы мама не заметила, стараемся есть как можно больше.
0: А о чем же вы там говорите?
2: С папой? Да обо всем. Сначала он нас целует, обнимает, рассказывает разные смешные остроты. Знаете, он говорит, что когда мы вырастем, он нас возьмет к себе жить. Соня не хочет, а я согласен. Конечно, без мамы будет скучно, но ведь ей можно будет письма писать. Странное дело, по праздникам я буду к ней с визитом приходить, не правда ли? А еще папа говорит, что он мне лошадь купит. Добрейший человек! Я не понимаю, почему мама не возьмет его к себе жить и запрещает нам видеться с ним. Ведь он очень любит маму. Он всегда спрашивает, что она делает, как ее здоровье. А когда она была больна, то он схватил себя за голову вот этак. И все бегает, бегает, и все просит, чтобы мы ее слушали и почитали. Послушайте. Правда, что мы несчастные?
0: Почему это?
2: Да это папа говорит. Вы, говорит, несчастные дети. Даже странно его слушать. Вы, говорит, несчастные. Я, говорит, несчастный. Мама несчастная.
0: Текс, пробормотал Беляев. Так вот. Значит, как?
2: И мама не знает? Нет, да откуда ей знать? Ведь Пелагея ни за что не скажет. А позавчера нас папа грушами угощал. Сладкие, как варенье. Я две съел.
0: Ну, а про меня? Папа ничего не говорит.
2: Про вас? Как вам сказать?
0: Алёша пытливо поглядел в лицо Беляева и пожал плечами.
2: Особенно ничего не говорит.
0: Примерно, что говорит.
2: А вы не обидитесь?
0: Ну вот еще. Разве он меня бронит?
2: Нет, он не бронит. Но знаете ли, он сердится на вас. Он говорит, что через вас мама несчастна, и что вы погубили маму. Ведь он какой-то странный. Я ему растолковываю, что вы добрый, что вы никогда не кричите на маму, а он только головой покачивает.
0: Так-таки
2: и говорит, что я ее погубил?
1: Да, да вы не обижайтесь, Николай Ильич.
2: Беляев поднялся, постоял и заходил по комнате. Это и странно, и смешно, забормотал он, пожимая плечами и насмешливо улыбаясь. Сам кругом виноват, и я же погубил. А? Скажите, какой невинный барашек. Так-таки он тебе и говорил, что я погубил твою мать.
1: Да, но ведь вы же сказали, что не будете обижаться.
2: Я не обижаюсь. Нет, это даже смешно. Я попал как кур в вожжи, и я же оказываюсь виноватым.
1: Послышался звонок. Мальчик рванулся с места и выбежал вон.
2: Через минуту в гостиную вошла дама с маленькой девочкой. Это была Ольга Ивановна, мать Алёши. За нею в припрыжку, громко напевая и болтая руками, следовал Алёша. Беляев кивнул головой и продолжал ходить. «Конечно! Кого же теперь обвинять, как не меня?» — бормотал он, фыркая. «Он прав, он оскорбленный муж!»
1: «О чем ты это?» — спросила Ольга Ивановна.
2: «О чем? А вот послушай-ка, какие штуки проповедует твой благоверный! Оказывается, что я подлец и злодей, я погубил и тебя, и детей, все вы несчастны, и я один, только я ужасно счастлив, ужасно, ужасно счастлив!»
1: «Я не понимаю, Николай, что такое?»
2: «А вот послушай сего юного сеньора!» — сказал Беляев и указал на Алёшу.
1: Алёша покраснел, потом побледнел, и всё лицо его перекосило от испуга. «Николай Ильич!» — громко зашептал он. «Тссс!»
2: Ольга Ивановна удивлённо посмотрела на Алёшу, потом на Беляев, потом опять на Алёшу.
1: «Спроси-ка!» — продолжал Беляев. «Твоя Пелагея, этакая дура набитая, водит их по кондитерским и устраивает там свидание с папашенькой. Но не в этом дело, а дело в том, что папашенька страдалец, а я злодей, я негодяй, разбивший вам обоим жизнь».
3: «Николай Ильич, — простонал Алёша, — ведь вы дали честное слово».
1: Махнул рукой Беляев. «Тут поважнее всяких честных слов. Нет, меня лицемерие возмущает, ложь!»
3: «Не понимаю», —
2: проговорила Ольга Ивановна, и слезы заблестели у нее на глазах.
1: «Послушай, Лёлька, — обратилась она к сыну, — ты видаешься с отцом?»
2: Алёша не слышал ее. Он с ужасом смотрел на Беляева.
1: «Нет, не может быть, — сказала мать. — Пойду допрошу Пелагею».
2: Ольга Ивановна вышла.
3: «Послушайте, ведь вы честно...

0: свету, и где награда для меня, и где засада на меня. Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль по небу летит, корабль по морю идет. Журавль по небу летит, корабль по морю идет. Журавль по небу летит, корабль по морю идет.
1: Наша передача музыкальная, и мне хотелось бы спросить вас о ваших музыкальных пристрастиях. Какую музыку вы любите?
2: Знаете, всякую. Точно так же, как я люблю литературу всякую. Я в этом смысле... Наверное, это плохо. Я всеяден, потому что я очень люблю музыку сегодняшнего дня. Хорошую, естественно, на мой взгляд, и музыку классическую. Я очень люблю бардовскую песню. Я очень люблю джаз. И мне трудно отдать предпочтение чему-либо. Мне кажется, что это все питает и все.
1: То есть в разное время, да? В разное настроение.
2: Да, наверное. Попадание, наверное, происходит. Так, потому что дома много пластинок, записей, к которым хочется возвращаться.
1: Я знаю, что поэт Вадим Шефнер очень любит собирать пластинки. У него есть большая коллекция старых пластинок. И, кстати говоря, вот одна из песен на его стихи как раз вот и напоминает нам об этом. «Напев 30-х лет».
2: Да, такую песню, да, мы записали.
1: Да, такую песню вы записали. На мой взгляд, там совершенно замечательные стихи. Я предлагаю сейчас послушать песню Александра Горина на стихи Вадима Шефнера «Напев 30-х лет».
3: Быть может, вдалеке, быть может, за стеною, быть может, подо мною,

напев тридцатых лет, когда я был так молод. Обшарпанный рефрен любовной угрозы и в голосе певца заученные слезы, но за щитою слов, за их усталой сутью, вся жизнь не предстает, как и вечное распутье. Но за щитою слов, за их усталой сутью, вся жизнь мне предстает, как вечное распутье. Еще не пробил час, и жребий наш не выпал, и тысяча надежд

Щитою слов за них усталой сутью вся жизнь мне предстает, как вечное распутье и голоса друзей.

слезы, но за читою слов, за их усталой сутью, вся жизнь мне предстает, как вечное распутье. За их усталой сутью вся жизнь мне предстает,

0: Александр Юрьевич, вы довольно часто даете интервью, и, наверное, вам, сказать, надоели музыкальные редакторы и журналисты. Вот три самых неприятных вопроса, которые вы не хотели бы никогда слушать. Но один уже знаю. Это ваша любимая песня.
1: Это как моя любимая роль. Да? Тоже спрашивают в театре. Любимая роль или любимая роль в кино?
0: А еще два неприятных вопроса.
1: Да.
0: Да. Вот какие?
1: На ком вы женаты?
0: Так. Это все знают. У вас есть любимые стихи? Мне очень хотелось бы послушать именно в вашем исполнении.
1: У меня есть любимые стихи. Отпустите меня, отпустите. Рвы, овраги, гнилая вода, ссоры, склоки, суды, мордобитья. Отпустите меня навсегда. Акробатки на слабом канате, реки, заводи, их берега. На декорационном закате нитевидные облака, мини-юбки и шубки, и платья. Не пускайте меня, не пускайте. На земле подержите пока. Это Александр Володин.
0: Замечательно.
1: Это очень созвучно тому, о чем я думаю.
0: Но вернемся к нашим музыкальным темам нашей передачи. Вы спели много песен и известных композиторов, и, что мне особенно нравится, неизвестных, но тех песни которых вам понравились и по музыкальному материалу, и по своему содержанию. Вот мне сейчас хотелось бы поговорить с вами о композиторе, который вот так стихийно вышел на вас когда-то. Юрий Заботов предложил вам исполнить песню «Посвящение Дассену». Как рождалась эта песня?
1: Эта песня рождалась... Я не знаю, как у Юры, потому что он мне показал готовый материал. И мне сразу это очень понравилось. Мне понравилась идея. Потом я очень люблю Дассена. В нем какая-то в этом артисте... И простота, тонкость, и очень такая душевная мягкость, что мне в людях вообще импонирует, а в артистах особенно. Я очень не люблю нахрапистых артистов.
0: И я вспоминаю, как он работал на сцене. Помните, телевидение показывало его концерты?
1: Да, да.
0: С таким нервом, в таком темпе. То есть подчас казалось, что за пределами возможного,
1: да,
0: правда?
1: Да. Так поэтому так рано и ушел.
0: Поэтому он так и ушел, сгорел, как свеча на ветру. Помните, как? Да, у Тарковского? Я свеча, я сгорел на ветру.
1: Конечно, конечно.
0: Да.
1: Как сгорели многие
0: да.
1: талантливые люди. И в этом же темпе, в этом ритме, в этом пульсе необыкновенная мягкость. Это Богом дается. Вот как говорят, Бог в пятку поцеловал. Вот его поцеловал Бог в пятку.
0: Я хочу, чтобы эта песня сегодня прозвучала. Посвящение Дассену, музыка Юрия Заботова, стихи Эдуарда Кузнецова.

Простой артист поет для зала. Простой артист, но нам казалось, как будто он владеет тайной всей жизни краткой и бескрайней. И речь французская с экрана была понятна, как ни странно. И за окном плескалось сено, когда мы слушали Дассена. Не хватит стран, не хватит сцен, чтобы вместить тебя, Дассен. И смерти нет,

Простой артист, звезда эстрады. Он утверждал добро и радость, и песней силы непонятной он покорил мир необъятный. Поют Париж, Москва и Вена, но с нами нет уже Дассена. А песня тихо всех пленяет, звезда не гаснет, не сгорает. Не хватит стран, не хватит сцен, чтобы вместить тебя, Дассен. И смерти нет, и нет конца той песни, что

0: Саш, я благодарю вас за участие в программе «Полдень». Желаю вам здоровья и творческих удач. Приходите еще.
1: Да.
0: Буду рада вас видеть и слышать.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Дорогие друзья, я предложила вашему вниманию встречу с актером театра и кино, бардом, заслуженным артистом РСФСР Александром Хачинским. Запись 1997 года.
3: Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, в фуражке прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастье. Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами. Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии Генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу – инструментальную съемку местности. До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному Богу, да жене Алмазова, было известно, каких страшных трудов они стоили. Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала невозможным. 2 года подряд Алмазов торжественно проваливался, и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточной энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость. Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа, хотя и дешевый, но все-таки необходимый для занятого головной работы человека комфорт. Она бывала по мере необходимости его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой. Прошло 5 минут тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим. 1, 2, 3, 3. 2 чистых удара, 3-й с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки, и отворотившись в сторону. Вера стояла в 2 шагах от него, также молча, со страданием на красивом нервном лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого труднобольного человека. «Коля, ну как же твоя работа? Плохо?» Он передернул плечами и не отвечал. «Коля, забраковали твой план? Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим». Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду. «Ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту пошло, всю эту дрянь!» И он злобно ткнул ногой портфель с чертежами. «Всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь! Вот тебе и академия. Через месяц опять в полк, да еще с позором, с треском. И это из-за какого-то поганого пятна. Ну, черт! Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю».
2: Она села на ручку кресла и обвела рукой шею Алмазова.
3: Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением. «Какое же пятно, Коля?» — спросила она еще раз. «Ах, ну, обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до 3 часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминован, это все говорят». «Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать и посадил пятно. Да еще густое такое пятно, жирное, стал подчищать и еще больше размазал. Думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить». Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору.
4: Так, да. Откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись?
3: Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только. Впрочем, нет, не рассмеется. Аккуратный такой немец, педант. Я и говорю ему, здесь действительно кусты растут. А он говорит, нет, я эту местность знаю, как свои 5 пальцев, и здесь кустов быть не может. Слово за слово, у нас с ним завязался крупный разговор, а тут еще много наших офицеров было. «Если вы так утверждаете, — говорит, — что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом. Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с 3-верстной карты». «Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?» «Ах, Господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь? Да потому что он вот уже 20 лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант, какие только есть на свете, да еще немец вдобавок. Ну и скажется, в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю. Кроме того, во время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки. А когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать. Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла. «Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать. Одевайся скорей!» Николай Евграфович весь сморщился, точно от невыносимой физической боли. «Ах, не говори, Вера, глупостей! Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извиняться? Это значит, над собой прямо приговор подписать? Не делай, пожалуйста, глупостей!» «Нет, не глупости!» — возразила Вера, топнув ногой. «Никто тебя не заставляет ехать с извинением, а просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же».
4: «Посадить? Кусты?» — вытаращил глаза Николай Евграфович.
3: «Да, посадить. Если уж сказал раз неправду, надо исправлять. Собирайся, дай мне шляпку, кофточку. Не здесь ищешь, посмотри в шкафу. Зонтик».
0: Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но невыслушанный отыскивал шляпой и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала
4: по полу. Серьги? Ну, это пустяки, за них ничего не дадут. А вот это кольцо солитером дорогое, надо непременно выкупить. Жаль будет, если пропадет. Браслет тоже дадут очень мало, старинный, погнутый. Где твой серебряный портсигар, Коля? Через 5 минут все драгоценности были уложены в редикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удостовериться, не забыто ли что-нибудь дома. «Едем!» — сказала она, наконец, решительно. «Ну, куда же мы поедем?» — пробовал протестовать Алмазов. «Сейчас темно станет, а до моего участка почти 10 верст. Глупости, едем!» Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее тем, что попробовал кольцо с бриллиантом кислотой и, взвесив, оценил его в 3 рубля. «Да ведь это настоящий бриллиант!» — возмущалась Вера. «Он стоит 37 рублей, и то по случаю!» Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза. «Нам это все равно, сударыня, мы камней вовсе не принимаем», — сказал он, бросая на чашечку весов следующую вещь. «Мы оцениваем только металлы». Зато старинный и погнутый браслет совершенно неожиданно для Веры был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около 23 рублей. Этой суммы было более чем достаточно. Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьей за ужин. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию, и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо: «Извините, но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром, то я к вашим услугам». Тогда оставалось только одно средство – рассказать садовнику подробно всю историю со злополучным пятном. И Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался. «Ну, делать нечего», — согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать. «Скажите, какие вам можно будет посадить кусты?» Однако изо всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей. Волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени. Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город, все время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим, и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку. На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали, по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно. Действительно, Алмазов был весь в пыли, едва держался на ногах от усталости и голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы. «Хорошо! Прекрасно!» — крикнул он еще за 10 шагов в ответ на тревожные выражения Женина лица. «Представь себе! Приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. Что это за дерево?» — спрашивает. Я говорю: «Не знаю, вашество». «Березка должно быть», — говорит. Я отвечаю: «Должно быть березка, вашество». Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. «Извините», — говорит меня поручик, «должно быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики». Славный он профессор и умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности удивительно. Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями. Какое было выражение лица у профессора? Каким тоном он говорил про свою старость? Что чувствовал при этом сам Коля? И они шли домой так, как будто бы кроме них никого на улице не было, держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку. Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день. После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга. «Ты чему?» – спросила Вера. «А ты чему?» «Нет, ты говори первый, а я потом».
5: «Да так, глупости, вспомнилась вся эта история с сиренью. А ты?»
4: «Я тоже глупости и тоже про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком».
6: В эфире передача «Служу Советскому Союзу. Час молодого воина». Песня солдатская.

0: У микрофона постоянный ведущий этой рубрики, полковник Юрий Евгеньевич Бирюков.
1: Среди песен о современной армии, о сегодняшних буднях и ратном труде молодых защитников нашей Родины, заслуженной любовью и популярностью пользуется произведение композитора Александра Абрамова. Я давно и внимательно слежу за его творчеством, не однажды бывал на его встречах с теми, для кого и создает он свои песни, и могу засвидетельствовать, что принимают их воины всегда очень тепло, а нередко бывает и так, что тут же подхватывают. Смотришь, и зазвучала какая-либо из них в солдатском строю или на армейской сцене. Так было, к примеру, с песней Абрамова на стихи Плаксина «Армия моя», мелодичной, очень простой, запоминающейся. Думаю, что и вам, дорогие друзья и слушатели нашей страницы «Песня солдатская», она понравится, и вы тоже возьмете ее на вооружение. А исполнит эту песню для вас народный артист Украинской ССР Юрий Богатиков.

0: А теперь, мне думается, самое время представить вам автора этой песни, композитора Абрамова. Итак, вам слово, Александр Александрович.
1: Я очень рад возможности встретиться с молодыми воинами. Тем более, что среди всего мною написанного немало таких песен, которые, как мне кажется, адресованы именно им. Мне, во всяком случае, очень хотелось бы, чтобы они их заметили и запели бы, возможно.
0: Думаю, что наших сегодняшних слушателей не оставит равнодушными еще одна ваша песня, Александр Александрович. Я имею в виду «Чаще мне пиши». Песню, которая дала название вашему авторскому сборнику, выпущенному не так давно военным издательством.
1: Да, песня эта мне очень дорога. Мы написали ее с давнишним моим другом, поэтом Евгением Карасевым. Сейчас она принята в репертуар дважды краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской армии имени Александрова. Но первым ее исполнил в свое время ансамбль песни и пляски Московского военного округа противовоздушной обороны.
0: Мы отыскали эту давнюю запись, и давайте сейчас вместе с вами ее послушаем.
1: С удовольствием.

0: Вы слушаете радиожурнал «Служу Советскому Союзу. Час молодого воина».
1: Пионеры в гостях у пограничников. На берегу моря.
2: Снова ты, Алтунин, ходишь по своему московскому кабинету в глубокой задумчивости. Дождь хлещет и хлещет. Эдкая беспросветность. Клубятся за окном черные облака. Жухлый прозрачный листочек неприкаянно прилепился к стеклу. А ты все ходишь по кабинету в странной неопределенности. Да и кабинет-то, возможно, уже и не твой. Пока ты тут раздумываешь, там, пожалуй, давно все решили. Сегодня на коллегии Лядов прямо-таки на крик срывался. Самоуправство, превышение полномочий следовало бы строго наказать. И накажут, если после алтунинской пертурбации в объединениях дела пойдут хуже. Пертурбация. Вот, оказывается, как это называется. А ты вообразил, будто наводишь порядок в своем хозяйстве. Бурная была коллегия. И Алтунин в выражениях не стеснялся, называл вещи своими именами. Семь бед, один ответ. Не сомневался, на этот раз не сдобровать, и потому отвел душу. Все равно. Еще в тот день, когда вернулся из поездки в Москву, догадался, что-то за время его отсутствия произошло. Лядов принять отказался, на коллегию не вызывали. Никто не заговаривал о поездке Алтунина в Англию, будто и не было никакой договоренности. Алтунин сказал жене: «Не сердись, Кирюх, поездка откладывается на неопределенное время. Да и за каким дьяволом нам связываться с этим прогнившим насквозь капитализмом? Поедем лучше в Болгарию, на золотые пески. Еще не поздно, а?» Она спросила каким-то страдальческим голосом, от которого ему стало не по себе: «Объясни, пожалуйста, почему мы так трудно живем?» «Что ты имеешь в виду?» «Все. Другие оседают навсегда, а тебя мотает из конца в конец. Хотя бы успеть диссертацию дописать. А как быть с мальчиками? Забирать из школы?» Она даже не взглянула на него, усиленно свела брови, закусила нижнюю губу и принялась черкать по страницам.

0: Да?
1: Он беспечно пожал плечами, изображая ленивое спокойствие. Случилось. С чего ты взяла? Кира понимающе улыбнулась в ответ. Собственно, никаких передряг она не боится. Ей хотя бы только еще полгода оседлой жизни завершить диссертацию, защитить. Почему-то было жаль ее. Да спазм в горле. Вечная зависимость всех от всех. В семье это всегда принимает особенно острые формы. Кто-то собственный жизненный интерес вынужден подчинять интересам семьи. Как правило, подчиняют его жены. Мужья двигают прогресс, им не до семейных забот. А когда жена пытается двигать прогресс, то на ее пути встают Эльбрусы. Семья есть семья, основа мироздания. И, возможно, тут должна быть главная забота женщины. В те недели тягостной неопределенности он спрашивал себя, чего мечешься? Ахни вызывают на коллегию. Ну и что? Лядов не принимает. На Лядове сейчас вся отрасль ему не до тебя. Зачем пробиваться к Лядову? Зачем рваться на коллегию? Делай свое дело. Или так привык к опеке, что хочешь, чтобы каждый твой шаг оценивали? Если отважился взять на себя всю меру ответственности, то действуй. Действуй. Отвечай. Алтунин не на шутку расстроился, узнав, что секретарь парткома Андриасов в отъезде. Хотелось посоветоваться. Потом успокоился. Перед парткомом всегда отчитаюсь, Андриасов все поймет. А сейчас надо действовать, не покладая рук. И он действовал, торопился, только бы успеть. Начав с объединений самородок и тайга, перешел к другим заводам и объединениям. Звонили Корзанов и Мухин. Дела идут успешно. Мухин до сих пор числится исполняющим обязанности. Сергей послал на него представление в министерство, но ответа нет. Таким же неясным оставалось положение Корзанова. Он продолжал работать под началом Скатерщикова. Лядов словно бы забыл о своем обещании. И Андрей Дмитриевич трудился, затаив горечь и приписывая задержку с новым назначением Алтунину. Каждый день, ознакомившись с ходом выполнения плана предприятиями, Сергей принимал оперативные решения и в то же время вел перестройку, ту самую, которую наметил изначально. На фоне этой большой перестройки положение дел в тайге и самородке начало представляться ему не таким уж угрожающим. Все образуется, если ничего не выпускать из-под контроля. На некоторых заводах дела обстояли намного хуже, а живут заводы. Он уяснил свою главную заботу. Сколотить на деле, а не на словах, все входящие в промышленное объединение предприятия и организации в единый производственно-хозяйственный комплекс. Упорно трудился над развернутым комплексным планом, вовлек в эту работу не только совет директоров, но и научные учреждения, все те комиссии, которые создавал на заводах. Шел небывалый поиск резервов. Целая революция в объединении. Такого еще не бывало. Трудоемкое дело, сложное, и не всем оно по нутру. Только бы дали завершить перестройку. Мозг Алтунина и во сне продолжал формировать вселенную. Сергей вскакивал среди ночи, торопясь тут же записать на клочке бумаги оригинальное решение. Потом долго лежал с открытыми глазами и тихонько вставал, уходил в большую комнату и часами стоял у окна. Здесь

0: этим неизменно завладевало то особое настроение, когда человек как бы возвышается над бесчисленностью мелочей, пытается оценить самого себя. Но дано ли человеку понять самого себя? Каков ты, Алтунин, на самом деле? Знаешь? Нет, не знаешь. Тебе лишь кажется, будто знаешь. Человек не только то, что сделал и делает, а также и то, что он хочет и может сделать. Мы действительно живем сразу в нескольких измерениях. Но разве только делами измеряется человек? Но если не только делами, то чем же? Чем же еще можно измерить тебя, Алтунин, если ты весь в твоих делах? Способностью любить, страдать? Может быть, твоей жертвенностью? Причем здесь жертвенность? И мечты не всегда верный критерий. Алтунину казалось, что он, выйдя из некой логической точки и претерпев множество психологических превратностей, вновь вернулся в исходный пункт для более глубокого осмысления всего. И теперь с болезненной скрупулезностью оценивал не только себя, но и окружающих. Оценивал, отказавшись от так называемого эхового отзвука, когда каждого мерит лишь меркой своих достоинств, действительных или мнимых, все равно. Иванов, как я, деловит, значит, он идеальный работник. Петров безоговорочно принимает мои идеи, он хороший человек, а тот, кто в них сомневается, безнадежно плох. Для Алтунина было ясно, что, идя по такому пути, до истины не доберешься. В зарубежных системах оценки персонала он откопал воистину иезуитский вопрос. Хотите ли вы, чтобы ваш сын или ваша дочь работали под руководством вот такого-то человека? Да или нет? И почему? Вопрос застрял в голове, и в долгие часы бессонницы Алтунин помимо своей воли спрашивал себя, хотел бы ты, чтобы твои сыновья работали под началом Лядова? Он не привык лгать ни другим, ни самому себе и ответил честно. Да, хотел бы. А почему? Не знаю. Пытаюсь разобраться. Может быть, ко мне пришла, наконец, эмоциональная зрелость. А что это такое? Тоже трудно объяснить. Эмоциональная зрелость проявляется во всем: в способности сотрудничать с другими людьми, в уравновешенности характера, в благоразумии, в надежности, в умении тактично потребовать от каждого исполнения поставленной перед ним задачи. Вот уравновешенности и тактичности тебе, Алтунин, пока не достает. Тактичность ты подменил категоричностью. Только бы успеть с перестройкой, а там будь что будет. Утром его вызвали на коллегию. «Мой отчет будет?» – спросил он по телефону у секретаря коллегии. Секретарь словно бы замялся, не совсем уверенно пробасил: «Нет, не будет». «А что будет?» «Орг вопросы и прочее. Узнаете, когда придете. Ваша явка обязательно, и не опаздывайте». В конференц-зал Алтунин пришел рано. Поздоровался с теми, кто опередил его. Ответили сдержанно. Лядова еще не было. Секретарь копался в бумажках и даже не взглянул в сторону Алтунина. Он сидел в своем углу и уже радовался. Основное все-таки успел сделать. Бросил надежные семена. Всходы будут, хоть семена и железные, с очень твердой скорлупой. Из боковой двери вышел Лядов, как всегда улыбчивой, по-юношески стройной, стремительной. Окинув собравшихся быстрым взглядом, Лядов сел. Бесшумно прошел к столу Андриасов. Хорошо, что он здесь. Андриасов отыскал глазами Алтунина, широко, ободряюще улыбнулся ему. Значит, в обиду не даст. Секретарь коллегии поправил свои темные, как у детектива, очки, откашлялся, попробовал свой бас и объявил. Для начала короткое сообщение, вернее, приказ. Как вы знаете, до сих пор должность первого заместителя министра была вакантной. Рад сообщить, на эту должность решением Совета министров назначен Геннадий Александрович Лядов. Поздравим его. Сергей искренне порадовался. Заседание вел Лядов. Тянулось оно долго. Сергей не понимал, зачем пригласили его. В повестке дня не значилось вопросов, которые имели бы отношение к его подотрасли. Он смотрел на сухо сжатый рот Лядова, на его тяжелый лоб, и думал, что Геннадию Александровичу тоже скучно. Иногда Лядов высоко закидывал голову, долго смотрел в потолок, но слушал выступление внимательно, неожиданно задавал вопросы, уточнял ответы, что-то записывал. В его мягком голосе все-таки отчетливо звучали требовательные нотки. И за его улыбочками, сочувственными кивками крылись, как отлично знал Сергей, неуступчивая твердость, максимальное напряжение воли. Совещание уже подходило к концу, когда Лядов сказал несколько слов о нашем отраслевом научно-исследовательском институте. Не буду здесь распространяться, какое огромное значение придаем мы связям науки с производством. Тут все ясно. Кого поставить во главе института? Мы, как помните, предварительно все обговорили. Но то был именно предварительный разговор. Алтунин затаил дыхание. Назовет Корзанова или кого-то другого? Только бы не Корзанова. Нельзя Корзанова. Я остаюсь при своем мнении, продолжал между тем Лядов. Придется забрать из объединения самородок товарища Корзанова. Хотелось бы выслушать Сергея Павловича Алтунина. Вы за или против? Можно было не вставать, но Алтунин поднялся и, судорожно сглотнув, сказал: «Нельзя. Сейчас оголять объединение самородок. Нельзя. В конце концов, перестройка в объединении не моя прихоть, а составная часть генеральной схемы, утвержденной и Советом министров, и министром, и всеми вами. Разве в других объединениях нет людей, достойных выдвижения? Или, может быть, в самом институте отсутствуют ученые, умеющие руководить научным учреждением? Что за странная бедность?» На Сергея смотрели с опасливым удивлением. После того, как первый заместитель министра высказал свое, по сути, окончательное мнение, этот Алтунин берет на себя смелость не только перечить, но и поучать, припирая Геннадия Александровича к стенке. Дерзость, бестактность. Лядов, однако, делал вид, что не рассердился. Улыбка осветила его лицо, хотя и схватился за подбородок, потянулся к пачке сигарет. «Что у вас еще?» – спросил он, закуривая. «Корзанова не отдам», – прохрипел Алтунин, задыхаясь от нехватки воздуха. «Без него все в объединении замрет. Вы, наверное, лучше бы поняли меня, если бы министерство наше состояло на хозрасчете. Будь моя власть, я давно бы перевел его на хозрасчет. Пора!» «А еще что бы вы сделали, будь ваша власть?» – спросил Лядов вкрадчиво. Он словно бы играл сейчас с Алтуниным, поддразнивал его, осознавая свою силу. Что бы там ни напел Алтунин, а все будет так, как распорядится Лядов. Еще я посоветовал бы министерству судить о рентабельности промышленных объединений не по отдельным предприятиям, а по единому показателю всего комплекса. Без этого мы не можем маневрировать фондами, поддерживать тех, кто в данный момент перестраивается, осуществляет переход на новую технологию. Потому перестройка и затягивается на годы. Поймите нас. Это поможет нормально развиваться комплексу.
1: «Вы очень любите маневрировать, товарищ Алтунин», – произнес Лядов. «От ваших маневров в тайге хочется кричать «караул». Не постеснялись сместить там утвержденного нами главного инженера?
0: Как это назвать? Самоуправством или по-научному превышением полномочий? А что за пертурбацию затеяли в других объединениях? Да сядьте вы, ради бога, говорите сидя».
1: Алтунин, однако, не сел. Продолжал стоять, занимая слишком много места, привлекая к себе внимание. Стал отчитываться за все, что успел сделать. Обретя душевную устойчивость, говорил, не торопясь, и его слушали. Он спокойно, веско, с внушительными цифрами, которые знал наизусть, анализировал состояние каждого предприятия, рассказывал, какие препятствия приходится преодолевать, чтобы поставить все на строго научную основу. Назначение Замкова назвал ошибочным. Замкова нужно немедленно снять, пока замковщина не укоренилась, паразитируя на компетентности таких, как Мухин. Может быть, Замкову и суждены благие порывы. Может, он искренне хочет работать с полной отдачей, но отдача-то у него нулевая. Замков слабо знает практику современного производства. Алтунин твердо убежден в этом и потому настаивает на том, чтобы коллегия предложила Замкову посильное дело. Подбор руководящих кадров тоже, наверное, надо вести с помощью ЭВМ. Нужно безотлагательно разработать портрет требований на каждую должность.
0: Когда Алтунин кончил, все некоторое время сидели молча. Наконец Лядов, раздавив в пепельнице очередную сигарету, сказал: «Соображения Сергея Павловича требуют, по-моему, дополнительного изучения. В них есть рациональное зерно». Он бросил быстрый взгляд на часы, лежащие на столе, спросил, морща лоб: «А как бы вы, Сергей Павлович, отнеслись к переводу объединения самородок на двухзвенную систему управления? Есть такое мнение, вернее, предложение. Назрела ли необходимость?»
1: Ах, вон оно что. Петенька подал таки петицию. Из-под эгиды хочет уйти. С ответом, пожалуй, не следует торопиться. И без того сегодня высказано достаточно. К вопросу о переводе в Москву Корзанова Лядов не возвращается. Это тоже, как видно, требует дополнительного изучения. Так-то, Геннадий Александрович, будем изучать. И, улыбнувшись, теперь уже уверенный в своей неуязвимости, Сергей сказал ему: «Ваш вопрос – полная неожиданность для меня. Думается, и он нуждается в дополнительном изучении». Лядов сощурился лукаво. Казалось, хотел сказать: «А ты не так прост, Алтунин, не так прост». Но сказал другое: «Мы подзатянули коллегию, товарищи. Надо бы кончать. Да остался еще один важный вопрос. Должность заместителя министра, которую до сегодняшнего утра занимал я, стала вакантной. Кого назначим? Давайте обсудим хотя бы в смысле предварительных соображений». «У вас есть предложение, Геннадий Александрович?» – спросил секретарь коллегии своим формализованным, отработанным басом. И все застыли, затихли в ожидании ответа. Лядов неожиданно поднялся, подошел к Алтунину, положил руку ему на плечо. «Будем просить вас, Сергей Павлович. Ездил вчера к министру в Барвиху, он предложил вашу кандидатуру. И я присоединяюсь.
0: Алтунин будто получил поддых. Слегка покачнулся, лицо обрело какое-то глупое выражение.
1: Вот так удружил Геннадий Александрович, ну и поддел. Никогда так не поддевал. Я должен подумать, промямлил он. Члены коллегии заулыбались, улыбался и Лядов.
0: Подумайте, Сергей Павлович, подумайте.
1: В таких случаях положено думать. Только не затягивайте. Время не ждет. И, к изумлению Сергея, едва приметно подмигнул ему. Держись, кузнец.
2: Ну, рассказывай все как есть. Что произошло вчера? Сказал дядя. Секунду-другую Лукас не отвечал. Их было двое, сказал он. Компаньоны по лесопилке. Ну, лес они покупали, который на лесопилке пилили. Кто это они? Спросил дядя. Винсент Гаури. Один из них. Дядя долго не сводил с Лукаса пристального взгляда. Но теперь голос у него был совсем спокойный. «Лукас, — сказал он, — тебе когда-нибудь приходило в голову, что если бы ты, обращаясь к белым, говорил мистер, и так бы и относился к ним, ты сейчас, наверное, не сидел бы здесь.
3: Оно видно, мне сейчас самое время начать, сказал Лукас. Вот как они меня выволокут отсюда, да разведут подо мной костер, я и буду им говорить, мистер, мистер. Ничего с тобой никто не сделает до тех пор, пока ты не предстанешь перед судом, сказал дядя.
2: Ну, говори дальше. Винсент Гаури с каким-то другим человеком покупали вместе лес. Кто этот другой?
3: Лукас не отвечал.
2: Тогда дядя сказал так. Что же они делали с этим лесом?
3: Складывали тут же на дворе до того, как все не распилят, чтобы потом все разом продать. Только тот, другой, вывозил лес по ночам, приедет на грузовичке. Уже совсем затемно. Нагрузит кузов и везет его продавать в Глазго и Холимаунт. А денежки в карман.
2: Как ты все это узнал?
3: Я его видел. Следил за ним.
2: Хорошо, сказал дядя. Ну и что же дальше?
3: Вот и все, сказал Лукас. Воровал дрова и увозил. И так чуть ли не каждую ночь.
2: Секунд 10. Дядя не сводил с Лукаса пристального взгляда. Потом сказал тихим, едва сдерживающим изумление голосом. И ты, значит, взял свой револьвер и пошел вывести все это на чистоту. Ты, негр, взял револьвер и пошел восстанавливать справедливость между двумя белыми. На что ты рассчитывал? На что, собственно, ты рассчитывал?
3: Неважно, на что кто рассчитывал, сказал Лукас. Мне бы надо...
2: Ты шел в лавку, продолжал дядя. По дороге ты встретил Винсена Гаури, проводил его до перелеска и рассказал ему, как его обкрадывает компаньон. И, конечно, он тебя послал к черту, обозвал тебя лгуном, вполне естественно. Ничего другого он не мог сделать, независимо от того, правду ты ему сказал или нет. Может быть, он даже бросился на тебя, сшиб тебя с ног и пошел себе. А ты выстрелил ему в спину.
3: Никто никогда не сшибал меня с ног, сказал Лукс.
2: Тем хуже, сказал дядя, тем хуже для тебя. В таком случае это даже не самозащита. Ты просто выстрелил ему в спину и так и стоял над ним, сунув в карман револьвер, из которого ты только что выстрелил, и дождался, когда сбежались белые и схватили тебя. И если бы не этот скрюченный ревматизмом старикашка-констебль, если бы он не удержал всю эту ораву...
3: Ну, слушай меня. Твое дело. Завтра будет разбираться в совете присяжных. Они составят обвинительный акт и передадут дело в суд. И тогда ты уже на суде признаешь себя виновным. Я уговорю районного прокурора, чтобы твое дело было передано в суд. Потому что ты старый человек, и до сих пор за тобой ничего такого не водилось. Тогда тебя не повесят. Отправят в каторжную тюрьму. Вряд ли ты протянешь так долго, чтобы дождаться досрочного освобождения, но, во всяком случае, Гаури тебя там не достанут. Ну, хочешь ты, чтобы я остался здесь на ночь?
2: Нет, лучше не надо, сказал Лукас.
3: Мне прошлую ночь совсем не дали спать. Может, я немножко посплю. А если вы здесь останетесь, вы проговорите до утра.
2: Правильно, коротко отрезал дядя и, уже сделав шаг к двери, бросил ему. Идем. Потом тут же остановился. Тебе ничего не надо?
3: Может... Пришлете немного табаку, сказал Лукс. Если только эти гаури дадут мне время покурить.
2: Завтра, сказал дядя. Сегодня уж не буду мешать тебе спать. И пошел. И за ним следом он. Но дядя пропустил его вперед, а он, выйдя из двери, повернулся и, отступив, чтобы дать ему пройти, стоял и смотрел в камеру, пока дядя вышел, захлопнул за собой дверь, а они с Лукасом все еще смотрели друг на друга через прутья стальной решетки. Лукас стоял теперь под самой лампочкой посреди камеры и смотрел на него. И по его лицу трудно было сказать, что оно выражало. На секунду ему показалось, что Лукас что-то сказал. Но Лукас ничего не говорил. Стоял, не шелохнувшись, и только смотрел на него с безмолвной, терпеливой настойчивостью до тех пор, пока шаги тюремщика не застучали на лестнице все ближе и ближе, и кованый засов на двери не грохнул, откинувшись.
4: Тюремщик запер за ним засов, и они вышли на крыльцо, потом пошли по двору к воротам на улицу, и он шагал сзади. А когда они уже вышли из ворот, и дядя повернул к дому, он остановился, думая: негр, убийца, который стреляет белому в спину и даже ничуть не раскаивается в этом. Потом сказал: я уж отнесу Лукасу табаку сегодня.
2: Хорошо, сказал дядя. Только не задерживайся долго.
4: Дядя повернулся и пошел. И тогда он тоже повернулся и зашагал к площади. И шел до тех пор, пока не затихли дядины шаги. А вот если бы тогда он пошел домой и оседлал хайбоя, как только узнал машину шерифа, сейчас он был бы уже 8 часов в пути, почти за 40 миль. И тут он повернулся и пошел назад к воротам.
5: «Опять?» — сказал тюремщик. «Да когда же вы, наконец, угомонитесь?»
4: «Я там забыл одну вещь», — сказал он. И вот стальная дверь.
2: И Лукас так и не двинулся с места, все так и стоит под лампочкой посреди камеры и смотрит на дверь. И он подошел, остановился и сказал таким же резким голосом, каким говорил дядя, и даже еще резче: «Ну что вы от меня хотите?»
5: «Пойдите, поглядите его», — сказал Лукас.
4: «Пойти куда? На кого поглядеть?» — сказал он. Но он уже все прекрасно понял. Ему казалось, он всегда знал, что так и будет. И он даже с каким-то чувством облегчения подумал: «Ну вот и все». В то время как его подсознательный голос вопил возмущенно, не веря, чтобы я...
5: «Я вам заплачу», — сказал Лукас.
4: Так он стоял и не слушал даже собственного голоса, полного изумленного негодования, отказывающегося верить, чтобы я пошел туда, раскапывать эту могилу? Что-то, неизвестно что, удержало его здесь тому назад 5 минут. И когда он, обернувшись, глядел через эту огромную, почти непреодолимую пропасть между ним и старым негром-убийцей, и видел и слышал, как Лукас что-то сказал ему, не потому, что это был он, Чарльз Меллисон-младший, не потому, что он ел его еду и грелся у его камина, а потому, что из всех белых он был единственный, с кем у Лукаса была возможность говорить между вот этим сейчас и той минутой, когда его поволокут на веревке из камеры по лестнице вниз, единственный, кто услышит немую, лишенную надежды, упрямую настойчивость его глаз.
5: «Пойдите, поглядите его», — сказал Лукас. «Если уж будет поздно, когда вы вернетесь, я могу сейчас подписать вам бумагу, что я должен вам. Сколько это, по-вашему, стоит?»
4: Но он все еще не слушал. Он ведь знал это. И только самому себе, чтобы я...
6: отправился за 17 миль в темноте.
5: 9, сказал Лукас. Гаури хоронят у шотландской часовни. Первый поворот направо в горы. Сразу за мостом. Через рукав на 9-й миле. Вы туда за полчаса доберетесь на машине вашего дяди.
6: Ведь Гаури могут поймать меня, когда я буду раскапывать эту могилу. Зачем, хотел бы я знать? Я даже не знаю, что я там должен искать. Зачем?
5: Мой пистолет, Кольт 41-го калибра, сказал Лукас.
6: Так оно на самом деле и было. Единственное, чего он до сих пор не знал, это калибра. Добротное оружие, вполне исправное и в отличном состоянии, и вместе с тем такое же старомодное, редкостное, единственное в своем роде, как золотая зубочистка. Оно, наверное, можно не сомневаться, было гордостью Каразерса Маккаслина 50 лет тому назад. «Хорошо», — сказал он. «Ну и что же?»
5: Его застрелили не из кольта 41-го калибра.
6: А из чего же его застрелили? Он и не ждал от Лукаса ответа. Он знал, что Лукас никогда на это не ответит и не добавит ни одного слова, не скажет ничего больше никому, ни одному белому. И он понимал, почему Лукас дожидался, чтобы сказать о пистолете ему, мальчишке, а не сказал этого ни дяде, ни шерифу, когда ведь им-то, собственно, и надлежало вскрыть могилу и осмотреть труп.
7: И он вспомнил старика Ефраима, который говорил: «Если тебе когда-нибудь понадобится что-нибудь такое, что не всякому объяснить можно, а откладывать нельзя, не трать времени, не суйся к мужчинам. У них на все постановление да решение. Поди с этим к женщинам, к детям. Они могут и к случаю приноровиться. Дети и женщины, у них головы не так забиты делами. Они могут слушать. Если тебе когда-нибудь понадобится сделать что-то такое, что не всякому объяснить можно, ты не трать времени, не суйся к мужчинам, поди к женщинам, либо к детям, они тебя выручат».
8: И все-таки он еще раз попытался спросить, из какого же револьвера он был застрелен, Лукас.
5: «Я вам заплачу», — сказал Лукас. «Скажите, сколько, так, чтоб не слишком дорого, и я заплачу».
8: И он полным спокойствием подумал: мало того, что он взял надо мной верх, он никогда в этом ни на секунду и не сомневался.
6: «Хорошо», — сказал он, «от того, что я на него посмотрю, толку не будет. Даже если я и смогу сказать насчет пули. Вы понимаете, что выходит? Я должен откопать его, вытащить из ямы и, прежде чем меня поймают Гаури, доставить в город, чтобы мистер Хэмптон мог послать в Мемфис за экспертом, который разбирается в пулях. Он смотрел на Лукаса, на этого старика, мягко обхватившего руками изнутри камеры прутья решетки и теперь даже уже не глядевшего на него. опять глубоко вздохнул и отвезти туда, где кто-то мог бы осмотреть его, прежде он поглядел на Лукаса. Я должен добраться туда, вырыть его и вернуться в город до 12 или до часа ночи. А может, и в 12 уж будет поздно. Не знаю, как я могу это сделать. Я этого не смогу сделать.
5: Попробую подождать, сказал Лукас.
8: У тротуара на повороте, когда он подошел к дому, стоял старый обшарпанный, видавший виды пикап. Сейчас было уже много позже 8, и, по всей вероятности, оставалось меньше 4 часов на то, чтобы дядя сходил к шерифу, убедил его, затем разыскал судью или кого там требуется растолкать и уговорить, чтобы вскрыли могилу, вместо того, чтобы просить на это разрешение Гаури, которого у них ради чего бы то ни было, а уж тем более ради того, чтобы спасти от костра какого-то негра, не добился бы не только деревенский шериф, а и сам президент, а потом отправиться к шотландской часовне, раскопать могилу, вытащить тело и успеть вернуться с ним в город. Он шел очень быстро от самой тюрьмы, а сейчас пустился бегом наперерез прямо через газон, на веранду, юркнул в холл, прошел мимо библиотеки и дальше по коридору в заднюю часть дома, не останавливаясь, постучал 2 и тут же, открыв дверь, вошел, говоря: «Добрый вечер, сэр. Простите, пожалуйста, дядя Гевин». Прямо напротив дяди, по ту сторону письменного стола, сидела женщина в простом ситцевом платье, в круглой черной, с виду как будто слегка запыленной шляпе на самой макушке. Точно такую шляпу всегда носила бабушка. И тут он узнал ее, мисс Хэбершем, чье имя теперь было самым старинным во всем округе, одинокая старая дева, жившая на краю города в старинном с колоннами доме, без электричества, без воды, некрашенном с тех пор, как умер ее отец. С ней жили 2 муж с женой, негры. Сейчас не до этого, некогда. И он заговорил быстро. «Добрый вечер, мисс Хэбершем. Извините, пожалуйста, мне надо поговорить с дядей Гевином. И затем к дяде. Дядя Гевин». Он говорил торопливо и в то же время спокойно, только настойчиво, и обращался исключительно к дяде, потому что он забыл о мисс Хэбершем, забыл даже, что она здесь. «Мне надо поговорить с вами».
5: «Значит, ты ему сам отнес? Или ты даже и не стал доставать табак, а он тебе рассказал басню? Надо полагать, не дурную».
8: И они теперь остались одни. Втроем. Он у двери и все еще держась за нее наполовину в комнате, куда он по-настоящему так и не вошел, да лучше бы и вовсе не заходил, только время потерял. Дядя, откинувшись в кресле за столом, заваленным грудами бумаг, и заполнили от них старый, одинокий, нелюдимый, упрямый, заносчивый, бесчувственный, неподатливый, своевольный и дерзкий тоже негр. Один в камере, где первый знакомый голос, который ему придется услышать, будет, наверное, голос старого однорукого Наба Гаури. В дверях внизу, который крикнет: «Прочь с дороги! Мы пришли за этим черномазым». И он знал теперь, что непоправимый миг наступил не тогда, когда он сказал Лукасу «хорошо» через стальную дверь камеры, а наступит вот сейчас, когда он сделает шаг назад в коридор и закроет за собой вот эту дверь. Поэтому он попытался опять. «А что, если это не из его пистолета убили Винсена? Не мог бы мистер Хэмптон вырыть его и посмотреть?»
5: «А на каком основании?» «Лукас был пойман сейчас же после выстрела. 2 не прошло, он стоял над телом. засунув в карман револьвер, из которого он только что стрелял. Да я бы скорее пошел и пристрелил еще одного из его сыновей, чем решился сказать на Бугаури, что я хочу вырыть тело его сына.
6: «Ну а если, — сказал он,
5: — послушай меня, — сказал дядя с каким-то усталым, но вместе с тем несокрушимым терпением. Постарайся выслушать до конца. Лукас сейчас под замком, за непроницаемой стальной дверью.
6: Ну, а если все-таки снова начал он и опять в третий раз услышал почти точь-в-точь то же, что уже слышал дважды на протяжении 12 часов. Ну, а если и так? Лукасу надо было подумать об этом раньше, прежде чем стрелять в спину белому человеку. И тут он закрыл дверь. Он уже слышал все это. И хватит с него. Вон из комнаты. Вопреки всем сомнениям Лукаса, вопреки всему, он все-таки до последней минуты надеялся, что дядя и шериф возьмут это на себя и поедут туда. И не потому, что он воображал, что они ему поверят, а просто потому, что, ну, просто он не мог себе представить, что это
5: ляжет на него с Аликом Сендером.
9: Выступление героя Советского Союза Рубена Руис Ибаррури на антифашистском митинге молодежи в Москве в 1941 году. Молодежь Европы и Америки, с фронта гигантской борьбы за свободу обращаюсь к вам. Во имя победы над Гитлером советская молодежь самоотверженно идет в бой, строит самолеты и танки, делает пушки и снаряды, работает на колхозных полях. Каждый юноша, каждая девушка Советского Союза отдают все силы, чтобы скорее выиграть войну. Здесь, на советской земле, решается сегодня судьба не только молодежи Советского Союза. Здесь решается судьба молодого поколения всего мира. Нет времени размышлять и колебаться. Миллионы жертв, павших под ударами фашистских убийц, зовут к действию, к мщению. Молодежь Европы и Америки. Наша борьба с гитлеризмом – это борьба за честь и свободу. Участвовать в этой борьбе – долг всего свободолюбивого молодого поколения. Героизму советской молодежи должны ответить единая воля и борьба молодежи всех стран, без различия классов, религии и политических убеждений. К новым подвигам и победам, друзья!
10: Сначала поговорим о плохом настроении. Да-да, именно о плохом. Какое неприятное впечатление производит мрачный, всегда чем-то удрученный человек. Уже с утра он раздражен, рассеян, неприветлив. И, может быть, невольно, сам того не подозревая, он и окружающим омрачает настроение. В чем дело, Николай Иванович, вы больны? Да нет, здоров. Неприятности на работе? Ну, при чем тут работа? Может быть, что-нибудь в семье? Что вы, не в этом дело. Так в чем же? Позвольте, а где вы живете? В ответ раздается тяжелый вздох. А, понятно. Квартирные неприятности. Да, товарищи, сколько нервов и драгоценной энергии, сколько полезных часов тратятся порой на квартирные дрязги и склоки. Вместо того, чтобы после трудового дня отдохнуть и восстановить силы, человек дома издергал нервы, и это, конечно, не может не сказаться на его работе. Может быть, некоторые скажут, что это зло можно искоренить только тогда, когда каждая семья будет жить отдельно. Это не совсем так. Конечно, мы к этому стремимся, и в нашей стране идет колоссальное жилищное строительство, Но сегодня-то еще многие-многие живут не в отдельных квартирах, а в коммунальных. И очень важно, чтобы каждый человек помогал жить соседу, а не мешал. Поводом для этого разговора послужили письма, где слушатели возмущенно рассказывают о недостойном поведении некоторых наших сограждан, которые не желают ни с чем считаться, никого не уважают и портят жизнь своим соседям. И ведь с ними нужно бороться, как борются врачи с болезнью. Они лечат ее всеми возможными методами, а если это не помогает, то вмешивается хирург и удаляет опухоль. Есть люди, которые убеждены в том, что жить согласно и дружно в коммунальных квартирах просто невозможно. Неверно это, товарищи. Дело совсем не в коммунальных квартирах, а в человеческих взаимоотношениях, в умении коллектива подчинить своей доброй воле нарушителей порядка, перевоспитать их. Вот письмо. В нашей квартире очень трудно жить. У нас 10 прекрасных семей страдают из-за двух жильцов, которые устраивают бесконечные скандалы. Сил больше нет. Ну, как нам быть? Это строки из письма Марии Николаевны Исаковой, проживающей на улице Достоевского в доме номер 6, квартира 1. Мы не беремся судить, кто там прав, а кто виноват. Важно, что и в данном случае люди не смогли, а может быть и не захотели, найти общий язык, и из-за пустяков, из-за мелочей, о которых просто даже стыдно говорить, портят друг другу здоровье и укорачивают свою и чужую жизнь. «Но как же быть?» – спрашивает нас Марья Николаевна Исакова. И вот как мы решили ответить ей на этот вопрос. Мы ее разыскали, познакомились и предложили вместе с нами отправиться как бы на экскурсию в порядке, что ли, обмена опытом, в обыкновенную коммунальную ленинградскую квартиру, где царит мир и согласие. Здесь живут люди самых различных возрастов, от персонального пенсионера старого большевика Семена Савельевича до маленькой первоклассницы Риты. Тут и почтенная всеми уважаемая Клавдия Дмитриевна, как ее называют баба Клава, и артистка малого оперного театра, студентка строительного института, режиссер и работница завода Козицкого. И вот мы с Марьей Николаевной провели приятный субботний вечер в этой большой и очень дружной семье. На кухне за большим обеденным столом уютно устроилось все население этой семикомнатной квартиры. В центре стоял микрофон, который своим присутствием, однако, ничуть не помешал откровенному, обстоятельному разговору.
11: Кварт-уполномоченный.
12: Да, я кварт-уполномоченный.
11: Очень приятно. Я тоже кварт-уполномоченный. Ну, поэтому очень интересуюсь бытом вашей квартиры. Много у вас живет?
12: Пять семей.
11: Всего
12: 17 человек.
11: 17. Ну, вы включаете детей или не включаете детей?
12: Включаю. Включаете всех. Детей, дети конечно. Тоже люди.
11: Конечно. Конечно. Скажите, а вы все здесь в этой квартире не родные, все разные, так сказать, случайно переехавшие сюда?
12: Нет, здесь у нас все чужие.
11: Все чужие.
12: Да.
11: Очень хорошо.
13: Но живут как родные, между прочим.
11: Вот я и удивляюсь, что у вас такая вентиль. Вот я вошла, вижу стол на кухне у вас.
12: А у нас здесь как у нас здесь как столовая, пожалуйста.
14: Все здесь делается.
12: Культбаза наша, да.
13: Культбаза, сказал Семен Савельевич.
12: У нас всегда кто с работы приходит на кухню, вроде как пункт отметки, кушать, поглядеть, все ли живы-здоровы, как что, кто что новенькое услышит, газету прочитает.
11: Ну, у нас кухня только для ругани.
10: Марья Николаевна довольно образно рассказала о кухонных делах в квартире, но вряд ли эти подробности кому-нибудь доставили бы удовольствие, и я сознательно вырезал из пленки это место. А разговор между тем продолжался.
11: Ну, вот сколько у вас, например, плит вот на вашу семью такое?
12: У нас две плиты.
11: Две плиты. И как вы пользуетесь?
12: А пользуемся, где свободно, там и пользуемся. Там и пользуемся.
11: Без всяких ссор.
12: Без всяких закреплений, уступайте. Без всяких ссор. Так. А наоборот, еще если где свободно, так вот ставьте сюда, просят. Вот ставьте сюда, если там... Кто торопится особо.
11: Так, теперь скажите, а как у вас на кухне? Стирают у вас или нет?
15: А мы стираем, нет, у нас ванна.
14: Ванну стираем.
12: Большой пастирушки не делают. Да, нет. Маленькую пастирушку можно сделать. А то...
13: Да, в общем, я вижу, женщинам в этой квартире все-таки туго приходится. Уж больно строгий
11: квартука.
13: Хозяин.
12: Нельзя. Нельзя. Вот. У нас скандала нет. Как ни строг, все по-хорошему.
11: Скажите, а вот как, например, что-нибудь вы хотите, ну, затеять, ну, побелка там или ремонт какой-нибудь, у вас, так сказать, все согласны?
12: Вот на собираемся это? На эту же кухню, вот здесь так. Все, начинаем говорить, как лучше сделать, так. Где мастера достать, так. Вот так, дружка.
11: А раскладка а
12: вот
11: такого у вас как попроса. Идет? Так, так.
12: А раскладка идет у нас по числу людей.
11: По числу людей.
10: Беседа углублялась, и вскоре в ней уже все приняли участие. Особенный интерес у гостей вызвал звонок на входной двери. Одна кнопка и никаких фамилий. Марья Николаевна была просто потрясена. Неизвестно ведь, сколько же раз кому звонить. Может быть, все-таки имеет смысл каждому завести свой звонок?
16: Нет,
10: а?
16: Не стоит никак.
13: Ну почему? Вот у Марии Николаевны в квартире
11: у нас
13: 14 звонков, я слышал.
11: У нас в каждую комнату проведен звонок самостоятельно. Ой, потому что я не хочу вам открывать, а вы не хотите мне открывать. Вот видите, вот какой тут у нас несогласие.
16: Нет, нет. У нас кто услыхал, тот идет, открывает.
11: Можно жить и с одним звонком, когда люди согласны. Ну, а что делать тогда, когда люди не согласны? Как их привести к порядку?
10: Вот проблема. Звонок. Как это ни странно, двери со сложными и разнообразными звонковыми системами, которые вызывают порой долгие размышления у входящего, существуют не только в квартире Марии Николаевны. Впрочем, простите, вот возникла еще одна проблема.
11: Между прочим, так, у нас в каждой комнате есть свой счетчик электрический, потому что за свет я плачу меньше, ты больше, вот, и понятно. Вот в таком духе.
13: Значит, у вас в передней 12 счетчиков, да?
11: 12, да, 12.
13: А, целая подстанция.
11: Вы когда входите с улицы, входите в наш коридор, то вы слышите на разные голоса соловьи поют, то есть соловьи вот эти счетчики.
13: Гудят, да?
11: Да, гудят, каждый по-своему.
13: Трудно в это поверить, да?
17: Трудно, очень.
11: А я бы советовала все-таки кому-нибудь приехать к нам в квартиру и посмотреть.
13: Нет, вы знаете, Марина, я думаю, что надо посоветовать товарищам приезжать в эту квартиру смотреть, а не в вашу. А в вашей квартире надо посоветовать снять все эти 12 счетчиков и оставить один.
17: Да.
10: Марья Николаевна тяжело повздыхала и продолжала свой невеселый рассказ.
11: Видите, у вас есть общий язык, а у нас, видимо, нет. Ну, вот недавний случай. Ну, вот хорошо. Ну, вот я приехала с дачи, например, и вижу непорядок. Как раз гражданка, которая слишком бузистая у нас, поставила себе отдельный счетчик. Причем она вывесила эти висюльки на кухню одну, в уборную там одну, в умывальник одну и в коридор одну. И вышло, что целую иллюминацию она устроила. Есть ли разрешение у вас с электротока на такую вещь, висюльки повесить? Ведь это ж, например, маленькая кухня, 12 лампочек будет гореть. Это сколько же у нас энергии уйдет? Ну, ведь это же смешно.
17: Смешно.
11: Ну, вот, видите ли, иду я с кухни с горячим котлом. В это время перед моим носом погасили свет. А в конце коридора, коридор очень длинный у нас, горит там контрольная лампочка. Ну, я ж могу или сама ошпариться, или людей ошпарить. Это ж нехорошо. Но сделала замечание, так на это обругали меня. Причем человек, который учится на втором курсе инженерно-экономического института. Или, например, так, рядом гладить утюгом, стучать обязательно, вам стенку будет этот стол ударять. Стукнешь, кричат, ладно, не барыня.
16: Это действительно красавчик уже показательная квартира. Я в таких не жила и не знаю, поэтому мне страшно.
11: Вот видите, в каких условиях приходится наводить до некоторой степени порядок.
12: А как же у вас там все расчеты за коммунальные услуги?
11: За коммунальные услуги? Да как же, с человека. Ну вот как раз кто бузит, тот в самую последнюю очередь платит. И причем говорит, что я 75 свечей жгу лампочку, а жжет на самом деле 96. Будьте любезны, на минуточку
13: сегодня. Вот сейчас... В гостиную вошел еще один житель этой квартиры, Евгения Николаевна Ишинникова, артистка Малого оперного театра. Евгения Николаевна, пожалуйста, к нашему шалашу, в вашу гостиную. Вы сегодня спектакль?
17: Лякме, у меня там небольшая.
16: А прошел как?
17: Ничего, довольно прилично.
10: Новому собеседнику пришлось сразу же включиться в разговор. Марья Николаевна спросила у артистки, как в квартире проводится коммунальная уборка.
17: Уборка?
16: Да.
17: В понеделю каждый, не так, как в других квартирах по человеку, там сколько человек, столько дежурств. Да, нет, в понеделю каждая семья.
16: А как вот у вас расчет происходит? Как вы...

0: прокомментировать, потому что вы далеко от микрофона, вероятно, наши слушатели не совсем ясно поняли, что вы сказали. Тут, оказывается, был в квартире небольшой конфликт. Молодежь решила купить телевизор.
1: Да.
0: Но вот что тут произошло...
1: А я не разрешила.
0: Клавдия Дмитриевна не разрешила. Почему?
2: Оказывается, из-за детей.
1: Только это. А телевизор все время отрывает.
0: Так, Миша, а как ты считаешь, Клавдия Дмитриевна права или нет?
3: Вообще-то права, конечно. Но мне, конечно, хотелось бы телевизор.
0: А Клавдия Дмитриевна, а как вы думаете, если бы вот с этих молодых людей взять честное слово, что они, несмотря на телевизор, вернее, смотря в телевизор, будут все-таки хорошо заниматься?
1: Мало верится.
0: Веры нету, да?
1: Нет, не верится никак. Потому что все-таки отвлекает он их очень, очень отвлекает.
2: Вот так и разрешаются конфликты в этой семье, простите, в этой коммунальной квартире. Верх берет уважение к старшим. Их слово здесь – закон. Марья Николаевна просто с завистью сказала.
4: Какая у вас прекрасная, чудная семья.
2: Я спросил товарища, а чем же действительно помочь Марье Николаевне, что ей делать?
5: Переехать в нашу квартиру, Марья
0: Николаевна. Неплохой совет.
2: Хочу еще раз напомнить вам, товарищи, что этот разговор происходит в обыкновенной коммунальной квартире, где люди живут ладно и дружно. В ином случае, разве у них могло бы быть такое хорошее настроение? Здесь каждый думает о другом. Вот, скажем, такая немаловажная деталь нашей жизни – радио. Вы, конечно, понимаете, что я лично против радио ничего не имею, наоборот. Но каким бичом оно становится в руках эгоистичных людей? В этой квартире тоже у каждого есть репродуктор. Вот, например, Галя Кирса очень любит радио. Она просто никогда его не выключает, даже ночью. Я, говорит, лягу спать.
6: И включу радио, и слушаю, лежу, и в квартире везде тихо. Все спят, а я радио слушаю. Включу, лежу, пока я засну, радио играет.
2: Галя Кирса, как вы слышали, не очень хорошо говорит по-русски. Однако эта простая девушка прекрасно понимает, что нужно беречь покой других. И если хочешь слушать радио, то слушать надо его тихо, так, чтобы не мешать соседям. А ведь в квартире живет 17 человек. Из них, кстати, мужчин здесь всего трое.
7: Да. Два с половиной даже.
0: Почему? Да, кого это вы обижаете? Зря. Взрослый, Миша. Тебе сколько лет, Миша? 12 лет, ну,
8: конечно.
0: Самостоятельные мужчины.
7: Мы их держим в ежовых рукавицах.
0: Как?
7: Мы их держим в ежовых рукавицах.
0: Это и видно. Но я что не ошибусь, если скажу, что все-таки главой в квартире являются двое. Представитель мужского населения Семен Савельевич.
7: Да.
0: Это, так сказать, такой хозяйство. Единовластный хозяин.
7: Но избранный,
0: да, избранный. Причем,
7: да.
0: Простите, оговариваюсь, избранный. Но думаю, что власть он, в общем-то, разделяет с Клавдией Дмитриевной, которая...
9: Видите, Клавдия у нас консультант по всем вопросам.
7: Абсолютно.
0: Главным образом, видимо, воспитание молодых.
1: Да, бывает тоже. Это надо с ними побеседовать. Часто приходится мне. Это об этом нечего говорить уже.
0: А случается, что они вас расстраивают?
1: Не так, чтобы уж очень сильно. Ну, конечно, бывает.
0: Да.
9: Почему-то наша молодежь молчит.
0: Да. Да. Вот дочь. Сейчас рядом с нами Инна Савельева.
10: Дочь президента.
0: Этот смех вызван репликой, что она является дочерью президента.
10: Нашей квартиры.
11: Автономной республики.
0: Данной квартиры.
11: Я работаю на заводе Казицкого. Регулирую телевизоры.
0: О, вот она мне попалась. Я недавно приобрел телевизор, и он что-то такое не очень в фокусе.
11: А, какой
0: это вы
11: телевизор?
0: Виноваты? Знамя.
11: Мы.
7: Ну, мы. Чистосердечно.
0: Попал правильно.
11: На этот раз мы виноваты.
0: Инна, скажите мне по секрету, тетя Клава здорово достается?
11: О, нет, мне не достается.
7: Она у нас несознательная.
9: Достается одному человеку.
0: Кому?
9: Самому младшему мужчине в нашей
7: квартире.
0: Миша, да?
7: Да.
0: А, ну понимаю. Ну-ка, Миша, иди отчитываться. Я уж догадываюсь, в чем дело. Принесет двойку. Папы с мамой дома нету, и, видимо, приходится отчитываться перед Владимиром Дмитриевичем, да?
7: Да.
1: За все. За все ему приходится отчитываться. Надо накормить его, так тоже Клавдия Дмитриевна должна. За обедом книгу отбираете у него.
7: Помочь задачку решить тоже Клавдия Дмитриевна.
1: Это баба Клава уже. Баба Клава. Ну, теперь уже стала стара. Уж я того не проходила, что он сейчас проходит, так что им приходится к более молодым обращаться. А сначала мы с ним в дружбе жили, по арифметике занимались.

0: Мне же говори теперь-то, я все за тебя рассказала.
1: Нет, иногда я у Миши спрашиваю, ну что сегодня принес? Он говорит, петушок. Я не знаю, проверять-то я не проверяю, обманывают меня или нет. Но мы с ним тоже так обмениваемся мнением.
2: А Ваша-то часто петушки приносит?
1: Рима?
2: Да.
1: Иногда и в Рим бывают петушки тоже так. Дидя петушка принесла, но она хвастаться особо не любит. Потому что иногда...
3: Она скромная бывает, девочка.
1: Бывают грешки иногда, там поменьше петушка. Так вот это она маскирует.
3: Так. Вот видите, Марья Николаевна, как хорошо.
4: Замечательно. Прямо сегодня вечер я провела, вот, но прямо не хочется уходить, хоть ночую у вас, ей-богу, замечательно.
3: А поверят вам, если вы расскажете у себя там дома?
4: Да не знаю, поверят или нет. Хотелось бы, чтобы поверили.
5: Очень хотелось, чтобы не только поверили, но и сделали бы правильные выводы. И не только соседи Марьи Николаевны, но и некоторые другие граждане, в крови которых еще бродит скандальный вирус. И так уже, пожалуй, можно подвести итог нашей беседы. Что же, по мнению старшин этой семьи, лежит в основе спокойствия и порядка в каждой квартире?
1: По-моему, что люди, когда живут одной мыслью в квартире, так сознательно подходят ко всем вопросам. Беседуют друг с другом, ну, общаются чаще. Поэтому друг друга изучают, уже нравы. Как-то привыкают друг к другу. Нечем будет тогда и скандалиться. Вот я так понимаю.
0: Правильно, да. А я за то, что нужно уважать друг друга, уступить. Не понравилось? Ну, помолчи, перейдет, он сознает это в конце концов и будет делать как надо. Одним словом, только нужно уступать и уважать друг друга, тогда будет все в порядке.
3: Как видите, советы не очень сложные.
6: Безусловно.
3: Можно даже сказать, простые.
6: Совершенно.
3: Нужно только их придерживаться.
4: Да. А вот у нас и ругаются, и до драки дело доходит, беспокоят своих соседей. Да еще и в некоторых, наверное, и в других квартирах такие вещи происходят. То есть это, по-моему, стыдно теперь. Ведь такие еще некультурные люди. Еще на производстве он там ведет себя, может, очень хорошо. И там отличник какой-нибудь даже. А вот дома в быту не умеет себя держать. И когда и одергивают таких людей, то совершенно не хотят даже слушать. Там, знаете, даже как-то страшно делается за таких людей. Вот не знаешь, как вот помочь этому делу, как бы воздействовать на таких людей? Через посредством, что ли, радио, или посредством газеты, или посредством каких-то там общественных мнений, что ли? Прямо даже не знаю, как вот воздействовать на
3: а
4: это
3: вот
4: дело.
3: Мы сейчас Семену Савельевичу такую задачу дадим. Вот представьте себе на одну минутку, что кто-нибудь из ваших жильцов поменялся. Может быть такой случай?
1: Нет.
3: Нет, ну нет, я говорю, предположим, что кто-нибудь поменялся.
6: Нет, вот мы не хотим.
4: Мы не хотим.
3: Но вот на минуточку себе представим такое положение. И вселился в вашу квартиру новый жилец. Беспокойный, скандалист, человек, не уважающий других. Ну вот что бы вы с ним стали, Семен Савельевич, делать?
1: Сначала мы его воспитывать по-своему, что он сказал, что у нас так не полагается.
3: Ну, а он, слушай,
1: ничего
3: не хочет.
1: У нас вот это так. Нет. Мы, по-моему, я говорю, что сумели бы доказать ему, что у нас так не положено, что мы живем-то ведь в городе Ленина. В таком большом городе положено вести себя культурно. Человек, наверное, грамотный бы пришел, мы бы ему нашли, что прочитать для этого дела, как себя вести.
3: В общем, чтобы думаете, понял. Что уговорили бы, да?
1: Да, думаю, что уговорил бы.
3: Ну, а если нет?
1: Ну,
3: вот возьмем
1: такой. Ну, помогли еще остальные жильцы наши. Коллективом бы его стали воспитывать.
3: Это уже, вероятно, помогло бы действительно.
1: А как же? Думаю, что добились бы в общем силам.
5: Да, конечно же, Семен Савельевич совершенно прав. Только сила коллектива может побороть нарушителей спокойствия. Взаимное уважение и внимание друг к другу – таков непреложный закон совместной жизни. Вот и кончилась наша беседа, происходившая в обыкновенной ленинградской квартире. Вы, может быть, хотите узнать ее адрес? Может быть, у вас возникнут какие-нибудь вопросы к членам дружной семьи? Семен Савельевич, можно сообщить адрес?
1: Так наш адрес — Ленинград, Кировский проспект, дом 3575, квартира 8.
3: А кому адресовать?
1: Да можно всем, а можно кварту полномочному. Савельев, Семен Савельевич.
3: Боюсь, Семен Савельевич, что вам тут целую канцелярию придется заводить. Поток писем пойдет Ваш адрес.
1: У нас много в квартире грамотных людей. Будут помогать, коллективом будем разбирать и отвечать.

я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый в полном цвету репей, того сорта, который у нас называется татарином, и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно. Мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять по одному, разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. Какая, однако, энергия и сила жизни! Подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я оторвал цветок. Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь. Дорога к дому шла паровыми, только что вспаханными черноземными полями. Я шел по пыльной черноземной дороге. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же татарина, которого цветок я напрасно сорвал и бросил. Куст татарина состоял из трех отростков. Один был оторван, и как отрубленная рука торчал остаток ветки, на других двух было на каждом по цветку. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся, и потому стоял боком, но все-таки стоял. Экая энергия, подумал я, все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается. И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. Эта история, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая.

0: конце 1851 года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирный аул Махкет, отстоящий верст 20 от русских владений. Хаджи Мурат этот был знаменитый своими подвигами Наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей. Подъехав ко второй проулочке, врытый в полугоре сакли, он остановился, оглядываясь. Хаджи Мурат тронул лежавшего на крыше человека рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся старом бешмете.
1: Хаджи Мурат проговорил обычное «Салам алейкум» и открыл лицо. «Алейкум салам!» Улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи Мурата. Хаджи Мурат слез с лошади и вошел под навес. Навстречу ему быстро вышел лет 15 мальчик. «Беги в мечеть, зови отца!» — приказал ему старик. И, опередив Хаджи Мурата, отворил ему легкую, скрипевшую дверь в саклю. «Он кто?» — спросил старик у Хаджи Мурата, указывая на вошедшего.
2: «Мюрит мой! Элдар имя ему!» — сказал Хаджи Мурат.
1: Под навесом перед саклей послышались шаги. Дверь скрипнула, и вошел хозяин садо. Он рассказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи Мурата живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится слушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным. Хаджи Мурат внимательно слушал, одобрительно кивал головой. И когда садо кончил, он сказал: «Хорошо, теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрит поедет, только проводника надо. Брата Бату пошлю», — сказал садо. «Позови Бату», — обратился он к сыну. Мальчик, как на пружина, вскочил на резвые ноги и, быстро махая руками, вышел из сакли. Минут через 10 он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем. Хаджи Мурат, не теряя лишних слов, сказал: «Можешь свести моего мюрида к русским?» «Можно», — весело отвечал Бата, — «а все можно». «Где Аргун заворачивает против кручи поляна в лесу, два стога стоят там, мои три конные меня ждут». «Ай-я!» — кивая головой, говорил Бата. «Спросишь хан Магому, хан Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову князю. Свести и назад привести. Можешь?» «Можно. Сведешь, вернешься в лес, и я там буду». «Все сделаю», — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел. После трех бессонных ночей, которые Хаджи Мурат провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, он заснул тотчас же, как только садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел садо. «Думать надо», — сказал садо. «Женщина с крыши видела, как ты проехал, и рассказала мужу, а теперь весь аул знает».
2: «Ехать надо», — сказал Хаджи Мурат.
1: «Кони готовы», — сказал садо и быстро вышел из сакли. «Элдар!» — прошептал Хаджи Мурат Элдар, услыхав свое имя и главный голос своего Мюрида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. И оба молча вышли и сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. От мечети доносился гул голосов.
2: «Бог да воздаст вам!» — сказал Хаджи Мурад.
1: И лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади. У выезда через дорогу показалась движущаяся тень, потом другая.
3: «Стой! Кто идет? Остановись!» —
1: крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу. Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи Мурад выхватил пистолет из-за пояса и прибавил хода. Элдар большой рысью ехал за ним. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Когда Хаджи Мурад остановил лошадь, погони за ним уже не слышно было. Не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Хаджи Мурад всегда верил в свое счастье. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, и все улыбалось ему. Он представлял себе, как он с войском, который даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен и отомстит ему, и как русский царь наградит его. И он опять будет управлять не только аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему.

с этими мыслями он не заметил, как заснул. Вечером 4 декабря 1852 года к дворцу наместника графа Воронцова в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера, не откладывая, и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу встали, повернулись лицом к вошедшему. «Превосходно, мой друг!» — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. И он стал рассказывать о том, что знаменитый, храбрейший помощник Шамиля Хаджи Мурат передался русским и нынче завтра будет привезен в Тифлис. На пятый день пребывания Хаджи Мурата в Тифлисе Лорис Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению командующего. Лорис Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи Мурата, желает от него самого узнать всю его историю. «Ты расскажи мне», — сказал Лорис Меликов. Хаджи Мурат опустил голову и долго просидел так.

0: родился в Цельмессе, аул небольшой, со слиную голову, как у нас говорят в горах. Недалеко от нас выстрела за два хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Мать моя, когда родила старшего брата Османа, кормила старшего сына хана Абу-Нусайлхана. Потом кормила другого сына хана Умма-Хана и выкормила. Но Ахмед, мой второй брат, умер. И тогда, когда я родился, ханша родила тоже Булач-Хана. Мать не захотела опять идти в кормилицы. Отец мой велел, а мать не хотела. Она сказала, опять заморю своего, не пойду. Тогда отец, он горяч был, ударил ее кинжалом и убил бы, если бы ее не отняли. Так она и не отдала меня. И потом сложила сама песню. Да, так мать не пошла в кормилицы. Ханов было трое. Абу-Нусайлхан, молочный брат моего брата Османа. Умма-Хан, мой брат названный. И Булач-Хан. Мне было лет 15, когда по аулам стали ходить мюриды. Они кричали, мусульмане хазават. Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда во дворце. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Казимулу убили, и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что если они не примут хазават, он разорит хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават. И ханша послала меня с сыном со вторым Сумма-ханом в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главный начальник был Розенбарон. Он не принял ни меня, ни Умма-хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. После Тифлиса мысли мои переменились. И я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават. Ханша послала одного Умма-хана Гамзат. Я поехал с ним. Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-хана и принял его как хана. Он сказал, я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте. И не мешайте мне приводить людей к хазавату. Умма-хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в хунзах. Но мне не дали это сказать. И тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же подле имама. «Не тебя спрашивают, а хана?» сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Умма-хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел со своими послами ехать в хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить Гамзату и старшего хана, Абу-Нусайла. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-хана. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку, а я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзана стали стрелять. Я подбежал к палатке, Умма-хан лежал ничком в луже крови, а Абу-Нусайлхан бился с мюридами. При мне он срубил брата Гамзата и навернулся на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал. Гамзат въехал в хунзах, и сел в ханском дворце. В
1: Вся авария покорилась Гамзату. Только мы с братом не хотели покориться. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с 30 мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асальдер, его любимый мюрид. Увидев нас, Асальдер крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату, но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было 30 человек, а нас двое. Они убили брата Османа, а я отбился, выскочил в окно и ушел. Все это было хорошо. Потом все испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских. Если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе. На Шамиле была кровь и брата Османа, и Абу-Нусайр-хана. Я не пошел к нему. Все было бы хорошо, но Розен назначил над аварией Ахмед-хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши Салтанет и отдали ему. Он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и посылал своих нукеров убить меня. Но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Кругенау. Сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмед хан сделал по-своему. С ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. 6 суток держали меня так. На 7-е сутки отвязали и повели в Тамир ханшуру. Вели 40 солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали проходить подле Моксоха, тропка была узкая. Направо круч сажень в 50. Я перешел от солдата направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под круч и потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть. А я вот жив остался. Ребра, голову, руки, ноги, все поломал. Пополз было и не мог. Закружилась голова и заснул. Проснулся мокрый в крови, пастух увидел. Позвал народ, снесли меня в аул. Ребра, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая. И Хаджи Мурат вытянул кривую ногу. «Служит и то хорошо», — сказал он. «Народ узнал, стали ездить ко мне. Я выздоровел». Приехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими. И я согласился. И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмед-хана и убить его. И давал мне в управление всю аварию. Я долго думал... И перешел к Шамилю. Но тут случилось то, что меня спросили, кому быть имамом после Шамиля. Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое имение. Он требовал меня к себе. Я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи Сардарю, пока семья там, я ничего не могу сделать. Я связан, и конец веревки у Шамиля в руке.
2: Этими словами закончил Хаджи Мурат свой рассказ Лорис Меликову.

1 января 1852 года военный министр Чернышов повез к императору Николаю в числе других дел и донесение Воронцова о Хаджи Мурате. Первым делом в докладе Чернышова было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников. После этого Чернышов стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай посмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении 2 дивизий к прусской границе. «Ну что еще?» — сказал он. «Фельдъегерь с Кавказа», — сказал Чернышов и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи Мурата. «Вот как?» — сказал Николай. «Хорошее начало!» «Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды», — сказал Чернышов. «Правда», — сказал Николай. «Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вильяминова, совершенно противоположный плану Николая, Николай приписывал план медленного движения, последовательные вырубки лесов и истребление продовольствия тоже себе. Постоянные, явные, противные очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он уже не видел своих противоречий, не сообразовывал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой и даже с простым здравым смыслом. Так как прикажете написать Воронцову? Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, сказал Николай. А Хаджи Мурате что прикажете? Спросил Чернышов. А ты что думал бы? Резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышова выставить в дурном свете распоряжение Воронцова. Да я думал бы безопаснее отправить его в Россию. «Ты думал?» — насмешливо сказал Николай. «А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему». «Слушаю», — сказал Чернышов. И, встав, стал откланиваться. На другой день при докладе Чернышова Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцова о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией. Чернышов написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.

В исполнении предписания царя Николая Павловича тотчас же в январе 1852 года был предпринят набег на Чечню. Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи Мурат провел ночь перед выходом своим к русским. Садо, у которого останавливался Хаджи Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной. Крыша была провалена, двери столбы галерейки сожжены и внутренность загажена. Сын же его был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут в спину. Старик-дед сидел у стены разваленной сакли и, стругая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стажка сена были сожжены, были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья. И главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела.

0: Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи Мурат вернулся в Тифлис и стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи Мурату переехать в Нуху. В Нухе жизнь Хаджи Мурата проходила в ожидании приема лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулкам верхом по окрестностям. Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи Мурат узнал, что в его отсутствии приехал чиновник из Тифлиса от Воронцова. Приехавший чиновник, статский советник Кириллов, передал Хаджи Мурату желание Воронцова, чтобы он к 12 числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.
1: Якши!
2: Сердито сказал Хаджи Мурат. Чиновник Кириллов не понравился ему. А деньги привез?
3: Привез, сказал Кириллов.
2: За 2 недели теперь, сказал Хаджи Мурат и показал 10 пальцев и еще 4.
1: Давай!
2: Сейчас дадим, сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки. И на что ему деньги, сказал он по-русски, полагая, что Хаджи Мурат не понимает. Но Хаджи Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Хаджи Мурат сыпал золото в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши и пошел из комнаты.
1: Статский советник прискочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника.
2: Но Хаджи Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.
1: «Что с ним станешь делать?» — сказал пристав. «Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришься, я вижу, он беситься начинает».
4: Как только смерклось, пришли из гор, обвязанные до глаз башлыками, 2 лазутчика. Известия, принесенные ими, были для Хаджи Мурата нерадостны. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал тем, кто будет помогать Хаджи Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Что делать? Он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети, — сказали они, — туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родины и остался, но другие соколы не приняли и заклевали его.
2: Всю ночь Хаджи Мурат не спал и думал. К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы. И он сейчас же стал приводить это решение в исполнение. Пройдя сени, Хаджи Мурат отворил дверь в комнату нукеров. Канефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказания. Курбан и хан Магома спали.
4: Гамзало, прикажи молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко, сказал Хаджи Мурат.
2: Перед рассветом Хаджи Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера,
4: слышны были заливающиеся перед светом соловьи. Хаджи Мурад зачерпнул воды из катки и подошел к своей двери, когда услыхал, в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи Мураду песню.

Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью.

0: И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его в последний раз. И Хаджи Мурад помнил то выражение молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль. О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать. Мысли эти так волновали Хаджи Мурата, что он не мог долей сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, окликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали. «Поди, скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней!» — сказал он. В то время, когда Хаджи Мурад садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все 5 нукеров собирались ехать с Хаджи Муратом и сказал ему, что не позволено брать с собою всех. Но Хаджи Мурад как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку стриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый Назаров. «Смотри, Назаров, не пускай далеко!» крикнул воинский начальник. «Слушаю, ваше благородие!» ответил Назаров. И, поднимаясь на стременах и придерживая за плечом винтовку, тронул рысью своего крупного рыжего мерина. Отъехав версты 2, Хаджи Мурад тронул своего белого кабардинца. Он пошел проездом так, что его нукеры шли большой рысью, так же ехали казаки. Хаджи Мурад все прибавлял хода. «Эй, кунак, нельзя так, потише!» прокричал Назаров, догоняя Хаджи Мурата. Хаджи Мурад не отвечал, не оглядывался, только еще прибавлял хода и с проезда перешел на скок. «Нельзя, говорю!» крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел. «Что ж это ты делаешь?» – закричал Назаров и схватился за грудь. «Бей их, ребята!» – проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла. Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками.
1: Они были уже версты за 3 от Люхи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу. Тревога была дана везде. Объявлено было 1000 рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи Мурата. И через 2 часа после того, как Хаджи Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше 200 человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.
0: Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи Мурат повернул в противоположную сторону влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле превратилось в трясину. Лошади со звуком хлопанья пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи. И пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались. Они бились так долго, что начало смеркаться. Они все еще не доехали до реки. Влево был островок распустившихся кустов, и Хаджи Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи. Въехав в кусты, Хаджи Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы. Ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. 2 было и в этих кустах. Пока Хаджи Мурат со своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их. Ему вдруг стало серьезно на душе. Он разослал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающие к кустам звуки. Быстроглазый хан Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник со своими полицейскими. Поняв, что он окружен, Хаджи Мурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Как только стало светать, к кустам близко подъехал сотенный и закричал: «Эй, Хаджи Мурат, сдавайся! Нас много, а вас мало!» В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовкой, и пуля попала в лошадь полицейского, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки полицейских. Хаджи Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из полицейских выдавался вперед и редко миновали цели.

0: бросимся в шашки, в третий раз говорил Алтар. Он высунулся из завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, он зашатался и упал навзничь на ногу Хаджимурата. Хаджимурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Враги, перебегая от куста к кусту, с гиканьем и визгом все ближе и ближе придвигались. Еще пуля попала Хаджимурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Он собрал последние силы, поднялся из завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из канавы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек полицейских с торжествующим визгом бросились к упавшему. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи бритая голова. Потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо.
1: И уже не двигался. И Карганов, и Гаджи-ага, и Ахмед-хан, и все полицейские, как охотник над убитым врагом, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей. Ханефи, Курбана и Гамзало связали. И в пороховом дыму, стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу. Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали. Сперва один близко, и потом другие на дальнем конце.

вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.

тот давний год, когда зажглась любовь, как крест престольный в сердце обреченном, ты кроткую голубкой не прильнула к моей груди, но коршуном когтила. Изменой первую, вином проклятия ты напоила друга своего. Но час настал, в зеленые глаза тебе глядеться, у жестоких губ молить напрасно сладостного дара и клятв таких, каких ты не слыхала, каких еще никто не произнес. Так отравивший воду родника для вслед за ним идущего в пустыне, сам заблудился и, возжаждав сильно, источника во мраке

Он гибель пьет, прильнув к воде прохладной. Но гибелью ли,

0: Представьте освещенный утренним солнцем белый домик маленькой железнодорожной станции. Привокзальную площадь с коновязью вместо стоянки такси. На этом полустанке поезд стоит 2,5 минуты. Бывает, что на платформу так никто и не выходит. Но сегодня здесь сойдет девушка, совсем еще девчонка. Еще очень рано, только взошло солнце, и люди спят. Хорошо, когда людей будет солнце. В это раннее утро на платформе, как всегда, пустынно. Только на одной из скамеек, прикрыв лицо кепкой, спит парень. Он то и дело что-то бормочет во сне.
1: Машинист, посади. Уехать надо, слышь, говорю. Машинист, уехать надо. Алло, машинист, уехать надо.

0: Из домика выходит дежурный по станции.
1: Манько! 372-й прибывает! Умница!
0: Парень, вскочив со скамейки, подбежал к дежурному.
1: 372-й! Гражданин начальник! Уехать надо!
2: Ах, слышь, это опять ты?
1: Слушай, папаня,
2: я тебе что сказал? Уходи!
1: Да ну пойми!
2: Уходи!
1: Ведь как человека...
2: Вчерашнюю ночь продрых, нынче вот тоже. Нашел себе бесплатную гостиницу. Развалился, понимаешь, на лавке, а пассажиры, поди, всю ночь глаз не смыкали, барахло свое стерегли. Что это? Не как грибок, так и есть беленький. О, красавец! Тут опять поганка. Вчерашнюю ночь продрых, нынче вот...
1: Послушай,
2: нашел себе бесплатно.
1: Папаша!
2: Тьфу, ты надоел!
1: Ну,
2: ты мне билет предъяви, как у людей, я тебе слова не скажу. Ах. Есть у тебя билет?
1: Да, слушай.
2: Я тебя спрашиваю, есть у тебя билет? Нет у тебя билет. Значит, как разговор кончил, значит, что? Освободи зала. Ах, ты мне билет предъяви, я тебе слова не скажу. Есть билет? Пожалуйста. Нет билета? Не могу.
1: Послушай, папаша, я хоть на крыше доеду, мне все равно.
2: Ишь ты, ловкий какой. А может, тебя в купейный или в мягкий посадить? Денег у него на билет нет. А ты поди заработай, как у людей. Понял? Какой здоровый. Такому бы ворочить, да ворочить.
1: Да, у вас тут наворочаешь.
2: А что ж, не по тебе? Или по-честному не хочется?
1: А вот ты мне работу дашь?
2: Ну как ж, вот только такого и ждал.
1: Ой, не ори тогда.
2: Видали его, да работу она хочет. Тебе чтоб дело поменьше, а бумажки покрупнее, так что ли? Ты поди в поселок, там мост строят. Поди к Синяеву, тамошнему начальнику, ему позарез народ нужен.
1: Был уже.
2: Ну и что, не понравилось?
1: Не взял Синяев.
2: Тьфу, брехун ты паршивый, вот что я тебе скажу. Синяев, Синяев такой человек никогда не откажет.
1: А вот это, видал?
2: Ну что, что она... еще?
0: Парень достает из кармана пиджака аккуратно сложенную бумагу и протягивает дежурному.
2: Так, так, а ты что ж, голубчик, думал? 3 года отсидел, и хочешь, чтоб теперь к тебе с уважением относились? Уважение-то дороже всяких денег, его взаймы не возьмешь. Ой, как заработать-то
1: надо. Ну, дай сюда.
2: Сумел нашкодить, сумей отметить. А Синяеву, что за резон, грех все на душу брать, не ровен час. Вот ты, черт, я... 372-й прибывает!
1: Гражданин начальник, ну пойми,
2: слушай,
1: уехать надо, ну!
2: Слушай, папа, я тебе по-хорошему говорю, не лезь, не лезь! А сниму с крыши, пеняй на себя! Манька! Козу-то с рельса убери! Манька!
1: Слушай, папаня!

0: Поезд остановился. Из вагона выпрыгнула тоненькая белокурая девушка. Помните, мы о ней говорили? За ней вышел пассажир в пижаме с двумя большими чемоданами.
1: Знаете, нет ни одного такси.
2: Ну что вы, какой такси? Здесь такси не бывает. Володя писал, что здесь бывают только лошади.
1: Вот оно что. Я, впрочем, почему-то и лошадей не вижу.
2: Ну, Паша, конечно, вы их не видите, потому что сейчас по моим часам, сейчас без 5:05.
1: Одни собаки. Так, знаете что? Вам непременно нужно дождаться оказии.
2: Простите, чего?
1: Извозчика или попутной машины. Иначе намучись с чемоданами. Как же будете добираться дальше?
2: Ну ничего, как-нибудь доберусь. Володя писал, что от станции до поселка совсем недалеко, всего каких-то километров 10.
1: Все-таки зря вы нервы не дали телеграмму. Вас бы встретили.
2: Ну что вы, Володя, и дал некогда, ведь он у меня, знаете, какой? Все время сам да сам. Район, знаете, большой, он один. Днем в больнице, вечером вызовы. Вот. Ничего, как-нибудь доберусь сама.
1: 10 километров, это не так близко, хотя ваш Володя писал обратно. Видите, хоть какую-нибудь тачку для вас найти.
2: Ой, Леонид Александрович, да. Вам же надо возвращаться, потому что, не дай бог, отстанете из-за меня.
1: Ну, счастливо вам добраться до вашего братца.
2: Спасибо большое.
1: Очень это... приятно было познакомиться. Ну, какая ерунда. Ну, ну что, я отвезу, ну что.
2: Пожалуйста, спасибо вам. Пожалуйста. О, Леонид Александрович.
1: Да.
2: Леонид Александрович, а что, у меня в самом деле нелегкие вещи?
1: Ну, что вы, для меня это ничего. Я ведь еще, о-го-го.
0: Девушка долго машет рукой вслед уходящему поезду. Но вот и последний вагон с красным огоньком скрылся из виду. Девочка осматривается, зябко поеживается, зевает, потом садится на свои чемоданы, достает из сумочки книгу и принимается за чтение. Ей лет 16, но она явно старается выглядеть старше. Вдруг она замечает парня, который все это время наблюдал за ней.
2: Доброе утро.
3: С поезда?
2: Да.
3: С кем приехала?
2: Одна.
3: А майданы кто ж вынес?
2: Как это кто? Сосед по купе, очень симпатичный человек. Сам уступил мне свою верхнюю полку. Нет, сам, ой, нет, сам спал на моей нижней. Нет, как, уступил мне свою...
3: Не шуми, понял?
2: Почему?
3: Ты что, ждешь, что ли, кого?
2: Кого не жду. Жду, вернее, жду.
3: Кого?
2: Этого как его? Ну, как его? Аказию.
3: Кого, кого?
2: Ну, извозчика или попутную машину.
3: Ну, пошли. Пойдем.
2: А вы что, тоже в поселок?
3: Тоже.
2: Нет, серьезно? Слушайте, нет, правда? Ну, вы подумайте. Нет, вы только подумайте, как мне везет. Сперва я выиграла по облигации, потом в купе оказался Леонид Александрович. Думала, придется на станции сидеть, бог знает сколько. И вдруг вы тоже в поселок. Скажете, не везет?
3: Ну, ладно, ладно, же... покороче, понял?
2: А, да, да, да, сейчас вот только книжку положу в сумку. Да, вот, кстати, «Туманность Андромеды» называется, читали? Это, знаете, про то, как люди будут жить при самом полном коммунизме. Вот здесь есть одно, но очень здорово. Да, между прочим, вы взяли самый тяжелый чемодан, учтите.
3: Ладно, пойдем.
2: А вы дорогу хорошо знаете? Володя писал, что сначала будет лесок небольшой, потом будет мостик, а потом мы через этот мостик перетащимся, а там... Подождите, молодой человек...
3: Слушай, ты! Отстань!
2: Да нет, простите, вы мне не сыпал, но, молодой человек, это же нечестно. У вас все, у меня только одна сумка. Молодой человек, подождите одну минуточку.
0: В том месте, где дорога круто сворачивает, парень вдруг побежал и скрылся за деревьями. Запыхавшийся парень выбегает из-за кустов на небольшую полянку. Он мечется из стороны в сторону, не зная, куда спрятаться.
3: Черт! Ладно, не кричи.
2: Просто невозможно. Полные туфли, песку.
3: Возьми и сними.
2: Да? Спасибо за совет, без вас не догадалась. Вот вернись, чего вы?
3: Да ладно, не смотрю.
2: А в траве роса. Мы хоть четверть пути сделали?
4: Ну, я тебе покажу, ох уж, я тебе покажу, ты меня так легко не отделаешься.
0: Это вышел из лесу почтальон. Он тащит сломанный велосипед.
4: С 372-го почтового.
3: А, с него самого.
4: Ёлки-моталки, из-за тебя запаздываю.
2: Скажите, пожалуйста, далеко еще до поселка?
4: Да на моем двухколесом с полчаса будет.
2: О, скажите, а может быть здесь кто-нибудь ездит?
4: Да вам надо было со станции вправо взять, на шоссе выйти. Там машины ходят, а здесь никто не ездит. Да вы вот от поворота влево через поле аккурат на шоссе выйти. А там ёлки-моталки и вот.
2: Ага. Вот нам. Слушайте, пойдемте, пожалуйста. Через поле шоссе, а?
3: Ладно.
0: Почтальон достает насос и принимается накачивать камеру.
3: Закурить не удружишь, а?
4: Да чего нет, того нет. Не курю, браток.
2: И правильно делаете. Врач выступал и говорил, что от папирос бывает рак.
4: А, живы будем, не помрем, красавица. А курим, не курим, ведь
2: нет,
4: это...
2: подождите. А? Он вообще говорил, какой табак ядовитый. Он, например, говорил, что если лошадь выкурит сразу 100 папирос, так ни за что в живых не останется. Так ведь тоже лошадь. А мой Володька курит, и я ему еще в подарок дорогую пачку папирос везу, дура.
4: Ага.
2: Ой, слушайте, вы, может быть, знаете моего доктора Никитина?
4: Адресат вроде как знакомый.
2: Я его сестра. Двоюродная, правда.
4: А это что же, попутчик, что ли, будет?
2: Да, идем от станции вместе.
3: Ну, давай-ка собирайся.
4: Ну, бывайте здоровы, меня почта ждет. Опять шина спустила. Ну, я тебе покажу. Ох уж, я тебе покажу.
0: Почтальон поднимает велосипед на плечо и уходит.
2: Ну, что же вы? Ну, что вот вы? А еще говорили, дорогу знаете. Ничего вы не знаете. Бегаете по лесу, как зарезанные с моими чемоданами.
3: Да, побегаешь тут. О, вещички-то с весом. Особенно вот этот.
2: А вы как думали? У меня там книжки.
3: Кто?
2: Да, у меня там все учебники за 10 класс.
3: Врешь.
2: Нельзя говорить «понял, Майдан» и врешь. Нужно говорить «понял, чемоданы». Извините, пожалуйста, но вы говорите неправду. Тем более, что я правду говорю.
3: Ну вот что, детка.
2: Ну что, я же вам говорила, что этот самый тяжелый?
3: Говорила, говорила. Ну-ка. Покажешь часы.
2: Ой, слушайте, мама. Ой, я поняла. Боже мой, я поняла. Ну, как же, я сразу не догадалась.
0: Девочка достает из сумки коробку папирос.
2: Берите, отравляйтесь. Зато Володька здоровее будет. А вы думаете, я не вижу, какое у вас настроение? Все время рычите ни одного слова по-человечески. В точности, как дядя Павел, когда в прошлом году курить бросал. Ну, чего же вы стоите, как памятник? Нет, а что с вами такое? А что такое? Спичек что нет? У меня тоже нет. Подождите, может быть, лупа есть?
3: Слушай, иди ты от меня к черту.
2: Что вы, сумасшедший? 350 пачка, что вы, молодой человек?
0: Парень, швырнув папиросы на землю, уходит.
2: Сумасшедший, действительно.

0: недалеко называется. Написать-то легко, недалеко, конечно. Попробуй дойди. Ну и пусть подумаешь, и сама дойду.
1: Выбиваясь из сил, девочка перетаскивает чемоданы с места на место. Потом пытается нести хотя бы по очереди. Сначала один, потом другой.
0: Малышка.

0: сколько весишь, серый тетя.
1: Она открывает чемодан, перебирает его содержимое, вынимает электрический метель.
0: Действительно, что, будто у Володьки не найдется чем погладить. А? Все, миленький. Auf Wiedersehen. Нет, ну как же? Может, пригодится кому-нибудь?
1: Девочка вешает утюг на ветку. Затем возвращается к чемодану, закрывает его и снова пытается поднять, пробуя, какой он теперь.

0: Девочка с трудом тащит чемоданы, но быстро устав, останавливается.
1: Никуда больше не пойду. Вот сяду и буду сидеть. Не может быть, чтобы тут вообще не ходили живые люди.
0: Она усаживается поудобнее, достает книгу и пирожок. Вдруг она замечает, что кусты таинственно зашевелились.
2: Брысь! Давай чемоданы!
1: А, это вы! Не беспокойтесь, не нуждаюсь. Оставьте в покое мои вещи.
2: Давай, говорю, далеко же еще.
1: Великолепно! Обожаю длинные прогулки в полном одиночестве.
0: Девочка демонстративно отворачивается и начинает читать вслух.
1: Они обменялись мимолетными взглядами в глазах своей спутницы, он не прочитал ничего, кроме откровенного восторга. Крышка двигателя была снята еще днем, когда Дарбетер пытался проникнуть в премудрое устройство. Теперь, собрав всю свою огромную силу, она оторвала от портового гаража. Оставь в покое мои вещи! Я вообще не мешаю тебе завтраку. Дайте человеку спокойно позавтракать.
2: Ну-ну.
1: Дрожжи.
2: Торговать, что ли, везешь?
1: Не ваше дело.
2: Ну тогда самогон гнать, не иначе.
1: Кого что болит, тот про то и говорит.
2: А куда же столько?
1: Куда-куда? Подарок молодой хозяйке, у которой он комнату снимает. В провинции всегда не бывает дрожжей, все говорят.
0: Девочка вынимает из чемодана валенки.
2: Так ты что же, и на зиму сюда, что ли?
1: Да всю жизнь может.
2: Да, и с такими-то вешечками не густо.
1: Ничего, с деньгами не пропаду.
2: Вон как. А много денег-то?
1: С меня пока хватит.
2: Ну, пошли.
1: Жестко. Я вас и не держу.
2: Слушай, ну что ты ломаешься? Куда тебя одной с вещами? Разве ты несешь? Пошли, говорю. Вот ты прицепилась, как репей, так и таскай ее за собой.
1: Ой, о, глядите, это я к нему прицепилась, как репей.
2: Это я к тебе.
1: Нет, я вас умоляю, это я к нему прицепилась, как репей.
2: Это я к тебе прицепилась.
1: Что это вообще за манера насильно заботиться?
2: А очень ты мне нужна.
1: Только, понимаешь, начнешь жить самостоятельно, по-своему кто-то обязательно явится какой-то, я не знаю. Все равно, я не рвожа.
2: Слушай, сколько тебе лет?
1: Сколько есть все мои. А что?
2: Ты что, из дому, что ли, сбежала?
1: Почему ты непременно сбежала? Во-первых, если хотите знать, с мая получила паспорт. Во-вторых, я уехала на собственные деньги. В-третьих, им без меня будет лучше.
2: Хороши, видать, родичи-то. Или сама хороша?
1: Вы уж больно хороши, если так про родителей говорите. Они обменялись мимолетными взглядами в глазах своей спутницы. Если хотите знать, нас Валюши нету, ни папа, ни мама, Валюша, это моя сестра. Они обменялись мимолетными взглядами в глазах своей спутницы. Если хотите знать, пока мы жили вдвоем, все было очень хорошо. А потом Валюша вышла замуж, и к нам переехал дядя Павел. Я стала лишней. Нет, ну что же, в общем, дядя Павел даже очень хороший человек. Они мне, конечно, ничего не говорили, но я-то вижу. Потом еще родился Гешка. Такой чудный мальчуган, просто загляденье. Ножки в перевязочках, щечки как яблочки даже висят. В общем, у них теперь своя семья. С какой стати они должны тратить на меня? Пока была девчонкой, приходилось терпеть. А теперь вот получила собственный паспорт 9-53-52-19, и уехала. Я им потом напишу, конечно.
2: Ну, так, значит, все-таки сбежала.
1: Так не сбегаю, если хотите знать. Я даже в школе всех предупредила, я даже с комсомольского учета снялась. Что, хорошо, что мне повезло, то разве уехала? А мне знаете, как повезло? Я выиграла сразу на 2 облигации. То есть, вернее, одну выиграла 1000 рублей, а вторую только погасила. Вот, купила билет на поезд, собственные часы купила, ну, там... Кое-что по мелочам, косы постригла, и вот еще 600 рублей осталось.
2: Мисс-то какая! Богатая невеста.
1: Очень даже неуместная острота к вашему сведению, если хотите знать. Они обменялись мимолетными взглядами в глазах своей спутницы, он не прочитал ничего, кроме откровенного восторга. Крышка двигателя была снята еще днем, когда Дарветер пытался проникнуть в
2: ремонт. Ну, пойдем, что ли?
1: А вы будете опять вперед бежать.
2: Ну, ладно, не буду.
1: Ну, пошли. У меня там один замок плохо держит.
2: Вижу.
1: Я не знаю, как вас зовут, а меня зовут Вера.
2: Федор.
1: Очень приятно.
2: Да, мне тоже. Ты мне все-таки скажи, ну а как ты будешь жить дальше?
1: Как все, так и я.
2: Да нет, ну, денежки твои скоро кончатся.
1: А и что такое, подумаешь, заработаю. Сперва поживу у брата. Вы здешний?
2: Нет.
1: А, ну так вы не знаете доктора Никитина, его здесь все знают. О, слышали, что Пчиталина сказал? О, я всегда верила, что Володька будет известным. Когда он учился в институте, о нем даже газета писала. Ну, там, правда, немножечко, но все-таки фамилия его была. И все прочли, что он решил ехать работать в провинцию.
2: Ай, в городе не было мест, вот и решил.
1: А вот и нет, все стали справки всякие доставать, знакомых искать. Он взял, согласился, уехал. И вот теперь живет в поселке.
2: Ну, почапали.
1: Федя, что вы? Это же неприлично.
2: Ну, ладно, пошли.
1: Ну, вот, совсем другое дело. Ай.
0: Девочка снимает с ветки утюг и, прижимая его к груди, бежит вслед за Федором. Вот так и познакомились наши герои. Что же будет дальше? А вот послушайте. Они уже на высоком берегу реки сидят на траве, завтракают. Федор повернулся к Вере спиной, чтобы она не видела, с какой жадностью обгладывает он цыпленка.
1: Представляете, Федя, с меня за этого заморжа сотрали на станции 18 рублей, а? Грабеж среди бела дня. То, спасибо, очень вкусно.
3: Ну чего ты, ну?
1: Просто комара убила.
3: Комара, слушай, ты другой раз предупреждай.
1: Извиняюсь перед вами с косолапыми ногами.
3: Ну что только мелешь?
1: У нас так девочки в школе говорят. И между прочим, каждому, если он умный, понятно, что это шутка. Но если я вам сделала физически больно, простите, конечно, больше я не буду убивать на вас комаров.

Hola.

0: сколько там у тебя времени?
1: 5:58. Между прочим, у меня еще осталось полбатона и капелька мармелада. Хотите?
0: Давай.
1: Пожалуйста. Сладким всегда приятно заесть.
0: Нет, полбатона давай.
1: Че, разве вы не наелись?
0: Ну, нести-то меньше будет.
1: Ну, конечно.
0: Ну, чего смотришь?
1: Вы знаете, Федя, мне кажется, что я поняла, чего вы все время такой сердитый. С вами случилась какая-то беда. Я угадала? А?
0: Какая еще беда?
1: Я не знаю, какая. Может, вы отстали от поезда? Или, может, что еще того хуже, у вас с дороги украли вещи? А? Вы мне можете сказать всю правду, мы с вами вместе придумаем, что делать. Если только, конечно, я угадала.
0: Не угадала!
1: Тем лучше. Хотя, в общем, знаете, в жизни всякое может быть. Вот я, например, приехала сюда одна, никого не знаю. Дорога длинная, у меня в руках, видите, два чемодана, да еще сумка. Нет, я понимаю, это, конечно, никакая не беда, а так, к примеру. И вот я сижу на станции одна, одинешенька, и вдруг ко мне подходит совершенно незнакомый мне человек, это я про вас, Федя. И ни с того ни с сего тащит мои чемоданы. Вы знаете, как это приятно?
0: Ну что, приятно, чемоданы тащить?
1: Нет, Федя, вы не смейтесь, вы зря смеетесь. Приятно, что я не одна. А когда я вот смотрела на вас и видела, как вы уплетаете батон без ничего, я подумала, что человек, у которого все хорошо и спокойно, не может так уплетать батон без ничего. Но я не угадала, тем лучше.
2: Девочка поднялась на пригорок, остановилась, обернулась к парню.
1: Федя, смотри-ка, речка. Ой, надо же. Вода еще прозрачная, чистая.
3: Вот и нагнал елку моталки. Не шибко вы идете, вроде как туристы.
1: А вы еще почту приняли?
3: Ага, принял, было дело, принял.
1: Ой, взгляните, пожалуйста, нет ли там чего-нибудь доктору Никитину?
3: Давай посмотрим, красавица, доктору Никитину сейчас... Посмотрим. Вот Очумелову. Опять Очумелову. Хочешь, я тебе все письма Очумелова дам? Это я шучу. Ну, шучу. Вот так. Вот доктору Никите. Ой, нет доктору Никите.
1: Ну, как же, я же вижу.
3: Вот опять шучу. Ну, на доктору Никитину.
1: Я точно, Володька, улица Горького, номер 60. Часто его напишут?
3: Да все пишут. Без работы не сидим.
1: Ты воняевый какой-то. Духами пахнет. Иди, понюхай. Дорогие тут идущие, так гвоздика.
3: Вот доктору Никитину отдай письмо лично в руки. И не потеряй.
1: Нет, не беспокойся. Да. Прямо в руки передам.
3: Вот и сегодня.
1: Да, конечно.
3: Вот, давай. Ну давай, поехали, вездеход.
2: Завалив велосипед на плечо, почтальон уходит.
1: Миш, ты, глядите-ка, дорогими духами надушил-то. Кто хоть она такая-то самая Иванеева?
0: Ну, мало ли кто.
1: Только работать мне не мешает. Она мне, знаете, как работает?
0: Ну-ка, давай пойдем, только теперь уже без остановок.
1: Мятые мы с вами какие-то. Можно я вымою с речки? А то стыдно на лице показаться. Я быстро, Федя.
0: Ну, быстро, Валя.
1: Я сейчас. Ну, вот, видите. Чуть не забыла часы и деньги.
2: Вера достает спрятанный где-то на груди сверточек, снимает часы и оставляет все это на пеньке. Словно решив что-то, Федор бросается к пеньку, на котором Вера оставила свои вещи, берет часы, сверток, быстро прячет их, затем лениво садится на прежнее место и снова принимается за еду.
1: Анюшка! Чего, Федя, мы с вами без дорогих духов, не хуже других, правда же? О, а вы, я смотрю, опять? Приятно видеть, а? Правда, Феденька, пойдите мойтесь, сразу усталость пройдет.
0: Потом, да.
1: Как хотите. Потом, так потом. Ну вот, я готова. Можно идти. Вот, чуть не забыла часы и деньги. А где же мои часы и деньги? Ну, на самом деле, а где-то мои часы и деньги? А, где, Ну что, как же, где же мои часы? Где? Боже мой! Неужели утопила? Боже!
0: Иди сюда!
1: Ну что?
0: Иди ко мне! Ну быстро иди сюда! На свои часы и деньги. И смотри, в следующий раз не бросай.
1: Ой, спасибо.
0: Чудно.
1: Даже... Что?
0: А ведь ты даже и не знаешь.
1: Чего не знаю?
0: Ай, так, ничего, пошли.
1: Нет, Федя, подожди, не люблю, когда говорят за так. Федя, подожди. Нет, подожди, ничего я не знаю.
0: Ну пошли, говорю. Балаболка. Пойдем.

0: Вот и поселок, где живет брат Верочки, доктор Никитин. Улица Горького, дом 63. На крыльцо выходит пожилая женщина с ведрами в руках. Верочка бросается к ней.
1: Скажите, пожалуйста, вы хозяйка этого дома?
2: Я.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуй, милая.
1: Вот это вам от меня маленький подарок.
2: А ты, сыночек, не обозналась?
1: Нет, правда, вам.
2: И что же это такое за подарок?
1: Да так, это ничего особенного. В провинции всегда не бывает дрожжей, все говорят.
2: Ну, спасибо, коли это подарок. Из города подвезла.
1: Да, конечно.
2: А ты кому ж приехала-то? В гости, что ли?
1: Я сестра доктора Никитина. Володя мой двоюродный брат. Вера. Меня зовут Вера.
2: И вот оно что, оказывается.
1: А Володя, по всей вероятности, сейчас на работе, да?
2: Нету твоего Володи, милая. Уехал он, Владимир Сергеевич. Аккурат 2 недели назад как уехал.
1: Скажите, куда уехал?
2: А куда? Не сказывал.
3: А почему он уехал, не знаете?
2: А кто ж их там разберет? Ну, погодите. Нюрка! Нюра!
4: Да!
2: О, поди их сюда на минутку-то!
4: Да,
2: она при больнице работает, наверное, знает больше моего. Вот, Владимир Сергеевич, приехали, а его нет.
4: Жена что?
1: Какая жена? Сестра его.
4: Господи, врагу такого братца не пожелал.
3: Ну ладно, ты дело говори.
4: А ты откуда такой вызов?
3: Ну,
2: будет тебе, ну. Ну, что у него там с начальством-то там не вышло-то?
4: Господи, да такое начальство, как у него, поискать надо было. С таким бы начальством жить и не то жить, а он, тьфу, его уважает. Сынили, поблажки делали, как молодому специалисту. И так и сяко на косяк, прямо на козе подъезжали.
1: Почему на козе?
4: Да потому что доктору этому, видать, грош цена в базарный день. А задавался он на все 100. Чуть что не по нему, сразу бутылку и на рожок. Вспоминать неохота. Вот, из одной зависти его старикашку Реброва со света сжила.
1: Ты зря, не такой. Ну как же, ну нет же, это же не верно.
4: Тоже мне герой. Нарубил дров, заварил склоп, сделал Потаповой операцию. А теперь тягу отсюда. Вроде того, знаешь, как ударил, а сам в канаву. Лежи, чего не бить.
1: Врешь ты.
3: Ну.
1: Ты мне все врешь. Я тебе
4: врешь. Ну, сходи у людей, спроси. Они тебе еще не то скажут.
3: Ну, ладно, замолчи.
4: Ты откуда такой выставишь? Аж все
3: зайди. Видишь, что? Пошли.

0: Медленно бредут усталые Федор и Вера по улицам поселка. Подходят к небольшому скверику.
1: Куда вы меня ведете?
2: Сядь.
1: Нет, не может он быть таким. Не может.
2: Ну ладно, ладно, хватит о брате, садись. Ну, что будем делать дальше?
1: Все равно всю правду до капельки узнаем.
2: Ведь ночь придет, слышишь?
1: Пускай приходит. Надо же. И письмо осталось от Иванеевой, как будто никому писала.
2: Ну что, всю ночь на этой скамейке просидишь, что ли?
1: Ну, эту гостиницу.
2: Да какая тут к черту гостиница?
1: Пусть какая-нибудь.
2: Да здесь даже дома колхозника нет.
1: Ну, если бы было что толку, Федя, каждому понятно, что никакая не колхозница.
2: А каждому понятно, что в голове у тебя черт знает что. Ну, читалась книжек.
1: В чем здесь книжки, Федя? Дорогие души, это гвоздика.
2: Ну вот что, теперь давай слушай меня.
1: Нет, нет, ну что, Федя, вы обо мне не беспокойтесь.
2: Давай-ка собирай сумку и пойдем обратно на станцию. Возьмешь билет, пока у тебя деньги есть. Дождемся поезда и за милую душу вернешься домой.
1: Еще что? Уехала, профукала 1000 рублей. Здрасте, пожалуйста, обратно прикатила? Большое вам спасибо.
2: Нет, подожди, а ты что ж думаешь? Мне приятно возиться с тобой.
1: А кто вас просит возиться со мной?
2: Ах так?
1: Да так.
2: Ах вот так?
1: Вот так.
2: Очень хорошо.
1: Вот, хорошо.
2: Ну и черт с тобой.
1: Всегда со мной.
2: Ну и валяй, валяй. Оставайся вот здесь, вот на этой скамейке.
1: Именно на этой.
2: Да, вот со всем своим барахлом.
1: Да, со всем моим барахлом.
2: Слушай, дай-ка мне денег.
1: А, да-да, конечно, сколько я вам должна?
2: Я тебе не носильщик, деточка, у меня бляхи нет, понял? Ведерку дай в долг.
1: В долг так в долг, какая разница. Спасибо.
2: Будешь ждать меня вот здесь, вот на этом пятачке. Да, между прочим, смотаешься, искать не стану.
1: Все равно.

0: Трудно Вере одной вдали от дома. Но всюду есть хорошие люди. Они не пройдут мимо. Они помогут. Ведь все зависит от людей. От нас. Только от нас. И так хочется, так чертовски хочется, чтоб в трудную минуту пришел друг. Я, ты, он. Но куда же пошел Федор? Ведь мы знаем, он не оставит Веру. Поможет ей. А Федор сидит в парикмахерской, намыленный, и мастер Фаечка бреет его, то и дело поглядывая в окно. Видно, очень ждет кого-то.
1: Побыстрее никак нельзя.
2: Мне спешить некуда, я на работе.
1: А я в отпуску за свой счет.
2: Что-то раньше я вас не встречала.
1: Я вас тоже.
2: Новенький?
1: Ага, и старенький.
2: Работаете на стройке у Синяева?
1: Низки подровняйте.
2: Прямые косые?
1: Все равно, только поскорее. О,
2: культура называется. Я и так уже об вас всю бритву затупила. Еще претензии какие-то.
0: Девушка бросается к окну.
1: Эй, парикмахер!
2: Ну, нечего кричать! Я тут не официантка.
0: Входит Георгий Иванович Синяев.
1: Привет, Фаечка.
2: Ну что же ты, правда?
1: Ай, момент. Раз, два.
0: Включает радио.
1: Три. А, черт, опоздал, жалко. Номер не удался, Фаечка.
2: А что такое?
1: Ну, про меня передавали.
2: Хвалили.
1: А поощряли слово. Эй, парикмахер.
2: Вату возьмите.
1: Фаечка.
2: А, не умрет. Ну, Боже. Ну что же ты не пришел на другой берег? Я пришла, пусто, ни души, солнышко село. Стало холодно и пошла себе домой. Одна.
1: Дела, Фаечка, дела.
2: Ну ведь раньше же у тебя таких дел не было. Подожди или конец? Конечно, не надо?
1: А чего же, конечно, надо.
2: Вот ей-богу, клиент. То ему покороче, то ему подольше. Гоша, колючий какой.
1: Вчера брился ей.
2: Сам.
1: Вот результат, как говорится, на лице.
2: Совсем ты забываешь своего мастера. Я сейчас, сейчас, Боже.
1: В моем распоряжении минут 5-7, не больше. Ой.
2: Ой. На, вот посмотри, крокодил. Старый, правда. Мешает. Одеколон, конечно, не нужно.
1: Ну, чего же, конечно, нужно. Освежить, как положено.
2: Как положено. А бритву вашу щетину тупить тоже положено.
1: Даю дрозда. Дали одному характеристику. Пьет, недисциплинирован, прогулы у него, семью забросил, а в конце пишут, морально устойчив, идеологически выдержан. Вот дают.
2: Все. 3,50 платите. Садись, Гоша.
1: О, Бугров. Совсем не узнать человека, а это Фаечка.
3: Дубров, моя фамилия.
1: Ну, Дубров, всех не упомнишь. Устроился куда?
3: Ага.
1: Ну вот, славно, куда же?
3: Преисподней. Сразу взяли. Сдачу на память.
2: Псих какой-то.
1: А, ко мне приходил. Обиженный, видишь ли, Фаечка, Богом и Синяевым. А сам 3 года в тюрьме отсидел за кражу.
2: Ну что, Гоша, бриться будем?
0: В доме Георгия Ивановича Синяева трудовой день начинается рано. Часов 6 звонит будильник, и через полчаса, наскоро позавтракав, Синяев уже шагает на строительство. Это утро началось обычно. Клава, жена Синяева, проводила мужа и теперь сидит в большой комнате за швейной машиной.
4: Войдите, можно? Да-да, там открыто.
5: Федя.
1: Не ожидала, да и не ждала.
4: Федя.
1: А ты садись, садись, Клавочка, я на минутку. Изменилась. Три года как-никак.
4: Оттуда?
1: Да, еду домой. Отбыл.
4: Ну что же ты стоишь-то? Ты присаживайся. У меня в доме, правда, не прибрано.
1: У тебя теперь, я вижу, целый домик.
4: Это не наш, это казенный.
1: Ну, казенный, Клавочка, это там, где я был. Такого тебе не надо.
4: Я сейчас тебе поесть.
1: Клава, сядь. Понимаешь, мать писала, что ты сюда в поселок переехала. Адрес твой сообщила на всякий случай.
4: Федя, я сама хотела написать тебе.
1: А вот про то, что ты замуж вышла, про то мать ни слова. Пожалела, видно. Давно?
4: Больше года уже.
1: Ну и как живется? Ну, ладно, ладно. Прощения просить не нужно.
4: А я не собираюсь просить прощения.
1: Ну, тоже правильно, в общем. Ну, а работаешь где?
4: Работала учетчицей, потом здесь, в конторе. С автобазы я ушла сразу, когда тебя...
1: Ну, понятно, в глаза людям стыдно было смотреть из-за меня.
4: Нет, Федя, просто тяжело было, все сразу перевернулось.
1: Ну, чего ж теперь об этом говорить? Да могло, но не смогло, старого не вернешь. Ну, а теперь-то что ж, не работаешь?
4: Сам видишь.
1: Вижу. Выходной костюм готовишь.
4: Еще неизвестно кому.
1: Ну, а ждешь-то кого больше?
4: Мальчика, конечно.
1: И имя уже есть.
4: Есть сразу два.
1: Ну, хоть 10. Да только Федькой не называй.
4: Да нет, что ты. Я хочу Мишку, чтоб как медвежонок. А муж хочет Виктор. Чтоб как победитель. Что это мы все обо мне? Ты-то как Федя. Где думаешь устраиваться? Или уже работаешь?
1: Нет, нигде не работаю, врать не буду. Да понимаешь, Клавочка, говорят, сначала надо уважение к себе заработать. А как его заработаешь? Ну я же ведь теперь вроде как... Меченый. Каждый видит, кто я, откуда, и смотрит косо.
4: Не такой ты, Федя.
1: А у меня в бумажке написано, какой я. Понял? Думал, приеду, поработаю где-нибудь. Пусть даже не шофером, если на то пошло. Первую получку, думал, получу. К мамане родной не с пустыми руками приеду. К крале своей зайду. Вот, зашел.
4: Не надо.
1: Нет, я не об этом. Здесь, считай, все, точка. У тебя свое, у меня свое. Не затем пришел.
4: У тебя, наверное, денег нет.
1: Ерунда, деньги есть.
4: Откуда же есть, сам говоришь?
1: Не украл, не бойся.
4: Что ты, у меня и в мыслях-то не было. Ну, прости, если обидела.
1: Вот и каждый так, вроде бы и в мыслях нет. А чуть что подозрение. Ну, ладно, будет, кончили обо мне. Слушай, я ведь к тебе с просьбой. У вас тут, я вижу, не очень тесно.
4: Ты не беспокойся. Мы обязательно что-нибудь придумаем насчет жилья. Вот только у меня не совсем удобно.
1: Я не о себе. Слушай, устрой-ка на время одну. Ну, Верой звать, в общем.
4: Это что, твоя знакомая?
1: Да девчонка, со станции шли вместе. Ну, понимаешь, она сюда к брату приехала, а его здесь нет. Ну, он у вас доктором был, может, помнишь?
4: Ой, так это Никитин, Владимир Сергеевич.
1: Ну, вот, он сам, ее двоюродный брат.
4: Ну, конечно, помню, знаю, он уехал. Неплохой был человек.
1: А, я слышал другое. Ну, да черт их там всех разберет. Слушай, так ты устроишь девчонку дня на два, на три, не больше?
4: Ну, конечно, Федя, о чем говорить?
1: А ты понимаешь, она вроде бы из дому сбежала. Говорит, чтобы там не мешать. Так ты поспрашай ее, что и как. Девчонка-то малая, дурочка еще. Понимаешь, сидит на скамейке и ждет меня. Ну, ревет же должно быть в одиночку.
4: Федя!
1: Ну?
4: Насчет тебя, может быть, мне с соседями поговорить?
1: Ну, вот что обо мне заботиться. И так 3 года заботились, довольно. Слушай, муж-то не будет против?
4: Что ты, Федя, он у меня добрый.

0: Едва только Федор ушел из дома, как в комнате появилась Нюра.
1: А что за парень от тебя вышел, а?
2: А, это так, старый знакомый.
1: Ой, обритый он совсем ничего. Ты знаешь, женатый?
2: Ты что, его раньше видел?
1: Встречались, было дело, пары ласковых перекинулись. Нет, серьезно, Клава, что он за парень, а?
2: Да парень как парень, зовут Федором, а что?
1: Нет, просто я в поселке никогда не встречала, он совсем даже очень ничего.
2: Ой, Нюра, Нюра, одно у тебя на уме.
1: А у тебя другое было, пока ты замуж не выспешила.
2: Да где ты с ним виделась-то?
1: Вру я. Мельком посмотрела, когда он девчонку одну докторову сестру к тете Глаше привел. К братцу сестренка прикатил. Тоже мне такая, знаешь, дачница. Федором, говоришь, зовут?
2: Понимаешь, нужно помочь ему устроиться на работу.
1: А что, с прежней вышибли?
2: Всякое бывает. Я, конечно, поговорю с Георгием. Но боюсь, что шоферы ему не нужны.
1: Клавка! Этот парень шофер!
2: Да, я работала с ним на одной автобазе.
1: Ой, так слушай, Клавочка, значит, ты его давно знаешь, рассказала, па.
2: Ой, ты! Нюрка, Нюрка! Ой! Что?
1: Любила его, да?
2: Что было, то прошло.
1: Совсем прошло?
2: Совсем прошло.
1: В лесу говорят бару, говорят, росла, говорят, сосеночка.
2: Ну, говорите ли, совсем прошло? Жалко мне его.
1: Жалко. Одна тоже раз пожалела, о чем обернулась, а ты замужняя.
2: Человек в поселок по пути завернул. Ему сегодня переночевать
1: не за тебя, значит. Гляди, какой верный, а. А что, переночевать ему негде, так это расплюнуть. Пошли ее к тете Глаше, у него пока жильцов нет. Я с ней говори, все в порядке будет, а потом еще я с ним познакомлюсь. И вообще не жизнь ему будет, а сказка. Не ревнуешь?
2: Ты зачем пришла-то?
1: Клав, дай до вечера твои красные бусы после кинотанца будут, а? Клав, дай до вечера твои красные бусы, Клав.
2: Сейчас.
1: А я тебе машинку за это на место поставлю.
2: Хорошо.
1: А то у меня белая блузка.
3: Спят медведи и слоны, тети спят и дяди, дали они.
4: Великолепно! Тоже.
1: Ой. Что вы, Георгий Иванович?
4: Ой, ну, вы же просто кормящая мать, Анна Тимофеевна.
1: Да ну вас, Георгий Иванович, что
4: хорошо, хорошо, Мадонна Сикстинская.
1: Да ну бросьте, Георгий Иванович, вечно вы.
4: Чего, чего, вам не нравятся комплименты? Вам, представительницы прекрасного пола.
1: Да ну вас совсем.
4: Ну хорошо, хорошо. Что, Клавочка пришла навести?
1: И по делу
4: тоже. Да, по какому же?
1: Секрет.
4: У вас уже таинственные дела. Ну, хорошо.
2: Георг, почему же я не слышала мотоцикла?
4: А, потому что сегодня мы на цыпочках. Ой, да уж в этой амуниции, Анна Тимофеевна, вы будете просто неотразимы.
1: Ну, нас, Георг, отлично.
4: Ну, хорошо, хорошо.
1: Ой, Клав, спасибо, выручила. Я пошла.
2: Георгий.
4: На.
2: Ты перекусить хочешь?
4: О, еще как. Только немного погодя, машина что-то забрахлила. Надо ей мозги вправить.
2: А у меня к тебе дело есть.
4: А?
2: Во-первых, у нас будут гости.
4: Великолепно. Кто же, а то и ревнивый.
2: Да я сама еще не знакома. Понимаешь, приехала сюда одна девочка, остановиться и негде. Нас бы она не стеснила. Всего да. 2-3 дня, а?
4: Да, ну если 2-3 дня, то не возражаю.
2: Зовут ее Вера.
4: Тем более.
2: И еще я хотела...
4: Ну, Маша, я надеюсь, сама все организуешь, да?
2: Георгий.
4: Ну, я... Мне нужно с мотоциклом повозиться, я буду в сарае.
2: Но у меня к тебе еще дело.
4: Ну, после, после поговорим, дорогая. После. Я буду в сарае, мне надо с мотоциклом повозиться.

0: входят Федор и Верочка.
1: Сядь. Вот.
2: Здравствуйте. Ой, у вас тоже будет ребеночек?
1: Да погоди ты! Ой!
2: Федя, по всей вероятности, уже рассказывала обо мне. Я пробуду вас совсем недолго. Я сегодня же пойду наниматься.
3: Куда наниматься?
2: На работу, конечно. В библиотеку или, может, на завод. Мы в школе по труду уже дырки сверлили, мало ли куда можно.
1: Ну нет, миленькая, хватит. Никуда ты сегодня не пойдешь, а там
2: я
1: видно
2: вас
1: будет.
2: Не вмешивать, это
1: домой
2: мое личное
1: тебя отправить
2: дело.
1: Надо.
2: Федя, вы слышите?
1: Да ты понимаешь, что я
2: прошу
1: говорю?
2: Вас не вмешиваться, это мое личное дело, Федя. Я уже достаточно взрослый человек. Я очень благодарна, простите, не знаю, как ваше отчество.
3: Зови мне просто по имени Клава.
2: Хорошо.
3: Спать мы тебе устроим на веранде. Там сухо, чисто. Ну, если тебе там не понравится.
2: Мне там наверняка не понравится, потому что я по ночам вижу сны и буду бояться.
3: Тогда можешь спать в комнате.
2: Хорошо, это меня.
3: А есть будешь с нами?
2: Нет, вот питаться я буду в столовой. У меня имеется. Деньги, ради бога, не думайте. И вообще, я приехала с Данилой. Не было, я приехала с жить, как все. Так что, пожалуйста, меня не уговаривай.
3: Ну, хорошо, Верочка. Верочка, ну, хорошо, пусть будет по-твоему. Пойдем, я тебе покажу наш дом.
2: Надо было предупредить, что я буду питаться столовой.
1: Давай, иди.
2: Я не какая-нибудь иждивенка.
1: Вещи я за дверью оставил.
2: О, Клавочка, вы не обидитесь, если я ваш дом посмотрю потом? Мне нужно сперва сбегать на почту, дать телеграмму Валюше, дяде Павлу. Ведь я, знаете, как уехала, никому ничего не сказала, только оставила записку, что все обдумано, что считаю правильно свое решение.
3: Как? Твои родные не знают, куда ты уехала?
2: Да, вот в том-то и дело, что ничего не знают. Я, правда, написала записку, что сообщу, как только устроюсь. Я, правда, еще никуда не устроилась, но все-таки сообщить надо, а то еще чего доброго в милицию заявят.
3: Пойдем ты сейчас со мной, я тебе покажу, где у нас почта. Мне все равно в магазин нужно. Федя, подожди здесь, я
1: да,
3: скоро.
1: Курить можно?
3: Ну, конечно. Пойдем.
2: Подождите нас здесь.
0: Федор остается один. Открывается дверь, входит Синяев.
1: Ну, Клавочка, где же наши гости? Да. Тебе чего?
4: Значит, ты.
1: Вот что, Бугров. Эй, это... Дубров, я не стану спрашивать, зачем ты сюда пришел. Но учти, что мы таких гостей не любим. Понятно? И тебе лучше уйти отсюда по-хорошему, а то можешь легко еще пару лет заработать, если тебе трех не хватило, чтобы одуматься.
4: Не знал я, что и здесь ты.
1: Ну, я тебя предупредил. И скажи спасибо, что на меня нарвался. Не хочется шуму поднимать. У меня сейчас жена в таком положении.
0: Федор бьет Синяева по лицу, тот падает.
5: Парикмахерше, привет передай.

0: Заходит Нюра. Сначала она не замечает Синяева.
1: Обойдется.
2: А чего же это, Георгий Иванович, а?
1: Понимаешь ты, да. Ремонтировал мотоцикл, крутанул, понимаешь, крутанул, нажал, дай!
2: Ай-яй-яй-яй-яй, ну разве можно так ремонтировать мотоцикл?
1: Ну вот.
2: Георгий Иванович, что у вас попрошу, а? Передайте, пожалуйста, Клаве, что я договорилась с тетей Глашей насчет. Клавочка знает. Не забудьте, передадите.
1: Постараюсь.
2: Георгий Иванович, смотрите, не забудьте.
1: Ну хорошо.
2: Георгий Иванович, в таких случаях, говорят, очень хорошо помогает свинцовая примочка.
1: Слушайте! Черт! Гражданка, в чем дело?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуй, тебе го-го.
3: А Клавочка сейчас придет, она в магазин вышла. Ой, а что это вот интересно у вас такое под глазом?
1: Производственная травма.
3: Надо же, а так можно подумать, что мы просто трахнули. Ушиблись обо что-то.
1: Так это ты будешь жить у нас?
3: Да, Клавочка сказала, чтобы ты спать на веранде. Там сухо чисто, а если мне там не понравится, могу спать даже в комнате.
1: А, ну спасибо. А где же твой самый багаж?
3: А здесь, за дверью. И не багаж, а всего два чемодана. Скажите, пожалуйста, а вот интересно, Клавочка, это по всей вероятности ваша жена, да?
1: О, угадала.
3: Я так сразу и поняла, она у вас очень хорошая. И вы знаете, чем-то похожа на Валюшку.
1: На кого?
3: На Валюшу, на мою сестру. Вот на кого.
1: Очень приятно.
3: Да, мне тоже. Ой, а вы случайно не знаете, куда делся Федя?
1: Понятия не имею, тем более, что не имею ни малейшего представления, кто это такой твой Федя.
3: Во-первых, не мой Федя, а просто Федя. Во-вторых, он совершенно добровольно нес от станции мои вещи и привел меня к вам. А в-третьих, мы с Клавочкой сказали, чтобы он подождал нас тут.
1: Постой, постой, а как его фамилия?
3: Фамилию я не спрашиваю.
1: Это не Бугров? Эй, Дубров?
3: Правда не знаю.
1: Слушай, Вера, и ты говоришь, что он ждал вас в этой комнате?
3: Ну да, Клавочка так и сказала, подожди нас здесь.
1: А, стало быть, Клавочка тоже с ним знакома-то?
3: Ну, как же вы думаете? Неужели бы Федя меня привел к незнакомым людям? Он даже побрился специально, я сразу заметила, а со мной всю дорогу шел обросший, как зимовщик. Ничего удивительного, я-то ему не знакомая.
1: Ну да.
3: Надо же. Взял и исчез.
1: Слушай, Вера.
4: Ну вот и я. Ой, ты, Георгий, как ты им глазом.

0: Не беспокойся, Нюра видела его в сквере.
1: Нюра? Это какая Нюра?
0: Моя подруга, ты не знаешь. Так что он никуда не исчез, твой Федя.
1: Ну, я не понимаю, почему непременно мой? Почему? Почему, Георгий Иванович, почему вы? Что это вообще за это не педагогично?
0: Как ты себя разукрасил? Что случилось?
2: Да ну ничего особенного, просто ремонтировал мотоцикл и вообще не обращай внимания. Слушай, Клавочка, мне надо поговорить с тобой.
0: Мне тоже, после обеда поговорим.
2: Нет, ты сядь, пожалуйста, и выслушай меня.
0: Остынет же, все опять греть.
2: Ну я прошу тебя сесть.
0: Ну хорошо, я сяду, но больше будешь есть холодную.
2: Я сегодня случайно узнал, что ты знакома с неким Дубровым.
0: Да. Я работала с ним на одной автобазе еще до встречи с тобой. Я как раз собиралась поговорить с тобой.
2: Одну минуточку, Клавочка. Мне бы очень не хотелось тревожить и волновать тебя по пустякам. В твоем положении, сама понимаешь, это не рекомендуется. Но все же я должен просить, чтобы больше ты никогда с ним не встречалась.
0: Первый раз ревнуешь?
2: Ну, чепуха какая. Нет, ты пойми меня правильно. Я тебе безгранично верю и даже в мыслях не допускаю ничего такого. Но все же я должен просить, чтобы больше ты никогда с ним не виделась.
0: Но ты ведь толком ничего не знаешь.
2: Допустим, но мне неприятно, что ты хочешь возобновить знакомство. Именно это. Неприятно. Понятно?
0: Да, но я совсем не об этом хотела говорить с тобой. Дело в том, что Федор был осужден. И вот теперь вернусь.
2: Отличный друг дома,
0: я
2: правда.
0: Георгий, я тебя очень прошу. Возьми его, пожалуйста, к себе на стройку.
2: Нет.
0: Он очень хороший шофер.
2: Это исключено.
0: Но почему же?
2: Ну, потому что шофера мне не требуется. Что еще? Ты не беспокойся. Свой, так сказать, план по доверию я выполнил. Принял себе двух вот таких. Теперь верчусь с ними, как на горячих уголях. Только и жду, что эти гаврики выкинут какой-нибудь очередной трюк. Оп-оп. И на сей раз в моем хозяйстве. Веселенькое дело, понимаешь. В общем, это самый твой знакомый уже был у меня вот так.
0: Георгий, значит, ты все знал.
2: Да, да.
0: А, Леночка, ну проходи, садись.
2: Ну, давай. Прошу. Буки.
1: Что вы, я уже в мае получила паспорт.
2: А ну.
0: Георгий, но все-таки, ведь это же прошлое, а человеку жить нужно.
2: Да, где гарантия, что это прошлое не повторится, а? У меня стройка, а не колония. Мне подчинены люди, за которых я должен отвечать, я должен знать, что у меня за люди, а не следить, понимаешь, за ними. Ты пойми, у нас стройпоезд. Сегодня мы здесь. А завтра у чертей на куличках. И я должен быть уверен, что каждый пойдет со мной на эти кулички и будет там честно работать. Некогда мне заниматься, понимаешь, перевоспитанием. Я строю мосты, у меня в башке бетон, кессоны, устои, сроки. И черт их знает, что еще. Они твои, понимаешь, сердобольные идеи.
0: И все-таки, Георгий, ну почему? Почему ты не можешь поверить мне?
2: А тебе я верю, дорогая, так же, как и ты мне. Потому что мы честные люди. Мы можем открыто смотреть друг другу в глаза.
0: Но если ты веришь мне, а я верю Федору.
2: Только давай не будем играть в поруки. И вообще разговор окончен, давайте в конце концов обед. Я надеюсь, ты поняла, почему мне крайне неприятное твое знакомство. Для меня вполне достаточно, что он хоть и бывший, но вор.
1: Что вы такое говорите? Клавочка, как вы позволяете?
0: А вы разве не знали? Федя был осужден.
1: Федя?
2: Человек, не погода сегодня хорошая, завтра плохая. И тут тем более сомнительны всякие безоблачные прогнозы.
0: И все-таки, Георгий, Федору нужно помочь. Нельзя же его бросить одного.
1: Так что же вы сидите? Борщ какой-то разогреваете, эх вы.
3: Вера выбегает из-за стола и бросается на улицу.

0: и та же скамейка, на которой совсем еще недавно сидела Вера. Сейчас здесь, задумавшись, сидит Федор. По дорожке идет Нюра.
1: Полюбила тракториста, звали его Степою. Он в лаптях, а я в галошах, все за ним и шлепаю. Вы бы хоть сесть предложили, что ли?
2: Садись, места хватит.
1: Спасибо, постою, авось ростом больше выйду.
2: Валяй, стой.
1: На село ребята едут строить электричество. Нам их качество не важно, важно их количество.
2: Сама сложила.
1: Может, сама? А что, нравится?
2: Нахальная больно.
1: У нас еще похлеще поют.
2: Да? Ну, тебе-то уж наверняка ты сочиняешь.
1: А это почему вы так думаете?
2: Да язык у тебя такой, как гребень для лысины.
1: Это смотря с кем.
2: А девчонку докторову сестру до слез довела.
1: А нам кто?
2: Мне никто.
1: А чего тогда защищаете?
2: Да она за брата не в ответе. Ты бы лучше самому доктору такое сказала.
1: А за глаза легче.
2: Вот то-то и видно.
1: А надо было и в глаза говорила.
2: Ну и что?
1: Три выговора вкатили. Федор Ильич.
2: Ну, точно, Федором.
1: А вы не назвались?
2: Нет.
1: А это я по глазам прочитал, я гадал.
2: Да брось ты, брось. Ну, гадалки же такие не бывают. Они же черные, цыганистые. А ты вон какая.
1: Какая же?
2: Да рыжая.
1: Вот я, может, крашеная. А вот так по руку всю правду увижу, судьбу расскажу.
2: Ой, иди ты, ну тебя.
1: Позолотить нечем, а ты давай, я вам даром напророчу.
2: Ой, да брось ты.
1: О, не хотите, не надо, я без вашей руки сумею. По глазам читать стану. Отвернетесь по ушам, по затылку. Я в этом деле заслуженный мастер спорта.
2: Вижу.
1: Вижу.
2: Чего?
1: Тебя какие-то печали тревожат. На этот раз плюнуть. Иди туда, куда судьба ведет. Ведет она, я тебя вижу, прямо. Потом направо. Потом налево. На улицу Максима Горького, дом 63, спросить тетю Глашу, сказать от Нюрки.
2: Это зачем же?
1: Тетя Глаша вам комнатку сдаст. У него всегда жильцы есть, ни вы первый, ни вы последний.
2: Ладно, обойдусь.
1: А уедете из поселка, счастье свое потеряете.
0: Вбегает запыхавшаяся Вера. Она решительно подходит к Нюре.
3: А ну давай уйди.
1: Ишь, какая быстрая прискакала.
3: Я к нему по делу, понятно?
1: А какое ж такое у тебя дело несовершеннолетнее?
3: Не твоего ума, уйди.
1: Уйди!
2: Слушай, ты бы того.
1: Покатилось решето, покатилось сильно.
2: Стой! Где хоть живешь-то?
1: Поспрашивай, может, скажешь. Поищи, может, найдешь. 10 раз поцеловала, и все не то сыто.
2: Ну, чего еще тебе?
3: Сядем, Федя, сядем и помолчим, так надо. Ну, вы садитесь, Федь, садитесь.
2: Ну?
3: Если бы я была дома, там и Валюша, и дядя Павел вообще совсем другое.
2: О чем ты, не разберусь?
3: Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь. Я ведь все понимаю, я педагогическую поэму целых 2 раза прочитала. Мы вот сейчас с вами посидим, помолчим. И обязательно что-нибудь придумаем. А потом все уладится, все будет замечательно.
2: Ну?
3: Ну-ка, давайте, Федя, отвернитесь. Ну-ка, давайте, отвернитесь, быстро.
0: Федор нехотя отворачивается. Вера вынимает спрятанный на груди сверток, в котором хранятся деньги, разворачивает его, затем быстро отделяет половину и, повернувшись к Федору, протягивает ему часть своего капитала.
3: Вот. Федь, возьмите.
2: Платье-то застегни!
3: Ну, извините, пожалуйста, Федя! Ну, куда же вы, Федя? Это же нечестно с вашей стороны, если вы не знаете, Федя!
2: Ничего я не хочу знать! Ну, черт меня дернул с тобой связаться! Ну, что ты ко мне прицепилась? Ну, что?
3: Федя, я просто поделила пополам и все. Вам на первое время хватит, мне тоже, а потом все уладится, все будет замечательно. Федя, подождите, вы, может быть, думаете, что я вас жалею? Да что вы, вот столечко вас не жалею, капелька вас не жалею. Так а бы моя воля, я бы не знаю, может, я с вами. Федя, ну я вас очень прошу, но я просто поделила поровну и все. Ну разве вы на моем еще уговаривать приходится, видали? Ну, я прошу вас, я вас умоляю, возьмите.
2: Нет.
3: Не берете?
2: Нет.
3: Ну и пусть. И плевать, пускай валяется, все равно поднимете.
2: Стой!
4: Слушай, детка, ты мне скажи, я тебе кто?
3: Не все ли равно кто?

0: Послушаем, что же будет дальше. Снова квартира Синяевых, и в ней никаких изменений. За столом сидит Вера и что-то пишет.
1: Клавочка!
2: Что тебе, Верочка?
1: Можно вас на минуту?
2: Сейчас. Что ты хочешь?
1: Клавочка, если бы я не знаю фамилии человека и не знаю имени человека, вернее, знаю только... Нет, если бы я не знаю фамилии имени человека и не знаю этого человека, то есть знаю только... Нет, если бы я не знаю этого человека,
2: я
1: не знаю имени...
2: Ты знаешь, как обратиться?
1: Да. Просто товарищ или просто уважаемый или еще как-нибудь?
2: По-моему, в таких случаях пишут уважаемый товарищ такой-то. Кому пишешь, если не секрет?
1: Так, по делу. Клавочка!
2: Да?
1: А если, например, этот неизвестный человек женщина, то тогда как? Уважаемая товарищ? Что ли?
2: По-моему, главное не как обратиться, а что написать.
1: Да. Я напишу. Я все напишу. Я назову просто гражданкой, как в Конституции. Уважаемая гражданка Иванеева.

0: Дашка,
1: ну можно мне вас еще на минутку?
0: Ну, рассказывай, в чем дело?
1: Не могу я, Клавочка, ничего мне не получается. Целую тетрадку в клеточку испортила. Вот уже 2 недели я живу у вас, и 2 недели ношу его с собой. Письмо от Иванеева. Она там вслед ответа мучается, наверное. Ведь каждому понятно, о чем она пишет работу. Ну, посмотрите на адрес. Ну, видите, институтский адрес, да?
0: Ну.
1: Но вам он, конечно, ничего не говорит, а мне говорит все, что нужно. А когда Володька в институте учился, сколько я ему писем туда отправил. Так что, если хотите знать, это самое Иванеева, это старая Володькина любовь еще со школьной скамьи. И мне кажется, даже я вспоминаю такую фамилию Иванеева.
0: И что же ты собираешься ей написать?
1: Ну, Володька, не знаю, что она там за человек, это самое Иванеева, но раз она Володьке пишет, раз у них какие-то отношения между собой, значит, она должна знать про него всю правду, что он ей за человек вообще. Я с вами не говорила, все время откладывала.
0: А я не спрашивала. Вижу, ты молчишь.
1: Да, время-то идет. Я так верила Володьке, так любила его, а он каким оказался. Впервые ревела, но теперь все. Все, вот напишу Иванееву всю правду, пусть знает, пусть сама решает, достойна она или недостойна.
0: По-моему, Верочка, он совсем неплохой человек.
1: Ну, это по-вашему. Вы мне только, ради бога, не уговаривайте. Я знаю, что про него люди говорят.
0: Мне он показался симпатичным.
1: И это он умеет. Видали? Симпатичный. Из одной только зависти со свету сживал.
0: Да чего ему завидовать? Да старые жадные.
1: А кого здесь больше любили, кого ценили больше, кому лечиться больше ходили? К Реброву или к Володьке? Вот он, если хотите знать, и решил у него из-за этого славу отбить.
0: Хороша слава, по 25 рублей за прием брал.
1: Ребров такой маленький, симпатичный.
0: Не только деньги. Масло, мед, яички, все брал, ничем не брезговал.
1: Что вы говорите?
0: А ты что же думаешь? Владимир-то Сергеевич, не знал этого? Не видел?
1: А, значит, знал, видел и все-таки сбежал. Че ж там, тем хуже?
0: Да Владимир-то Сергеевич человек новый. Ребров лет 30 здесь. Нашлись у него свои заступники.
1: А у Володьки?
0: Были, конечно, и вокруг него тоже люди. Но он все хотел сам да сам.
1: Да, на него это так похоже.
0: А потом пошли какие-то слухи нехорошие. Неприятности по работе. Все одно к одному. Ну вот тогда он взял и уехал.
1: Да Ребров!
0: Остался.
1: Да как же так?
0: Да, Верочка, не очень складно получилось.
1: Господи, да чего, кругом сложная жизнь.
0: Верочка, знаешь что, если ты действительно хочешь помочь своему брату, так ты возьми и напиши Иванеевой про все.
1: Лавочка, милый, именно так я и сделаю. Я напишу и так. Если вы действительно по-настоящему любите Володьку, то разыщите его где угодно, хоть из-под земли достать.
0: И поддержите его, если вправду любите.
1: Да, и пускай она забирает его и вместе с ним приезжает сюда, на зло всем Ребром и не Ребром.
0: Ну вот, Верочка, вот, по-моему, так и нужно написать.
1: Ну, конечно.
0: Ой, спасибо тебе.
1: Клавочка, ну, пожалуйста, не беспокойтесь, если подгорела, я сама съем.
2: Входят Синяев и Нюра.
1: Так, ну что ж. Вот уже и письмо получилось, осталось только записаться.
3: Георгий!
4: Да?
3: Там тебе письмо на комоде.
4: Ну, а какое еще письмо? Почему избегаешь меня, неужели? Черт, ну додумалась же.
3: От кого письмо?
4: Да так, деловое.
3: Я смотрю, почерк незнакомый.
4: Да. Алло! Алло, станцию. Кузьмин, приветствую, Синяев. Слушай, к тебе там Брус прибыл. Так какого же черта маринуй? Ну да, машина, понимаешь, обратно порожняком пришла. Нет, друг, я тебя не режу, ты меня не режь. Часика через 4. Ну ладно, смотри на уговор дороже денег. Ну, будь здоров.
3: Георгий!
4: Что? Ну да, иду.
2: Синяев достает из кармана папиросы и не замечает, что выронил только что полученное письмо. Он закуривает и выходит в другую комнату.
1: Клавочка! Обойди, сейчас будет. А то я сама не догадалась.
5: Полюбил меня сапожник по пятам, за мной ходил с моих туфелек модельно, глаз влюбленных не сводил.
1: Сидели два медведя на ветке зеленой.
5: И сама я не пойму. Чем понравилось ему, дали ножками босыми, то ли босоножками.
1: И вот они упали, сетки зеленой.
5: Между прочим, Федя о вас справлялся.
1: Весьма тронуто, как идут его дела?
5: Вкалывает на уборке помидоры.
1: Что сказали?
0: Да ну, говорю, на уборке помидоров.
1: Очень приятно, между прочим, на днях я видела с ними сама.
0: Зачем?
1: Мало ли, зачем?
0: Что тебе от него надо, а?
1: Тебе чего надо от моего брата? Чего ты на него окрысилась?
0: Так я же...
1: Так Яша! Думаешь, раз человек уехал, так про него можно всякие гадости
0: поставить? Так я же лучше!
1: Вот погоди, он вернется, он тебе еще задаст.
0: Кто задаст?
1: Мой брат
0: задаст! Боялась я.
6: Чего? Чего вы здесь не поделили?
1: Вот еще чиновник, да, смешно.
0: Недомерок!
1: От такой слышишь?
0: Ты не был второй!
1: Все равно от такой слышишь.
6: Нюра, Нюра! Ну ты-то еще что? Совхоз, что ли, была?
0: Была! И вчера была. И позавчера была. И третьего дня тоже была.
6: Ой! А ну-ка, подожди, Нюра.
2: Нюра выбегает, за ней Клава. И вот они уже обе стоят в саду у калитки.
6: Нюра!
0: Что, Нюра?
6: Смотри!
0: Что смотри? Пропадать так с музыкой! Клав,
6: ну?
0: Что делать, а? Сама не своя.
6: Он-то знает.
0: Ну как бы не то.
6: Ну хоть догадывается.
0: Ой, кто его разберет? У него голова другим занята. Директор совхоза похвалил его, обещал, как только совхоз новые машины получит, дать ему грузовик. Вот он ждет, не дождется.
6: Так для Феди же это самое важное сейчас.
0: Да мне-то разве от этого легче? Сама ведь его в совхоз привела. Сама директора уговаривала. Клав, присоветуй, как быть, а? Совсем забаламутилась я, ну как болезнь какая. Никогда еще со мной такого в жизни не бывало. На работе дежурю, с тобой болтаю, по улице хожу. О, один перед глазами. Уйди, говорю! И не хочу думать, а вот
6: ой,
0: думаю.
6: Ой, глупая ты, другая-то на твоем месте радовалась.
0: Чему?
6: Да как чему? Человек на ноги становится.
0: О, станет он здесь на ноги, ту-ту! Поминай, как звали. Уедет он отсюда, Клава уедет. Вот предчувствие у меня такое есть. Ну что он здесь потерял? Ведь в поселок-то заглянул, чтоб только с тобой повидать.
6: Ну, а встретил тебя?
0: Не он меня, а я его, большая разница. Ну, мы разболтаем о том, о сём, а он нет-нет, да я тебе вспомню.
6: Что ж говорит обо мне?
0: Понятно, что муж ему твой не по душе пришелся.
6: Ну, конечно. Георгий отказался взять его на строительство. Мы с ним даже поругались из-за этого.
0: Ой, хоть бы мне с кем-нибудь поругаться.
6: Для чего же это интересно?
0: Совсем тут закисну с вами.
6: Ой, Нюра, Нюра, сама ты себя расстраиваешь.
0: Чего, не поддамся. И вообще, конечно, все огнем ясным. Где эта девочка, а?
6: Да что ты, ну, ну хочешь, хочешь, я сама с ним поговорю.
0: Я еще ни у кого ничего в жизни не выпрашивала и за место себя не посылала.
6: Вот тогда не буду.
0: Клава,
6: ну,
0: ну может, что к слову придется, а? Смотри, если скажешь, разойдемся навек, как чужие.
6: Ну, пойдем, пойдем, я тебя до уголка провожу.
0: Клав, приду, ну. Как болезнь-то? Никогда такого в жизни не было. Вот на работе дежурю, с тобой болтаю, по улице... О, один перед глазами. Я не хочу, я думаю.
2: А в комнате Вера собирает со стола оставшиеся листки, поднимает с пола оброненную Синяевым бумажку и, небрежно сунув ее в свои тетрадки, снова принимается за письмо к неизвестной Иванеевой. Входит Синяев, он явно встревожен. Беспокойно поглядывает на Веру, которая читает нечаянно найденное письмо.
1: Почему избегаешь меня? Неужели боишься? Приходи завтра в пять на крутой берег, буду ждать. Почему избегаешь меня, а? Неужели боишься? Приходи завтра в пять на крутой берег, буду ждать. Подписано буквой F.
4: А ну-ка покажи. Где взяла?
1: Нигде она у меня, кажется, сама оказалась в тетрадных листках.
4: Черт знает, что не дома, а какой-то проходной двор.
1: Значит, это вам записка?
4: Да. Какие дикие мысли лезут тебе в голову?
1: Да не мысли, я просто спрашиваю.
4: Но думать-то все равно надо.
1: Вот я и думаю. Вот. Постойте, постойте.
4: Вот-вот думай, думай.
1: Эф, может, Федя?
4: Федя?
1: Ну, знаете, как, наверное, мне записка?
7: Ну да, конечно, если тебе, то пожалуйста.
1: Чего избегаешь меня? Неужели боишься прервать это? Надо его ждать. Ничего не понимаю. Надо же, я его избегаю, я боюсь.
4: Ой, Вера, Вера. Слушай, а чё-то я тороплюсь очень, но... Ну, школь, скоро я стал свидетелем, так сказать, твоих личных дел, то выслушай меня. Сохрани это в полной тайне. Сделай вид, что ты ничего не знаешь и уничтожь эту записку.
1: Зачем?
4: Ну, так надо.
1: А мне разобраться надо.
4: Чудачка, ты права, ты чрезвычайно неопытный, и ты должна прислушиваться к тому, что говорят старшие. Вот я и говорю, уничтожь эту записку. Так будет лучше для всех. В конце концов, чувство проверяется временем, тем более, когда дружба перерастает в любовь.
1: Любовь? Это вы про кого же говорите?
4: Ну ты что полагаешь, что таким способом приглашают, скажем, на митинг? Нет, впрочем, это твое дело, я тебе лишь только советую, но самым решительным образом прошу ни словом не упоминать об этом прикладе. Понятно?
1: Нет.
4: Она знала этого Федю раньше. И ей нельзя волноваться.
1: А, понимаю.
4: Ну, значит, договорились, да?
1: Да.
4: Ну, смотри.
1: Почему избегаешь? Неужели боишься? Приходи завтра в пятницу, ты уберешь тебя.
4: Слушай, Вера, давай порвем эту записку, а? А что, секретничь, так секретничь по-настоящему. Ну-ка, давай ее сюда. Раз, два, три.
1: А почему избегаешь меня? Неужели боишься приходить?
4: Ну, девушка должна быть гордой, а не бежать, понимаешь, на первый зов.
1: Да, я понимаю.
4: Ну, умница. И помни, гордость – это прежде всего.

же много старше меня.

0: тише, тише, и шла ночь. Люди спят и видят сны. И эта девочка, которая только сегодня, впервые в жизни, не то с радостью, не то с испугом подумала о любви, также видит сон. Фантастический крутой берег, фантастические 5 часов, в фантастическом освещении стоит Вера, перед ней на коленях Федор.
1: Чувство проверяется временем, особенно когда дружба перерастает в любовь.
2: Но почему? Почему ты меня избегаешь?
1: Ну, откуда вы взяли, что я избегаю вас? Мы виделись с вами совсем недавно. И я еще спрашивала вас, куда мне лучше пойти работать. А вы сказали, что мы вместе придумаем, раз в библиотеке я не требуюсь, а завода здесь пока еще нет. Но откуда вы взяли, что я боюсь вас? Вы помните, я шла куда-то? А вы ехали на грузовике наверху на ящиках, везли помидоры на станцию. Вы меня увидели, что-то крикнули меня, я не разобрала. И тогда вы взяли помидор и кинули его в меня. Но я его не поймала, он разбился в мокрую лепешку. И вы смеялись до самого поворота, и я тоже смеялась. А потом грузовик завернул, осталась только пыль. А я все шла и тихонько смеялась про себя. Ну разве это называется бояться вас?
2: Но я полюбил тебя, Вера. Быть может, с первого взгляда. Ну, еще тогда, когда мы шли с тобой со станции с чемоданами. И я был обросший, как зимовщик. Что ты мне скажешь на это?
1: На это не знаю.
2: Чувствуешь что-нибудь внутри?
1: Дело, что ничего не чувствую.

0: А теперь?
1: И я уж вообще такая деревянная. Нет, все равно.
0: Нет! Ты не деревянная, ты другая.
1: О, скажите, Федя, какая я? Мне самой очень важно знать.
0: Ты чрезвычайно неопытная.
1: Да, да, мне все это говорят. Ну что же делать, Федя, ведь никто не родится сразу опытным, нужно время.
0: И ты никогда никого не любила?
1: Наверное, еще нет. Ну, правда, мне нравились некоторые из киноартистов, например. Но это было смешно и глупо, я понимаю.
0: Значит, ты не знаешь, что такое любовь.
1: Хотите, Федя, я расскажу вам одну вещь. Только вы никому ни слова, хорошо? Был у меня один знакомый мальчик, который мне очень нравился. Дима. Или Боря, например, все равно. Я не скажу его настоящего имени. Зачем? Мы дружили. Он был на класс старше меня, и этим летом получил аттестат зрелости и поехал в Москву. Ну, он, конечно, не знал, что нравится мне, хотя мог это вполне подозревать, потому что мы вместе работали в одной стенгазете. Вместе ходили собирать металлолом.
0: Вы вместе собирали металлолом?
1: Да, и буквально каждый день виделись на большой переменке. Он, этот Дима, или Боря, например, все равно, я не скажу его настоящего имени, зачем? Был в тысячу раз умнее меня по математике. И вот он получил аттестат зрелости и поехал в Москву поступать в университет.
0: Да, но где же здесь любовь?
1: Не знаю. Но я правду говорила, мне очень нравится. Ну, подождите. Слушайте до конца. Я пришла на вокзал провожать его. Вы знаете, о чем я думала тогда? О том, что он целует меня. Ведь на вокзале все целуются, и ничего. А вот если бы у меня не было любви, могла ли бы я думать или даже мечтать о том, что он меня поцелует? А? Вот видите, вы молчите. Есть в жизни вопросы, на которые никто не может дать ответ. А он, этот Дима или Боря, например, все равно я не скажу его настоящего имени. Зачем? Так и не поцеловал меня. Со всей своей родней перецеловался, старух каких-то чмоков. А меня мне только руку пожал, как на торжественном собрании. Только вы, пожалуйста, не смейтесь, Федя. Вы первый человек, которому я рассказала об этом.
0: А почему? Почему ты доверяешь мне? А? Значит, ты относишься ко мне не так, как к другим. А?
1: Еще не знаю точно, как я к вам отношусь, Федя. Вот вы мне написали записку, и я прибежала.

0: А ты понимаешь, почему я стоял перед тобой на коленях?
1: Да, Федь. И мне это тоже приятно. Ой.
0: Что?
1: Ой-ой.
0: Что?
1: Федя, вы знаете, мне кажется, я вдруг что-то такое почувствовала внутри. Честное слово.
0: Что?
1: О, я не знаю, только у меня кружится голова, я могу упасть.
0: Я не дам. Не дам тебе упасть.
1: Не дайте, Федя.
0: Любимая моя.
1: Как хорошо. Как хорошо вы говорите, Федя. Это вы мне говорите, да?
0: Из миллиона девушек я выбрал одну. Тебя. Понимаешь?
1: Я ничего не понимаю. Я ничего не слышу. Я как будто плыву в каких-то разноцветных облаках, и мне ни капельки не страшно. Что это такое?
0: Это любовь.
1: Любовь?
2: Лена!
1: Значит, я теперь знаю, какая.
0: Любовь возникает, как пламя, и мы, сгорая в нем, невольно становимся сами ясным и чистым огнем.
1: И вы знаете эти стихи, Федя?
0: Да.
1: Они у меня записаны в тетрадке. И я, как и вы сейчас, почему-то вспомнила про них. Это тоже любовь. Странно как. Вы читаете стихи, у меня кружится голова, плывут разноцветные облака, все вокруг исчезло куда-то. Остались только мы вдвоем. Как альпинисты, которых показывают в кино, когда они стоят на вершине, жмурятся от солнца и машут руками. Удивительно. Одного только никак я не пойму, Федя. Зачем вы подписались не целыми, мне только буква F? Зачем стыдиться, если так хорошо? Федя, держите. Я падаю. Я совсем падаю. Держите меня, Федя.

0: Верочка, Владимир Сергеевич приехал.
1: Нет, сейчас за минуточку, сейчас я только досмотрю.
0: Ну вот, пожалуйста.
2: Вставай, слышишь?
1: О, что, не трясите меня за плечо.
2: Ну, будет спать, вставай.
1: Боже мой, ну что за люди? Ну, дайте же я досмотрю, мне немножечко осталось. Ой.
2: Проснулась?
1: Это было так хорошо. Володька? Володька, ты?
3: Я.
1: Володечка, нет, серьезно, это ты?
3: Давай,
1: ой, прости, пожалуйста. Но я же знала, я верила, что ты вернешься. Они думали, что я просто совесть успокаиваю. Еще неизвестно, кого я больше успокаивать нужно.
3: Убивайся.
1: Слушай, загороди-ка меня ширма, а то еще кто-нибудь войдет. Володя, милый друг, я знала, что ты вернешься. Боже мой, я же верила. Нет, ты-то хороший.
3: Зачем
1: ты все это сделал?
3: Ну, хватит.
1: Нет, подожди, ну твоя комната тетя Глаша теперь же не та, там теперь живет... Ну, мы найдем, Володечка, ей-богу, мы найдем. У меня теперь в поселке масса знакомых. Раз еще тетя Глаша спросит. Она нам поможет, она все знает. Нет, ну ты-то хороший, я к тебе еду.
3: Я сказал, хватит, ясно?
1: Слушай, ну как тебе не стыдно? Только что приехал, уже кричит.
3: Хватит!
1: Ой, слушай, я тебе сейчас на завтрак таких помидоров нарежу, ахнешь. О, а насчет комнаты у меня уже идея появилась. Я сейчас, Володечка, ты не скучай, а ты не нужен.
4: Ну, вот они, чемоданчики ваши лягушки-путешественницы. Все с Клавочкой уложили. Да, что ни говори, а дома лучше, чем в гостях.
3: Вера!
1: Ну чего ты кричишь? Ну чего кричишь-то? Ну как не стыдно? Только что приехал, уже кричит. А что, Гера Иванович, правда же я говорила, что он вернется? Я же знал.
3: Собирай вещи.
1: Зачем, Володечка? На завтрак я потом пойдем тетю Глашу насчет комнаты сходим. Чего ж мы будем с чемоданами таскаться?
4: Поезд, голубушка, ждать не станет, у него график.
1: Какой график?
3: Наш поезд отходит через 45 минут.
1: Какой поезд?
3: Домой едем. Собирай вещи. Машина за углом ждет.
4: Ну, тик-так, тик-так. Машина, голубушка, за углом ждет.
1: Ну и пускай уж, он все равно не дождет.
3: Ты куда?
1: Умываться.
3: Нет, нет, может, подумаешь, ты от не собственного удовольствия.
4: Вы ангел, ну-ка, давайте сами.
5: Давайте. Вот так вот.
4: Ну, как на новом месте, уже устроились?
3: Устроился.
4: Да, ну вот, славно. Так.
3: Скажите, вы случайно не знаете, Потапову из больницы не выписали?
4: Понятия не имею.
1: Утюг давали.
4: О, ну дали. Ну.
3: Все было продумано.
4: А ну-ка давайте, утюжочек сюда. А может быть, молочка на дорожку, а?
3: Да нет, что вы, не успеваем.
4: Да. Клавочка, тогда сало, огурчик на то.
0: Хорошо, я сейчас.
3: Простите, вы случайно не слышали, Потапова из больницы не выписали?
0: Нет, извините, не знаю.
4: Что, знакомая?
3: Да нет, я ей операцию делал. Ее наряды?
4: Ее.
1: Что обо мне люди подумают? Как ее нюрки в глаза посмотрю?
4: Тик-так,
1: какой
4: тик-так.
1: Ты на была права?
3: Иди умывайся!
4: О, характер, а!
3: Возраст такой.
1: Ну, еще у тебя здесь нет никаких обязанностей. Они есть у других, они есть у меня. Вот Георгий Иванович знает.
4: Слушай, брось ты какие-то обязанности.
1: А ты меня хочешь увести, как рабыня, не выйдет.
3: Не болтай ерунды.
1: И те времена теперь не выйдет.
3: Я почему-то считал тебя умнее.
1: А я тебя честнее.
3: Ты мне лучше объясни, что значит вся эта комедия.
1: Какая комедия?
3: С твоим побегом из дома.
1: Я же не сбежала.
3: С дурацкой запиской на столе. Вам без меня будет легче.
1: Ну что, неправда?
3: Я видел, как им стало легче без тебя. Валюша две ночи не ложилась. Гешка орал.
1: Очень орал.
3: Павел приходит домой с работы усталый. У него сейчас самое ответственное время. Турбину на испытание поставили. А дома из-за тебя черт знает, что творится. В общем, остается 40 минут. Посмотри, ничего не забыли.
1: А, все равно.
3: Так знаешь. Благодари хозяев, прощайся и выходи. Я буду у грузовика.

0: Чего-чего выше нос, в жизни не такое бывает.
1: Вы не понимаете, Георгий Иванович. Как же я могу сейчас уехать?
0: Да чего я не понимаю? Все я отлично понимаю. И что касается, так сказать, твоих личных дел, то это все пройдет. Уедешь, забудешь на расстоянии, но тем более не трудно. А я, так сказать, со своей стороны обещаю хранить гробовое молчание. Ничего не видел, ничего не...
1: Да?
0: Ну, молодец. Так, ну, тик-так, тик-так.
1: Клавочка, милая Клавочка, что же это такое получается? Мы-то с вами такое письмо Иванеевой написали.
2: Ну что ж делать, Верочка? Владимир Сергеевич, вероятно, уже устроился на новом месте.
1: Да разве ему устраиваться нужно? Что же он доволен будет? Неужели доволен? Зачем же тогда ее гордилась? Зачем же о нем газеты писал? Или все это может оторваться, человек исчезнет, куда дальше что-то остается?
2: Верочка, нам пора.
1: Ну слышу я, чего разбудились-то? Все равно, если не поеду, возьму и выпрыгну с вагона.
2: Но если выпрыгнешь, тогда опять к нам приходи.
1: Спасибо вам, Славочка. Если вы вдруг случайно увидите Федю, то скажите ему, что так уж получилось. Мне очень надо было поговорить с ним.
2: Если что нужно, ты скажи, я передам.
1: Нет, нет, что вы, я сама должна. Это я сама.

0: Вот ты
1: уехал. На, как-то пусто стало вот тут вот. И вот тут вот.
0: Я сейчас на базар сбегаю.
1: Да, давай, только смотри, ничего тяжелого, чтобы не носила.
0: Не буду. Каждый день говоришь. Слушай, Георгий.
1: Да?
0: Сегодня суббота.
1: Да-да.
0: Ты придешь пораньше?
1: Обязательно. В 5 часов совещание на крутом берегу. Но я постараюсь. Ничего. Скоро нас будет трое, скучать не придется.
0: Но. Я скоро.
2: Входит Федор, останавливается в дверях.
1: Опять ты, уходи.
3: Мне нужна Вера.
1: Уходи, говорю, никакой Веры здесь больше
3: Хорошо,
1: нет.
3: Пусть она выйдет на улицу, я ее буду здесь ждать.
1: Никакой больше Веры здесь нет. Ту-ту, уехала твоя Вера.
3: Куда уехала?
1: Домой, 10 минут тому назад, так что разговор окончен, все. Уходи, говорю тебе.
3: Во сколько поезд?
1: Уходи. Смотри ты у меня.
2: Входит Нюра.
0: Федя. Георгий Иванович.
1: М?
0: Куда же он, а?
1: Алло, милиция, угнали мотоцикл.
2: Синяев не замечает, что Нюра выключила телефон.
1: Я вот 1469. Алло.
0: Я тебе дам,
1: алло. Что-то, подожди.
0: Дам, алло.
1: Ты что?
0: Ничего.
1: Не твое дело.
0: Нет, мое.
1: Убери руку.
0: Не уберу.
1: Смотри, сломала телефон. Убери руку.
0: Не уберу. Очень даже мое дело. А если даже не мое, все равно не смейте. Слышите, Георгий Иванович?

0: Не бойтесь, вернет. Вернет он вам вашу тарахтелку.
1: Хорошо.

0: И вот снова знакомая железнодорожная станция. Владимир Сергеевич с чемоданами быстро идет по платформе. Верочка, поминутно оглядываясь, бежит за ним.
1: Ну вот, с шофером расплатился. Остается 15 минут. Ну что ты все на дорогу смотришь?
2: Куда хочу, туда и смотрю.
1: Эх, Верка, Верка, хотел бы я быть на твоем месте. Послушай, ты говорила, что у тебя теперь в поселке знакомые есть.
2: Ну, есть.
1: А ты случайно не слышала, Потапова из больницы не выписали?
2: Не знаю.
1: Ну, такую худенькую, небольшую.
2: Ну, не знаю я Потапова.
1: Ты просто, понимаешь, разыгрывать из себя великомученицу. Может, подумать, что не домой едешь, а в изгнание. Тебе что, плохо дома было?
2: Хорошо.
1: Ну, в чем же дело?
2: Ни в чем.
1: С тобой говори.
2: Вот и не говори, сделай одолжение.
1: 12 минут. Никуда не уходи отсюда, я сейчас вернусь.
3: А, доброе утро, красавица. Ты Чайского или напротив? Ёлки-моталки.
2: Ёлки-моталки.
3: А я сейчас так скоро.
2: Ну, не беспокойтесь, я еще вернусь сюда.
3: А ну, бывай здорово.
2: До свидания. Ой, посмотрите, пожалуйста, нет ли там что-нибудь доктора Никитина.
3: Давай сейчас посмотрим. Доктор, так, Очумелову. Опять Очумелову. Вот доктору Никитину ВС открытка.
2: Ой-ой-ой, интересно, от кого?
3: От правителя Иванеева.
2: Ой, дайте мне, ему не надо, дайте мне. Можно я прочитаю?
3: Так не положено.
2: Ну, открытка же все равно.
3: Ну, давай только при мне.
2: Так, товарищ Никитин, вторично извещаю, что при расчетах с вами по окончании мединститута была допущена неточность. Из вас не было удержано 11 рублей 40 копеек за пользование спортодеждой. Футболка красная трикотажная. Это какая-то ошибка. Причем здесь футболка? Просим погасить указанную сумму. В противном случае она будет удержана с вас по месту работы. Дело производителя Иванеева. Вы что-нибудь понимаете?
3: Так чего ж тут не понимать, красавица? Копейка на счет любит. Кому же охота свои кровные выкладывать-то?
2: Значит, это самое Иванеева?
3: Ну?
2: Дело производителя?
3: Ну?
2: Ну надо же, ну и пусть тогда же лучше. Заплатит эти 11 рублей
3: и 40 копеек.
2: И 40 копеек.
3: А, даст? Не зажили?
2: Нет, нет, ну что, прямо в руки ему передам.
3: Ага. Ну хорошо, ну бывай здорово. Шутка ли 11.40, еще 3.50, уже 14.90.
2: Ой, ой, аж не встанешь.
1: Ну вас поверю.
2: Слушай, оказывается, у тебя никого и нет.
1: То есть?
2: Без всяких «то есть» нет, и все, на. Это тебе за футболку надо заплатить, я точно подумаю, зажил.
1: А, бухгалтерия, ну ладно. Так вот, домой поедешь одна.
2: Это еще почему?
1: Ну, скажут, что я задержусь здесь денька на два. Мне обязательно надо Потапову посмотреть.
2: Володька, ты остаешься?
1: Ну ладно, слушай внимательно.
2: Володя, мне,
1: приедешь,
2: дорогой.
1: Сразу же пойдешь в пятую поликлинику.
2: Я знаю.
1: Это на площади.
2: Знаю, вот точно.
1: Не перебивай.
2: Вайчук.
1: Найдешь главврача Левчук по фамилии. Это женщина. Скажешь ей, что я завтра должен быть на работе, так скажешь.
2: Скажу, что ты остаешься здесь. Скажу, что ты остаешься здесь. Если тебе будет трудно, я к тебе приеду.
1: Куда? Ведь я только на два дня.
2: Заодно захвачу.
1: Это сумасшедшая.
2: Милый. Ну да, сумасшедшая. Ну а что, разве это плохо? Я же знала, я же видела, что ты у меня хороший. Только я тебя очень прошу. Если ты получишь одно очень странное письмо от Иванеева, то ты, пожалуйста, не удивляйся, пойди в клаве, она тебе все расскажет.
1: Опять что-нибудь натворила?
2: Ну да, Володечка. Ну я не знала, что она делает производитель. Я думала совсем наоборот.
1: Ничего не понимаю.
2: А вас, оказывается, связывает одна только трикотажная футболка.
1: Ну ладно, пошли.
2: Ой, Володя!
1: Что еще?
2: Ты, пожалуйста, ступай, а я догоню.
1: Ну давай.
2: Я приду, еще есть, я приду.

0: Вера!
1: Ой, Володечка, я сейчас!
0: Вера!
1: Федя!
2: Ну что ж ты, а?
1: Значит, так надо, Федя.
2: Вот оно что.

0: Я уж думал, не успею. Вовсю гнал, куры в разные стороны летели. Поезд-то скоро. Ну-ка, отвернись. Вот, 300 и еще 5 тут. Уж думал, не успею, спасибо.
1: Петя.
0: Ну, бери ведь, долг отдаю. Ну, бери, говорю, слышишь? Ну, я прошу вас, я вас умоляю, возьмите.
1: Встаньте, Петя.
0: А, как раз вчера первую полочку дали, спасибо. Уж думал, не успею.
1: А у вас-то осталось?
0: Ну, а как же, вот, новую рубашку купил, еще 10 осталось. Значит, домой едешь. А тут, понимаешь, такое дело вышло насчет тебя. В совхозе можно поработать. А что, закоптелось бы на солнышке, яблок бы наелось в поле. У нас там сад, заблудишься. Я уже с директором говорил, все в порядке. Ну, конечно, дом есть дом. Дому всегда теплее.
1: Какой вы
0: видите? А то захотела бы машину водить научил. Кончила бы школу, глядишь, права на руках, профессия.
1: Ну какой вы видите? Ну что вы такое говорите? Остаются какие-то считанные минутки. Скажите мне, Федя, скажите мне только прямо, почему вы позвали меня на крутой берег?
0: Куда?
1: Чему избегаешь? Мне неужели боишься? Приходи завтра в 5 на крутой берег, буду ждать.
0: Когда?
1: Сегодня в 5 часов. Георгий Иванович правильно сказал. Нужно порвать, забыть и вообще никому не говорить.
0: Синяев сказал?
1: Ну да. Ну а что я должна была делать? Я сразу не поняла, что это мне и что от вас. А когда поняла, уже было поздно. Он уже увидел, вот. Не нужно было подписываться одной только буквой. Федя, ну скажите же, почему вы меня позвали на крутой берег?
0: Да, не нужно было писать эту записку, а я написал зря.
1: Что вы сказали?
0: А я говорю, зря я написал эту записку. Прости, не додумал.
1: Это, в общем, даже не важно, потому что я бы все равно не пришла. Что вы наделали? Зачем вы написали эту записку? Люди должны быть честными между собой. Это очень важно. Если бы мне это было по-настоящему, ведь я же никого не послушала бы. Я бы все равно прибежала на крутой берег, и пусть бы даже никто не пришел туда. Я бы все равно сидела и ждала, вы понимаете, Федя?
2: Бросив последний взгляд на Федора, Вера убегает. Федор один стоит на платформе и машет вслед уходящему поезду.

Передачу в рабочий полдень ведет корреспондент Людмила Дубовцева.

Уважаемые товарищи, очень часто встречаются в ваших письмах названия песен «Ольховая сережка», «Лесной олень», «Песенка о шпаге» и многие другие, которые написаны композитором Евгением Крылатовым. Учитывая ваши пожелания, мы пригласили сегодня к нам в студию композитора Евгения Крылатова. И, как обычно, начнем мы нашу встречу песней, той, название которой так часто встречается в ваших письмах «Крылатые качели». Стихи Юрия Энтина.

0: Ну вот, Евгений Павлович, мы выполнили просьбу строителей газопровода Уренгой-Новопсков, членов бригады Волгоградского судостроительного завода бригадир Владимир Полозов, ветерана труда, ветерана Великой Отечественной войны Александра Степановича Костенко из города Речицы Гомельской области и многих-многих других. Прозвучала ваша песня «Крылатые качели». А теперь, пожалуйста, слово вам.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи, слушатели передачи «В рабочий полдень». Я очень благодарен вам за те письма, которые вы присылаете. В очень многих письмах упоминается моя песня «Крылатые качели». «Крылатые качели» — это детская песня, но пишут люди абсолютно разных возрастов. Для композитора, конечно, это большое счастье, если его музыка находит такой широкий отклик. Я сейчас только что вернулся из Ташкента, где проходила Всесоюзная неделя музыки для детей и юношества. И я был не только в Ташкенте, в разных районах. И куда бы я ни приезжал, на всех встречах все дети пели со мной или иногда для меня, что было чрезвычайно приятно, песню «Крылатые качели». Эта песня была написана для детского музыкального фильма «Приключения электроника». Для меня было, конечно, полной неожиданностью, что песня начала свою самостоятельную жизнь. Я думаю, что этому, безусловно, способствовало и то, что эту песню включил в свой репертуар замечательный коллектив «Детский хор Всесоюзного радио и телевидения» под управлением Виктора Сергеевича Попова.
0: Евгений Павлович, как верно заметили наши слушатели, большинство своих песен написали вы для кинофильмов. Вот видите, в письмах даже часто встречается название фильма, в котором песня прозвучала.
1: Я очень счастлив, что в ваших письмах встречается название песен, которые я писал для фильмов. «Ольховая сережка» из телевизионного фильма, и это все о нем. На стихи Евгения Евтушенко.
0: Давайте мы сейчас выполним просьбу наших корреспондентов и послушаем эту песню в исполнении Иосифа Кобзона.

Задумаясь вновь, и как нанятый жизнь истолковывая, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая,

Когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества. Тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир.

частях. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших,

0: Но сдунешь ее, вся кажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк.
1: Моя творческая работа началась в кино приблизительно 12 лет тому назад, после окончания Московской консерватории по классу композиции у профессора Михаила Ивановича Чулаги. Я начал работать в кинематографе. И мне сейчас хотелось бы вернуться к одним из моих первых работ, которые мне принесли первую известность. Фильм «Ох уж это Настя», где впервые прозвучала песня «Лесной олень» на слова Юрия Энтина. Я бы хотел, чтобы вы сейчас послушали эту песню в новом исполнении Людмилы Сенчиной.
2: Кстати, Евгений Павлович, эту песню просят передать бывшие выпускники технического училища города Советска Калининградской области для отличника профтехобразования РСФСР и СССР Антонины Ивановны Щевкиной. Поет Людмила Сенчина.

0: Одновременно с фильмом «Ох уж это Настя» я написал музыку к фильму «Достояние республики». Там продолжилась моя творческая дружба с Юрием Энтиным. И этот фильм мне дорог еще тем, что там впервые состоялась моя встреча с замечательным артистом Андреем Мироновым, который исполнил песенку о шпаге. Несмотря на то, что прошло уже много лет, 10 лет со дня выхода на экран, до сих пор приходят письма с просьбой исполнить песенку о шпаге.
1: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького, жик, жик, жик. Кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Моя творческая дружба с Андреем Мироновым продолжается. И вот в прошлом году я написал музыку к фильму «Честный, умный, неженатый». Там у меня было несколько песен. И вот недавно мы сделали новую запись. И Андрей Миронов, сейчас вы послушайте, исполнит песню «Но чем мы не пара» на слова Михаила Плецковского.

внезапно, как дождь проливной. И так же проходишь всегда стороной. Но чем мы не пара, ответь не тая, чтоб вдруг мне сверкнула улыбка твоя. О любви все твержу тебе заново, но когда

звоню тебе часто, но отклика нет. Комар телефонный пищит мне в ответ. А ну чем мы не пара? Ведь сердце поет. От песни до песни один перелет. О любви все твержу тебе заново. Но когда зря твердить надоест. Так и знай, я уеду в Иваново. А Иваново город невест. Не дарит мне почта приветов твоих. По этой причине пишу за двоих. А ну чем мне пара? Подумай сама.

0: так и знай, я уеду в Иваново.
1: О, Иваново?
0: А Иваново город невест. А любви все твержу тебе заново. Но когда зря твердить надоест,
1: так и знай, если что, я уехал.

0: Евгений Павлович, знакомство с этой недавно написанной песней и есть ответ нашим слушателям о ваших творческих замыслах. А что вы еще добавите к этому?
1: В настоящее время я работаю над двумя музыкальными фильмами. Один из них – это «Серебряный ревью». Картину снимает на киностудии имени Горького режиссер Горикер. Вторая картина – это музыкальный фильм по сценарию братьев Стругацких. Называется он «Чародей». И снимает на Одесской киностудии этот фильм Константин Бромберг, с которым у меня продолжается мое сотрудничество после фильма «Приключения электроника». Естественно, что я по-прежнему продолжаю много работать для детей. И один из последних фильмов для детской и юношеской аудитории – это фильм «Салют Гайдару», который на киностудии имени Горького снял молодой режиссер Игорь Вознесенский. И в этом фильме прозвучала песня на слова Михаила Плетьковского «Салют Гайдару». Сейчас в эту песню услышите в исполнении детского хора радио и телевидения под управлением Виктора Попова.

0: Евгений Павлович, заканчивается время нашей встречи.
1: Я хочу от души поблагодарить всех радиослушателей, которые присылают письма. Безусловно, композитору это очень всегда приятно, потому что это является стимулом для дальнейших творческих поисков. А сейчас я опять отвечаю на ваши письма. Хочу, чтобы вы прослушали одно мое произведение. Эта пьеса называется «Воспоминания».
0: И хотя это произведение написано было около 10 лет тому назад, по-прежнему приходят письма с пожеланиями включать его в наши программы.

Уважаемые товарищи, напоминаем вам, что сегодня гостем передачи «В рабочий полдень» был композитор Евгений Крылатов. Встречу провела корреспондент Людмила Дубовцева. Мы ждем ваши отклики по адресу Москва, 113-326, радио «Музыкальная передача в рабочий полдень».

0: 15 лет ты беззаветно служил народу, интеллигент. Слава тебе!
1: Слава! Слава! Слава!
0: Верил в этого мужичка и сеял. Вот это самое...
2: Разумные, добрые, вечные.
0: Да. И были у тебя тоже 100 пилюль. По пилюле в год. А он взял, да и сожрал все эти 100 сразу. Ему тесно. Ему скучно стало страдать и ныть об лучшем веке, о котором твердят всякие свободоискатели.
2: Дальше, дальше, Виктор
0: Григорьевич. Пашка, разлагайся. Молча. И вот тебя, Гуга, колесом откинуло в Унтиловск. Кажется, ну и черт с тобой. Будешь сгнивать тут с песенкой. Станешь когда-нибудь унтиловским Мафусаилом. Пока в Унтиловске не растает снег. Но нет.
3: Комсомольские речи ведете. Комсомольцы записываются?
0: А, мне поздно. Мне поздно, Гуга, в комсомольцы. И тогда ты проклял тот народ, которому поклонялся. Ты сказал, что это злой и подлый народ. Как же ты, Гуга, мог сказать, что твоя мать мерзкая дрянь?
4: Фу ты, Господи!
0: С каким лицом предстанешь ты миру, неудачное детище матери своей? Чем ты жить теперь станешь, Гуга? Злобы не живут, жить можно или трудом, или любовью. Работать надо, Гуга. Протает этот страшный снег. Разбить Унтиловск!
5: Виктор, перестань. Лежачего бьешь.
3: Не заступайся, Раиса, не стану же я драться с ним.
4: Помалкивайте, а то хуже будет.
0: Ты думаешь, что я пьян? Буслов Виктор, унтиловский шкраб, он всегда пьян. Вот этими снегами, из которых произрастут цветы, машины, люди. Помоченным небом даже встречи с тобой, Раиса, которую я... Погибаю, любил и ждал. Ну, торжественно посвящаю тебя в Унтиловск. Нюхни, нюхни унтиловского смрада. Растворяйся в стихиях и... Черт тебя возьми, давай выпьем знак того, да я на тебя не сержусь.
5: Виктор, да ты хоть знаешь, что ты рвешь.
6: Виктор Григорьевич, самого себя пополам вы разбираете.
0: Да, все, все напополам и заново. Эх, и Унтиловск может свесть на этом нелепом меридиане.
7: Держите его, он же дом завалит.
8: Куда же вы, Александр Губович? Куда же вы? Это известный шутник Виктор Григорьевич, он сейчас фокусы будет показывать.
3: Вы заманили меня сюда и не можете унять пьяного. Раиса, ты идешь со мной?
5: Нет, я посижу. А ты что, собак боишься?
3: Мне стыдно за те минуты, которые я с вами просидел. Тот, кто поклонялся и любил, имеет право и проклинать, и ненавидеть. У меня седые волосы, я одинок, как никогда. Но я не приспосабливаю себя.
9: Эй, вы! Виктор Григорьевич сейчас пьет. Правая рука у него занята, но левая он тоже неплохо действует.
5: Гуга, скажи им, не уходи так.
9: Ему нечего сказать, мадам.
8: Александр Губович, да куда же вы, не уходите?
10: Ушел.
3: Позор. Позор. Сергей Иванович, я прошу вас, спасайте положение.
11: Дорогие гости, позвольте мне как самому, так сказать, утихомирить вас немножко. Я буду просить Илью Петровича и Аполлоса, простите, не пойму. Да что такое говорит?
8: Ты прожуй сперва, Аполлос.
12: Осипыч.
11: Аполлоса, Осипа, псыча, изобразить какой-нибудь эдакой суперфлю по музыкальной части. Илья Петрович, я спрошу.
0: Погоди начинать, Илья, мы вот тут уходим с Агничкой. Если вернусь на обратном пути, значит, не прощаюсь.
5: Витя, мне тоже пора.
7: У меня от вашего крику голова разболелась, а Виктор Григорьевич меня провожать пойдет.
8: Аполлос, поддержи на загибе.

0: Прощайте, Рейссельер.
1: А вас тоскую, Черваков.
2: По каким поводам грустить изволите?
1: Кто это, Васка?
2: А, что, ревнуете?
1: Нет. Зачем вы спаиваете Виктора? Скверная штука, ваш Унтиловск.
2: Дрянь, дрянь, да, дрянь, дрянь. Но дрянь думает проще и потому мудрее. А насчет спаивания, видите ли, в запое забывается проще. И всякая печалишка этак растушевывается.
1: Значит, это ты его так. Да что ты все кривляешься?
2: А? А, натура такая. И флюс. Ежегодно ушибает природа в это самое место. Но это не портит моей красы, а даже придает значительность.
1: В этой каше издавленных мух каждая недавленная значительна.
2: Браво. Браво, браво. Но не хулите мест наших. Почва наша не тряская, в жизни мы стоим твердо. Тишину эту девушку зеленоглазую уважаем, и мы не выдумываем о жизни, а питаемся из самых корешков. Они сладкие, приятные.
1: Что это?
2: Корешки-то? Судите сами. Тысячи оголтелых бусловых громоздят там башню, чтоб страшнее рушилась и побивала всех кирпичами. А мы и в лачушках проживем. Надоели вавилонские сооружения. Ай, приволье! Топтать его некому. Оленю, оленю скакать, да ветру, да этой звездоньке ежевечерне мигать. Премудрость. А лет этак через... Как завизжит эта тишина, пронзенная каким-нибудь там электрическим лучом, блокированным проспектом, под электрической луной гуляют нарядные краснощекие смирные потомки. Смирные, переросшие самих себя. И скучно же будет в ту желанную пору, Раисочка. Скучно.
1: И смешно.
2: Не смешно. Но ничего, мы еще повоюем с нашими преждевременными потомками. Товарищи, соблюдайте строгую очередь в веках. Умерщвленный до срока Унтиловск возникнет, как феникс. Мы за мир, но если воевать, у нас слюны на 300 лет хватит. У нас один конек, но верный.
1: Далеко-то не уедете на вашем коньке. Вы дрянь вы смешная.
2: Слушайте, вы, дама моя, со страусовым пером. Слушайте, о чем щебечет сердце Павла Червакова. Вот я вам сказку расскажу. В тихой щели под этим старым-престарым солнышком жил один ученый-дуралей. И скучно стало дуралею. И взбунтовался дуралей. И смастерил себе бесколесный салон-вагон, в котором по временам ездить как по земле. Не понравилось в сегодня, можно во вчера, завтра, в века, по ту, эту сторону, к черту на рога. Давнишняя мечта крутолобых человеков. А тут революцийка трахнула. Большевички, всякие ныряющие фигуры с наганами. У старичка рояль отняли, сынишку расстреляли, и задумал он удрать. Не из города очаровательницы, а из своей великой и утруднительной эпохи.
1: Не смейте издеваться над этим.
2: Рыдать готов. Сел он в свой бесколесный вагон, забрал с собой мопсика. Вот с такими глазами миленькое такое личико. Повернул рычажок, чтоб лет этак на 20 вперед перемахнуть по ту сторону нашего рая. Но в машине сломался рычажок, и бесколесный вагон перемахнул через миллион лет вперед, через века людские жизни, сотни революций. Из 20 века век десятитысячный выглянул старичок из окошка, а земли-то и не нашел ни щепочки, ни малой песчинки. Голый, потухший, самоголейший пшик. Великая дырка, мадам. Там уж ни времени, ни вздоха моего, ни гнева вашего. И в бесколесном всем вагоне изобретательный старичок с мопсиком. А у мопсика вот такие вот глаза. В дырку летим, Раисочка. Что же нам этой дырке-то радоваться?
0: О чем? Это вы тут, братцы?
1: О чем?
0: О чем?
3: Да вот, беседовали. Чтоб вы, батюшка, выбрали, чтоб ваш любимый кот издох. Или чтоб в Сингапуре 10 человек утонуло. Ну-ка, по-христиански-то.
0: Ядовитый. Все с подкопом. А еще про что?
3: А еще обсуждали, какой масти черт будет душить тебя сегодня ночью.
0: Фу, господи.
3: Она говорит, Пегги.
4: Не связывайся с Мазуриком, поп. Ты слуга Всевышнего, а он сам черт и есть. Прости, господи, черт.
3: Черт? Черт? Ежели я черт, так могу и забодать место.
5: Сергей Амонович!
3: Сергей Амонович! Сергей Амонович! Сергей Амонович! Застыньте все по местам!
5: Сергей Амонович, объявите им мое решение. Илья Петрович, ах, увольте не могу.
6: Сергей Амонович! Богом заклинаю.
5: Ну, только ради вас. Илья Петрович поручил мне, батюшка, не глядите мне в глаза, я не могу.
7: Что ж я, тигр, что ли? Боятся-то меня.
5: Ну так, Илья Петрович, как же? Так прямо и резать? Рез! Вот он, Илья Петрович Редкозубов, велит сказать мне, что в зрелой памяти и полном здравии ума отказывается жениться!
8: Матушка! Так ведь в третий уж раз!
5: Агнешка, Агнешка, мне было неплохо! Смотри там, что я не знаю! А вот, ну поживей!
8: Ах,
4: какой оборот! Ну, Илья! Ну, Илья! Вот тебе! Вот тебе!
9: Раиса Сергеевна!
4: Вот
9: за вас принимаю мытарство! Вот. Вся мечта моя к вам по частям и цела!
5: Ну, Илья! Ну, Илья, я, кажется, и родительницу твою грохнул.

дорогие товарищи, уважаемые зарубежные гости, в эти дни советский народ, коммунисты всех стран, все прогрессивное человечество торжественно отмечают величайший праздник. 60 лет назад рабочие и крестьяне России, руководимые партией Ленина, свергли власть капиталистов и помещиков. Свершилась первая в мировой истории победоносная социалистическая революция. Незабываемые октябрьские дни сколыхнули всю планету. Началась новая историческая эпоха. Эпоха революционного обновления мира. Эпоха перехода к социализму и коммунизму. Начался путь, по которому сегодня идут сотни миллионов людей и по которому суждено пойти всему человечеству. Мы были первыми, и пришлось нам нелегко. Надо было выстоять в кольце враждебного окружения, надо было вырваться из вековой отсталости, надо было преодолеть огромную силу исторической инерции и научиться жить по новым законам, законам коллективизма. И теперь, подводя главный, решающий итог шести десятилетиям борьбы и труда, можно с гордостью сказать, мы выстояли. Мы выдержали. Мы победили. Мы победили в грозовые тревожные годы гражданской войны и вооруженные интервенции, когда решался вопрос быть или не быть советской власти. Мы победили в стремительные, бурлящие годы первых пятилеток, когда решался вопрос, смогут ли рабочие и крестьяне нашей страны в отведенной им истории кратчайший срок заложить основы социализма, превратить Родину в могучую индустриальную державу. Мы победили в суровые огненные годы Великой Отечественной войны, когда решался вопрос, сможет ли социализм устоять под натиском ударных сил мирового империализма, спасти человечество от фашистского порабощения. Мы победили и в сложные, напряженные послевоенные годы в обстановке холодной войны и атомного шантажа. Было восстановлено разрушенное хозяйство, завоеваны передовые рубежи экономического и научно-технического прогресса. Более 30 лет советская страна живет в условиях мира. Создано, существует и совершенствуется развитое социалистическое общество. Результат исторического творчества масс.
Честь и слава советскому народу, народу-победителю. Честь и слава всем поколениям советских людей, мужчинам и женщинам, коммунистам и беспартийным, которые, не щадя сил, энергии, а когда надо и самой жизни, подняли Родину к вершинам социального прогресса.

Я думаю, едва ли есть необходимость как-то специально представлять нашей аудитории любителей вокального искусства выдающуюся итальянскую певицу Ренату Тебальди. Широко известны нашим слушателям в записи ее замечательные артистические создания в вердиевском и верийском репертуаре. Но в нашей сегодняшней передаче мы познакомим вас с записями Тебальди концертной певицы, которые демонстрируются сегодня впервые. Рената Тебальди не вела сколько-нибудь широкой и систематической концертной деятельности даже в годы расцвета своего дарования. В середине 50-х годов, в период своих наивысших успехов на сценах крупнейших оперных театров мира, Тебальди совершила несколько концертных турне по городам Соединенных Штатов Америки и также иногда появлялась на концертной эстраде у себя на родине в Италии. Эти выступления знаменитой певицы вызывали исключительный энтузиазм публики. Известен случай, когда после одного из концертов в Милане поклонники артистки заставили шофера автомобиля, в котором ехала Тебальди, выключить мотор и буквально, как говорится, на руках катили машину по улицам города. Почти так же поступали в прошлом веке поклонники Дженни Линд или Аделины Патти, когда выпрягали из их экипажей лошадей и сами везли своих кумиров от театра до гостиницы. Но это, так сказать, внешняя сторона дела. В художественном отношении программы концертов Ренаты Тебальди были интересными и содержательными. Они включали сочинения старинных мастеров, итальянских композиторов-романтиков, современных авторов. Гендель и Мартуччи, Моцарт и Скарлатти, Россини и Респиги соседствовали в программах ее концертных выступлений. И, конечно, слушатели, хорошо знавшие артистку по операм Верди, Пуччини, Челлео, Джордано, находили в Тебальди концертной певице много новых черт, отмечали ее склонность к музицированию камерного плана, тонким художественным нюансам, созданию интересных колористических зарисовок. Я уже не говорю о выдающемся вокальном мастерстве певицы. Послушайте консонетту «Кто хочет влюбиться» Алессандро Скарлатти. Партию фортепиано исполняет Джорджио Фаворетто.

А вот Ариетта Моцарта «Я чувствую, как радость наполняет мое сердце». Композитор написал ее специально для известной певицы Феррарези дель Бене, исполнительницы роли Сюзанны в венской постановке «Свадьбы Фигаро» 1789 года. Феррарези пела ее в третьем действии оперы, но впоследствии эта изящная ария стала самостоятельным концертным номером.

А вот совсем иной художественный образ, иная эмоциональная сфера, романтическая зарисовка от Торино Респиги, романс «Ночь».

Песня видного итальянского композитора неоромантической школы Джузеппе Мартуччи «Воспоминания о ручье» из вокального цикла «Воспоминания». Ручеек весенний о любви мне напевал.

В заключении нашей передачи вы услышите в исполнении Ренаты Тебальди итальянские народные песни «Влюбленные в разлуки». Эту песню Тебальди поет в обработке композитора Энцо Мазетти.

Современный итальянский композитор Винченцо да Вико в 1947 году издал сборник тосканских народных песен. Одну из них вы услышите в исполнении Ренаты Тебальди. «О, луна, ты видишь, как сердце мое замирает от любви».

Спектакль Центрального академического театра Советской армии «Солдат и Ева». Автор пьесы Екатерина Борисова.

0: Здравствуйте, люди, взрослые и маленькие, веселые и задумчивые, отважные и робкие, красивые и неприметные, нарядные и скромные, все-все-все. Здравствуйте, пришел я издалека, чтобы вам поведать одну историю под названием «Солдат и Ева». Слушайте. Когда-то не очень давно, но не так уж и недавно, жил в нашем королевстве.
1: Помогите! Ой, помогите!
0: Слышите? Кричит кто-то. Вроде как бы из придорожной канавы. Погодите. Минуточку, я сейчас погляжу.
2: Ну, так и есть.
0: Человек барахтается.
2: Эй, ты кто?
1: Старый бродяг. Ой, больной и хворый. А тебя как зовут?
2: А я...
1: А, знаю, безусый. А ну, помоги, ну, вытащи из канавы. Ну, ты что, брезгуешь?
2: Да что ты? У меня такого даже и в мыслях-то не было. Ну, ты чего?
1: Давай.
2: На, держи руку.
1: Ой.
2: Вот так.
1: Покрепче.
2: Давай.
1: Еще.
2: Давай.
1: За ногу.
2: Ух ты. Мокрый весь. Ну вот. Вот и выбрались. Ну ладно, я пойду.
1: А коляска?
2: Ах, вот этот вот экипаж, да?
1: А ты не зубоскал. А ну тащи, тащи ее из канавы.
2: Сейчас только рукава засучу и вытащу. А ну-ка. Вот. Ну вот, на тебе твой дом на колесах. Вот, усаживайся, а я сейчас.
1: А ты впрягайся и вези. Ну неужто бросишь? Старого и хилого.
2: Люди ждут, понимаешь? Я обещал...
1: Нам не до них, и им не до нас. Ну, трогай, поехали. Ну! Ну!
2: Смотри, какой город-то! Гляди, улицы, дома, горожане, все мелькает. Ну, точно карусель вертится. А вон женщина в окне. Видишь, печальная, в старомодном платье. В вазе свежие цветы, часы тикают на стене. В камине, видишь, пылает огонь. Женщина словно ждет кого-то. Может быть, счастье?
3: Не знаю.
2: А это что за улица? Смотри, все окна светятся. Какая веселая. Как называется?
3: Не знаю.
2: Ну вот же надпись. Улица дружных соседей. Поехали туда.
3: Нет, нам не до них и им не до нас. Ну, сворачивай.
2: А мне, понимаешь, почему-то все интересно. И звезды, и тучи. И вон, гляди, гляди, люди.
3: А что в них хорошего, в людях?
2: Ой, не говори. Вот я вчера, знаешь...
3: Небось, старухам подсел, уши развесил. Ну, чего спрашивается?
2: Так они же рассказывали, а я слушал. Ох, история!
3: Вранье, наверное.
2: Ну, вранье ли не это интересно? Рассказать?
3: Ну, болтай, болтай, коли охота.
2: Ну, слушай, говорят... Когда-то в нашем королевстве жил-был чародей. Да, узнал про это наш король, вороное крыло, потребовал чародея к себе и приказал ему тайно выдумать такую диковинку, чтоб, значит, устрашала всех людей от мала до велика, овладел бы ею один единый человек на свете. Вот наш король, вороное крыло.
3: Ишь ты куда загнул? Значит, весь свет задумал к рукам прибрать.
2: Ну да, боюсь, не справлюсь, говорит чародей королю. Тогда голову долой. Это король чародею. А справишься, награжу. Ну, куда бедняге деваться-то? Дом у него, жена, дети. Подумал он, подумал, согласился.
3: Хоть чародей, а человек.
2: Ну вот, погоревали они с женой, погоревали, обнялись на прощанье.
3: А посулила она его ждать.
2: Слушай, точно, откуда тебе известно, что жена мужу посулила при расставании?
3: Ах, знаем, видели и слышали. Ну, болтай, болтай дальше.
2: Посулила она его ждать, а чародей прихватил свою колдовскую шкатулку и исчез от людей подальше, чтобы, значит, не подглядели. Затаился там и стал думать, колдовать. Побежали год за годом вдогонку. Чародей думает, а король наш вороное крыло ждет.
3: Ну, чего ты задумался? Ну, досказывай.
2: Досказывай? Да нечего досказывать. Слушай, вот ты догадливый. Да скажи, что дальше было, а?
3: Была охота над бабьими выдумками голову ломать.
2: Эх, не веришь, значит?
3: Ни во что. Ни в слова, ни в сны, ни в травы, ни в приметы. И вот только в карты. Вот они, голубчики мои, короли, дамы, валеты. Вот гляди, туз.
2: Ну что, туз, подумаешь, картинка.
3: Картинка? Да надо картинка любую судьбу наизнанку вывернуть может. А ты что, не веришь? Поживешь с мое, а веришь. Встаю! Так стасовались!

0: мы балетли и короли. Ой, короли, короли. Ой, короли, короли. Ой, короли. Короли, короли. Ой, короли, короли. Ой, короли, короли. Ой, короли. Короли, короли.
1: А, безусы, подбери карты.
2: Как стасовали?
1: Да не твое дело ходить, так я ты, либо приму, либо покрою.
2: Дамы, валеты и короли. Ой, короли, короли.
3: Курить охота.
2: Ой, короли, короли.
3: И как назло, ни щепотки табаку.
2: Короли, короли.

0: Гляди-ка, прохожий в лохмотьях, седой как лунь. Смотри, спотыкается, башмаки стоптанные, один и вовсе худой. Посмотри, вон еле-еле держится на нем.
1: Эй, ты, чучело, покурить нет ли?
2: Покурить?
0: Курящий ты, спрашиваем.
2: А я не помню. Может быть, извините, память не изменяет. 100 лет полного одиночества, поэтому я... Впрочем, пожалуй, вы меня не поймете.
1: Ну да, нализался, видно.
0: Верно. Видать, лишку хватил. Эй, приятель, иди сюда к нам. Здесь места на всех хватит. Куда тебе торопиться-то?
2: В столицу, Королевский дворец. Меня ждет король, вороное крыло.

0: Что это?
1: Жители королевства, слушайте Герольда! Слушайте Герольда! Жители королевства, печальтесь, печальтесь, печальтесь! Королевский трон опустел! Короля вороное крыло не стало!
0: Я же спешил. Я создал. Я опоздал.
2: Как-никак 100 с лишним лет прожил. Все-таки возраст.
3: Да, хоть король, а человек.
0: Что же мне теперь делать с этим? С этим-то? Будь ты проклята!
2: Гляди, шкатулка.
3: Ух, стянул, видать, что плохо лежал, а теперь не прочь с рук сбыть, что... Обохмелиться надо. Ох, вино, вино.
2: Эй, приятель, подойди сюда. Покажи шкатулку.
0: Шкатулка?
2: Да.
0: А ну, мне она теперь ни к чему. Возьмите.
3: Нам и подавно нет у нас обычая краденое покупать.
0: Краденое? Это краденое.
2: Погоди,
0: это...
2: разберемся.
3: Ну, нечего разбираться, яснее ясно. Увидели мы таких пьяниц, у всех у них одна повадка. Ну, ступай. Ступай отсюда, пока я тебе по шее не надавал.
4: Вот этого вы не сделаете.
3: Кто я? Я не сделаю?
4: Нет.

0: Куда же ты? Куда же ты он девался?
1: Говорил я тебе, разберемся. А ты все наперед знаешь, а об этом не догадался.
0: А в чем об этом?
1: Слушай, он это был, он, чародей и шкатулка, ну та самая, я как увидел ее, так сразу все понял. Ты что, не веришь?
0: Уже бредни, ты тебе просто почудилась.
1: Почудилась? А это что?
0: Его!
1: Чей это башмак?
0: Его башмак! Я приметил, когда он Значит, выходит, стоило мне только руку протянуть, и шкатулка моя. Ах ты, дурак. Ну, не с той карты пошел. Эй, ты, чародей! Я пошутил!
1: Мы пошутили!
0: А ты что, шуток не понимаешь?
1: Эй, ну ты что? Ну ты что, шуток не понимаешь? Эх, ну говорил я тебе, вот на этом самом месте говорил я тебе, разберемся, а ты все наперед знаешь, а про это не догадался.
0: Не надеживай мою душу. Ох, выпить бы с горя.
1: Вот на две рюмки хватит. Харчевни милости просим рядом, а я пошел.
0: Ну да, молодому, все рядом. А у меня ноги в сырости хоть оторви и брось. Ну, у вас пожилого человека. Ну, неужто бросишь? Ну, без усы. Ну, куда ты?
1: Да что ты? Да у меня этого даже и в мыслях-то не было. Бросить тебя.
0: Ну, запрягайся. Поехали.
2: Не на коне.
3: Ух ты, солдат, бедовый взгляд, лихие вихры, за поясом, глянь-ка, два пистолета.
2: Солдат хорош, за душой хотя бы грош, по всем статьям солдат хорош, за душой хотя бы грош, по всем статьям солдат хорош. Да за душой хотя бы грош. Такой же черт и ему душа, когда за ней, да не гроша. Такой же черт ему душа, когда за нею не гроша.
3: Во, видать, удалой малый. Такой от пушки прикурит, не сморгнет.
0: Кузнец чумазый, серость. У них вся семья кузнецы.
3: Не на коне!
0: Ну, без усы, куда ты? Ну, неужто бросишь? У меня же радикулит, ну, и колени, они ноют.
3: Да что ты! Да у меня и в мыслях-то не было бросить тебя. А колени ноют, это, знаешь, к перемене погоды.
0: Да?
3: Да, дождь пойдет.
0: А ну, впрягайся, поехали!
3: На той затек ему душа.
4: О, укатили. Мой башмак унесли. Бродяги. Я чародей, одет в лохмотья, обут наполовину. Королевский трон опустел. Короля вороное крыло не стало. Что же мне теперь делать с собой и с этой шкатулкой?
5: Что это? Траурные флаги на башне королевского замка сменились праздничными.
6: Жители королевства, слушайте Герольда! Слушайте Герольда! Жители королевства, радуйтесь! Королевский трон наследует прямой потомок короля, его праправнук.
4: Еще не все потеряно. Во дворец!
6: Во дворец!

0: Я просил бифштекс с кровью. Где твой бифштекс? Я просил бифштекс.
1: Нет, у нас
0: очень много не сделано.
2: Ну вот и корчевня. Милости просим. Настой, безусый.
3: Ой, смотри, и солдат здесь. Наш почтение! Здравствуйте!
4: Привет, привет, безусый!
2: Эй, слуга! Две рюмки поживей!
5: А деньги?
2: На, получай!
3: Гостей у вас нынче много!
5: Сама добрая тетушка Агата пожаловала! В своем экипаже!
3: Это вот эта тетушка Агата?
5: Да-да-да-да!
3: Ух, и нарядная!
6: Добрый вечер, любезные посетители!
3: Добрый вечер!
6: Здравствуйте!
3: Я пойду.
2: Ну вот пойду. Затащил в трактир пожилого человека, напоил, а теперь проси, прощай. Вот она, молодежь.
3: Да ты что? У меня этого даже и в мыслях-то не было.
2: Ну а если нету ваш пожилого человека, не бросай одного.
3: Ну ладно, не брошу. Ну пойдем, помогу сесть к тому стулью.
6: Эй, слуга! Не пора ли подумать об ужине?
5: Что прикажете, добрая тетушка Агата?
6: А что у вас есть?
5: Бараний бок с кашей, поросячьи ножки под хреном, цыплята в сухарях, холодная телятина под белым соусом.
7: Будьте на вашем месте, сударыня. Я бы заказал все подряд, не раздумывая.
6: И напрасно, солдатик, напрасно. Врачи предписывают умеренность в еде. Мясо вредно. Надо отдавать предпочтение фруктам, овощам. И я ограничусь веточкой сельдерея.
5: Веточкой сельдерея только-то?
7: Да, дружище!
5: К вашим услугам!
7: Значит так, бутылку рома
5: есть!
7: Ростбиф с кровью есть!
5: Волк. Нет. Ну-ка, грозите мне.
8: Да ты что, шутишь?
5: Ну, эки недогадливый. Мне что, пригрозить мне пистолетом для отвода глаз? Ну, накормлю досыта. Отговорка для хозяина.
8: Малый. Ты протри свои глаза-то. Я солдат, а не разбойник.
5: Ну, вам беднее. Добрая тетушка Агата, веточку сельдерея только-то.
6: О, огорчился. Ну, уж так и быть, чтобы тебя не обижать, я расширю чуточку свое меню. Прибавь самую малость. Значит, тарелочку овсяной кашки.
5: Слушаюсь.
6: Крыночку топленого молочка.
5: Слушаюсь.
6: Сковородочку грибков в сметане. Дюжину яичек в смяточку.
5: Слушаюсь.
6: Десяточек пирожочков с вареницем.
5: Слушаюсь.
6: И малюсенькую репку.
5: Ясно, будет исполнено.
7: Нет сил терпеть, а ну, малый! Три кружки пива и ломать ветчины. В кредит.
5: Может быть, вы мне угрожаете?
7: Ну, смотри, опять.
5: Ну.
7: Нет, не может быть.
6: А я питаюсь, как маленькая овечка.
7: Ну и ну. Ты смотри, под нос ломится. Неужели все съест, а? Овечка. Малый.
5: Ну что вам?
7: Малый.
5: Ну?
7: Ну, малый, ну прошу тебя, три кружки пива, ну в кредит, прошу,
5: ну,
7: а?
5: Ну, грозите же мне, ну грозите, ну.
7: Опять, да?
3: Слушай, ну, возьми пистолет и пригрози
7: ему. Ну, не могу.
3: Да ну возьми и пригрози, ну подумаешь.
7: Ну давай поесть.
5: О, во, 6 секунд.
7: Давай.
3: Во, видал?
7: Ты смотри, а.
3: Здорово,
7: так все на найдем. Себе. Ой.
5: Кто это там плетется мимо харчевни? О, пойти взглянуть.
9: Когда-то я знал все созвездия наперечет, а теперь я забыл. Я ничего не помню.
10: Эй, Коремыка, прибавь-ка шагу.
5: А то хозяин прикажет спустить на тебя собаку с цепи. Он нищих не жалует.
9: А, извините, память мне изменяет. Что такое нищий?
5: Ну, нищий. Но это тот, у кого ничего, кроме беды, за плечами. И горести впереди.
9: Ага. А вот тот, у которого за плечами 100 лет работы по приказу короля, а впереди почести, слава, вот тот, как называется?
5: Тот вельможей, разумеется.
9: Вельможей.
5: Да.
9: А что такое вельможа? Вельможей! Так я вельможа! Мое место во дворце! Во дворе!

0: Ісусе!
1: Видал бедняку? Выжил из ума старик. Его во дворец близко не пустят. Одет в лохмотья, обут наполовину. Эх, жизнь!
2: Обут наполовину? Он! Провались я на этом месте, если это не он.
3: Он?
2: Беги живо, заполучи шкатулку. Раздумал отдавать, так отними. Ну,
3: я сейчас! Его! А что? Вы знаете этого нищего? Кто он?
2: Да так, знакомый один. Эх, кабы не мои ревматизмы, ведь колени они ноют.
3: Ну, это ничего, это к перемене погоды.
2: Нет, на этот раз к перемене жизни, сударыня.
3: Ой, солдатик, солдатик, ну нельзя ли потише?
0: А что такое, сударыня?
3: Да когда так шумно, я не понимаю, что я ем.
2: Ну как, Петуси?
4: Все как надо. Я его догнал.
2: Тише.
3: Чего?
2: Ну, как бы не подслушали. Ну, говори, где шкатулка?
4: Да чародей споткнулся, упал и уронил шкатулку. Она возьми и завались в канаву. Потемки найти легко ли?
2: Ничего, расцветет, обшарим канаву, найдем. Не иголка.
4: А я, представь, и в потемках нашел. Обшарил все и нашел. Штанов только жалко, во, за ветку зацепил, все порвал.
2: О, штанов ему, дураку, жалко. Ну где? Где она, шкатулка?
4: У него.
2: Ну, у кого у него?
4: У чародея. Он потерял, а я поднял. Не отдать-то все равно, что украсть. А я не вор.
2: Отдал!
4: Отдал?
2: Отдал!
3: Ты что? Что это такое? Что? Что он отдал?
4: Ты что?
2: Удачу! Она ему в руки шла, а он взял и отдал. Эх, никудышный ты человек.
4: Вот, каков есть. Ну, ладно. Ладно, я пойду.
2: Ну, вот пойду. А я же сам поволоку коляску. Я же старый, хворый. Ну, неужто бросишь?
4: Да я? Да что ты? Да у меня этого даже и в мыслях-то не было.
2: Ну, то-то. А ну, впрягайся. Ну, поехали.
4: А куда? Куда ну, поехали-то?
2: По дороге все расскажу. Ну, поехали.
0: Покатили. Безусы! До свидания.
5: Счастливо оставаться.
2: Ну, скорее, упустим.
4: Да что? Что упустим?
2: Удачу. Ну, догоняй. Может, еще успеем. Вон он, чародей. Стой. Приближается к воротам королевского замка. Стучит в ворота. Неужто откроют?
4: Смотри, Герольд вышел.
6: Прочь отсюда!
7: Да, прочь.
6: Нищему не место в королевском замке.
7: Чего? Я вельможа. Чего? Вельможа.
6: Хорош вельможа.
7: Да.
6: Одет в лохмотья, обут наполовину. Ну, а ну, прочь!
2: Смотри, Вова, безусый, ну. Куда он пошел?
4: Да не вижу. Кто, чародей, что ли?
2: Чародей, ну.
4: Смотри, в лес. Ага. Спотыкается бедняга.
2: За ним, скорей, за ним.
8: Сто лет жизни истрачено по прихоти короля, и вот награда. Прогнать меня пинками от ворот королевского дворца. Меня, чародея, они приняли меня за нищего. Ох, проклятая шкатулка. 100 лет полного одиночества. Я дичал. Я потерял память. Я разучился улыбаться. Ух, проклятая шкатулка. Избавиться от нее. Избавиться. Зарыть в землю, пока никто не видит. И пусть порастет чертополохом и крапивой. Кончено навсегда.
9: Что? Вернулась? Проклятая! Шкатулка вернулась.
8: Не хочешь миновать человеческих рук?
10: Хорош, Ага. Хорошо, хорошо. Будь по-твоему. А ну, солдат, стой!
9: Что? Сам стой, а ну, руки вверх! А!
10: Вот это мне и надо.
9: Ну, вас, а то вы. Ничего себе у вас шутки-то.
10: Только не для меня. А ну, вот берите.
9: Это что?
10: Берите шкатулку. Берите.
9: Что?
10: И пусть с этим для меня будет все покончено.
9: Да что покончено-то?
10: Это вас не касается.
9: Да как же не касается?
11: Это вас не касается.
9: Эй!
11: Это вас не касается.
9: Ничего не понимаю. Не в себе, старик. Или бредит, бедняга. Шкатулка. Одет в лохмотье, обут наполовину. Да, вот ж правда так правда говорят. Как несправедливо устроено все на свете.

0: отомстили за тебя, безусый. Плелся эти два и два. Уж уйду, глаза бы мои на тебя не глядели.
1: Ну и ладно. Оно и кстати. Меня люди ждут. Ой, что сейчас приключилось? Солдат сунул шкатулку в сумку и пошел по проезжей дороге. И повстречалась ему, ну прям как на грех, тетушка Агата в своем экипаже. Солдат-то лихой забияка. Он возьми да и припугни ее для смеха. Жизнь или кошелек. Она швырнул ему кошелек, а сама бух на землю и не дышит. Солдат к ней: сударыня, очнитесь. А она, злодейка, выхватила у него в этот момент пистолеты, целится в него: жизнь или кошелек. И пришлось солдату отдать Агате и кошелек, и шкатулку, и даже пистолеты в придачу. Обещал солдат ее из-под земли достать. Но вот не знаю, найдет ли или нет, там видно будет. А пока слушайте дальше. 100 лет ждала мужа жена чародея. Думаете, состарилась? Ничуть не бывало. Молодая, красивая, ну, как будто 100 лет назад. И в доме все без перемен. Свечи в канделябрах даже и не догорают. Часы на стене тик-так, тик-так, тик-так не останавливаются. Цветы не вянут. На зеркале, ну, не пылинки. Кофейник стоит на горячей плите. Жена ждет мужа.

0: Войдите.
1: Мне сказали, вам нужна служанка. Вот я и пришла.
0: Входи, входи, ты не ошиблась. Поговорим.
1: Спрашивайте.
0: Ну, расскажи, что ты смыслишь в хозяйстве, что ты умеешь делать.
1: Стряпать могу, стирать. Ну, убирать, конечно, и куплю, что надо. Еще печь топить, полы, окна вымою. Ну, в общем, только самое простое.
0: Ну, отлично, оставайся. Вот фартук.
1: Что делать?
0: Для начала, девочка, подлей воды в эту вазу. Угу. Это надо будет делать каждый день.
1: А цветы менять?
0: Цветов менять не придется. Пока.
1: Ну, мне что? Как скажете, так и сделаю. Подлила воды?
0: То кресло всегда должно стоять на одном и том же месте, а туфли у камина.
1: Вышитые. Сами?
0: Сама.
1: Красиво!
0: А теперь поставь на огонь молоко, завари свежий кофе. Он любил очень горячий.
1: Угу.
0: Любит, любит.
1: Любит, так и любит. Мне что? Как скажете, так и сделаю. Ой, какое у вас платье красивое. Но не модные. Нынче по сю пору носят. И не в талию, а свободно вот так вот. И рукава фонариком. Шили бы себе такое. А у вас старомодное, из чего бы вам его носить?
0: Тебе, девочка, этого не понять. Он любил это платье. Любит, любит.
1: Ну, раз любит.
0: А это его подарок к свадьбе.
1: Медальон золотой.
0: Монета старинной чеканки, непростая, чудесная, спасает от бед. Ты веришь в чудеса?
1: Когда как?
0: Молода. Сколько тебе?
1: 17.
0: А как тебя зовут?
1: Ева.
0: Ева? Какое странное совпадение. Меня тоже зовут Ева.
1: Вас зовут Ева?
0: Ева, молоко на кухне сбежало.
1: Ой, поставила подогреть, а оно сбежало.
0: Окно в кухне открой, настежь. Он терпеть не мог. Ой, терпеть не может этого запаха.
1: Кофе наливать?
0: Нет, нет, погоди. А что, если сегодня придет конец моим ожиданиям?
1: Всему приходит конец. Как ни верти.
0: Ха.
1: Ну, что еще делать?
0: Все равно, что хочешь.
1: Подмету, пожалуй, пол.
2: На лужайке, где цветы,

0: la la la la la la la la la la. Надежды сбываются.
1: А то как же? Вот у меня был один случай.
0: Брось веник, садись, расскажи.
1: Да давно это было.
0: Ну, как давно?
1: Ну, врать не стану. С недели назад, а то и больше. Вот, мой я в одном доме окна. Ну, мой, значит. Вижу, внизу в сквере солдат. В мундире, за поясом два пистолета.
0: Красивый.
1: Куда лучше. Волосы чистое золото, глаза синие, брови черные. Ну, он прохаживается, а я смотрю на него.
0: А он на тебя?
1: В том-то и дело, что нет. Ну, думаю, надо надеяться, взглянет. Мой окна, а сама пою, чтобы услышал.

0: уходи!
1: Всему свой час, свой должный срок, у всех свои пути.
0: Солдат, помедли хоть часок, постой, не уходи!
1: В мое окно случайный взгляд ты брось на полпути. На миг замешкайся, солдат,
0: постой, не уходи!
2: А он
0: не глядит, и все. Ну, вымыла я окна, за подоконники взялась.
2: А он?
0: Не глядит. Ну, я тогда возьми и кинь в него розу.
2: И взглянул, наконец.
0: А то как же! Роза-то была в горшке. Она его, голубчика, как хлопнет по плечу. А он как глянет, да как скажет. До сих пор, как вспомню, в краску бросает. Вот как они сбываются, надежды.
2: Ну, а дальше-то что?
0: А дальше ничего.
2: Ушел?
0: Ушел, не оглянулся. А я жду. Смех, дура. Сама понимаю. Он, наверное, лица-то моего не разглядел. Встретимся, не узнает. Все, конечно, ждут.
2: Все, Ева.
0: А чего спрашивается?
2: Счастье, Ева, счастье.

0: Ты. Ты. Ты. Ты вернулся.
1: Мой труд завершен.
0: Я знала, я всегда знала, ты самый умный, самый талантливый чародей на свете.
2: Чародей?
0: Мой муж. Ох. Ты неважно себя чувствуешь. Это понятно. Тебе надо отдохнуть.
1: Отдохнуть. Отдохнуть.
0: Ты чуть-чуть изменился.
1: Ты нисколько.
0: Да, разумеется. Тебе было значительно труднее. Я только ждала. А ты творил.
1: Да, я создал чудо.
0: Где оно?
1: В шкатулке.
0: Ты пришел с пустыми руками. Ты отдал ее королю.
1: Меня не пустили во дворец. Меня приняли за нищего.
0: Тебя, чародея?
1: Я больше не чародей. Я отказываюсь от своих тайн и секретов. Я не хочу ни о чем думать. Я не хочу ни о чем слышать. Я не хочу ни с кем говорить. Мне кажется, что у меня вынули сердце, оставили горсть пепла. Ох, проклятая шкатулка! А хорошо, хорошо, что я сбыл ее первому встречному.
0: Кому?
1: Его бы я узнал из тысячи. Ближайшее полнолуние этому малому сулит удивительные неожиданности. Если он догадается тряхнуть шкатулкой и произнести три слова...
0: А что за слова?
1: Да не все ли равно? Для меня с этим покончено.
0: Ну, тебе виднее, милый. Отвлекись, отдохни. Беги, девочка, завари свежий кофе. Он любит очень горячий.
2: Кофе мигом лечу.
0: А почему ты не спросишь о наших детях, милый?
1: Да, я не вижу игрушек. Я помню, они вечно валялись на полу. Я всегда спотыкался о них.
0: Дети выросли, милый. Выросли и покинули наш дом. Время идет.
1: Время идет. Идет. Не останавливается даже для королей.
0: Но повинуется любящим. Оглядись вокруг, посмотри на меня. Все как было.
2: Вот кофе, как огонь. И представьте, на этот раз молоко не сбежало.
0: Ну, садись к столу, милый. Там в чулане газеты, принеси сверху самую свежую.
2: Ага.
0: Я сохранила для тебя все газеты, ни один номер не затерялся. И ванна ждет тебя, вода с той поры не успела остыть. А какую рубашку тебе приготовить, серую? Нет, синюю?
2: Нынче белая в моде.
1: Кто это?
0: Это наша новая служанка, она заменит нам тех, кого давно уже нет на свете.
2: Время идет, как ни верти.
0: Помолчи, Ева.
1: Ева? Новую служанку зовут Ева?
2: Угу.
1: Нет, это я не запомню. Надо записать. Память мне изменяет. Давно надо было записывать каждую мелочь, каждый пустяк. Вот если бы в свое время я записал твое имя.
0: Ты позабыл мое имя?
1: А чего? Это поправимо. Ты подскажи.
0: Ты позабыл мое имя!
2: Что это? Что это? Хозяйка! Где вы?
0: Ты вернулся. Твой труд завершен, я знала. Ты самый умный, самый талантливый чародей на свете. Мы никогда не расстанемся. Ева, кофе. Он любит горячий. Газеты. А какую рубашку тебе приготовить? Серую? Синюю? А помнишь, я обещала тебя встретить в этом платье. Правда, оно мне к

0: Возьми, возьми эту монету, она спасает от бед, запомни.
1: Спасает от бед?
0: Милый, потерянное можно найти, забытое вспомнить, утраченное вернуть, если...
1: Если?
0: Если?
1: Если?
0: Если понять самое главное.
1: Что вы с ней сделали? Что вы с ней сделали?
2: Подогрей кофе, Ева. Зажги свечу, Ева.
1: Огня нет.
2: Выйди на улицу, попроси у прохожего.
1: Но сейчас ночь, прохожих нет.
2: А ты дождись.
3: Ни на коне, ни на парад. Пешком с войны идет солдат. По всем стадиям солдат хорош. За душой хотя бы грош, по всем статьям солдат хорош. За душой хотя бы грош.
4: Эй, прохожий!
5: Да?
1: Огонька нет ли?
5: Смотря для кого. Для такой милашки, как ты. И нет, так найдется.
1: Солдат, ты.
5: Ну, я.
1: Ой.
5: Да я. А кто другой-то? Слушай, а ну как не я, а? В торопях-то и обознаться недолго. А ну-ка разглядывай. Нос обыкновенный, брови черные, а губы жаркие. Ну что, узнала я.
1: А ты откуда и куда?
5: Земля-то велика.
1: Ой, ты знаешь, говорят, она круглая.
5: А нам и кстати. Катаемся по ней, как горошины. Вот и встретились.
6: Ева, где же ты, Ева?
1: Ой.
5: Что?
1: Мне же домой надо.
5: Ну что ж, только встретились, сразу домой. Ну, дома подождут.
1: Слова говори.
5: Ну, слов-то много, и все разные. А тебе какие больше нравятся, а?
1: Ну, самые простые. Милая, люблю, и еще на всю жизнь.
5: Это ты знаешь, ты молодая, а старомодная. Да.
1: Да ты что? Да ты что, какая старомодная? Сейчас только такие платьицы и носят, вот коротенькие, рукава фонариком.
5: Да ладно.
1: Это мой хозяин.
6: Ева, где же ты, наконец? Ева!
1: Ой, ну, пусти, ну. Пусти, стыдно. Хозяин, не обнимай.
5: Что? Это твой хозяин?
1: Ну, конечно.
5: Ну и ну. А земля-то, видать, и вправду круглая. Не сговаривались, а встретились. Здравствуйте. Мое почтение.
6: Я вас не знаю.
5: Да как же не знаете?
6: Не знаю.
5: Да подождите, я же...
6: Не знаю.
5: Головоломка.
1: Ну, давай скорее спички.
5: Что, спички?
1: Ну, да.
5: Да ну, спички рад бы, да нет. Ну, ничего, мы без огня простимся.
1: Как уходишь?
5: Да.
1: А куда?
5: Пойду искать.
1: Что искать?
5: А так, иголку в сене.
1: Ну, вот смеешься.
5: Смеюсь.
1: А всерьез?
5: А всерьез? А всерьез добрую тетушку Агату. Мышиные норки обшарю, а ее найду.
1: Да что ты? В норках мыши живут, а она в доме в каменном.
5: Неужто ты знаешь, а?
1: Да, конечно, знаю. Каждый день хожу по улице дружных соседей. Да вон отсюда, видать, вон самая высокая крыша, видишь?
5: Вижу.
1: Когда встретимся?
5: Ну, когда вспомню, когда ж.
1: Поскорее бы.
5: Эх ты, печушка. Будешь дома?

0: Окна не закрывай, жди.
1: Ева, ну сколько же можно ждать? Ева!
2: Ждать? Всю жизнь. Всю жизнь.

0: Ну, безусый, да проснись ты.
1: Ты чего?
0: А ну, чего? Живо впрягай связи.
1: Куда?
0: Ну, на улицу дружных соседей. Ну, живо!

0: Стоп. Приехали.
1: Все спят. Смотри, только в одном окошке почему-то свет горит.
0: А? И горит он неспроста. Ну, посмотрим.
1: Ты чего делаешь-то? Подглядывать-то стыдно.
0: А не подглядывать глупо. Это дом тетушки Агаты. А вот она и сама.
1: Ой, смотри-ка, шкатулка у нее.
0: Шкатулка?
2: Не открывается. Вот негодяй. Ну и негодяй, что подсунул. Не отомкнуть, не взломать. Ой, что же, она тяжелая. Что в ней такое? Если в ней золото, второй дом построю. Потолки высокие, погреба глубокие, двери резные, 100 лет простоит. Не вашей хибаре чета. Хрусталя накуплю, пусть звенит, пусть сияет, вот чтоб видели, чтоб слышали. Да что такое? Что ее топором, что ли? Да нет. Тут, наверное, бриллианты.
1: Гляди-ка, солдат через забор перемахнул. Сюда крадется.
0: А нам не до него, ему не до нас. Спрячемся.
2: Да циц ты! Циц, пустобрёв! Никого нет! Ну, замолчи, пес проклятый! Замолчи! Лает, как оглашенный. Ой, и без тебя тут голова кругом идет. Наверное, в ней бриллианты. Вот, смотрите, соседи. Завидуйте. Сортис. Да как же ее открыть? Ах, негодяй. Вот негодяй. Ну, не я буду, если я тебя не отправлю на виселицу. Я тебя из тысячи узнаю. Брови черные, вихры желтые, на лбу шрам. Да никак, да что такое? Что она, заколдованная, что ли? Ну тебя, будь ты проклята!
3: Приказывай! Приказывай! Приказывай!
2: Что это? Да замолчи ты, пес окаянный, замолчи, чтоб ты сдох!

0: Околел? Да неужто околел? На-на-на-на-на-на-на-на! На-на-на-на-на! Косточку хочешь? Так и есть, околел. Ой, что это? Это от тебя шкатулка? Он такой пушистый был, такой пушистый!
1: Приказывай!
0: А что приказывать? Что, все, что я вздумаю, да?
1: Приказывай!
0: Я хочу расквитаться, отомстить, но так, чтобы я ни при чем. Ты так сумеешь?
1: Приказывай! Приказывай!
0: Вон, видишь, вон там, во дворе, видишь, хибара, в ней соседи. Там двое, он и она, в обнимку 10 лет. А ведь это я была просватана за него с детства. Я! И он меня променял. Меня, богатую, знатную. Ты погляди, какое у меня приданое. Ты посмотри, какие у меня вещи. Вот, смотри, шелка, шали, кружева, ковры. А вот шуба. Смотри, шуба, этот мех, это настоящий. Шкурка к шкурке, а он всем пренебрег и ушел к ней в эту хибару. Сгореть бы ей этой хибаре, сгореть бы ей! О, пламя! Как мне здорово повезло сегодня! О, спасибо, шкатулка!
2: Злодейка!
0: Ты?
2: Да, да, я. Я все видел, все слышал, все расскажу, эй, людям!
0: Расскажешь, расскажешь, ты что? Думаешь, тебе поверят, но... разбойнику?
2: Я...
0: А мне поверят!
3: Смотри, бросилась на него, как кошка, дерутся.
4: Нам не до них. Ну где шкатулка, где? Ох, злодейка успела ее спрятать. Куда?
3: Повалила солдата, одолела. Ой, пусти меня, пусти, она убьет его, пусти.
4: А двое дерутся, третий не лез, не пущу, засудят.
0: Поджигатель!
3: Неправда, неправда.
0: Эй, люди! Сюда, поджигатель, держу!
4: Пусти, злодейка!
0: На помощь!
4: Ах, злодейка! Убить себя мало!
3: Смотри, ай да солдат! Одурачил злодейку, столкнул ее в сундук и крышку захлопнул!
4: Не туда ты смотришь! Ну где, где шкатулка?
2: Эй, люди! Сюда!
4: Стой, стой, говорю, куда ты?
3: Пожар тушить, солдату помочь.
4: А без тебя обойдутся. Еще свидетели потянут, а ну впрягайся живо прочь с этой улицы.

0: пойду погляжу, не идет.
1: Сынок, смотри, не убегай далеко, слышишь? Нет. Сынок, не убегай.
2: Ой, ведь говорят, он еще совсем молодой судья-то. А ведь с молодого все станет.
1: Молодой?
2: Он же судья.
1: Красивый, блондин.
2: Брюнет, хороший он или плохой?
3: Все люди либо хороши, либо плохи.
0: Идет, идет. По лицу, видать, трогает.
4: Добрый день, сограждане.
2: О, здравствуйте, господин судья, здравствуйте.
4: Добрые сограждане.
2: Ну, была бы совесть чиста.
4: Случай было угодно, чтобы день, когда я вступил в должность судьи в этом городе, совпал с совершенным в нем двумя преступлениями. Во имя общего блага и справедливости тот, кто видел, слышал, догадывался или пострадал, должен рассказать все без утайки.
1: Добрая тетушка Агата, рассказывайте все без утайки.
2: Конечно, сейчас я вам все расскажу, мои милые, все.
4: Клянитесь говорить правду.
2: О, клянусь. Ну, я вообще-то не из болтливых, но такое случилось, не промолчишь. Значит, еду я вчера вечером по проезжей дороге в своем экипаже. И вдруг, стой! Вижу разбойника.
0: Тихо ты,
2: целится из пистолета. Жизнь или кошелек?
1: Жизнь или кошелек?
3: Деньги. Они спасут, они и погубят.
2: Да нет, деньги что? Денег не жалко, господин судья. Нет, разбойника жалко. Ведь он совсем еще молодой, а уже пропащая душа. Ведь ему лет около 20.
1: Красивый блондин.
2: Нет. О, у него глаза синие, брови черные. Волосы, ну, чистое золото, просто картинка, картинка, как жалко.
4: Говорите, говорите.
2: Ну вот, значит, вернулась я к себе домой, господин судья, а ночью меня разбудила соседская собака.
1: Соседская собака?
2: Да, я выглянула в окно и вдруг вижу, крадется вдоль забора.
0: Разбойник?
2: Да, да, тот самый. Прямо к соседям. Они, конечно, спят.
3: Ну, беспечность! К ним вора, они спят!
2: Ой, собака их лает, заливается. А тот разбойник, он вытащил из кармана кусок хлеба, швырнул его собаке, и она кувырк и околела.
1: Околела!
3: Грех! Грех-то какой! Грех!
2: Ох, ну еще бы! Я тут вижу, что дело плохо, и я... Напрямик через сад туда,
1: о,
2: к ним.
1: Вот смелость! Женщина разбойника не побоялась. Вот, сынок, что примечательно.
4: Вы хотели помешать злодею.
2: Да, конечно, я хотела помешать, но я не смогла.
1: Ну как
2: не,
1: же вы,
2: нет, он чиркнул спичкой.
1: Чиркнул спичкой. А у него были спички?
2: Да, и вы знаете, ну мне бы просто дунуть. Ну не успела. У них лачуга-то одна труха. Вспыхнула, как порох сразу, и все. Но все-таки, господин судья, все-таки я ведь схватила его за руку.
1: Схватила?
2: Да, я его схватила, но разве удержишь? Силища! Он вырвался и был таков.
4: Вы все сказали?
2: Да, господин судья, я все сказала, все.
4: Слово за погорельцами.
2: Бедные. Бедные.
5: Добрые сограждане, дайте пройти, не мешайте.
4: Клянитесь говорить правду.
6: Клянемся, господин судья. Нам повезло. Наш дом сгорел, но судьба оказалась благосклонной к нам. Мы живы, мы вместе.
1: Ой, какое счастье, что у наших детей не было даже одной кровати на двоих. Они не легли бы спать в палисаднике.
6: На огонь не коснулся их, они все уцелели.
1: Да, и какая удача, что на наших дверях не было ни засов, ни замков.
6: Да, а будь бы замки, нам бы ни за что бы не выскочить из дома с просонок.
1: Конечно, конечно. И вообще, если бы не пожар, мы бы так и не узнали, что вы, тетушка Агата, не желаете нам зла.
2: Ну, конечно, конечно, не желаю.
6: Нам повезло, господин судья, нам здорово повезло.
4: А сожженное лицо вашей жены?
6: Что бы ни было, господин судья, она останется для меня первой красавицей. Мы все сказали, господин судья.
4: Нет, не все.
1: Спрашивайте, господин судья.
4: Что?
7: А что же еще?
4: Как долго вы жили по соседству с этой почтенной женщиной?
1: 10 лет, господин судья.
4: Вы ладили друг с другом?
6: Господин судья, улица, на которой мы жили, носит название улицы дружных соседей.
8: Совершенно
4: добрые сограждане, да будет известно каждому, преступления, подобные тем, что совершены сегодня ночью, по законам нашего королевства караются виселицей.
7: Ой, Армам, а что такое виселица?
3: Качели такие высокие для разбойников.
7: О, вот бы покачаться.
1: Неужели виселицей? Ой, ну, конечно, конечно, виселицей. Ты что же думаешь, это так просто женщину на дороге ограбить, собаку отравить, людей без крова оставить? Ой, горе, какое горе!
3: В жизни все либо радость, либо горе.
4: По счастью, преступник не успел ускользнуть незамеченным. Вы узнали бы его?
1: Да, из тысячи. У него глаза синие, брови черные, волосы чистые,
9: да много
1: золото.
9: Таких много.
1: Ну, как это много? А шрам на лбу у каждого? Я приметила, господин судья, вот здесь шрам.
10: Вот, а я бы...
7: Тихо ты!
1: Ой, как страшно.
7: Чего? Чего бояться-то? Что ты дрожишь?
1: Что-то он же из города не выберется. Ведь правда, господин судья, всюду стража, да?
4: Да.
1: Ну вот, и в городе он не спрячется. Что ж ты дрожишь? Он кто тебе? Он что тебе, родственник, что ли?
10: А?
1: Окна.
10: Да что?
1: Окна! Ах, окна настежь оставила. Ну, это уже зря. А ну как заберется?
7: О, хорошо бы к нам забрался. Я бы у него пистолетик попросил пострелять.
10: Молодой, красивый.
1: Ой, же разбойник.
10: Какая жалость.
4: Клянитесь. Во имя справедливости и общего блага клянусь.
11: Клянусь.
4: Повстречав человека, чьи приметы мне известны.
11: Чьи приметы мне известны.
4: Поступить так, как подскажет мне совесть.
11: Как подскажет мне совесть.
1: Как подскажет мне совесть.

0: Беда в городе. На улице дружных соседей был дом, и нет, сгорел. И у кого рука поднялась?
1: А ну плотнее закрой. Шум. А дети там были?
0: Были. Двое.
1: Неужели погибли?
0: Нет, все целы. Только у хозяйки лицо обгорело. Красавица была.
1: Ой, какое несчастье. Впрочем, какое мне до них дело?
0: Ну, ладно, я пойду.
1: Куда?
0: Мусор вынести. Уже сколько утром мусора намела.
1: Успеешь. Ты вот газеты разбери. Проверь, все ли. День за днем, месяц за месяцем, год за годом, за 100 лет.
0: Как? За 100 лет?
1: Да-да-да. Вот проверяй. Ну, проверяй. Номер к номеру. Вот так. А я посплю. Заговорила ты меня. 100 лет. 100 лет.

0: Что с тобой, Ева? Я не вор, Ева. Я не вор, а не поджигатель. Веришь?
1: Верю.
0: Ну вот. Я за этим и пришел. А ну повтори. А ну повтори, еще раз повтори, что веришь.
1: Верю. Верю, верю.
0: Будешь ждать?
1: Уходишь?
0: Да. Ну, мне надо.
1: Приметы твои известны. Узнают, не оправдаешься, пропадешь. Агате поверит, тебе не поверит. Останься, спрячу.
0: Нет.
1: Почему?
0: Ну, ты не спрашивай, Ева. Ты верь. Потом узнаешь. Милая.

0: Что там за шум? Ой, поспать не дают.
1: Смотри, дом строят для погорельцев. Все строят, и старый, и малый. Эх, руки чешутся помочь им. Я пойду к ним.
0: Вот пойду. Ну, а как же я, старый хворый, ну, неужто бросишь?
1: Да что ты, да у меня этого даже и в мыслях-то не было, ты чего?
0: Ну, то-то оно, но без тебя обойдутся. А ну, впрягайся, Алён!
2: О, дом готов! Нравится? Это я красил!
3: Тётушка Агата, приходите к нам на новоселье!
4: Да, вот приходите. В воскресенье утром мы будем рады.
3: Правильно, правильно. Пора помириться с соседями. Тетушка Агата, приходите.
5: Какой подходящий.
6: Тетушка Агата, приходите.
7: Ой, я бы рада, но я боюсь расхвораться. Знобит меня, лихорадит с той самой ночи.
5: А Марина, сварить варенье в чай погорячее, простуду как рукой снимет.
3: А у меня в саду как раз ягода поспела. Сынок, сбегай, принеси. Приходите, тетушка.
2: Сейчас я вам принесу ягод, тетушка Агата, сладких, спелых, специально для варенья.
3: Приходите. Спасибо.
4: Не случись этой беды, мы никогда бы не узнали, как добры люди.
3: Ты прав, милый, ты всегда прав.
4: Прекрасное, памятное утро.
3: А какие прекрасные и счастливые дни предстоят нам.
7: Счастливые? Смотря для кого.

0: Не дом, а крепость. Замки, засовы, задвижки, крюки, да. Стережет шкатулку тетушка Агата. Видно, замышляет что-то. Ночи не спит. Ну да ничего, ничего, да и я не дремлю. Обойду-ка я дом. Поищу, нет ли лазейки. У солдата глаз зоркий.
1: Приказывай! Приказывай! Приказывай!
2: Слушай, в воскресенье вечером, когда все соберутся в новом доме на праздник новоселья, усядутся за стол и поднимут бокалы с вином...
1: Приказывай!
2: И поднимут бокалы с вином, я подам тебе знак, и ты уничтожишь их всех! Всех, кроме одного человека. Я покажу тебе его. Вот его фотография. Он должен уцелеть.
1: Приказывай.
2: А остальные все умрут. Все. И старики, и молодые, и дети.
3: Ой, мне страшно. Я не хочу. Ты?
2: Это ты.
3: Это я, тетушка Агата. Я принес вам ягод для варенья. Откройте, пожалуйста, ставню. Возьмите.
2: Сейчас, сейчас, миленькая, открою. Сейчас. Только ты скажи мне, что, ты слышал все, что я здесь говорила, да?
3: Я нечаянно. Через ставню все было слышно. Я принес вам ягод для варенья.
2: Спасибо, спасибо.
1: Приказывай.
2: Пропади он пропадом вместе со своими ягодами.
3: Что? Я опоздал. Мальчик исчез. Остался только его поясок. Только поясок. Нет, нет, пропади я пропадом. Если в городе случится еще одна беда.

0: Одна беда за другой, одна за другой.
1: Сегодня рубашка была плохо поглажена.
0: Пропал мальчик, сын вдовы.
1: Особенно манжеты.
0: Исчез, как не было.
1: Запонка закатилась, поищи.
0: Я вам не рассказала еще самого худшего.
1: Пуговиц на рубашке не хватает.
0: Вдова лишилась рассудка с горя.
1: Пришей.
0: Она разговаривает с сыном.
1: Питье на ночь приготовь.
0: Которого нет, нет.
1: Послаще.
0: Она вяжет и улыбается. Улыбается сыну, которого нет.
1: Стакан до краев не наливай, расплещешь.
0: Да вы что? Вы что, вы не понимаете, о чем я вам говорю? Да я ухожу от вас.
1: Куда? За покупками? Поздно, магазины уже закрыты.
0: Нет, насовсем. Ну, навсегда.
1: Навсегда. Это глупо.
0: Страшно мне с вами, холодно. В пустыне то лучше крикни, шеха отзовется.
1: Ужин.
0: Кушайте. Остынет, невкусно будет. Ну, ухожу ведь.
1: Вот, возьми.
0: Что это? Деньги?
1: Ну, разумеется.
0: Слово бы сказали. На прощание руку протянули.
1: Я читаю.
0: А я ухожу.
1: Закрой дверь. Сквозит мне.
0: Теперь не сквозит, нет?
1: Теперь нет.
0: Ужин подогреть.
1: Я читаю.
0: А я остаюсь.
1: Остаешься?
0: Угу.
1: Ну, как знаешь.
0: Остаюсь, потому что хочу, наконец, узнать, что вы за человек? Живой или только так с виду кажетесь? Или вы спите и во сне сами себя видите? Страшные бывают сны, разбудить бы вас, растолкать.
1: Ступай, Ева, спать, уже поздно. Я один, один.
0: Иду, иду. Поужинали бы все-таки.
1: Что же такое самое главное? Что? Кто здесь? Кто?
2: Вы? Вы солдат?
1: Узнали?
2: Нет, я ошибся. Мы не знакомы.
3: Да бросьте ваши увертки!
1: А ну, уходите.
3: А вот не раньше. Чем я вытрясу из вас то, что мне надо?
2: Слышите вы? Зачинщик тайных преступлений.
1: Что? Преступлений?
2: Да. Да, преступлений. Потому что все беды, что стряслись в городе, это вы. Исчезнувший мальчик вы. Обгоревшая женщина вы. И пожар. Это тоже вы. И всюду вы. Вы со своей шкатулкой.
1: Помолчи. Помолчи. Говорить буду я, если пожелаю. А ты вот жди.
2: Вы за меня не волнуйтесь. Не волнуйтесь, я дождусь.
1: Знай, в шкатулке действительно заключена адская сила. Я, то есть тот, кто создал ее, истратил на это больше 100 лет своей жизни.
2: Слушайте. Слушайте, ну скажите вы один раз честно, что шкатулка – это дело ваших рук.
1: Рук, рук. А можешь ли ты себе представить, что помимо рук нужно еще вдохновение, знание, опыт, талант? Талант? Вот слыхал ли ты об этом?
2: Только догадывался об этом. И перепади мне хоть самое малое толика этих сокровищ, я бы истратил их иначе. Чем это сделали вы?
1: Стоило жить и трудиться больше 100 лет, чтобы первый встречный попавшийся безграмотный мальчишка
2: что?
1: Судил твои поступки в кривь и кость. А ну уйди отсюда!
2: Не уйду!
1: Уйди отсюда!
2: А я сказал, не уйду!
1: Ева!
2: Тише!
1: Ева!
2: Ну тише, Ева спит!
1: Ева!
2: Ну тише!
0: Вы звали меня?
2: Ой.
0: Ты здесь?
2: Да. В гостях, как видишь.
1: И без приглашения.
0: Ужин подогреть?
1: Не надо. Подойди, Ева, сядь. Ева, скажи, пожалуйста, кто он такой, чтобы судить поступки чародея? Впрочем, что ты смыслишь в жизни и людях? Ты же девчонка.
0: Только самое простое.
1: Да ты ответь. Ответь ему, Ева.
0: А разве солнце в небе не светит одинаково вам обоим? И если оно погаснет, то для кого-нибудь одного?
1: Вы сговорились, да? Это что же, значит, солнце одинаково светит? Что чародею, что солдату, а заодно и девчонке, которая только умеет что мыть посуду? Это что же, выходит, все равны под солнцем? Ловко придумано!
0: Ничего я не придумала!
1: Да ну, унизить это проще всего! А вот постараться понять, что такое 100 лет труда, поиска, надежд, 100 лет.
4: Да-да.
1: Да-да. Вот это вам приходило в голову? 100 лет.
4: 100 лет.
1: Вот ты, например, Ева, ты можешь ты хотя бы сосчитать до 100?
0: Ну, могу, конечно.
1: Это удивительно. Я думал, только до 10. Причем по пальцам. 1, 2, 3. Ой. Ой.
0: Что это? Ой. Что это с вами, а?
1: Что с вами?
0: Что это с вами?
1: Я умираю.
0: Ой.
1: Да вы что?
0: Не надо. Ой, вам бы лечь, а я чашечку кофе вскипячу.
1: Ой, только бы лизнуть. Кофе, кофе. Не уходи, Ева. Не уходи, Ева.
0: Ой, что это с ним, а? Какой бледный, не умрет.
3: Да ты что, Ева? Ну что ты говоришь, ему нельзя умирать, никак нельзя. А ну-ка, свари кофе покрепче. Ему будет легче. Свари, свари.
5: Ой. Вставай.
1: Что?
5: Вставайте.
1: Ты еще здесь.
5: Вставайте.
1: А, ты охотишься за чужими тайнами, да?
5: А?
1: Ладно, иди сюда. Иди.
3: Ну?
1: Знай, я был сговорчив своей совестью. Я знал, что мое дело принесет только зло. И все-таки творил. Что, да, я боялся. Но ты понимаешь, я жаждал награды. А что? Чародей тоже человек, но мне не повезло. Я опоздал, я просчитался, и я проклял все, что я создавал. Мне оно теперь ни к чему. Для меня с этим покончено.
3: Покончено? Да покончено-то для вас, может быть. Но шкатулка ваша осталась. Осталась, набитая бедами, как подушка пухом. Страшно представить. Сколько горя она может причинить людям. Слушайте. Слушайте, исправьте зло. Исправьте зло. Заставьте вашу шкатулку творить полезное дело. Ну, к примеру, ну вот передвинуть гору, чтобы не заслоняло солнце, или напитать влагой землю, когда горят посевы, травы. Ну, сделайте вы что-нибудь для людей. Один раз в жизни для людей.
1: Для людей?
3: Да.
1: А какое мне до них дело?
3: А вы, видать, сродни этой тетушке Агате.
1: Что?
3: Что же, по-вашему? Что же, по-вашему, должны погибнуть беззащитные люди, да? Да вы только вдумайтесь в это слово. Беззащитные. Да я солдат. И не допущу этого.
1: Нет, нет и нет. Все кончено.
0: Вот кофе с сахаром или горький будете? Он что, уснул?
5: Да.
1: Пусть спит.
5: Что же делать? Что же делать?
3: Знаешь что, Ева? Ты тоже ложись спать, уже поздно. Давай простимся.
0: Что ты задумал? Вернешься?
3: Еще не знаю. Если вернусь, то расскажу. А ну-ка дай куртку, а?
0: Положу-ка я ему эту монету в карман. Она спасает от бед. Вот, надень куртку. Ты веришь в чудеса?
3: Что?
0: В чудеса веришь?
3: А, в чудеса? Ну, когда как. А ты знаешь что, Ева, ты... Вот что, ты окно в кухне не закрывай. Жди. Люблю на всю жизнь.
0: Буду ждать.

0: Дом, мой дом, моя крепость, замки, крюки, засовы, попробуй как кто-нибудь заберись к тетушке Агате. Плы-плы, табачный дым.
1: Приказывай.
0: Погоди, я еще наряжусь. День-то сегодня особенный. 10 лет ждала, дождалась. Моя взяла. Вот она, вот оно венчальное платье. А, вот она фата, кружева, паутинка. Ух, цены нет.
1: Приказывай.
0: Рано еще, погоди. Я посмотрю, все ли собрались у них на новоселье. Ага, в щелку видно. Да, собрались. Ох, гостей. Двери настежь. А, столы ломятся. Наготовили, напекли. Ух, сколько добра пропадет. Жалость какая.
1: Приказывай!
0: Сейчас, сейчас! Еще не время! Беда должна обрушиться на них в самый разгар веселья! Только помни, на всех, кроме одного! Он, вон он самый высокий, самый красивый, самый стройный! Он должен уцелеть! Он и я! Нас двое! И весь город будет наш! Все! Дома, сады, вещи, все. Ну смотри же, только не ошибись. Сейчас я подам тебе знак. Сейчас. Сейчас, сейчас. Вот, о, наконец-то. Уже поднимают бокалы. Ой, уже подносят губам их. В последний раз. Улыбаются друг другу. В последний раз. Вот. Что это? Солдат! Откуда это солдат? Что он с неба, что ли, взялся? Летит, как на крыльях. Что такое? Ой, шкатулку ухватил. На лету прямо схватил

0: Эх, где она теперь, шкатулка? Ну где? Все ты, безусый ротозей. Ну стой. Дай дух перевести. Ох, отдохнуть бы. Место как раз подходящее.
1: Ну ладно. Ладно, я пойду.
0: Ну, заладил свое, пойду, пойду. А ну, как я возьму и помру без помощи, кто виноват будет?
1: Да у меня этого даже и в мыслях-то не было.
0: Ну, а раз нет, ну, ваш пожилого человека, ну, давай в картишки перекинемся.
1: Нет.
0: Да ты что, брезгуешь?
1: Дороги у нас с тобой разные.
0: А на каждой дорожке своя канава найдется.
1: Ничего, обойду.
2: Помогите! Помогите!
1: Кто это? Ну-ка, пусти. Солдат.
3: Помоги.
1: Что с тобой? А ну-ка, а ну, милый, ну, присядь. Обопрись на меня. Вот так.
0: Погоди, лучше бы ему идти.
3: Я далеко не уйду.
0: Ты не уйдешь, нам придется. В такие дела лучше не путаться. Смотри, след-то за ним кровавый.
3: Это моя кровь.
1: Погоди, погоди, разберемся.
0: Нечего разбираться, яснее ясного. Нам не до него, и ему не до нас.
3: Слушай, просьба. Возьми, а?
1: Шкатулка.
0: Она? Та самая шкатулка.
3: На окраине.
1: Так?
3: Тупик счастья. Ну? Дом 3. Окно в кухне будет открыто.
1: Так?
3: Ее зовут... Ее зовут...
0: Ключа нет. Ну, пошарь у него в кармане. Быстро.
1: Постыдись ты. Постыдись ты. Помирает. Солдат,
3: да.
1: Солдат, ну-ка, солдат, выпей немножко воды, вот так, вот так. Слушай, солдат, ты слышишь меня? Ты сказал, тупик счастья, дом 3, кухонное окно будет открыто, ее зовут, как ее зовут?
3: Ее зовут Ева.
1: Ева?
3: Да, Ева. Ева, передай, обещаешь?
1: Обещаю. Верь.
3: Верю, тебе верю. Ты давай скорее, скорее, а то опоздаешь.
0: Смотри, у него в кармане монета.
1: Если бы не эта монета, пуля попала бы ему прямо в сердце. Куда ты ее берешь? А ну, положи на место.
0: Пусти.
4: О, сюда! Пойдем, пиздец, я с вами пирой.
0: Ну, спрячемся за дерево.
4: Вот!

0: Вы узнаете этого человека?
1: Да, он самый. Брови черные, вихры желтые, на лбу шрам. Говорила, предупреждала, по плохой дорожке идешь. Не послушался.
0: Встречали ли вы эту женщину в придорожной харчевне «Милости просим»?
2: Да, встречал.
1: Вот.
0: Ну а позже? Подстерегали ли вы эту женщину на проезжей дороге и, остановив карету, угрожали пистолетами, требуя кошелек с золотом?
2: Да, господин судья.
1: Вот.
2: Остановил карету, угрожал пистолетами, требовал кошелек, держал его в руках, но тут же отдал обратно.
0: И вы можете представить доказательства?
2: У меня нет доказательств.
1: Ну откуда же они возьмутся? С дерева сорвешь, с земли не поднимешь.
0: В ночь, когда возник пожар, вы были около горящего дома?
2: Да, был, господин судья.
0: На вас падает подозрение в поджоге.
2: Я не поджигал дома.
0: Доказательства?
2: У меня их нет.
0: В тот несчастный день, когда исчез мальчик, вы были в городе?
2: Да, был.
0: Вы обвиняетесь в его исчезновении?
2: Я?
0: Да.
2: Господин судья, я не причастен к нему.
1: О, а поясок?
0: А вот этот поясок?
2: Так этот поясок я поднял с земли. Он был потерян.
0: Доказательства.
2: Да в том-то и дело, господин судья, ну нет доказательств.
1: Ну вот, вот, все.
0: И, наконец, врывались ли вы в дом к этой женщине?
2: О, да, господин судья. По счастью, это удалось мне.
0: Вы обвиняетесь еще и в краже.
2: Я не грабил эту женщину, господин судья. А я просто взял то, что ей не принадлежало.
0: И вы можете представить доказательства?
2: Господин судья, я все время говорю, что в том-то и дело, что у меня нет доказательств.
1: Ну вот, ну что говорить, пропащая душа.
2: И все-таки, господин судья, я прошу выслушать меня.
0: У меня нет.
2: Но выслушали же вы ее.
1: Ну, сравнил, нечего сказать. Кого слушать, разбойника? На виселицу его и делу конец.
0: Говорите.
2: Господин судья, она, вот эта самая женщина, ограбила меня на проезжей дороге и отняла шкатулку, которой вот хотите верьте, хотите нет, а запрятан сам дьявол.
1: Ой, он не в себе, господин судья. Не слушайте его, не слушайте.
0: Продолжайте.
2: Дьявол, господин судья, дьявол. Вот вы не верите. А я бы и сам не поверил. Да вот расскажи мне даже вот вы, наш достопочтенный господин судья. Но это оказалось так. Узнав это, я понял, что останется шкатулка в ее руках. Это же быть беде. И я стал охотиться за шкатулкой. Я подсматривал, да, следил за ней, да, и взламывал, да. Все, да, признаюсь.
1: Вот, вот, видите, он не в своем уме, он болен, он бредит.
0: Продолжайте.
2: И под конец моя взяла, господин судья, я заполучил шкатулку.
0: А где она?
2: Ее нет у меня.
1: Ну, я же вам сказала, что он не в своем уме.
0: И вы все сказали?
2: Нет. Нет, господин судья, еще несколько слов. Найдите на это шкатулка, господин судья. Вам не пришлось бы тратиться на веревку для поджигателя, грабителя, убийцы, кем вы меня считаете. Я бы легко доказал свою невиновность, а вот ее вину.
1: Мою, ну.
0: Вам известно, где шкатулка?
2: Ну, конечно, да, господин судья.
1: О, господин судья, он не один. У него есть сообщник.
0: Назовите его имя.
2: Не спрашивайте, господин судья. Не спрашивайте меня об этом, я не могу сказать. Дайте мне час, господин судья. Один час свободы, и я принесу вам шкатулку, господин судья. Отпустите меня, я вернусь.
1: Нет, нет, господин судья, не отпускайте его, не отпускайте. Он одурачит вас, и вы поплатитесь за свою доверчивость.
0: А вы хотите, чтобы я поверил вам?
1: Ну, конечно, не верьте ему, не верьте разбойнику. Он убежит, и вы будете в ответе за его новые преступления.
0: А я буду равно в ответе, если допущу ошибку и нахожу невиновного. Поклянитесь, что вы вернетесь, и я отпущу вас.
1: Вы ответите за это.
2: Клянусь! Клянусь, господин судья, что я не обману вашего доверия. Это так же верно, как то, что светит солнце, как то, что у меня шрам на лбу, как то, что уже в кармане давным-давно не было у меня ни одной монеты.
1: О!
2: Я клянусь, господин
0: Вы лжете.
2: Что?
0: Эту монету нашли в кармане вашей куртки.
1: Клятва преступник! Вот он кто!
2: Господин судья, этого не может быть. Этого не может быть. В моем кармане не было монет.
0: И вы можете доказать обратное?
2: обратное. У меня нет доказательств, господин судья.
1: Ну вот, господи, пропадать тебе, горемыки. Такому молодому, такому красивому.
0: Итак, завтра в полдень на городской площади в присутствии всех сограждан будет оглашен приговор.
1: Ведь...
0: Вам предстоит покончить счеты с жизнью.
1: Говорил, предупреждал.
0: Однако...
1: Что еще однако?
0: Однако, по законам нашего королевства... За вами остается право на последние желания. Говорите.
2: Господин судья, я хочу сочетаться узами брака с девушкой по имени Ева и провести с ней всю жизнь.

0: говори, милая, люблю и еще на всю жизнь.
1: Куда ты собралась, Ева?
0: На свадьбу.
1: Кто выходит замуж?
0: Я.
1: Как?
2: Ты покидаешь меня, Ева?
0: Ненадолго. Я вернусь завтра в полдень, когда стану вдовой.
2: Что? Что ты говоришь, Ева? Опомнись.
0: Я выхожу замуж за человека, которого казнят завтра в полдень. Его обвиняют в убийстве, грабеже и поджоге.
2: За осужденного?
0: Не мной.
2: Ева, а если у тебя будет ребенок?
0: Я выращу его.
2: Люди будут называть его сыном преступника?
0: Но не я.
2: И всю жизнь ты будешь оглядываться на загубленную молодость, горькую любовь, минутное счастье?
0: Это лучше, чем жить, как вы, на выжженном пустыре.
2: Ева, ты совершаешь роковую ошибку. Всю жизнь ты будешь сожалеть о ней?
0: Нет. Всю жизнь я буду жалеть только об одном. Об исчезнувшей шкатулке.
2: Не понимаю, при чем здесь шкатулка?
0: Рассказывали, что мой жених говорил на суде о какой-то шкатулке. Он похитил ее, а в ней все доказательства его невиновности, но она исчезла. Завтра мой муж пройдет мимо этих окон навстречу смерти.
2: Ева, я не знал, какое у тебя сердце. Ева!
0: Сердце. Сердце самое простое. Самое простое.
2: Самое простое человеческое сердце. Сердце, которое бьется не только для себя. Оно-то и есть самое главное.
1: Жена моя, Ева, вернись! Вернись!

0: вернулась.
1: Ты такой же, как 100 лет назад. Время не останавливается даже для королей.
0: Но повинуется любящим.
1: Часы пошли вновь. Цветы в вазе ожили. Мы снова вместе. 100 лет миновали, как сон. Ты вернулся.
0: Я создал чудо.
1: Да где же оно?
0: В шкатулке.
1: Ты пришел с пустыми руками.
0: Оно попало в другие руки.
1: Чьи?
0: Его можно узнать из 1000. Вот сейчас ты его увидишь. Он пройдет мимо наших окон навстречу смерти.
1: Он преступник?
0: Нет, он жертва. Я преступник.
1: Что ты говоришь, опомнись.
0: Я поджигатель, грабитель и убийца.
1: Ты безумец, милый, милый. Скажи, что ты пошутил, солгал, хотел испытать мою любовь. Ты не можешь быть преступником, это неправда.
0: Это правда, поверь в нее. Выйдем на улицу. Сейчас ты все увидишь.

0: он невиновен.
1: А кто же преступник?
0: Я.
1: И вы можете представить доказательства?
0: Доказательства в шкатулке. Найдись она, он был бы свободен.
2: Пустите. Вот эта шкатулка. Я обещал. Вот она,
3: господин
2: возьмите
3: судья,
2: ее.
3: Господин судья, это та. Это та самая шкатулка. Я не обманул вашего доверия.
0: Судите меня. Я во всем виноват. Я создал эту шкатулку. Она таит в себе неисчислимые беды. Но и беда может обернуться счастьем, если к ней прикоснутся добрые руки, щедрое сердце и светлый человеческий разум. Будь он благословен.
4: Нет, не бывает никому! Не отдам, не уступлю шкатулку! Сгинуть им всем! Сгореть заживо! Ну, повинуйся, шкатулка, повинуйся же!
0: Не тревожьтесь! Шкатулка больше не сожжет ни одного жилища, не унесет ни одной жизни, не разобьет ни одного сердца. Еще не поздно, все поправимо.
5: Поправимо? А где мой сын?
0: Вот ваш сын.
6: Поправимо? А что такое поправимо?
7: Поправимо! Обожженное лицо жены!
0: Глядите! Вот ее прежнее лицо!
5: Какая красавица!
8: Совсем как прежде!
6: Еще лучше!
4: Нет, ненавижу ее! Ненавижу!
0: Глядите! Глядите! Агата, она одна! А когда человек один по собственной вине, это значит, что его нет вовсе.

0: Вы слушали спектакль Центрального академического театра Советской армии «Солдат и Ева». Автор пьесы Екатерина Борисова. Действующие лица и исполнители. Солдат, заслуженный артист РСФСР Чеханков. Ева, заслуженная артистка РСФСР Голубкина. Старый бродяга, народный артист РСФСР Перцовский. Чародей, народный артист РСФСР Майоров. Безусый юноша, заслуженный артист РСФСР Шабарин. Жена чародея, артистка Малько. Тетушка Агата, заслуженная артистка РСФСР Солдатова. Слуга в харчевне, артист Еремеев. Судья, артист Халецкий. Постановка народного артиста Советского Союза Андрея Попова. Режиссер спектакля, заслуженный артист РСФСР Кулагин. Музыка, заслуженного деятеля искусств РСФСР Островского.
1: Представьте себе небольшой провинциальный городок старой панской Польши. Начало 20 века. Уже изобретены такие чудеса цивилизации, как велосипед, граммофон, химическая чистка одежды. В Варшаве, говорят, даже появилось электричество. И хотя в нашем городке пока еще господствует керосин, но и здесь мысль ученого не дремлет. Квартира учителя местной гимназии. Сегодня сочельник. Зимний вечер. На улице хлопьями идет снег, но в доме уютно, тепло. Сервирован стол на 4 персоны. В стороне на полу стоит маленькая елочка, явно убранная не дома, а купленная в магазине прямо с игрушками. У стены на постаменте бюст Наполеона. В глубине комнаты, в полураскрытой двери, виден кабинетный стол, полки с книгами, повсюду книги. За столом сидит мужчина лет 40. Он что-то пишет, зачеркивает, снова пишет.
2: Добрый разбойник был спасен, не только по заветам христианства, но и в наиболее высоком значении этого слова. Он умер счастливым, ибо в самый последний момент, его любили. Никогда не дадут. Поработать. Зося, вы мне мешаете.
1: Стремительно входит молодая женщина, вся в белом. Очень модное платье. За ней идет девочка лет 14. Платье, правда, не столь модное, но вполне приличное.
3: Боже. В порядке, парень. Прекрасно.
4: Как хорошо.
3: Благодарю вас. Прекрасно.
2: Вы что, не видите, что я занят?
5: Лилечка, прошу к столу. Пан профессор, пожалуйста.
3: Так,
5: Зося, посмотрите, пожалуйста, там пирог.
3: Хорошо, пан.
5: Лилечка, садись. Пан профессор, пожалуйста, Ну вот. Ешьте, пожалуйста.
6: Ну что же вы не едите? Для кого же все это?

0: Лилечка, ешь.
1: Спасибо, мамочка, не хочу.
2: Оставь, пожалуйста, ребенка в покое. Она только что вернулась со твоей матери, там ее досыта накормили.
0: А, да, это упрек, что я посылала внучку к бабушке.
3: Ну почему же упрек? Ребенок сыт, она не хочет есть.
0: Да что же, я должна была девочке приказать, чтобы она там в рот ничего, что ли, не брала?
3: Ну, ты всегда такое скажешь.
0: Я же все вижу, я же все вижу. Лилечка, ты ешь дома, пусть твой папочка не ест дома. Пусть он убегает в сочельник своей мамочки. А ты ешь дома, я тебе приказываю есть дома.
2: Ну, перестань, перестань, ты всегда такие глупости говоришь.
0: Да, для тебя это глупости, а для меня нет. У меня сегодня семейный праздник. Я не знаю, может быть, это глупости, но ничего не поделаешь. Так меня воспитали. Лили, ешь, куда ты смотришь?
1: Я ем.
0: Ешь. Это интересно, кто из нас в этом году умрет.
2: Что-что?
0: Умрет, конечно, нас же трое за столом, нечетное число. Вот я говорила, Лили, я говорила, нужно было пригласить пана Федыцкого.
3: Пана Федыцкого?
0: Да, да, да, а что такое? О, это кому-то кажется, что... Это не важно, что кажется. Но панну Маню можно было подождать?
3: Панну Маню, Лиля.
0: Лиля, Лиля, мы торопимся. Нам просто необходимо побыть со своей семейкой. А жена или дочка пусть умирают.
2: Ну, прямо сейчас так возьмем и умрем.
0: Да, и умрем.
2: Вот возьмем и умрем.
0: Да, и умрем, потому что я суеверна. Вот. Моя мама хоть и была всего-навсего владелицей химической чистки.
2: Вот.
0: Да, да, да. Но у нее сохранились традиции. Между прочим, вот, твой Наполеон, он тоже был суеверен.
2: Ну, хоть Наполеон, оставь сегодня в покое.
0: Нет, отчего же? Я бы тебе советовала в будущем году быть хотя бы достойным подметки Наполеона. И я верю в три свечи, верю в павлинье перья, верю в чёты нечет. Я верю, я верю. Я... Вот увидишь, кто-то из нас в будущем году умрет. Ну, конечно, либо я, либо она, конечно. Что ты, девочка? Лилечка, что ты плачешь?
2: Ну, как же и не плакать? Ведь ты нас просто заранее укладываешь в могилу.
0: Я?
2: Да.
0: Ну, знаете. Хватит. Ешьте сами. Хватит с меня этого семейного праздника.
2: С меня тоже хватит.
3: Интересно, кто прислал эту елочку?
0: Вот кто-то прислал?
2: Лилечка, кто прислал эту елку?
1: А ее прислал?
0: Моя мать прислала.
2: Да, она потратилась.
0: Она не скупа.
4: Пани! Пани! Пани! Пудинг не вынимается из формы?
0: Езус мой, послал бог прислугу. Все время сама на кухне кучу.
2: Лилечка, кто прислал эту елку? А ведь я знаю, кто ее прислал. Ее, наверное, прислал этот самый пан Федыцкий.
1: Да, папочка.
2: А может быть, ты шутишь?
1: Ну, почему шучу? Там еще записка была. Я ее хотела маме отдать, но ты все время был в комнате.
2: Записка? Так ты уже знаешь... что при мне отдавать не следует.
1: Конечно, знаю.
2: Уже знает.
1: Ну, знаю.
2: Где эта записка? Дай мне ее.
1: Ну, на под елкой, вот.
2: Что это, какие-нибудь твои каракули?
1: Да, папа, это не мои каракули. Тут так написано было. Буквы СУБ и цифра 5. Вот, видишь?
2: СУБ. 5.
1: Угу.
2: Так, так, так, так, так.
3: Зося, откройте.
1: А мамочке мне ничего не говорите?
2: Ничего. Положи на место.
1: Хорошо.
0: Уж простите, что опоздала.
4: Какая вы
1: сегодня рада. Мама, мама, Пани Маня пришла. Ой,
0: снимите меня. Вы знаете, я уже на третьем сочельнике для чётного числа за столом.
1: Пани Маня, здравствуйте.
0: Еле жива, а тут еще гололедица два раза грохнулась.
5: Ладно, Маня, при ребенке не нужно таких слов, она научится некрасивым словам.
0: Ничего, не слышала, не слышала.
1: Нет, конечно, я не слышала, понимаешь, что вы грохнули.
0: Лиля, успокойся.
5: Прошу вас, пожалуйста, проходите.
6: Ой, у меня вот тут подарочки на елку, да? Вот мамочки, сумочка для платочков. Сама наковыряла, уж не в защите.
7: Красиво. Благодарю вас.
6: А Лилечке медвежоночек.
1: Зося.
8: Извините, пана Маня, я переоденусь.
9: Фан Маня, я ведь тоже вам кое-что приготовила, да. Под тарелкой лежит пятерка. Знаете, это практичнее.
6: Ну, спасибо. Вы расстроены?
9: Я? Ну, почему же я? А с чего мне радоваться, интересно?
6: Ну, как же сегодня такой день?
9: Ой.
6: А пана Федицкого нет?
9: Нет.
6: Почему же?
9: Ну.
6: Муж догадывается?
9: Нет. Только говорит, что Фет слишком глуп.
6: Да? Скажите, вот так-так. А все говорят, он такой умный, не дай Боже.
9: Да. А он говорит, что это для себя.
8: Лилечка, одевайся, я готов. Мы идем к бабушке.
10: Одну минутку, Лилечка. Мам.
8: Что такое?
10: Одну минутку. Идем.
1: Что?
10: Мам!
1: Пань, что такое?
10: Пань,
1: что
10: ты делаешь, ребенка, Резальевич? Пан,
9: отдай мне девочку.
1: Подождите, пани, руку.
9: Больно, давайте уйдите отсюда. Девочке нужно надеть другое платье.
8: Почему?
9: Она идет в интеллигентную семью, нет?
8: Конечно.
9: Да, конечно. Для моей матери сошло бы это. Но раз она идет в интеллигентную семью, иди, наденешь бархатное, будешь как испанская инфанта этого самого Ван Дика. Иди.
8: Ван Дейка.
9: А она будет как Ван Дика. Идем.
6: Пан профессор, вы не в духе? Я вижу. Вы знаете, у меня верный глаз. Я как только брошу взгляд на человека, сразу ему душу до дна просверлю. Особенно если питаю к нему симпатию или что-то. Я уж тогда точно все вижу.
8: Очень мило с вашей стороны, очень мило.
6: Вы знаете, это не моя заслуга. Я такая с измальства. Ну, это, конечно, я нарочно так шучу. Но чтобы вашу милость немного развеселить, я вот и подарочек вам припасла.
8: Понимание, только, пожалуйста, никаких подарков.
6: Ну, пан профессор, ну, посмотрите, это от меня. Примите, пожалуйста, от чистого сердца. Я, конечно, понимаю, что я простая швея, но вот этот шарфик белый, посмотрите, под пальто.
8: Боже мой, какой замечательный шарфик.
6: Ой, посмотрите, пан профессор, как он вам идет, а? Ну, посмотрите.
8: Да, какой прекрасный шарфик подарила мне пана Маня.
6: Это я сама сделала, пан профессор.
8: Действительно замечательный шарфик подарила мне пана Маня. Пан Маня, я вас должен отблагодарить.
6: Нет.
8: Вот возьмите.
6: Нет, только не давайте мне деньги, нет. Ну, ее милость меня так обидела, дав мне деньги, ну, от нее я еще могу, но от вас...
8: Ну, почему? Нет, возьмите.
6: Нет,
8: возьмите.
6: Пан профессор, я не могу.
9: Ну? Совсем другое дело. Что за полотенце ты повесил себе на шею?
8: Это подарок паны Мани, это шарф.
9: О, пан Мани, извините, я не разобрала. Пожалуйста, иди.
1: Пойдем, папа, пойдем.
9: Одну минутку,
10: Лилечка.
9: Иди сюда.
8: Что еще?
9: Одну секундочку. И вообще больше, получается, там девочке нечего оставаться. Я за ней Зосю пришлю. Зося!
10: Лилечка, подарков никаких не брать. Все равно выброшу.
8: Ну уж это ты брось. Если мама ей даст, она возьмет.
9: Нет, она будет слушаться меня. Я ее мама.
8: Кого ты будешь слушаться?
10: Кого ты будешь слушаться?
8: Кого ты будешь слушаться?
6: Из-за такого пустяка, может, старый пани еще ничего не даст девочке?
9: О, вот это возможно. Она достаточно скупа.
8: Что ты сказала?
1: Папочка, пойдем.
8: Нет, что ты сказала?
1: Папа, пойдем.
9: Я прошу.
8: Нет, что ты сказала?
1: Пани.
8: Кто скупа?
1: Она не
8: пани. Я мать скупа.
1: Папа, она не
8: пани. Что ты сейчас сказала? Кто скупа?
1: Папочка.
8: Моя мать скупа.
9: Уходим, уходим.
8: Моя мать скупа.
1: Пани, не слушай.
8: Моя мать скупа.
9: Вы видали? У нас так всегда, даже сегодня, в сочельник.
6: Ой, вы успокойтесь. Это, конечно, просто скандал, что в самый сочельник. Я думаю, может, не надо было брать девочку к старой пани?
9: Ну, конечно. Тогда он сразу запретит послать ее к моей матери. Это же вечные свары. Собака с кошкой тебе больше ладят. Боже мой! Ну, какая же я была дура, что я вышла за него замуж. Это все из-за моей мамаши. Ну, все из-за нее. Как ей хотелось, чтобы я вошла в благородную семью. Ну, вот я вошла. Да я просто же влипла!
0: Куда как разбогатела? Шила мыло и свиное рыло. Да. А еще хочешь, чтобы я дружно жила с его мамашей? Как бы не так.
6: Ну, говорят, старуха не такая уж и злая.
0: Да это правда. Ой, но вы бы услышали, что она говорит. Да? Орлицкая вышла замуж за Юзефовича, мать которого урожденная Ганьская, урожденные Поповичи, урожденные Орловичи. Ну, все у нее урожденные. Ой. А у самой зубы вставные. Иногда мне просто... Ой, я не могу. Не могу.
6: Ой, я думаю, еще это от того, что вы мужа не любите.
0: Ой, люблю, не люблю. Я уж вообще не знаю, что это такое.
6: Ой, ну как же так? А пан Федыцкий?
0: Да при чем тут пан Федыцкий? Совершенно другое дело. Разные вещи.
6: У нас у женщин так бывает, да? Еще одного не разлюбила, а уж другого полюбила. Хоть садись
0: да
6: плачь.
0: Да, для этого нужно иметь большое сердце, Маня.
6: Ну, конечно, мужчины на такие вещи не способны.
0: Да мужчины, да где им понять такую тонкость чувств, мужчины?
6: Ну, конечно, если и того, и другого любишь, это непростое дело.
0: Непростое, очень непростое. А еще сложнее, когда ни того, ни другого.
6: Как это так?
0: Вот так. Этого мне просто жаль, сердце у него больное.
6: Вот, вот как? У него больное сердце?
0: Да.
6: С таким не следует ссориться?
0: А может быть, и не в сердце дело, привыкла к нему. Вот привыкла.
6: А предпочитаете пана Федыцкого?
0: Ну, конечно, предпочитаю. А как же мне не предпочитать? Этому-то все нравится, что бы я ни сказала, что бы я ни сделала, как бы я ни села. О, я его просто люблю.
6: О, и он вас, наверное...
0: Ну, а я думаю, ну а как же?
6: Ой, я думаю, что вы зря не пошли за него замуж.
0: За кого?
6: За Федыцкого.
0: За Федыцкого? Я?
6: Да.
0: Ну... Ну, мать, ну как... Ой, ну ты иногда такое скажешь, что... Федыцкий — это для любви, но не для замужества.
6: Да, для любви, это вы правы.
11: Ох, забринчали, теперь всю ночь не перестанут, большой праздник.
0: Вот и я раньше так любила музыку ведь, а? А теперь терпеть не могу.
11: Я вам завидую. Иметь свой дом и человека, который заботится о тебе.
0: А корова в хлеву тоже все имеет.
11: Ну да, если сравнить с моей собачьей жизнью.
0: Панна Маня, вы свободны. Который у нас час?
11: Наверное, уже 9. А что, пан Федыцкий должен прийти?
0: Да, вы знаете, на пироги. А-а-а. Да, должен. Вот,
11: да?
0: Ну что, это преступление, что? Ну...
11: Наверное, пан Федыцкий?
12: Наверное. Откройте, панна Маня. Открывайте.
11: А вы идите попудритесь, у вас носик красный.
12: Ну, я одну секунду. Откройте, пожалуйста.
0: Я быстро. Я одну секунду.
13: Швея открывает двери, и в полутемной прихожей появляется пан Федыцкий. О! По всему видно, что это настоящий пан. Правда, он уже не первой молодости. Мешочки под глазами, морщины, да и волосы уже. Но аристократ. С каким безразличием, не глядя, он бросает свою шляпу. С какой грацией стягивает с рук перчатки.
11: Пожалуйте. Баня сейчас выйдет.
14: О, храбрый партнершка. Сколько лет, сколько зим.
11: Ну, вы все такое же, все шутите.
14: Знаешь, да прикажешь обменять свою личность в гардеробе в кафе.
11: Ой, скажете тоже ей-богу.
14: Ну, какая ты стала. Какая серо-попугайная в клеточку.
11: А так теперь модно.
14: Модно, модно. Как
11: угодно. Ну, что это такое?
14: Не знаю, с языка сорвалось. А каков теперь я? Ты смотри, курточку взял в рассрочку.
11: Ой.
14: Я теперь примасата. Да. А где же ее светлость?
11: Кто?
14: Ну, хозяйка.
11: А, соскучились?
14: Я? Боже упаси.
11: Ой, не стройте невинную мину. Мы же старые знакомые, к тому же мне все известно, да? Она от меня ничего не скрывает. Но вы-то поступаете неправильно. Зря опять влипнете. Вы меня слушаетесь. Я с того времени, вы знаете, с какого поумнела.
14: Да, времена доисторические.
11: Да, 8 лет. 8 лет как отрезано. Вы тогда удрали в самый сочельник. Ой, ну и праздник у меня тогда вышел.
14: Боже мой, трагедия.
11: Ой, ну, конечно, для меня-то это была трагедия. Я тогда такого натерпелась по дороге в Ульку, чуть было не умерла.
14: Ну, знаешь, я тоже тогда натерпелся. Я в долги влез и на экзаменах провалился.
11: Ой, да вы-то отряхнулись, как пудели, дело с концом.
14: А, так же, как и ты.
11: Ой, где вам понять?
12: Прошу прощения, я заставила вас ждать.
14: Ну что, для меня это одно удовольствие.
15: Может быть, присядете?
14: Не может быть, а наверное.
15: Пожалуйста.
14: Merci. Ну-с, а где же супруг?
15: О, мамаша, конечно.
11: Так я пойду.
15: Ну, почему же, панна Маня, останьтесь?
11: Ну что, меня ждут, мне пора.
14: Ждут с мандолинами. Будете танцевать.
11: Скажите тоже. Целую ручки.
15: До свидания, заходите в праздники.
5: Ну, почему так поздно?
14: О, мой друг, визиты, визиты, 150 блюд, двое детей подавились, как было уйти?
15: Но сейчас муж вернется.
14: Ну, чмокни. Тихо, тихо, тихо, тихо, стоп, стоп, сатисаус.
15: Эх ты.
14: Ну, хорошо, ты скажи лучше, как елочка, хороша?
15: Прекрасная елочка, зачем так разоряться?
14: Я не разоряюсь, старик, отец за все заплатит.
15: А если не заплатит?
14: А, что с меня возьмешь, живу в рассрочку и омню-мяу, меко порто. Ну, а записочка? Ты нашла записку?
15: Какую записку?
14: Ну, на елочке я оставил несколько букв и цифра.
15: На елочке? На елочке?
14: Да.
15: Да как ты мог себе это позволить? Да как это можно было такое придумать? Конечно, я не нашла. Ну вот, лежит под елкой.
14: Ну, значит, упала?
15: Упала. Хорошо, что он не нашел.
14: Кто он?
15: Он, мой муж.
14: Ну и что? Нашел, ничего бы не разобрал. Несколько букв и цифра.
15: Это действительно глуп, как я не знаю что.
14: Ну, оставь, оставь, он не так глуп.
15: О, ты его защищаешь, потому что он кончил философский? Можно 1000 раз кончить философский, а в жизни оставаться дураком.
14: Ну, оставь, оставь, ой, оставь.
15: Ты с легкостью мог стать таким же учительшкой, как он.
14: Я нет, я нет. Я еще стану человеком, у меня еще есть время. Учительшкой, видите ли, не хватало мне быть учительшкой.
15: Ну, хорошо, хорошо, ну, наверное, у тебя есть еще время. Мы не будем больше говорить о нем. Иди сюда, садись.
14: Ну, конечно, ты всегда первая начинаешь.
15: Я начинаю, потому что он мне все нервы портит. Сегодня, как назло, я одно, он другое, я одно, он другое. Ой, мне даже его голос не сносен, как на страшном суде.
14: Ну, почему у него приятный голос?
15: Вот ты опять его хвалишь, а я просила о нем не говорить. Хотя бы из деликатности тебе не следовало затрагивать эту тему.
14: Ну, хорошо, хорошо.
15: Я тоже думала, преподаватель не весь что. Вышла замуж, все поняла. Ой, а в остальном просто дурень. В дом тащит такую рвань, такую рвань. Я тебе сейчас покажу, ты посмеешься. Вчера принес. О, ты посмотри, это книга 1808 года.
14: Так подожди, это же... Так это же метаморфозы этого Овидий.
15: А ему-то зачем? Ну зачем ему Овидий?
14: Ну как зачем? Он мужчина, он должен увлекаться. Я вот тоже увлекаюсь. Куплю тебе граммофон в рассрочку, придешь, будем танцевать. Будет прима-сорта.
15: Так это же другое дело. А его пусти одного, он себе нос расшибет об этот Овидий.
14: А ничего с ним не произойдет. Однажды нос себе расшибет и жить научится. Меня вот никто не учил жить, а ничего себе. Мальчик.
15: Ой, ну ты совсем другое дело. А, мы же договорились о нем не говорить.
14: Ну хорошо, хорошо, хорошо.
15: Ну расскажи мне что-нибудь.
14: Ну ты самая прелестная.
15: Так.
14: Ты самая красивая. Ты самая тонюсенькая.
15: Еще.
14: Ну, я не знаю, что это.
15: Самая умная.
14: Ну, самая умная.
15: Вот! Это я ему, потому что он меня все время дурой называет. А ведь сам только читает то, что другие в книгах пишут, и в этом весь его ум. Скажи, самая умная.
14: Уже 11, мне пора.
15: Да, да, иди. Уже пора.
14: Ну, передай своему супругу, что я очень сожалею, что не застал его.
15: Ну, зачем же мне ему такие вещи говорить?
14: Ну, а почему не сказать? Я его очень люблю.
15: Это я уже слышала, слышала.
14: Ну, а почему мне, собственно, не любить его? Ведь это я его обманываю, а не он меня. Ну, ты придешь?
15: Когда?
14: Ну, я же написал в записочке суп 5. Это значит?
15: Это значит...
14: Суббота, 5 часов.
15: А, приду, конечно, приду.
14: Ну, ну.
15: Прощай, прощай, любовь моя.
14: Кому, мой друг, кому?
15: Прощай, любовь моя.
16: Прощай.
10: Ой. Тоже, конечно, не весь что. Все-таки. Как это называется по-французски?
16: Да.

0: Я думала, что на пластинке все написано и всем все ясно. А мне сказали, что нет. Оказывается, я должна сама объяснить, а то иначе никто ничего не поймет. Тогда я объясняю. Сцена из кинофильма «Подкидыш». Я играю там роль домработницы Ариши. У нее такая скороговорка, что не всегда поймешь, что именно она хочет сказать. Но к этому я должна прибавить, что аппаратура и звукозапись тех лет была совершенно иная, чем сейчас.
1: Товарищ начальник, вот этот мальчик, он со своей собакой всех ребят на бульваре разогнал.
2: Хорошее дело! Он же меня все разогнал! Бегает, видать, со своим быдлом!
3: Он все-то, во-первых, не бульдог, а овчарка!
2: Все равно не имеете права, понимаете или нет? Он еще такую гадость на руках держит.
3: Вы не кричите на мою собаку, на нее до 6 месяцев кричать нельзя, она нервная будет.
2: Поганая она, ваша собака, вы понимаете или нет?
1: Тише.
2: Вы мне все нервы истрепали, а грязная поганая собака.
1: Гражданка.
2: Выйди, пожалуйста, на руках ее держит.
1: В чем дело-то, гражданка?
2: В чем дело? Бегает кругом, понимаете, со своим мопсом. Он все время лает на меня. Смотрите, пожалуйста, у всех разогнал, я его говорю.
1: Ну хорошо,
2: я
1: хорошо.
2: Вы,
1: вот. Я вас прошу успокоиться.
4: Вас что, собака покусала? Да?
2: Мне не покусала. Ну что я бы допустила, чтобы меня собака кусала?
4: Вот что же она вам платье порвала?
2: Мне не порвала, что вы говорите. Хорошее дело, она вам не порвала платье, я бы сама бы ее на куски порвала.
4: Да, так для чего же вы сюда пришли?
2: Ну вы же поймите, же никто не хочет идти, им некогда. Свидетели, понимаете, как будто бы мне есть время. Мне, вы знаете, за вас не платили по безналичному расчету. Мне девочка не кормлена, мне дежурство исполнять. Вы знаете, вы все умусорили.
4: Ну, хорошо,
2: я
4: гражданка.
2: Ушла.
4: Гражданка, я вас прекрасно понял. Вы свободны.
2: Да не свободна я, ну когда же я свободна? Я же после выходная выходного. Вы знаете, после выходного, вы понимаете,
4: можете идти, гражданка.
2: А сегодня мы дежурство исполняем. Я, вы знаете, еще, вы знаете, все это
0: поставила. После целого ряда сыгранных мной ролей, ролей острых, сатирических, я решила рассказывать взрослым о детях. И одной из первых выбранных мной вещей это были стихи раннего, очень раннего Михалкова «Мой рисунок».
5: Я карандаш с бумагой взял, нарисовал дорогу, на ней быка нарисовала, рядом с ним корову. Направо дождь, налево сад. В саду 15 точек, как будто яблоко висят, а дождик их не мочит. Я сделала розовым быка, оранжевую дорогу. Потом чернилом облака прорисовал немного. Потом я дождик удлинил. Он сразу сад ворвался. Ну, больше не было чернила, карандаш ломался. Тогда поставил стул на стол, залез как можно выше, и там рисунок приколол. Там рисунок приколол, ну, хотя он плохо вышел.
0: Мне предложили играть роль Тортилы. Это черепаха в сказке. Я согласилась, потому что это была необыкновенная, опоющая черепаха.
6: Затянулась бурой тиной

0: был беспечным и наивным. Черепахи юный взгляд, все вокруг казалось дивным. 300 лет тому назад. Юный друг, всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся, не в попад. Я сама была такой. 300 лет тому назад.
1: Вот страничка из моей записной книжки. Тут я пишу о своих маленьких друзьях. Бежит маленький человечек, в ладошке у него блестит монетка. Он говорит с восторгом: посмотри, дед дал мне копейку блестящую. Посмотри, какая она золотая, совершенно как серебряная.
2: А я была в зоологическом саду с папой. Там мы видали одну такую серую корову. Она прям даже олень называется. А на голове у нее прям зачем-то две вешалки приделаны. Мишка, ты уж своим рыбкам воду менял? Нет, не менял, они еще эту не выпили.
1: Мама говорит своему сыночку: Мишенька, такой праздник, ты видишь, все маму поздравляют, все желают маме счастья, ты ничего не хочешь маме сказать?
2: Нет, хочу. Мама, я тебе желаю, чтобы желаю на праздник, чтобы на праздник, чтобы желаю, чтобы мама, чтобы желаю, чтобы ты купила мне велосипед.
3: Я в сотню девушек влюблен. Они везде, повсюду. Они и явь, они и сон. Я век их помнить буду. Я помню давнюю весну. Мальчишка босоногий, я встретил девочку одну с кувшином на дороге. Казалось, девочка была совсем как тот кувшин мала. Вода была холодной в нем, я знал наверняка, но обожгла меня огнем вода из родника. Таил насмешку быстрый взор. Ее люблю я до сих пор. А позже в стужу и весной у сизых волн Каспийских я брел за девушкой одной, не подходя к ней близко. Ходил за ней я, как во сне, по улицам кружа. А чтоб увидеть тень в окне второго этажа, влезал я на высокий клен. Я до сих пор в нее влюблен. Не позабыть, пока живу, мне девушке одной, что как-то ехала в Москву в одном купе со мной. Спасибо, дорогой кассир, что дал места нам рядом, что с ней в одно окно на мир одним смотрели взглядом. Так рядом с ней вдвоем, без слов, всю жизнь я ехать был готов. Мне злая девушка одна и до сих пор мила, что раздражение полна, стихи мои рвала. Люблю я взгляд веселых глаз одной девчонки милой, что в восхищении столько раз стихи мои хвалила. Я в злую девушку влюблен, в простую девушку влюблен, и в очень строгую влюблен, и в недотрогу я влюблен, и в равнодушную влюблен, и в девушку смешливую, я и в послушную влюблен, влюблен я и в строптивую, я в каждом городе влюблен, на всех путях, маршрутах, в студенток разных я влюблен, всех курсов института, своей любовью окрылен, их всех зову я милой. Я в сотню девушек влюблен с одной и той же силой. Но ты мрачнеешь неспроста, ты даже с места встала. Ах, значит, я одна из ста? Спасибо, я не знала. Я отвечаю: нет, постой, мой друг, все 100 в тебе одной. 100 разных девушек в тебе, А ты одна в моей судьбе. Когда бежал я у села мальчишкой босоногим, ведь это ты с кувшином шла по узенькой дороге. А в городе средь суеты, где Каспия прибой, не замечала разве ты, как шел я за тобой? Потом ты помнишь стук колес и поезд, что в Москву нас вез? 100 девушек, то ты сама, ты их вместила всех. В тебе и лето, и зима, в тебе печаль и смех. Порой ты равнодушная, бываешь злой, не скрою. Порою ты послушная и нежная порою. Куда бы ни летела ты, я за тобой летел. Чего б ни захотела ты, добыть тебе хотел. С тобой ушли мы по горам, где туч стада лежали. И к самым разным городам мы вместе подъезжали. Я в 100 девушек влюблен с одной и той же силой. Тебя любовью окрылен, 100 раз зову я милой, в тебе 100 девушек любя, в 100 раз сильней люблю тебя.
4: Сейчас вы услышите сказку, хотя... Почему сказку? Разве то, что произошло с девочкой Ниной, не случается с другими? Нет, это не сказка, а самая обыкновенная история. Впрочем, нет, не совсем. Все-таки она какая-то странная. Может быть, всего этого и не было, а просто приснилось Нине. В общем, сказка это или не сказка, было это или не было, но было это так.

0: знаете, что такое счастье? Нет, не знаете. А счастье – это как я сейчас. Мои родители туристы. Они уехали в туристический поход, а меня не с кем было оставить, и они послали телеграмму моим тетям. Но никто не приехал. А пока я одна, я могу делать, что хочу. Что хочу. Ну, например, разбросаю учебники. И не стану убирать. Или вот возьму и разобью стакан. Вот так. А вы знаете, что мне больше всего хочется делать? Ничего не делать. Ой, как же все-таки это хорошо ничего не делать. А взрослые тоже часто любят ничего не делать. Только это им реже удается, потому что у них дети, а детей нужно кормить. А мне что? Я сама ребенок. Ой, а вдруг тетя возьмет и приедет и сразу начнет меня заставлять что-то делать? Подмети, подбери, убери, прибери, почисть, помой, приготовь, почитай, посчитай. Нет, просто ужас. Вместо того, чтобы по-хорошему помочь ребенку, все сделать за него самой. И главное, понять, как это взрослые говорят, специфику детского организма, и не перегружать этот бедный организм работой, и все делать за ребенка. За меня. И я уже целый день думаю про тетю. Ну, не лезут, не лезут у меня из головы эти тети. Ой, спать хочется. Буду сидеть и ждать тетю.
1: И вот уже Нине снится, что кто-то поет колыбель.

0: девочка.
1: Здравствуйте, тетя.
0: Ты меня извини, я не постучалась. Я, которую все знают как интеллигентную женщину, я вошла, не постучавшись. Может быть, и во сне надо стучаться. Так ты скажи, я постучусь. Ты меня прости, но я забыла, как тебя зовут.
1: Нина.
0: Нина.
1: А вы не помните, как зовут вашу племянницу?
0: Ты меня извини, девочка, но у меня 29 племянников и племянниц. И я всем им снюсь.
1: Вы часто снитесь своим 29 племянникам и племянницам?
0: По одному разу в месяц, каждому из 29. И если в месяце 31 день, у меня 2 выходных. Если в месяце 30 дней, у меня 1 выходной. А вот в феврале я снюсь без выходных.
2: Ой, что это такое?
1: Учебники. Это я разбросала. Сейчас, я уберу.
0: Что ты? Я интеллигентная женщина. Я не могу видеть, когда ребенок убирает сам. Я это сделаю сама. Ой, что это такое? Осколки.
1: Я разбила стакан.
0: Сама разбила?
1: Угу.
0: Молодец. Ты очень хорошо бьешь стаканы. Я сейчас уберу. Не беспокойся, ты ничего не должна делать сама. Все буду делать я. А если я чего-нибудь не сделаю, тогда уж ты делай мне замечание, поправляй меня. Но ты понимаешь, девочка, если дети все будут делать сами, ну зачем же тогда тети?

0: родная.
1: Ой, вторая тетя.
0: Да ты сиди, лежи, отдыхай. Подрастешь, тогда будешь работать, а пока ничего. Я все за тебя сделаю. Меня, знаешь, хлебом не корми, дай только каких-нибудь делов понатворить. Ой, просто руки горят. Подожди, подожди. Во! О, да что ж ты, ты, например, сидишь в кресле, тебе ж неудобно. Дай-ка я тебя перенесу. А стол? А стол далеко от тебя? Не-не-не, подожди-ка, я сейчас тебе передвину. Вот раз-два, Зяля, лежи, я сама сейчас. А, во, кровать закинем в тот угол, ва-да-да-да, к телевизору, чтоб Ниночке было веселее. Так, а, шкаф с посудой метнем. Вон куда. Ну, раз-два. Это подёрнем. Да,
1: Тётя, а может вы сначала отдохнете, а?
0: Ух, веселей. Ой, да-да, ой, да. Ой, да-да, ой, да.
2: Звон люблю я гром, переверну я все вверх дном. Ребенок слаб, ребенок мал, ребенок плачет, он устал. Дитя, зачем в работу лезть, когда на свете тети есть? Люблю я треск, люблю я стук, когда трясется все вокруг. Ребенок слаб, ребенок хил, и мне покой, ребенок.

0: тетя.
1: Ух ты, моя кошечка-крошечка! Ух ты, моя розечка-козечка! Да я тебя поцелую. Поплопаю, поволю полелею.
0: Ой, ой, хватит. Меня нельзя холить и лелеять. Мама говорит, что это не педагогично.
1: Ну, умница, разумница. Ну, интеллект же, ну, карапузик.
0: Я не карапузик. Я уже учусь в 4-м классе и рассчитываю перейти в 5-й.
1: Нет, вы слышите, такой карапузика уже в 4-м классе, а? Ах, скажи ты мне, мусик-пусик, сколько будет 2×2? 4, молодец. Отгадай загадку. 2 конца, 2 кольца. В середине гвоздик. Ножницы, ясная головушка. Вот тебе игрушечка-погремушечка, а вот прелестный слюлявчик. Да я тебе его завяжу, ну дай, дай завяжу. Детки-крошки, ручки-ножки, не любить вас не могу. Обожаю вас, тетёшка, тяхагусеньки, агу. Внучки и дочки, ушки, щёчки, не ласкать вас не могу. Вы конфетки, вы цветочки, ахагусеньки, агу, агу, агу.

0: лет.
1: Четвертая тетя.
0: По профессии я затейница. Моя стихия – культурный досуг. Прибыла, чтоб тебя развлекать. Массовичка, игровичка,

дорогой! Игра играет огромную роль в жизни человека. Прятки, шутки, загадки, прибаутки, салки, считалочки, палки-выручалочки, тени на стене. Кольцо, кольцо ко мне! Да и нет, не говорить все.

0: вы шутки, развлеченья.
1: Становись.
2: Встала.
1: Сомкнись.
2: Сомкнулась.
1: Улыбнись.
2: Улыбнулась.
1: Улыбнулись, повернулись, ручки хлопнуть, ножкой топнуть и...
3: Кто всегда скакать умеет, никогда не заболеет. Скок, скок, перескок, нам не страшен стрептокок. Раз, два, ой-ой-ой, покрутили головой.
1: Ого, у тебя неплохая прыгучесть.
2: А я фигуристка, у меня скоро будет разгон по конькам. Вот смотрите, делай через ножку.
3: Полегоньку, понемножку, через ручку, через ножку.
4: Ой-ой-ой, здесь нельзя прыгать.
5: Нет, давайте лучше я за нее попрыгаю.
4: Раз, два,
2: так,
4: четыре.
6: По профессии я секретарша. Поступила в ваше распоряжение.
7: Еще одна тетя.
6: Какие будут указания?
7: Указания? Не знаю. Я хочу позвонить Витьке.
6: Зачем же вам самой звонить? Я сейчас вас соединю. Где у вас внутренний? Нет? Поставим. Значит, тут будет приемная. Ой. Здесь будете вы. Я к вам никого не буду пускать.
7: А я еще хотела погулять.
6: Прекрасно. На какой час вызвать машину?
7: Какую машину?
6: Алло? Секретариат Ниночки. Кто? Витька? По какому вопросу? Нет, она сейчас очень занята. Нет, не могу ее отрывать. Что вы хотите передать? Так, так. Хорошо, когда у нее выберется свободная минутка, я ей обязательно доложу. Алло, она занята. Вышла. Ожидаем. Вас много, она одна.
8: Чтобы ручки не устали, чтобы ножки не устали, я поступаю личным твоим секретарем. Алло, соединяю. Алло, разъединяю. Алло, зайдите завтра. Окончился прием. Не создавайте давки. Напрасны ваши справки. Напрасны ваши просьбы. Приема нет, друзья. Хотите, не хотите. Ходите, не ходите, звоните, не звоните, а к Ниночке нельзя.
7: Лучше нету ничего, чем не делать ничего. Вот это жизнь!
6: Стоп! Внимание! Я должна немедленно все записать. Кто что за Нину будет делать? Параграф первый. Побудка.
9: Позвольте мне, я ее разбужу и сделаю агузеньки-потягузеньки.
6: Прекрасно. Значит, потягузеньки закрепляем за вами. Дальше. Уборка, подметание комнаты.
10: Это я. Подмести, вынести, снести, перенести. Это я могу. Раз, два. Взяли. Еще. Взяли.
6: Достаточно. Следующий пункт. Завтрак.
11: Я ей присню самый вкусный завтрак.
6: Помните, вы отвечаете головой.
11: Да.
6: Параграф следующий.
10: Поручите мне.
9: Она не справится.
6: Сейчас у нас по плану уроки. Ниночка, немедленно доложите, что именно вам задано на завтра.
7: Вот. Бак вливается за 1 час 5 литров воды, а выливается 4. Сколько будет воды в баке через 2 часа? Давайте все вместе, а?
1: Ни под каким видом.
10: Мы все сделаем.
9: Иди туда и жди.
11: Как это можно?
6: Значит так, вы будете считать воду,
11: я,
6: которая вливается в бак.
11: Я на все согласна.
6: Вы.
10: Это я.
6: Воду, которая выливает.
10: Я, которая выливается.
6: А вы?
9: Я.
6: Будете вычитать эту воду из той воды.
9: Хорошо.
6: И то, что у вас получится, сообщите мне. А я зарегистрирую ответ в Ниночкину тетрадку. Начали.
7: Всю воду тете, а мне ни капельки.
6: Алло. Кто говорит? Опять Витька. Нет, я не могу этого ей сообщить. Она сейчас очень занята. За нее делают уроки. Ах, у вас важное дело. Срочное. Прекрасно. Хорошо. Да, тогда я ей доложу. Обязательно. На этой неделе. Все, положите трубку.
7: Кто это? Витька, что-то важное, срочное?
6: Да, важное и срочное. Я вам доложу об этом в свое время.
7: Нет, соедините меня с Витькой. И вообще, довольна, я больше не играю.
12: Правильно, сейчас мы будем играть. Уроки кончены, я предлагаю массовые игры. Внимание, играем в тетки-мышки. То есть в кошки-мышки. Чур, я тетка, то есть я кошка.
7: Чур, я мышка.
4: Не, категорически.
7: Тебе нельзя.
4: Ты же знаешь, что ты ничего не должна делать.
12: Играть это тоже работа.
7: Ну, тогда в прятки, а?
12: Правильно.
13: Прятки.
12: Я вожу. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, я иду совсем.
7: Можно и мне поиграть? Ну, чуточку, ну, капельку.
12: Нельзя.
7: Я хочу играть. Я хочу на каток. Я хочу сама посчитать, сколько воды вливается и сколько выливается. И вообще...
4: Валёвка, Касю, вали!
7: Не хочу! Мне не нравится твое лицо, девочка. Ну-ка скажи, а? Тебе же это ничего не стоит, а тете будет приятно. Да я... Да вы... Да я... Типичное расстройство речи.
6: Острое недомогание.
7: Нет у меня недомогания. Я совершенно домогаю.
14: Истощение.
7: Возбуждение общее.
6: Страшнейшее недомогание.
10: Опасное состояние.
15: Ее надо уложить спать.
14: Эй, тети, а ну-ка грянем нашу бездельную колыбельную.

0: там кричит. Приема нет.
1: Жду на лотке!
2: Пустите! Пустите меня! Я пойду с Витькой. Мне надоело. Я хочу на каток. Я должна.
0: Мы пойдем за тебя на каток.
2: А туда дети после 16 лет не допускаются. А потом, наверное, вы и не умеете.
0: Научимся. Где наш не пропадала?
2: Я должна на каток.
0: Я пойду за тебя на каток. И все. Я еще рекорд поставлю среди девочек.
2: Соревнования будут по телевизору передавать. Наши будут выступать.
0: Тети, пошли на каток.
3: На каток.

0: Ускакали. Оставили меня одну. Что же мне делать? Ах, да! Надо включить телевизор.
1: Начинаем нашу передачку для вас, деточки. Дорогие деточки, наш телеобъективчик установлен на каточке. Сегодня здесь состоятся соревнования по конечкам.
0: Ой, наша школа.
1: Попросим кого-нибудь из участников рассказать. Вот мы сейчас попросим Ниночку. Нина!
2: Тетя! Товарищ диктор, мы за Ниночку.
3: Где у вас здесь старт?
4: Мы будем за нее финишировать.
0: Мы все делаем за Ниночку.
1: Позвольте, как? Вы за Ниночку?
0: Да, мы за Ниночку.
1: По техническим причинам объявляется перерыв на неопределенное время.
0: Мы за Ниночку. На всю Москву 13 миллионов слышали. Мы за Ниночку. Уроки, игры, каток, все, мы за Ниночку. Они жить будут за меня, все за меня. А я хочу на каток, я хочу что-нибудь делать сама. Я больше так не могу.
5: Нина, здравствуй, Нина. Это я, Витя.
0: Что это? Витя? В телевизоре!
5: Нина! Это я, Витя! Я учусь с тобой в одной школе, и мы часто возвращаемся вместе. Это я, Витя! Ну, тот самый Витя, который хотел подарить тебе дрессированную крысу, а ты отказалась, потому что ты не любишь.

0: плакать хочется. Так я тебя узнаю.
1: Я тебя не слышу. Это я, Витя. Тот самый Витя, который в далеком нашем детстве, когда ты болела свинкой, бегал в аптеку тебе за лекарством. Мне кажется, что ты сейчас серьезно заболела, и мне нужно бежать в аптеку. Только я не знаю, за каким лекарством.
0: Не надо бежать в аптеку, Витенька. Кажется, я уже начинаю выздоравливать.
1: Эх, я тебя не слышу. Но мне очень хочется что-нибудь для тебя сделать.
0: Для меня, но не за меня. Слышишь, Витенька? Для меня, но только не за меня. Слышишь?
1: Я тебя не слышу. Я в телевизоре. Это я, Витя.

0: пора просыпаться, моя девочка. Это значит, мне надо уходить в другие сны.
1: Будь здоров, Нинка. Главное, больше жизни.
0: Агу, сейчас ты проснешься, моя кошечка-крошечка, и никто тебе не сделает потягусеньки. Культ, привет! Не забудьте, наш досуг – дело наших ног и рук.
1: Алло, алло, сон окончен. Приходите завтра.
2: Кто там? Неужели шестая тетя?
3: Нет, первый дядя.
4: Собственно говоря, должна была приехать тетя Оля. Но она заболела и прислала вместо себя меня, дядю Колю. И дала мне инструкцию. Вот она. Инструкция ухода за Ниночкой. Пункт первый. Утреннее заплетение косы. Коса. Есть особая форма уложения волос в три пряди. Так, значит, взять волосы и, не отделяя их от головы, разделить на три пряди. Схема плетения. Первая через вторую, а третья наоборот. Ах, сюда. Так, понятно.
2: Ничего этого не надо, дяденька Коленька, миленький. Если бы ты только знал, как мне надоело ничего не делать. Я сама и заплету, и расплету. Ой, жалко, что ты дядя, а не тетя. Я в тебе тоже косу заплела.
4: Спасибо, Ниночка.
2: А ботинки?
4: Что?
2: Ай-яй-яй-яй, дядя, ты посмотри, какие у тебя ботинки. Наверное, ходил по лужам. Просто наказание с ним. Честное слово, сейчас мы их почистим.
4: Ой.
2: Вот так.
4: Ну что ты, Ниночка?
2: Так.
4: Спасибо.
2: Вот. Надо пойти погулять, Ниночка. В твои годы тоже важно гулять. А я пока посуду помою.

0: Нет, это просто сказочный ребенок.
1: Одевай пальтишечко.
0: Спасибо.
1: Варежки я привяжу на веревочку. Ну-ка, иди. Иди, а у меня уборочка. Иди. Еще я устрою небольшую пастерушечку. Никто мне теперь не может запретить работать.
0: Нет, это просто потрясающий ребенок. А таких надо пьесы писать, по радио передавать, по телевизору показывать. Ниночка, ты что, вундеркинд? Чудо, а?
1: Никакое я не чудо, я самый нормальный ребенок. Только я поняла, какой ужас, когда все делают за тебя, работают за тебя, думают за тебя. Представляете, был человек ребенком, потом вымахал до пожилого возраста и все время не работал, а за него работали. Я предлагаю тех взрослых, кто не хочет работать, а хочет, чтобы за него работали, снимать с должности. Вот назначьте меня, меня. Я справлюсь, я хочу работать, хочу все делать сама, делать. Я делаю, ты делаешь. Это же звучит как стихи, звучит как песня.
2: Песенку веселую, бывалую, умелую я буду петь, работая все дни.
1: Я делаю,
2: ты делаешь,
1: он делает,
2: мы делаем,
1: вы делаете, делают они. Песенку задорную спеть бы вам хотела про того,
2: кто сделал вид, что делает, на деле же не делает, не делает бездельник ничего. Так у нас поставлено, так у нас объявлено, тот, кто не работает, не ест. Так у нас поставлено, так у нас объявлено, тот, кто не работает, не ест.
3: Вот и все. Были эти Ниночкины тети на самом деле или приснились, так я и не знаю. Если Нина все это увидела во сне, к чему был этот сон? Что он означает? Как вы думаете?

0: Казачьи сказки из цикла «Жила-была сказка».
1: Оборотень! Сказку сказывают Дмитрий Писаренко и Арина Пономарева!

0: одной станице жил колдун по прозвищу Жокша.
1: Настоящего его имени никто из станичников и не припомнил бы сразу.
2: Жокша да Жокша.
1: Народ его побаивался. Он как бы этим довольный был. Действительную Жокша не служил. Нашли у него какой-то в теле изъян и дали ему отступную. Жил он один, ни с кем не знался. Потом взял к себе племянника вскормленником. На воспитание как бы.
2: Племянник его телесами был здоров. Да инда умом слегка недовольный. Вечно ему от ребятни на орехи доставалось из-за его тугоумия.
1: Жаловался племянник дяде на обиды. Доносил ему о проделках ребятни.
2: За что взывали его девкой губошепой?
1: Для казачонка позорней слова не придумаешь. А верховодил над ребятней Минька. Первый выдумщик и первый зачинщик ребячих проказ. Не было ему в этом деле равных.
2: Пройдет ли проказа даром или взъедет ему на шею, ему купить все равно.
1: Одно знал твердо Минька. Проказа должна быть достойна казака, чтобы не пропасть ему.

0: Мать Миньки вздыхала горестно. У всех дети как дети, а мой сынок заполошенный.
1: Опять заелдычила, досадовал отец. Ты на своих дочек, возлюбленных, посмотри.
2: Защищал отец Миньку, но если проказа выходила наружу, спуску не давал. В строгости его держал.

0: Однажды играли казачата в прятки. Забежал Минька в заброшенный сарай. Закопался в старую солому.
1: Тут-то думает, ни за что не найдут, обыщутся.
0: Вдруг видит, корова в сарай вошла, а за ней Жокша.
1: Встал он напротив коровы, уставился на нее зенками.
0: Та засмеяла, голову опустила, даже хвостом перестала махать. И молоко у нее из вымени само собой потекло прямо на землю.
1: Оторопел Минька, испугался. Вон какими делами Жокша занимается.
0: А корова-то соседская, видать, от стада отбилась. Соседка была вдовая, у ей детей мал-мала меньше. Зачем-то ей пакостить?
1: Взяло Миньку за живое. Ну, думает, ведьмак киевский, погоди, удружу я тебе козью морду. Вспомнил он, как Жокша нищих погорельцев кислым молоком угостил. Дал молока не мешочного, а кадочного, пригорклого, такого, что добрые люди и победнее сами не едят, а употребляют для выделки овчин. Потом у нищих от этого угощения животы и повспучило.
0: Сдоилась корова, довольная замычала, хвостом замотала.
1: Выгнал ее Жокша из сарая и потом сам ушел. Минька из соломы выбрался, не до игры ему. На уме только одно, чтоб такое Жокше замозголовить. Идет он по улице, задумчивый, слышит, окликает его кто-то.
0: Оглянулся. Жокша зовет его к себе.
1: Струхнул Минька, но виду не подал. Глаза у Жокши темные, да злые.
0: Схватил он Миньку, ухо ему накрутил, распухло оно, как вареник.
1: Стерпел это Минька, ждет, что дальше будет.
2: Это тебе за то, что со мной не поздоровкался. Так отцу и передай.
0: И отпустил Миньку.
1: Пришел он домой. Отец спрашивает.
3: Че ухо топыренное лазоревым цветом цвететь?
0: Жокший не поздоровкался, отвечает Минька. Мать руками сплеснула. Мыслимо ли дело Жокшу в досаду вводить?
1: Отец насупурился, взял Минькино ухо, да как крутнет! Слезы у того из глаз так и брызнули.
3: Это чтоб помнил, говорит отец, старших уважать надо.
0: В те времена строгости были большие. В станице в свычае было со всеми здоровкаться по несколько раз на дню. Младший старшему всегда первым должен уважение оказывать.
1: Ладно, думает Минька, однако ж я все одно с Жокшей здоровкаться не буду.
0: Не задержалась у его, замозголовил он проказу.
1: Выждал Минька, когда ни Жокши, ни племянника дома не было, и залез к ним в погреб. Батюшки мои, а там всего вдоволь. И говядины соленой, и масла, и яиц. А о молоке и каймаке говорить нечего. Этим добром хоть пруд пруди.
0: Набросал Минька в катки да горшки дохлых мышей, кузнечиков, гусениц и всякой твари. И был таков.
1: Жокша, обнаружив такое, чуть не дошел до конечного отчаяния. Побежал он к атаману жаловаться.
3: Это Минька напрокудил, его рук дело больше некому.
0: Атаман призвал Миньку к допросу.
1: Тот не зарабел. Говорит атаману,
4: чем на меня напраслину наводить, ты б жокшу приструнил маленько. Снеть, небось, порченая была, вот и погибли твари не за грош. А если б люди отведали, что тогда?
1: Засмеялся атаман. Ловок шельмец, что с таким будешь делать?
0: А жокшу поначалу оторопи взяла. А когда ж в себя пришел, хотел Миньку за вихры ухватить. Но тот не стал этого дожидаться, увернулся.
1: Ну-ка, дали с табаком, дай дорогу с пирогом. И на крыльцо правления выскочил. Слышит, кричит жокша.
2: Дранусь, чтоб тебя!
1: Засмеялся Минька, ловко получилось. Дома, конечно, отец калашматки задаст, зато жокшу проучил.
0: Далее начались с Минькой случаи разные выходить. Попервам он им значения не придавал. Забежал к ним во двор черный кочет. Завидел Минку, стал на него кидаться.
1: Ах ты, нечистый дух! Прыгает на парнишку, норовит глаза выклевать. Еле-еле отбился Минька, в сарай забежал. Гневается кочет, клекочет, от двери не отходит.
0: Мать из хаты вышла, Миньку позвала.
1: Он из-за двери нос высунул. Нет ли кочета? Нету. Дух перевел.
5: Разлился день красы мою, разукрашен божий свет, увижу я море.
0: Мать смеется, видно ли дело, чтобы Минька в сарае сидел.
1: А ему не до смеха. Да и стыдно стало, что кочета испугался.
0: Сколько времени с тех пор прошло, никто не считал. Сидел Минька на крылечке. Вдруг к его ногам клубок черной пряжи подкатил.
1: Интересно, парнишки, ждет, что дальше будет?
0: А клубок кругаля сделал. Да начал Минькины ноги опутывать, стягивать.
1: Страшно стало Миньке. Силится он нитки разорвать. Да не тут-то было. Нитки, как железные, стянули обручами ноги. Стали тело опоясывать. Дух заняло. Вдруг отец во двор заходит.
3: Ты чё расселся, говорит, на ярмарку пора ехать?
0: Сейчас, отвечает Минька, а сам с духом собраться не может.
1: Третий случай вышел, когда Минька уже женихаться начал. Идет он как-то с посиделок, луна полная, светло, как днем. На улице никого, тихо, даже собаки не брешут.
0: Вдруг из проулка кабан выскочил. Такой здоровущий хряк. И понесся на Миньку во весь опор. Того и гляди, с ног забьет.
1: Не растерялся Минька. Каменюку ухватил. Да как метнет в кабана, попал ему прямо в лоб.
0: Остановился кабан. Закачался и на передние ноги упал.
1: Выдернул Минька кол из плетня и начал его обуздывать.
0: А тот очухался. Себя, видать, пришел от Минькиных угощений. Заюзел!
1: Минька, недолго думая, вскочил на него верхом. Кабан понесся пулей. Дух захватывает. Понукает его Минька и по бокам не забывает наяривать.
0: За станицей упал кабан без сил. Носом кровь пошла.
1: Глянул Минька. А под ним-то не кабан, а сам жокша лежит. Вот такие дела.
0: Взмолился жокша. Не бейте меня, пожалей.
1: Бросил палку Минька.
4: Так это ты на меня кочетом налетал, да пряжей опутывал?
2: Я то был.
1: Разозлился Минька, впору хоть опять за палку взяться, да бока колдуну перекрошить.
2: Отпусти ты меня! Просит Жовша и горько плачет. Не буду я больше никому вреда делать.
4: Ну, смотри у меня. Ежели что, не спущу я тебе, заставлю из песка веревки вить. Оставил Минька Жокшу и домой пошел.

0: Мать на стук в двери встала, лампу зажгла, увидела Миньку. Руками плесь! Ты чё такой замусательный? Всё ли благополучно?
1: А Минька отвечает весело. Нет, не всё. Мыши кошек стали есть. Воробьи коршунов ловят. На станичной колокольне кобыла повесилась, а соседкин кабан жёгший нарядился.
0: Махнула мать рукой, ложись спать, Мелева.

0: После этого случая Минька нос закопылил. Как же самого Жокшу одолел.
1: А Жокша с полгода из дома не выходил, хворый лежал.
0: Приутих, сбил с него Минька форс.
1: Надолго ли? Затаился по всему колдун до времени. Случай подходящий выжидал. Как обиду выместить?

0: Время пришло, понравилась Миньке девица по имени Татьяна. Бывало, сколько разов мимо нее проходил, и ничего, не появлялось у Миньки на сердце сладкого щемления, а увидел, разглядел он ее на игрышах. Стояла Татьяна у дерева, ядреная да румяная, залюбуйся. Подошел к ней Минька. Эх, щечки, говорит, точно яблоки. Поди ж и твердые такие, дай потрогаю.
1: Татьяна ему эту вольность не спустила. Уйди, шабол, говорит. Куда руки тянешь? Не твое, не трожь.
0: Дай срок. Посмеялся Минька. Однако ж встрепыхнулось его сердце. Не привыкший казак отступать. Если с одного бока отлуп получил, он с другого зайдет. Добился он таки Татьяниного расположения и любви до самого конца жизни.
1: Сосватали Татьяну за Миньку. К свадьбе приготовили.

0: случилось, мать? Жоршу не пригласили. Долго ли до беды?
1: Минька мать успокоил. Не беспокойся, я сам до него донесуся.
0: Обрадовалась мать, не как Минька за ум взялся.
1: А тот идет, посмеивается. Решил Минька про себя колдуна на свадьбу не приглашать. А вот наведать его надо, да строго-настрого предупредить, чтоб не баловал.
0: Зашел Минька в хату к Жокше? Нету никого. В кухнюшку заглянул? Нету. На базы тоже. Видит, над погребом дверца открыта.
1: Минька туда. Так и есть. В погребе колдун над кадушкой склонился, нашептывает что-то. Опять затевается старый хряк, подумал Минька, вновь что-то замыслил. Закрыл он дверцу в погреб, в сердцах камнем привалил и крикнул: «Приходи на свадьбу, Жокша!»
0: А в ответ ругательство да проклятья! Дома мать Миньку спрашивает: «Ну как? Пригласил Жокшу?»
1: «Пригласил».
0: «Придет?»
1: «С полным удовольствием».
0: «Ой!» — вздохнула мать с облегчением. «Куда уж тут? Если колдуна на свадьбу не пригласить, то быть большой беде».
1: Минькина свадьба весело началась, радостно. Красные флаги трепещут, кони ржут, кисти ленты на дугах развиваются, колокольцы, бубенцы звенят, заливаются. Съездили за невестой, потом в церковь, обвенчались, домой вернулись, все чин по чину.
0: Начали за стол садиться, а невеста ни в какую, и хаматом ревет. Он же страсть какой рябой!
1: Не поймут гости, в чем дело? Невесту уговаривают и так, и сяк. Бились.
0: Вдруг слышат голос:
2: «Ты меня на свадьбу приглашал? Вот я и пришел».
1: Глянули. В дверях Жокша стоит. Руки лодочкой сложил, нашептывает что-то. Чувствует Минька, ноги как будто в пол вросли.
2: «Смотри, — говорит Жокша, — какая шокометь потеха будет!»
1: Посуда на столе ходуном заходила. Гости в повалку повалились, на рачках ползают, друг на друга гавчут. Зашевелились волосы у Миньки, не думал, не гадал. С огнем выходит, шутковал: «Вон, а, какая сила у колдуна!»
2: «А зараз, — говорит Жокша, — я синее море сделаю!»

0: кости с пола повскакивали, заголяются, как будто вброд через воду идут. Кто на лавку заскочил, кто на печь полез.
1: И тебя я зараз подкую, говорит колдун.
2: Почувствовал Минька, потянуло его в разные стороны. Голова загудела.

оборотень. Продолжение. Сказку сказывают Дмитрий Писаренко и Арина Пономарева.

0: Минькина свадьба весело началась, радостно. Красные флаги трепещут, кони ржут, кисти ленты на дугах развиваются, колокольцы, бубенцы и звенят, заливаются. Съездили за невестой, потом в церковь, обвенчались, домой вернулись. Все чин по чину.
1: Начали за стол садиться. А невеста ни в какую, лихоматом ревет. Не буду я с Винькой садиться. Он же страсть какой рябой.
0: Не поймут гости, в чем дело. Невесту уговаривают и так, и сяк. Бились, бились.
1: Вдруг слышат голос.
2: Ты меня на свадьбу приглашал? Вот я и пришел.
0: Глянули. В дверях Жокша стоит. Руки лодочкой сложил. Нашептывает что-то. Чувствует Минька, ноги как будто в пол вросли.
2: Смотри, говорит Жокша, какая шокометь потеха будет.
0: Посуда на столе ходуном заходила. Гости в повалку повалились. На рачках ползают, друг на друга гавчут. Зашевелились волосы у Миньки, не думал, не гадал. С огнем выходит, шутковал. Вон, а, какая сила у колдуна!
2: А зараз, говорит Жокша, ящи

0: кости с пола повскакивали, заголяются, как будто вброд через воду идут. Кто на лавку заскочил, кто на печь полез.
1: И тебя я зараз подкую, говорит колдун.
2: Почувствовал Минька, потянул его в разные стороны. Голова загудела и сомлела. Очнулся Минька, в кровати лежит. Тело болит, словно кто ножами изрезал, все в красных рубцах. Грудь давит, дыхнуть невозможно.
3: Видит Минька, мать рядом сидит, слезы льет.
2: Спрашивает, где Татьяна?
4: Дома. Обморок ее накрыл, еле оттрясли. Говорила я тебе, не связывайся с Жохшей.
2: Махнул рукой Минька, что, мол, тепереча рассуждать. Встал, оделся и к Татьяне пошел.
3: А та, как его завидела, прочь со двора погнала. Терпеть тебя ненавижу, как!
2: Знать, любовь твоя невысокая была, подумал Минька и поплелся восвоясь.
1: И вдруг подходит к нему Жокша. Опять ты, Минька, со мной не здоровкаешься, а я вот туточки тебя поджидаю. Хочешь, хомут сниму?
2: Молчит Минька. Нет сил возражать, колдун, будь он трижды неладен, верх над ним взял. Кивнул только в ответ головой.
1: Ну тогда приходи вечерком за околицу.
2: Как солнышко село, пришел Минька за околицу. А там его уже Жокша поджидает, довольство своего не скрывает. Забрался верхом на Миньку колдун.
1: Я-то на тебе еще не катался верхом. Ну-ка, неси меня в лес.
2: Вздохнул Минька. Деваться некуда. Понес Жокшу в лес. Долго Минька по лесу кружил, упыхался. Луна уже взошла.
1: О, тут-то в самый раз будет, говорит Жокша и слез с парня.
2: Огляделся Минька, видит, стоят они на поляне у большого пенька.
1: Жокша вытащил нож с медной ручкой, воткнул его в пень, пошептал что-то над ним. «Прыгай, — говорит, — через нож!»
2: Разбежался Минька и кувыркнулся через пень. Упал в траву. Чувствует. Ногти у него выросли, превратились в когти. Руки лапами стали, и все тело покрылось мохнатой шкурой. Хотел Минька закричать, и раздался протяжный вой.
1: Захохотал Жокша. Быть тебе волком за твою овечью простоту. Вытащил нож из пенька и пошел в станицу.
2: Хотел было Минька-волк кинуться на колдуна, да разорвать его в клочья. Однако ж неведомая сила не пустила. Завыл Минька-волк, чтобы муки свои выразить. Из его глаз потекли слезы в три ручья.

0: Тосковал, погревал и в станицу подался. Собаки брех подняли, спасу нет.
1: Добрался-таки он до своей хаты, в дверь пошкреб лапой.
0: Мать, говорит, мать, выйди на час.
1: Услыхала она голос родного сына, выскочила в чем была из хаты, а на крыльце волчина стоит. Закричала мать, позвала на помощь.
0: Кинулся Минька волк в бега. Слышит, отец с берданы выстрелил в родного-то сына. Отдышался Минька-волк в лесу. Все, думает, нет мне возврата к прежней жизни. Пропадай, моя головушка!
1: И озлился Минька-волк на весь белый свет. Начал он людям досаждать, скотину у них резать.
2: Слухи по станице пошли.
3: Волк-то непростой, оборотень. Пули его не берет, в яму его никакой привадой не заманишь.
2: Решил атаман всем миром на оборотня облаву устроить и... сдыхаться от него таким манером раз и навсегда!

0: Обложили Миньку волка со всех сторон. Собаки брешут, рожки гудят, трещотки трещат.
1: Куда податься? Кажется, погибель неминуемая настала.
0: Видит Минька волк, хибарка перекособоченная стоит. А около нее старушка в три погибели согнутая притулилась.
2: Кинулся к ней Минька волк, на брюхе подполз, о помощи просит.
0: Покачала головой старуха.
3: Зачем людям досаду чинил? В чем они перед тобой виноватые?
2: Справедливы твои слова, отвечает Минька волк. Только в чем моя вина? Отчего шкура на мне волчья?
0: Нет твоей вины, говорит старуха. Иди в хату, а я покуда погоню отведу.
2: Зашел Минька волк в хибарку, а там прохлада, полумрак, в углу над образами лампадка теплится. Приютно стало ему, хорошо.
0: В скорости и старушка появилась. Спрашивает его, что да как с ним приключилось.
2: Рассказал ей Минька волк про свою жизнь по порядку.
3: Здрасте, господни, говорит старушка. Ну, как твоей беде помочь, ведаю. Первонаперво надо бы на нож колдуна сыскать.
2: Так нож-то ужёгший.
0: Не будет он нож при себе держать. Прячет где-то. Вышли они во двор, крикнула старуха.
3: Эй, вы птицы небесные! Высоко летаете, далеко видите!
1: Слетелось тут птиц, видимо-невидимо. Солнышко загородили.
0: Просит их старушка посмотреть, нет ли ножа с медной ручкой на небе.
1: Облетели птицы все небо и вернулись ни с чем.
0: Позвала тогда старуха зверей, попросила их нож жегший сыскать.
1: Звери под каждый кустик заглянули, каждую травиночку обнюхали, каждую норку пролезли. Нет ножа.
0: Пошли старушка с Минькой волком к озеру. Позвала она рыб, попросила уважить ее, найти нож колдуна.
1: Рыбы все глубокие омуты просмотрели. Нет нигде ножа.
0: Развела старуха руками. Как тут быть?
1: Понурился Минька волк.
0: Вдруг рак на берег вылезает. Старый-престарый! В клешне нож заветный держит. Обрадовалась старуха.
1: Минька волк от нетерпения лапами землю зарыл. Поблагодарили они рака и пошли тот самый злосчастный пенек искать. Пока искали, стемнело, и луна взошла.
0: Воткнула старуха нож в пенек, пошептала что-то над ним и говорит: давай прыгай через него, только теперь с обратной стороны.
1: Прыгнул Минька волк, перекувыркнулся, упал в траву, чувствует, когти в ногти превратились, лапы в руки, и волчья шкура враз слезла. Обрадовался Минька, засмеялся, в пляс пустился, улыбается старушке, мол, потешься, что уж тут хорошее дело получилось. Поклонился Минька старушке в пояс, поблагодарил. Домой иди, надо возвертаться.
3: Да нет, говорит старушка, еще не время тебе со мной прощаться. Измучена твоя душа, грехи не угадывает. Должна я тебя уму-разуму научить, чтоб от тебя людям помощь была.
1: Захорбенился был Минька, но потом поразмыслил. А ведь права старушка. Страшная сила ужёгший, его на дурака не возьмешь. Остался, значит, Минька у старушки знахарские науки постигать.
4: большое терпение в этом деле проявил.
3: Однажды старуха ему и говорит: «Вот, топерыча, тебе пора возвертаться. Запомни на всю жизнь, наше дело — людям помогать, со злом бороться. Иди, как раз на праздник попадешь».
4: «Что за праздник такой?» — подумал Минька, но спрашивать застеснялся.
3: Благословил его старушка, и отправился Минька в путь-дорогу.
4: Пришел он в станицу, а там никак свадьба идет.
0: «Жохша! Племянника своего на Татьяне женят!»
4: Скрипел сердце Минька и прямиком к дому колдуна направился. Заходит в хату. Грустная, однако, свадьба у колдуна получается. Гости сидят приструненные, веселых речей не говорять, шуток-прибауток не слыхать.
0: Татьяна бледная за столом сидит, щеки яблочные опали.
4: Встал Минька у дверей и стоит.
0: Поднял Жокша глаза на него, передернуло его, продрало, видать, его. «Двум медведям в одной берлоге не ужиться, — говорит колдун!»
4: «Да кто медведям? — отвечает Минька. — А мы же люди!»
0: И так беседа у гостей не клеилась, а тут совсем приутихла. Смотрят все на Миньку. Что за гость?
4: Не угадывают.
0: Встала Татьяна из-за стола, рюмку водки Миньке поднесла. Глаза у нее невидящие.
2: «Эх, Жохша, Жохша, сколь ты горя сотворил! Выпил водку Минька, а пустую рюмку через левое плечо и бросил!»
0: Вопль раздался страшенно!
4: Глянули гости, а Жохша к потолку задницей прилип и отлепиться не может, руками и ногами сучит.
0: «Отпусти меня прочь!»
4: «Я тебя раз отпустил, — говорит Минька. — Вон, а как все обернулось!»
0: Упал Жохша с потолка! По лягушечи запрыгал, кончиком закукарекал.
4: По свинячьи захрюкал, по змеиному зашипел.
0: Тут Татьяна как закричит! Видать, чары колдовские с нее сошли. «Минечка, болезный мой, кровинушка моя, развернулся! Того и гляди, сейчас упадет!»
4: Подхватил ее Минька.
0: Повскакали гости. Миньку тормошат, обнимают. «Гляди ты, докось заделался! А тут все думали, что запропал уж в дальней стороне!»
4: Когда хватилися, нету Жохши.
0: А вроде из хаты никто не выходил. Один племянник колдуна за столом, как оплеванный, сидеть, губами шлепот слова сказать не может.
4: «Ну-ка, ищите то, чего в хате не было!» — скомандовал Минька.
0: Начали осматривать хату люди-то. Кто его знает, что тут было, чего не было?
4: Заметил Минька под столом осиновый колышек. С пола поднял. «Нашелся-таки, — говорит. — Вытащил Минька нож с медной ручкой, колышек обстругал и за дверь его выбросил».
0: «У-у-у, застонал! Кто это во дворе? Заохал!»
4: «Высыпал народ из хаты! Нету никого. Минька Татьяна обнимает,
0: а та с него глаз не сводит, ластится.
4: Говорит Минька: «Пойдемте, гости дорогие, мою свадьбу доиграем. Чай, не понапрасну собрались.

0: В исполнении Ирины Пономаревой и Дмитрия Писаренко прозвучала казачья сказка «Оборотень» в литературном изложении Владимира Кагитина.
1: Я красивых таких не видел. Только знаешь, в душе затаю, не в плохой, а в хорошей обиде, повторяешь ты юность мою. Ты — мое васильковое слово. Я навеки люблю тебя. Как живет теперь наша корова, грусть соломенную теребя? Запоешь ты, а мне любима, исцеляй меня детским сном. Отгорела ли наша рябина, осыпаясь под белым окном? Что поет теперь мать за куделью? Я навеки покинул село, только знаю, багряной метелью нам листвы на крыльцо намело. Знаю то, что она с тобой вместе, вместо ласки, вместо слез, у ворот, как о сгибшей невесте, тихо воет покинутый пес. Но и все ж возвращаться не надо, потому и достался не в срок, как любовь, как печаль, как отрада, твой красивый рязанский платок.
2: Лауреат всероссийского конкурса артистов эстрады Александр Лившин и Александр Левенбук.
3: В новой летней программе мы будем исполнять несколько сказок, написанных молодыми московскими писателями Камовым и Успенским. Вот одна из них.
4: Жили-были три брата.
3: Первый брат запускал спутники, второй брат варил сталь.
4: А третий
3: получал по 22 поросенка от одной свиноматки.
4: И одевались братья по-разному.
3: Первый во все заграничное,
4: второй во все иностранное,
3: а третий во все наше
4: из Польской Народной Республики.
3: И стало обидно, братья. Такие дела делаем.
4: Так неужели мы не можем носить наши отечественные вещи? И сняли они с себя все иностранное. И решили, братья, пойти в магазин за товарами. А в магазине все полки завалены. Товаров видимо-невидимо.
3: Как продавать, так видимо.
4: А как покупать, так невидимо.
3: В отделе обуви стоят три очереди. В первой примеряются,
4: во второй приценяются,
3: а в третьей товар обратно сдают.
4: А в отделе готового платья висели плащи.
3: В первом плаще только землю копать.
4: Во втором только потолок белить.
3: А в третьем можно даже на работу ходить,
4: если ты работаешь огородным пугалом. А рядом с плащами висели костюмы.
3: Первый костюм был очень модный 10 лет тому назад. Второй костюм был не очень модный
4: 15 лет тому назад. А третий костюм был всем хорош. Но в нем был один недостаток. В нем был директор магазина. И спросили братья директора, где вы достаете такие товары?
3: Ответил им директор, что работают на его магазин 3 фабрики.
4: Первая поставляет не товары, а черти что.
3: Вторая поставляет черти что, а не товары.
4: А третья поставляет товары. Но лучше бы она поставляла черти что. Призадумались братья и пошли на фабрики. Встретили их директора, прекрасно одетые в собственную опытную продукцию.
3: Сказали братья,
4: значит, можете, если хотите.
3: Можем, отвечали директора, но не хотим. Нам и так премия идет
4: за производство плохих товаров хорошими темпами.
3: Ах, так сказали братья. И сняли с них опытную продукцию.
4: Надели братья на себя красивую одежду.
3: Поднялось у них настроение.
4: И пошли они на работу.
3: Первый запустил спутник еще тяжелее.
4: Второй сварил сталь еще крепче.
3: А третий получил по 33 поросенка от одной свиноматки.
4: Говорят, что эти братья собираются теперь в гости на другие фабрики.
3: Поэтому директора этих фабрик на каждого гостя со страхом смотрят.
4: Попробуй их отличить. Который гость просто гость, а который гость контроль.

0: Знаёмся, Тима. Африкан малодший, галоўны гарлапан нашага двара.
1: На те. Лягчэй на паваротах.
2: Малодший? А што, ёсць яшчэ і старэйшы?
3: Яго тата, Африкан Гермагенавіч Баравік. Дома кіраўнік наш, вось хто. А я, Женя. А гэты таўстун за баранкамі, казік. Не есть только коли спить.
4: Хочешь баранок? Смачный.
2: Дякую, Казик, я уже вечерю.
1: Ну что, может, по пятаку сгуляем, а? Тебе гроши есть?
2: Нема.
1: Эх ты, салага. Дебита, ставьте пятаки. Я кидаю первый. Так, ходи.
5: Давай.
0: Слухай, давай. Тима. У тебя нема такой книжки «Блакитный кубок»?
2: Есть, у меня все четыре томы Гайдара есть.
0: Даси почитать?
2: Ведомо. Только мы еще книг не распаковали. Завтра принесу.
1: А вот и я. Громадяне, товарищи.
2: Так. Наша Лера завела кавалера.
0: Что?
2: Чекала.
0: Ну, ну ладно, вернемся до дому, я тебе покажу. Целый месяц будешь меня Калерией Павловной называть.
6: О, мало каши съела. Да не бегай ты за мной, не догонишь. Лепш домой бежи, мама чакая.
0: Ну, только что мама. Только что мама.
6: А ты, Тимох, чему не гуляешь? Копеек нема. На вось, возьми.
2: Да не, я на гроши не гуляю.
1: Мамчин сынок, еще у ляльки гуляешь.
3: Ну чего ты причапился до человека? Не гуляй, правильно робить. Мне уже от батьки попало за этой копейки. Знаешь ли гульню? Ходим лепш футбол погоняем.
6: Тимох, ты у своим дворы кем был?
0: Левым крайним.
3: У нас левый уже есть, пойдешь в оборону.
2: В оборону, так в оборону.

0: Праз некалькі дзён мне ўжо здавалася, быццам я жыў на гэтым двары ўсё жыццё. Я пасябраваў з Віцькам і Лерай, з Жэнем і Казікам. Толькі з афрыканам ніякага сяброўства ў нас не атрымлівалася. Да наогул іншыя не дужа сябравалі з ім. Аднойчы, калі я сядзеў на лавачцы і клеіў футбольную камеру,
1: ребята, вы с меня и заражи гарматы, и запоится веровей, и полетит до хаты.
2: Тимоха, чего тебе? Слухай, будь сябром, а выручи, а. Разумеешь, тут у меня велик сапсаваўся, и заднее коло я у гэтых железяках, ну, ничего не разумею, а ты, хлопец, техничный, ну, погляди там, а?
3: Давай я кучу ды твой велик.
2: А, дык вон ён, каля третьего подъезда, а? Ты подгони его, а я тым часам по ключи сбегаю, а? Ну, будь сябром, а?
3: Добра, неси ключи.
2: Зараз, маланкой.
0: Африкан знік у пад'їзді, а я подкачу велосипед.
2: Нічого не розумію. По-моєму, все у порядку. Хіба поглядіть ступицю? Чого африкан побіг? Вожу всі ключи у фоторавчику.
4: Дякую, маличина. Займаєшся добре? Ну так і далі, давай. Тримай так само.
5: Дякую, дядечка, що заїхали. Вернеться тата з рибалки, я йому все докладно розкажу.
4: Ну скажи, скажи, дочушка, скажи. А божухна. Божухна, де ж мой... Где ж мой велосипед?
5: А где вы его покинули?
4: Да вот тут, коли лавочки нема.
5: У 12-й квартиры есть телефон. Ага. Треба у милицию позвонить.
4: У милицию?
5: Вон той хлопчик с 12-й.
4: Так почекай. Это ж...

0: Это же ён мой велосипед раскручивай на запчастки сабе, а?
1: Дядечка, так гэта ваша машына?
0: Дык, ёмба, ваша, а чыя? Я на 5 хвілін пакіну яе, а ён ужо разабраць паспеў. І кола зняў!
1: Дядечка, я ж не ведаў, мне африкан сказаў.
2: Что тут адбываецца?
1: Что?
0: О, велосипед украл, велосипед украл. Уже и разобрал, бачите, разобрал мой велосипед.
1: Дядечка, да что вы кричите, я же не веду. Честная пионерская, я не веду.
0: Что не ведал?
1: Африкан, слухай, ну ты ж сказал, что это твой велик, и вот задние колы, ты ж сам попросил.
2: Я? Вода е! Ну что, спевай, птушечка, спевай! Мы песни любим! Выкрадальник велосипеда!
0: Ну?
2: Да, дядечка!
0: Что?
2: Да чего вы зим цацкаете?
0: А что мне робить?
2: Да что робить? Дайте добрый кропка!
0: Давайте же его!
2: Почекайте, я уже не убил! Я уже
3: из мушки трех-бах-бах-бах тарба. И вы небожчики, небожчики. Ну, ну як, Витёк, як комедия, а?
4: Комедия?
2: Ах ты, гад ты!
1: Веселый!
2: Устали!
1: Устали!
2: Устали! Ну, ну, почекай, нічого, почекай, африкан-таракан, мы ще з тобою розлічимося.

0: Ми вийшли на балкон. Було чумно, хоч вока виколі.
1: Давай, давай, давай, давай. Я тримаю. Потащи кошик.
2: Ага. Лезь, не бойся.
1: Давай.
2: Ну.
1: Операция «Ква-ква» починається.
2: Давай, давай. Я тримаю.
1: О.
0: Отдаю.
1: Ёсть. Так. О-о, сюди, сюди, сюди. Так.
2: Вітька, де ти там?
1: Я тут.
2: Тише. Давай руку.
1: Ну.
2: Ось.
1: Що?
2: Усё. Усё, я побіг.
0: Ех, чистая работа. Там на балконе африканова куртка лежала. Так я по одной у кишени поклала.
2: Ну, бывай.
1: Бывай.
0: Эй, постель вытроси, а то сам наполохаешься.
1: Вытроси.

0: Ходи, ходи, хоть до раницы ходи, от меня и слова не дочакайся. Я на угол утеку с дому. Так, подговору Витьку и махнем на бам. Поступим там, убрав тех в училище. Хотя не примуть. В училище после 8 классов примают, а мы ж только у 6-м. А може, так комсомольцы у свою бригаду возьмут. Но були ж у час войны сыны полков, може, возьмут нас у бригаду. Ось было б здорово. Тайга, горы, реки, и мы с Витьком. Милиция знайдет их, кто крал. Что тады ты скажешь? Ах, Тима, даруй, разумеешь, нервы.
1: Тима, даруй. Я не имел рации. Все это так нечекано, так крыдно. У любого нервы сдали б.
0: Так, у любого. У Павла Петровича не сдали. И он сказал, не веру, и кропка. А ты...
1: Ну, не все ж такие вытраманные люди, как Павел Петрович. Только что это за история с велосипедом? Теперь кладовки. А головный наш ломик? Ты не крыдуй на меня. А расскажи лепш все по парадку.
0: А что рассказывать? Ты дни со два назад африкан-таракан попросил у меня ломик. Сказал, что у его стезорок у канализационный люк увалился. Но я дал и забылся. Каб ты испытал, а ты одразу ганьба.
1: Али, что вы там робили у подвале? У всех этой маски, свечки. Ну что за глупство?
0: Это не глупство, а зеленая стрела.
1: Это еще что такое?
0: Далей молчать было немагчыма. Надто ж разгублены, надто засмучены был тата. Мне его так шкода стало, аж заказытало у горли. Я рассказал ему про зеленую стрелу, про сутычки с африканом, про Витю план.
1: Ну и ну. И это брудное сутарэнне вы называли своим штабом? Сирот Сметь и Ломача обмерковывали свои справы и давали урочистые клятвы? Да мне просто сорно за вас.
0: Гэткая беда, Сметча. А як там прибрать? Усе одразу сдогадались.
1: Ну и что?
0: Ну и что? Изникла б головная тайна. Стал б не цікаво, разумеешь? Не цікаво.
1: Про тайну я не подумал. А лишь ты разумеешь? Покуль не знойдуть тых, ти того, кто сапраўды взломал кладовки, усе будут лечить, что это зробили вы.
0: Мы сами зловим того, ти ты их. Только вы нам не перешкаджайте и дайте махчимость знову сбираться у подвале.
1: Да наво, что ён вам, Тима? У нас же таки цудовный, таки добраупорядкованный двор.
0: Ты сказал, куды лепей. Каля дрэў гуляць нельга, паломіць галінкі, каля клумбаў нельга, патопчыць кветкі. На пляцоўцы, дзе сушыць бялізну, тым больш нельга, цудоўны двор.
1: Але ж дзіцячая пляцоўка.
0: Двор карэлі і пясочніца, гэта для маленькіх, а для нас. Было нешта на кшталт футбольнага поля, дык і там афрыкан Гермагенавіч альтанку паставіў.
1: Ну, ведаеш.
0: Што ведаеш?
1: А дзіцячы сектар дома культуры.
0: Ой, так.
1: Колькі там розных гурткоў, ну, на любы густ. А гарадскі піянерскі лагер. Чаму вы туды не ходзіць?
0: Нічога ты, тата, не разумееш. Нам дома што-небудзь патрэбна, у двары. Тата, паговары з ім. Пра падвал, а? Там же все ровно пусто.
1: Ой, фантазеры вы. Какое у вас высшее командное звание? Ну, этой, у зеленой стреле.
0: Командор.
1: Ведомо командор Витя Стародуб, так?
0: Так.
1: Так. Так вот, Тима, у меня есть идея. Иди и передай своим мушкетерам, рыцарам, те, как вы там называетесь, что я сдобуду для вас ключи от подвала. Але при одной умове.
0: А что это за умова?
1: Вы выберете командором меня.
0: Тебе? Ты смеешься из меня?
1: Клянусь, шпахать Д'Артаньяна и не думал смеяться. Поговори с себрами, расскажи про мою пропанову. А еще лепей, приведи их сюда.
0: Что, зараз?
1: А давай зараз. Отклад не иди на лад.
0: Добро. Поспробую.

0: Увоходьте, Колеваска.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Вам Тима передал мою умову?
3: Передал.
2: Згодны?
4: Ми-то згодны, Глеб Борисович. Але тут такая справа. Вы не можете стать нашим командором, поколь вы не член Зеленой Стрелы. А за что вас промать? Что вы для нас зробили? Чинку не за во что покрыудили.
2: Не за во что. Ты маешь рацию. Я попросил его пробачения. Правильно, дети. Я еще ничего для вас не зробил. Але все и то и придумал. Первое. Здобуду ключ от подвала.
4: Ого, як же это?
2: Так. Другое. Вы уже завтра сможете гулять у футбол на своей пляцовке. Альтанки на ее не будет. Третье. Проз месяц усе вы будете у меня водить машину.
4: Ого.
2: Ну, есть еще все и то, але я покуль что захаваю в секрете.
4: Тимка, затягни шторы на окнах. Лера, запали свечку.
5: Поднимите, Глеб Борисович, правую руку.
2: Так.
5: Повторяйте за мной слова клятвы.
4: И тата урочисто повторил следом за Женем всю нашу клятву. И он был серьезный, а в очи его смеялися.
6: Віншую вас, Глеб Борисович. А тепер пропоную вибрати замість себе командором Зеленої Стрели інженера Ільїна. Хто за? Одноголосно.
7: Ось і все, командор. Командуйте.
2: Так, ну перший загад такий. Час зараз пізній. Усім розійстися по своїх квартирах.
8: Так я і ведав. Старейшим тільки дай ладу. Одразу ж спать погонять.
2: Я не закінчив своєї думки. На годину 30 минут ночи призначається операція «Статус-кво». Усім собратися на былым футбольным полі каля Альтанки. Пароль «Динамо», адказ «Спартак». Питання ёсць?
8: Ёсць питання, командор. Що таке «Статус-кво»?
2: Ну, паглядзіш у словніку. Напамінаю, збор у годину 30 ночі. У мене все.
7: Вось каму, браточки, добра цяпер, дык гэта Тімку. Хоть у 3 години ночи иди. Мою татку в зеленую стрелу, а? Комедия.